0: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация. Вокруг проблемы не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
1: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет. Мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
0: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина от 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
2: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику. Укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
0: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным? Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
3: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, заметнее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды. Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
4: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать с попутными машинами.
3: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2026-го стало еще сложнее. Топливный кризис давно заметен в тылу. На том же форуме Путин был вынужден уже четвертый раз за месяц комментировать очевидную проблему.
5: Да, сейчас вот в моменте, что называется, проблема с нефтепродуктами, постепенно ситуация.
6: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
3: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
7: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром» вот заправляет спокойно, 95-м. 26 литров.
8: Не пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
9: Но у меня бензин лично есть.
8: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
10: Вот берем, вставляем. И пошла заправка.
8: Так что бак почти полный, чуть не долил я. Все окей. Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
3: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
11: 4 утра. Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
12: Ёпарасоте, смотрите, какая пробка.
3: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам «Чет-нечет» введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
13: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
14: Сотый есть.
13: А, сотый сколько стоит?
14: 350 рублей литр.
3: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
15: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
3: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за 2 десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
6: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
3: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпромнефтехимсалават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся пока можно».
16: На заправке только в бак.
0: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
17: Нет, конечно. Сейчас уже все, поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями 5-летней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех, он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, ну куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете, авторитарность, поскольку она в качестве, так сказать, Ultima Ratio, вот высшие добродетели используют силу, ну то есть в конце концов все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические, ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо. Да? Но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает. Да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело. Вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная, вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну, вот сейчас вы показываете эту картинку, ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы, там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная, вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены, тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников. Там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария. Там просто вот негатив на негативе негативом погоняет. Поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
0: Для наших зрителей проговорил, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Но вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил, мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся. Атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации, и, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
17: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными. Да? Далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она реальность, она здесь под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит, условно говоря, взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, вот, они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Но, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, Или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить. Ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту-то слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова, это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет, да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали. Да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете своего поведения. Вот как-то так.
0: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». По сути, об этом он говорит и сейчас, и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает якобы, по его мнению, как минимум, декларируемому, отображает мнение общества, и что вот оно тоже пытается сплотиться, а впереди выборы, именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
17: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждина, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которую, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос. И да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда, там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, да, посмотрите на ВЦИОМ, 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверие в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть две трети россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют. Да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Конечно, доверяю. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, там любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, значит, ну, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что ну, что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете. Да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мелконян сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов
0: история с Набережным, только... конечно, это тоже такая сама по себе любопытная. Простите, что я вас перебью. Поскольку, да, два выстрела от Минюста, еще от МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорчики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус». И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
18: Ребят! Ребят! Ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
19: В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников изданий «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
20: Плана в этом месяце так и не приступили.
21: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
22: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто-то, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
19: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Мурманского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
23: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
24: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги как и президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
25: Меня хотели обнулить, так как я владел о них информацией.
19: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые местные штурмы и вымогательство со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжело раненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые два пути, по версии Мельниченко, это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая, в обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
26: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
19: Только пятый сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
18: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
26: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
19: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию «СИБЭКО». Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
0: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, один хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план, как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
17: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут, да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы. Да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя. Вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем. Они закрывают глаза на долгосрочные перспективы. И, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонке, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам. Он пытается напомнить им о том, что, ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть. Перед нами стоит задача жить долго и счастливо. И для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взятия, так сказать, Константиновки или там Малотакмачки мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать. Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще, да? Вот о чем речь. Путин напрочь, и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
0: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарату от Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
3: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
4: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
3: А куда потратишь, знаешь?
4: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на что-то.
3: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
4: Можно, да. Да, можно оставлять.
3: Обещаешь почитать.
4: Да, обещаю.
3: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
4: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть, работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены. Часто делают это молча, часто делают это ниже радаров. Просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой... кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, и их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
3: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
4: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
3: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
4: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
3: А вина на ком лежит?
4: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля, это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
3: Почему, по твоему мнению, они не правы?
4: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
3: Она
4: есть
3: всегда. Даже вне свободы?
4: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
3: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
4: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
3: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
5: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
3: Как ты относишься к этой идее?
4: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия,

0: Если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией, украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это опять-таки бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
1: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой основатели громадського радіо, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра «Зміна». Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, знаешь, ну, то есть МАКС и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
0: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда ни при каких обстоятельствах,
1: посмотри,
0: ни в какой
1: вот
0: ситуации...
1: Классная фотка твоя как раз,
0: да.
1: Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
0: да,
1: пожалуйста,
0: я помню этого котика. Помню, котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, но и мы их подкармливали.
1: Как они... Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляемых, вдруг взял в руки оружие?
0: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо, и особенно ну, не хочется, ну давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
1: Тебе доводилось убивать?
0: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что, по нам работала артиллерия в основном, ну, а мы должны были вгрызаться в землю.
1: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
0: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.

0: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, ну, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
1: К тому времени мы уже были сутки без воды, физическое состояние личного состава было тяжелым, еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения, нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
0: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
2: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
0: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
2: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным, вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, его, конечно, били после взятия в плен.
0: Ему россияне.
2: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
0: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
2: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. И я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я, как офицер Вооруженных сил Украины, не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
0: Прости, то есть... Это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает.
2: Да, угу. Да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, Я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
0: Не он, не твой подчиненный,
2: нет,
0: а били тебя?
2: Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти три я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
0: Я просто про дальше. Это, про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
2: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских. Приказал нам сказать слова России. А потом сказать, желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
0: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
2: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал, ну если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
0: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
2: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
0: Расскажи, как это работает.
2: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, которая работает за счет того, что есть ручка, она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток, и таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делается делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
0: Это распространенная практика.
2: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
3: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 14 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На саммите коалиции желающих создана антибаллистическая коалиция. 21-й пакет санкций Европейского Союза против России пока не согласован. Дональд Трамп возобновил блокаду иранских портов и уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. На фоне топливного кризиса в России дорожают водка и говядина. Также сегодня.
1: Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. В прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, его убрали с занимаемой должности.
0: Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял насмех Кремль, комментируя увольнение Михаила Гусмана с поста заместителя генерального директора агентства ТАСС и признание иностранным агентом политолога Сергея Маркова. На состоявшемся в Париже саммите коалиции союзников Украины, известной как «Коалиция желающих», президент Украины Владимир Зеленский представил совместную с западными партнерами программу борьбы с российскими баллистическими ракетами, в рамках которой будут созданы новые системы противоракетной обороны с использованием ракет украинского производства. Зеленский особо поблагодарил за участие в саммите представителей компаний оборонной промышленности стран Европы.
2: Зараз в Украине бывает так, что мы...
0: В Украине сложилась ситуация, когда у нас недостаточно ракет для перехвата баллистических целей. Это факт. Именно поэтому мы начали новую антибаллистическую программу, которая объединяет политическое, государственное и промышленное направления. Эта программа должна обеспечить массовое производство антибаллистического оружия, соответствующих систем и ракет к ним. Мы назвали эту инициативу «Фрея». Сегодня состоялась первая учредительная встреча антибаллистической коалиции. Я благодарю всех друзей и партнеров за поддержку. Особенно важно участие европейских компаний, именно тех, кто производит критически важные компоненты для оборонных систем. У каждого из нас есть свои важные элементы, технологии и возможности. В Украине уже есть собственная ракета, но ракета — это лишь часть полноценной системы. Объединив наши усилия, мы сможем в течение следующих 12 месяцев создать эту ракету и всю систему, желательно в масштабах массового производства. Это и есть цель инициативы «Фрея». Это был Владимир Зеленский. Принимавший саммит президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина заказала 16 французских истребителей «Рафаль», которые должны поступить на вооружение ВСУ в 2028-2029 годах. Украина также получит лицензии на производство на своей территории ракет «Астер-30». Это зенитная управляемая ракета большой дальности, используемая в составе систем ПВО. Ракеты «Скальп-Эк» — это французско-британская авиационная крылатая ракета большой дальности, аналог ракеты «Шторм Шадоу», и AASM — это французский комплект высокоточного наведения и двигатель для авиационных бомб, превращающий обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы с увеличенной дальностью применения. Макрон также объявил, что союзники Киева договорились начать военные учения в соседних с Украиной странах в рамках подготовки многонациональных сил, которые могут быть развернуты в Украине после достижения режима прекращения огня с Россией.
3: Мы полны решимости продолжать работу над гарантиями безопасности, которые станут основой справедливого и прочного мира. Первая основа этих гарантий – долгосрочная военная поддержка вооруженных сил Украины. Вторая основа – силы обеспечения безопасности, в частности, миссия поддержки Украины, МССУ, которые будут развернуты на море, в воздухе и на территории Украины после заключения соглашения о прекращении огня. Их исключительно оборонительный характер ни в коем случае не будет представлять собой угрозу эскалации или угрозу для других государств. Третья основа – мониторинг режима прекращения огня, подтверждающий нашу приверженность обеспечению необратимости прекращения боевых действий. Мы также будем поддерживать восстановление украинских сил, предоставление гарантий безопасности и достижение конкретного прогресса для страны, включая восстановление воздушного и морского сообщения. Кроме того, будут приняты меры для предотвращения нового нападения со стороны России и предусмотрены ответные действия в случае, если Россия решит вновь атаковать. Эти меры будут носить военный, экономический и политический характер. В этой связи сегодня мы приняли решение о проведении в ближайшие месяцы совместных учений. Они пройдут в странах, граничащих с Украиной, с целью проверки наших планов развертывания, а также демонстрации нашей готовности, решимости и надежности на суше, в воздухе и на море.
0: Говорил президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет принимать участие в выработке гарантий безопасности для Украины после войны. В Кремле такой подход назвали тупиковым. Сегодня же агентство Bloomberg процитировало премьер-министра Болгарии Румена Радева, который заявил, что Болгария выходит из коалиции желающих. «Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал Радев. Из-за позиции Софии затягивается принятие 21-го пакета санкций Европейского Союза против России. Болгария, в частности, выступает против включения в санкционные списки патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Вот что по этому поводу заявила министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова Чамова.
4: Эффективность экономических санкций в отношении такого лица, как патриарх Кирилл, не имеет ничего общего с Украиной, со способностью России продолжать войну. Давайте сосредоточимся на этой части санкций. Это не оценка его как личности. Какова роль санкций? Показать экономический эффект. Запрещение его банковских счетов или какие-либо другие санкции не повлияет на его способность продвигать что-либо в том или ином направлении.
0: Это была министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова Чамова. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что 21-й пакет санкций против России пока так и не одобрен, но надеется, что в скором будущем это все-таки произойдет. Каллас признала, что продолжающаяся война в Украине негативно сказывается на экономике стран Европейского Союза, но подчеркнула, что главная задача сейчас – прекращение войны.
5: Я сожалею, что нам не удалось достичь соглашения по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы были к нему достаточно близки. Поэтому наша основная цель по-прежнему заключается в усилении давления на Россию. Конечно, у государств-членов есть разные причины и разные подходы. Эта война продолжается уже много лет, и ее последствия затрагивают всех. Но наилучшим результатом для нашей экономики и для всех государств-членов стало бы завершение этой войны. Именно поэтому мы должны приложить все необходимые усилия в краткосрочной перспективе, чтобы добиться ее прекращения.
0: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также выступила против недавнего решения Международного олимпийского комитета временно восстановить в правах Олимпийский комитет России. Каллас назвала это решение подарком режиму, который беспрерывно бомбит мирных граждан. Россия в последние дни усиливает натиск на подступах к городу Славянск в Донбассе, применяя новые виды вооружений, прежде всего беспилотников. Михаил Трач, командир батальона беспилотников систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани», в интервью радио «Донбасс Реали» отметил переброску в район боевых действий в населенном пункте Николаевка российских дронов типа «Судный день».
6: Смотрите, одна из волонтерских инициатив Российской Федерации – движение «Судоплатовцы», названное в честь одного из советских разведчиков. Вот, в частности, они занимаются производством дронов, в том числе модели «Судный день». Также существует «Народный фронт» – еще одна волонтерская инициатива. Через нее предоставляется финансирование на разработку российских отечественных проектов и поддержку местных инженеров Кулибиных. Подобные инициативы в Российской Федерации достаточно распространены. Они оказывают заметное влияние на ситуацию на фронте, поскольку поставляют значительное количество беспилотников, и они создают для нас серьезные проблемы. Подразделения получают поддержку в первую очередь от
0: таких вот организаций, поскольку те обеспечивают практически полный цикл подготовки, занимаются разработкой и производством дронов, обучают операторов на базе своих фондов, а затем подготовленные специалисты отправляются в войска, подписывают добровольческие контракты, либо проходят службу в составе подразделений Вооруженных сил России. После этого они участвуют в боевых действиях и продолжают получать снабжение беспилотниками в рамках этих инициатив. Комментарий командира батальона беспилотных систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани» Михаила Трача. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады портов Ирана и объявил, что Вашингтон будет взимать плату за обеспечение безопасности международного судоходства в Ормузском проливе. Ормузский пролив открыт и останется открытым с Ираном или без него. Мы вновь вводим иранскую блокаду, названную так потому, что она распространяется только на иранские суда и клиентов, связанных с Ираном. Все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом, написал Трамп в социальной сети Truth Social. Позже Трамп в разговоре с телеканалом Fox News уточнил, что Вашингтон собирается взимать сбор в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Трамп также уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. Согласно Конституции США, у президента есть 60 дней на использование американских войск за рубежом без одобрения законодателей. Вот что Дональд Трамп заявил вчера в Белом доме.
7: Мы уничтожили их военный потенциал. Мы бьем по ним очень мощно. Еще вчера или позавчера у нас была достигнута договоренность. Все было согласовано, но затем они отказались от нее, потому что обнаружили в соглашении что-то, что их не устроило. У них другой образ мышления, и мы не собираемся с этим мириться. Мы продолжим действовать и нанесем удар сегодня ночью. Мы уничтожим все их возможности, связанные с Ормузским проливом. Думаю, в итоге мы лишим их контроля над этой ситуацией. Все, что происходит, все их действия являются крайне глупыми и безответственными. Они ужасно обращаются с людьми. На данный момент, по нашим данным, они убили 52 тысячи протестующих. Возможно, число жертв еще выше, но уже подтвержденная цифра – 52 тысячи погибших протестующих. Это действительно ужасная ситуация. Однако мы очень быстро возьмем ее под контроль.
0: Это был Дональд Трамп. Американские войска продолжают наносить удары по целям в Иране. Иран в ответ атакует американские объекты в странах Персидского залива. Тегеран настаивает, что право контролировать судоходство в Ормузском проливе принадлежит ему. В связи с возобновлением боевых действий цены на нефть на мировых рынках вновь резко подскочили.
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Объявленный в прошлую пятницу иностранным агентом политик Борис Надеждин, о задержании которого я вчера рассказывал, был отпущен из отделения полиции после составления на него административного протокола по статье о демонстрации экстремистской символики за пост, в котором присутствует фотография Алексея Навального. Надеждин также обязался явиться в суд в пятницу, 17 июля, на рассмотрение его дела. Вот как Борис Надеждин прокомментировал случившееся с ним.
9: Знаете, последнее время после выборов президента на вопрос «Как ваши дела, Борис Борисович?» я отвечал «Прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент». К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России.
0: Уже позже в разговоре с изданием агентства 63-летний Надеждин сказал, что опасается ареста и что в его семье обсуждается возможность его отъезда из России. Сегодня же суд в Петербурге арестовал градозащитника Ярослава Кострова, который собирается избираться в законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия», тоже по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного дела стала публикация в социальной сети ВКонтакте предвыборной листовки 2021 года с ссылками на Инстаграм и Фейсбук и с логотипами этих социальных сетей, официально в России сейчас запрещенных. Адвокат Кострова отметила, что дизайн этой листовки в 2021 году, когда этого запрета не существовало, утвердила территориальная избирательная комиссия. Между тем, вчера многие обратили внимание на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на глобальном медиафоруме в Шуше, в котором он сказал, что Украина не должна соглашаться с оккупацией, а пребывание Азербайджана в составе Российской империи и потом СССР было колониальным периодом. А когда к Алиеву обратился с вопросом бывший заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, президент Азербайджана фактически поднял насмех Кремль за увольнение Гусмана, а также за объявление иностранным агентам политолога Сергея Маркова за их, по мнению Алиева, благожелательное отношение к Азербайджану.
10: Для тех, кто, наверное, кто-то, может быть, и не знает Михаила Гусмана, это достойный сын азербайджанского народа. Как он сказал, был в командировке почти 40 лет в России, но никогда связи с Азербайджаном не порывал. Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. Для тех, кто не знает, в прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, он, по-моему, на том же месте и сидел. Его убрали с занимаемой должности из организации, которой он посвятил не одно десятилетие, который по существу возглавлял и сделал очень многое для того, чтобы ТАСС развивался как международное информационное агентство. У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году, но его я сегодня не вижу. Может, уже арестовали. Не дай бог, конечно, дай бог ему здоровья. Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос президента Азербайджана. А другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивные комментарии в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей, будь осторожен.
0: Это был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алексей, к которому он обращался, это присутствовавший в зале российский политолог Алексей Наумов. Кремль на высказывание Алиева отреагировал довольно нервно, хотя и пытаясь не обострять ситуацию. Позицию Алиева по Украине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неверной, а также подчеркнул, что Москва будет продолжать разъяснять, какая позиция правильная. А вот что Песков сказал о словах Алиева про Михаила Гусмана.
11: Что касается вот этих намеков, о которых вы говорите, ну, честно говоря, вряд ли кто-то может Михаила Соломоновича Гусмана считать пострадавшим. Уж такую блестящую карьеру, которую он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, который он имел в России, то уважение, которым он пользовался в России, вряд ли он имеет в Азербайджане, между прочим. Это я могу с уверенностью сказать. А что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражено. Существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения. Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода. И мы считаем, что мы должны всемирно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». В России на фоне продолжающегося топливного кризиса фиксируется рост инфляции, которая в июне в годовом исчислении уже превысила 6%. Но ее причины не только в этом самом топливном кризисе, рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
12: Цены на топливо действительно растут опережающими темпами. Однако дорожают не только бензин с дизелем. «Коммерсант» проанализировал данные Росстата и оценил, какие продукты питания и напитки подорожали к 1 июля сильнее всего за последние 12 месяцев. На первом месте оказалась говядина, которая прибавила в цене 15,58%. Почему-то это совершенно не удивляет. Причем топливный кризис в этом росте цен, если и сыграл какую-то роль, то роль эта минимальна. Поголовье крупного рогатого скота в России сократилось за январь-март почти на 4%, а производство говядины упало за тот же период на 5,7%. Почему уважаемое деловое издание не пишет? Приводит лишь комментарий Минсельхоза, который сводится к тому, что дефицита мяса нет, а производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса. Вот, дескать, она и дорожает. Тот факт, что сокращение поголовья не сопровождалось ростом предложения мяса, а все получилось совсем наоборот, никак не комментируется. Так что человек, у которого из головы вылетели массовые забои скота в ряде российских регионов, остается в полном недоумении. На втором месте после говядины по росту цен российская скрепа и традиционная ценность – водка. Цена на нее за год выросла на 14,63% и опасно приблизилась к 1000 рублей за литр. И тут топливный кризис далеко не главный фактор роста цен. С 1 января акциз на крепкий алкоголь вырос в России на 18%. Кроме того, некоторое время назад Минздрав опубликовал данные, что в 2005 году количество алкоголиков впервые за последние 5 лет начало расти в Российской Федерации. Причем число людей с выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз подскочило сразу на 30%. Помимо говядины и водки, двузначными темпами дорожали мороженое, рыба и яйца. И тут на топливный кризис все списать не очень получается. Хотя и исключительно на монетарные факторы этот рост тоже не спишешь. Впрочем, что-то подсказывает, что Совет директоров Банка России и не будет особо разбираться. Главным будут цифры по инфляции и инфляционные ожидания.
0: Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последнее. Сегодня, 14 июля, Франция отмечает день взятия Бастилии. Одни называют штурм Бастилии и освобождение содержавшихся в этой парижской тюрьме заключенных ключевым событием Великой Французской революции. Другие считают, что, в общем-то, ничего особенного в тот день не произошло. Но день взятия Бастилии сегодня, в любом случае, это главный национальный праздник Франции. В Париже прошел военный парад, в котором, кстати, принимали участие и подразделения украинской армии. Бастилия была взята штурмом 14 июля 1789 года, а 14 июля 1978 года из Советского Союза в Париж впервые приехал Дмитрий Савицкий, ставший потом корреспондентом «Радио Свобода», автором и ведущим, много лет выходившей на наших волнах передачи «29 минут джаза». Его воспоминаниями о том дне я и закончу сегодняшний выпуск.
13: В 78-м году в раскаленной синеве 14 июля не звонил телефон, а слово «имейл» еще не существовало. Пока «Форд Фиеста» катил из Орли, приближаясь к Орлеанским воротам, я и понятия не имел, что где-то по Елисейским полям маршируют войска, катят танки и цокают подковы конного оркестра Республиканской гвардии. Молодой, подтянутый президент все еще был у власти. Жескар д'Эстен принимал парад, но на залитых солнцем улочках надвигающегося Монпарнаса играл аккордеон, да из окон доносились голоса Брассанса, Бреля и Далиды. Париж тех первых часов благоухал свежесмолотым кофе, жимолостью, розмарином, чесноком и плавящимся асфальтом. Форд Фиеста нырнул в узкую улочку и причалил к ветхому четырехэтажному дому, которого давным-давно нет в помине. Как и той, ради которой я оставил Москву, родных и близких, русский язык в его живой подвижной форме и любимую крымскую деревеньку у подножья древней горы, море, в которое мне довелось снова войти лишь через много лет с той противоположной стороны Северной Анатолии, которую мы так наивно пытались разглядеть в ясные дни с вершины Карадага. Вечером того 1-го, 14 июля, я был с подругой в латинском квартале на площади Контрскарп, круглой, уютной, на которой тогда еще не было фонтана, придуманного местной мэрией для того, чтобы покончить с лежанкой клошаров. На площади был устроен небольшой помост и играл квинтет, аккордеон, две гитары, контрабас и не слишком шумный ударник. Толпа, взрослые, дети, парочки, как здесь это называется, третьего возраста, танцевали, задрав головы к небу. Ближе к 11 над крышами повис салют, ветвистый, мерцающий, и площадь потонула в криках восторга.

неизбежный вопрос. Что изменилось? Наверное, все. От этой площади, от окон квартирки Хемингуэя, под которой нынче висит, наконец-то, мемориальная доска, от более солидной, явно мраморной, но почти соседним, где жил Рене Декарт, от улочки Муфтар, столько потерявшей домашнего, живого, деревенского, постепенно превращающейся, как и весь Париж, как и вся Франция, в гигантский Диснейленд, дворцов, замков, камамбера, петухов в вине, розового провансальского и неизбежного кусочка сахара, анканар, обмакнутого в кальвадос, кальва. Все это перекочевало в гиды на всех языках планеты, превратилось в инструкцию по пользованию Парижем, где, конечно, есть и глава «День Бастилии». Само собой, никакие народные массы эти угрюмые башни Бастилии не брали. Горстка уголовников да парочка сумасшедших были прописаны в этом каземате. И лишь пьяный гвардеец решился пойти на приступ, потащив за собой любопытных и неизбежных мародеров, которые, кроме прочего, уничтожили бесценный архив крепости. Все это я выучил наизусть, как и сам город, страну, как и местные кукареку, неизбежное бахвальство, мифотворчество, страсть к фабуляции, любовь к историческому маскараду и политической оперетте. В день Бастилии, поздно вечером или ночью, звонят друзья из Москвы, из Питера, из Еревана. Самое удивительное, они звонят, чтобы поздравить меня. Поздравить с чем? С собственной Бастилией. Но в том-то и дело, что я не бежал от режима. У меня было просто назначено свидание в Париже. И здесь нет преувеличения. То, что я добрался до Орли, а от Орли до Монпарнаса – случайность. Я все же не был выездным. 3 года в Томске 7 играли свою роль. Допросы в Лефортово, наверное, тоже. Но генерал Зотов, к которому меня привели по большому блату, сказал, что виза будет ровно через месяц и что из Парижа ему нужно то-то и то-то. Если память мне не изменяет, я прочитал о расстреле генерала Зотова в начале 80-х в Риме Herald Tribune 5-7 коротких строк. Взятки, погоны, авир, визы. Что оставляешь в Шереметьево, покидая паспортный контроль? Покидая, как кажется, навсегда. Себя самого, наверное, взъерошенного, растерянного, передвигающегося по этим коридорам сна с сумкой, в которой неизбежный набор отъезжанта, банка икры, 3 шелковых шали в крупных цветах, икона, на которую таможенник и не взглянул, дали добро. Да литр пшеничный, купленный уже в дьюти-фри на новенькие неизвестные деньги. Ну а со стороны Бастилии, со стороны площади Бастилии, ибо там я и поселился после Монпарнаса, который истлел, превратился в фиаско за какие-нибудь 3 дня, со стороны Бастилии началась своя отдельная жизнь, другая, с нуля, с ничего. Началась с уроков, уроками и продолжается, так что спасибо.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Вторая часть нашей программы с писателем Александром Генисом. Наша беседа прошла в Латвии, куда он приехал на несколько дней. Эссеист Генис рассказывает о Риге своей молодости, первой любви и портвейне, распитом на Домской площади вместе с Петром Вайлем. А еще о латвийских коммунистах, войне в Украине и особенностях русской эмиграции в Америке.
1: Вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
2: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. Мастер и Маргарита, например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
1: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
2: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, во всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
1: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
2: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
1: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
2: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убивать кого-то. Просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
1: он
2: я же
1: получает
2: прав.
1: От этого удовольствие?
2: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти. Но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
1: А ему это просто побочный равно. Материал такой?
2: Ну, конечно, он же спасает Россию. Он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей... европеизации России, как Ленинград построен на костях. Это все же такие страшные истории. Но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украина не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
1: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл, Путин.
2: Зарешетил.
1: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
2: Я не нахожу в нем ничего особенного. И если это зло Башмачкина, который превратился, чудом попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующим клубом в Германии, становится... Это он был Башмачкиным, и он становится вдруг тираном, вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
1: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
2: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как, где ему?
3: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
4: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, и вообще латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрнст. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер. Да. Латыши тоже были, конечно, такими. Но латышей было как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латышей были еще в Латвии. И это отразилось. Смотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, в этот приезд, и схожу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительное. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
3: Ну,
4: это
3: вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
4: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
1: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
2: Хорошо бы, если она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня печально близки.
1: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
2: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской. Она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи. Потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология. Но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошая идея, она была безумная идея. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня... Поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идеи лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что... Ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. Конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь больше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
3: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
2: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищной. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
3: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
2: Экологическая катастрофа к этому привела. история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемая, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. А говорит, может, колониальный, но лучше никто не написал.
3: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
4: Вот здесь я работал, в этом доме.
3: Вот в этом доме да. Вы работали? Что
4: да,
3: вы делали?
4: Да. Вы не представляете, что я делал. Я работал в мастер... Была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, почву, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке

0: коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не было. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была, моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фрусетки всюду ходили, говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
1: Почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
0: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, еще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит, вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех, но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае, я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжаем беседу с Александром Денисом.
1: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
0: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. И это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
1: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
0: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапака сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
1: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
0: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
1: Это же работает, как оказалось.
0: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
1: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
0: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят в пропаганду,

0: Уганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был? А ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
1: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
0: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный, не материализовался в каком-то протесте. Но тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
1: А когда наступает коллективная ответственность?
0: Она не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность. Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но тем не менее ответственность лежит на всех.
1: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
0: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представляете себе, сколько лет прошло. Все это ждет русский народ.
2: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
0: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Я как говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
2: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
0: В Америке никто не растворился.
2: Русские плохо растворяются.
0: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь – это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на заводе проработал.
2: Да, конечно. Лет.
0: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суэки». Он тут же перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
2: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже, в Америке, от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
0: Вообще, вы знаете, это же целая история.
2: Ну, расскажите.
0: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой, говорит: «От кого ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» Он говорит: «Ленинград». Говорит: «Почему?» Все говорят: «А ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». Почему все говорят «О»?
2: Насколько Сергей Довлатов точно описал вот эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
0: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей эмигрантской жизни. И в этом отношении он застал эмиграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой эмигрантский анекдот говорит: «Как, ты уже устроился? Нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе, но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому в его эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к эмигрантам. Снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного мигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
1: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
0: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим, давайте мы вас научим русским правилам. Он говорит, по русским правилам вы будете играть в Афганистане, сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал пята ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. Я говорю, ну понимаете... Ну,
1: соседи русские... американцы?
0: Конечно. Ну, они говорят, ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать? Я говорю, нет, нет, не хотели. А за что это все происходит? Я говорю, ну, это их Путин захватил. Говорит, ну, вы же выбрали Путина. Я говорю, я не выбирал. Говорит, ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали. Многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него. Я говорю, ну, их обманывали. Да, но их обманули, значит, они обманулись. И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
1: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
0: И сейчас предъявляю.
1: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
0: Все так говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
1: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
0: Наверное, конечно, но я не понимаю. Каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом. Я все время говорю друзьям. Они говорят, ты не понимаешь, они все жулики, все воры, все негодяи. Навальный тоже такой же был бы, если бы ему дали. Я говорю, ну хорошо, но значит надо выбирать между двух зол. Но страшнее того, что сейчас делает Путин, быть не может. Потому что что бы ни было, все лучше было бы, чем он. Но мне говорят, ты еще не представляешь себе, какие бывают другие негодяи. Потому что политика – это дело проклятых с точки зрения русского сознания.
1: Ну, тут хочется сказать, если вы не займетесь политикой, она займется вами.
0: Совершенно верно, так оно и происходит. Поэтому я в Америке ни разу не пропустил выборы. Какие бы выборы ни были, ну, например, мэра в нашем городке, где я живу. Я этого мэра знаю лично, я на него жаловался. Но я вот дважды подумал, сейчас пошел, проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал нет. Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьёв или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. Конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят.
0: Конечно, они не верят ни во
1: что.
0: А
1: не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот в
1: Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души, говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста – это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
3: «Свободный разговор». Моим гостем был писатель Александр Генис. Программу вел Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
5: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Джампаладова.
7: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щанниковой. Щанникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щанниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
8: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
9: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация-то очень такая же, это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
7: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
8: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
7: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия и Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
9: Первый случай забора репродуктивного материала постмортом, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все реконсервировали свою сперму. И зачатие во всех трех случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
8: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
7: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
9: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы. И имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
7: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
8: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
9: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции, от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
7: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
9: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родится.
7: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
9: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
7: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
10: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
9: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
7: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
9: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием креконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
7: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
9: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем в будущем, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ооциты.
7: А могут напутать?
9: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
7: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно? Я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
10: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями, и, в принципе, появление какого-то регулирования, это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
11: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Чемпаладова.
12: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
13: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
14: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
15: Очень осторожно.
16: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
17: Я не употребляю информацию.
18: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
19: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
20: Иностранные агенты – это наши друзья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
21: Каким вам представляется будущее России?
22: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
23: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
24: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
25: Не вижу будущего у нашей страны.
26: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
27: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
28: Да что-то как-то страшновато.
21: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». В подкасте «Радио Свободы» читаю новости. Костя, несколько лет назад в Америке произошел взрыв рынка предсказаний. На площадках вроде Полимаркета и Калшим можно делать ставки на исход событий в реальной жизни, подобно тому, как делаются ставки на спорт, но только тут еще экономика, политика, ставки на войну, на мир, культуру, погоду и все что угодно. Но, насколько я понимаю, в отличие от спортивного букмекерства, Полимаркет и Калшин не являются, собственно, букмекерскими конторами, которые сами определяют ставки. И вот эти вероятностные соотношения определяются просто количеством денег, поставленных людьми на разные исходы событий. И, если я правильно понимаю, это важно.
1: Да, конечно, рынки прогнозов устроены проще, они устроены по-другому. В сущности, ставка на рынке прогнозов – это ровно тот самый процент, который ставящий как бы закрепляет за событием. То есть, если вы верите, что там, я не знаю, Путин не будет президентом России к концу года с вероятностью в 45%, то вот как раз 45 центов и нужно покупать ставку за это. Ну, или, соответственно, продавать. В рынке букмекерские, они исторически, по историческим причинам устроены по-другому, там букмекерские конторы сами делают ставки. Конечно, там ставки в букмекерских конторах, они тоже зависят от ставок участников, то есть букмекерская контора их меняет. Но там традиционно более сложная, более хитрая процедура. В рынках политических прогнозов все просто предельно просто.
0: Мы должны с вами обсудить, как, собственно, устроено, где, откуда берется вот эта мудрость толпы, ну, толпа как-то неуважительно, мудрость коллектива. Потому что, если так смотреть на это, ну, просто набор людей, произвольных, как мы все. Ну, может быть, не вы, потому что вы экономист, у вас есть модели, которые позволяют, может быть, вам лучше смотреть в будущее. Но, в принципе, обычные люди смотрят на происходящее и решают поставить деньги. И это важно, потому что, как я понимаю, это отличает в значительной степени от просто разговора, когда люди занимают позиции. Да, я считаю, если в вашем примере Путин уйдет до конца года, но если тебе нужно поставить деньги на это и с риском потерять на эту ставку, то ты начинаешь сам себя чуть-чуть оценивать, действительно ли я готов поставить на это. Я правильно понимаю, что вот этот самоконтроль – это является какой-то решительной частью вот этого волшебства?
1: Желание получить выгоду, я бы сказал. Желание воспользоваться собственной информацией или собственным экспертным знанием для того, чтобы получить выгоду. Вот это движет людей, которые торгуют на этом рынке. И, соответственно, рынок, рыночная цена отражает информацию, которая есть у этих людей, и сообщает ее всем остальным. Я не знаю, вы хотите на примере какого-нибудь американского прогноза или вот на примере того, что будет ли Путин оставаться президентом там, на 1 января 2027 года?
0: Давайте воспользуемся историческим примером. Собственно, рынки вот эти предсказаний, внезапный взрыв интереса и внимания к ним связан был с выборами президента США в 2024 году. Считается, что они точнее предсказали, что Трамп является фаворитом. Я вернусь к этому чуть позже, потому что у меня есть сомнения по этому поводу. Но, в принципе, известно, что в то время как поллы в октябре-ноябре говорили о том, что Камала Харрис и Дональд Трамп примерно равны, это плюс-минус 50%, плюс-минус 3% в вопросах. В ноябре Полимаркет давал ближе к 60% или даже чуть выше вероятность того, что победит Трамп. Это произвело какое-то такое интересное действие, что люди начали относиться к Полимаркету и к Калши, вот этим двум крупнейшим рынкам, как к некой машине правды, которая позволяет заглянуть за пределы просто экспертных разговоров или опросов общественного мнения, как это устроено. Вот вы говорите, вот люди пытаются заработать на своем экспертном знании. У подавляющего большинства людей, которые ставили в 2024 году на то, кто победит, нету никакого экспертного знания. Как мы видели, у большинства экспертов не было ясного ощущения, кто побеждает. Однако большинство считало, что склонялось к тому, что победит Трамп. Это значит, что это не экспертная какая-то вещь. Нельзя сказать, что это эксперты просто ставят деньги, потому что они хотят монетизировать свои знания. Миллионы людей ставят просто потому, что им что-то кажется, что-то чудится.
1: Во-первых, это правда, что люди торгуют на рынке из самых разных соображений. Например, я уверен, что трампистов, как известно, таких людей, которые вот верят, что Трамп – это новый мессия, их больше, чем тех, кто верит, что Камала Харрис – это новая мессия. Соответственно, эти люди, они там ставят на Трампа просто потому, что они в него верят. Они готовы и по очень высокой цене покупать эти ставки. Соответственно, они совершенно нерациональны, они просто сдвигают цены. Но давайте сейчас забудем немножко про них. Мне кажется, что я лучше всего скажу сначала про то, как работает, когда человек знает тайну, а потом скажу про другую вещь. Вот представьте, что вы работаете в избирательной кампании Камалы Харрис, и вы знаете какую-то тайну. Вы, например, знаете, какой она собирается занять позицию по какому-то вопросу, и знаете, что эта позиция не очень популярна. Или вы знаете какую-то бит негативной информации о ее семье, там, что есть какое-нибудь видео ее приемного ребенка, который что-то говорит про нее, про плохое, но пока еще это не всплыло.
0: И вот это тогда, это гипотетические ситуации.
1: Гипотетические.
0: Мы не хотим ничего сказать.
1: И вот тогда с этим битом информации вы идете на рынок, вы видите, какие там сейчас ставки. И вы знаете, что когда этот бит информации всплывет, то тогда ставки на победу Камалы Харрис упадет. То есть, если вы сейчас продадите, например, бумаги по той, которая сейчас цена на рынке, то вы после этого, если вы сейчас продадите, вы потом получите прибыль за счет этого. И как бы получите чистую прибыль. Но и вот цена на рынке, она движется людьми, которые знают вот эти вот тайны. Вот такая тайна про Камалу Харрис, например, это как бы очевидный пример. Но дело в том, что тайны – это самые разные вещи. Например, с точки зрения избирательного процесса, тайны являются, как люди проголосуют. Да? Вот если человек, хоть в какой-то степени его действия на рынке отражает то, как он собирается проголосовать, это та информация, которая социологам неизвестна, которые проводили опросы, это избирательным кампаниям неизвестно, экспертам неизвестно, а человеку самому известно. Он что-то сделал, в результате действия этого человека цена пошла вверх или вниз, ну, смотря что он сделал на рынке, продал или купил. И таким образом кусочек его информации, не вся его информация, но кусочек, он стал публичным. Поскольку таким образом в рынке участвуют миллионы людей, рынок собирает информацию со всех, кто в нем участвует, с каждой транзакции. Даже когда там упертый трампист идет, покупает, ни о чем не думая, весь рынок, за счет того, что изменилась цена, видит маленький бит информации о количестве упертых трампистов. Каждый раз в последние трое выборов, в 2016 году, в 2020 и в 2024, эксперты ошибались, какое количество убежденных трампистов придет на выборы. Вот как бы ошибка опросов была связана в основном с оценкой прихода вот ультра-мага-республиканцев. Но вот их каждое действие, их каждая покупка на рынке политических прогнозов – это небольшой бит информации о том, кто победит на выборах. Соответственно, это отражается в цене на рынке.
0: Это очень интересное соображение, которое меня, то, что вы начали с торговли инсайдерской информацией, это меня чуть-чуть ввело в заблуждение, но и я хочу вернуться потом к вопросу об инсайдерской информации, но то, как вот эта арка, по которой вы прошли, это самое интересное, что есть, потому что получается, что, например, условно говоря, человек, житель маленького городка где-нибудь в депрессивном регионе в Огайо, он смотрит вокруг, видит, что вокруг него все не любят президента и правительство демократов и собираются проголосовать за Трампа. И этот человек идет и ставит на Трампа. И это, собственно, доносит до нас информацию о количестве таких маленьких мест, где люди скорее проголосуют за Трампа.
1: Конечно, конечно. Вот и я начал с инсайдерской информации просто потому, что это всем хорошо понятно. Вот что такое инсайдерская информация? Ты знаешь какую-то тайну, ты торгуешь на основе этой тайны. Но, конечно, когда речь идет про выборы, нет разницы между инсайдерской информацией, что там в штабе Камалы Харрис, или что там в маленьком городе Огайо. У каждого человека есть чуть-чуть инсайдерской информации про то, что будет на выборах. Это как меняется отношение этого человека к кандидатам. Соответственно, всякое действие на рынке прогнозов этого человека, оно эту информацию делает публичной. Соответственно, она как бы ее все видят, все на нее реагируют, и, соответственно, таким образом цена на рынке предсказывает то, что произойдет.
0: То есть волшебство устроено таким образом. Фактически все люди, которые участвуют в этом рынке, которые ставят деньги на исход как конкретного события, они являются частью такой живой человеческой, живым человеческим процессором, который проанализирует жизнь вокруг и доносит вот эту частичку информации до общего большого процессора в виде простого понятного числа. Числа, которое означает, ну, вот это соотношение «да» против «нет», вот этого соотношения. И сложившись вместе, эти числа дают нам оценку, вероятностную оценку события.
1: Да, вот с небольшой оговоркой, что та цифра, которую мы видим на экранах Полимаркета или Калши, это предсказанная вероятность победы, это не предсказанное количество голосов. То есть, может быть, там Трамп шел к 50% голосов, с которыми он победил, но при этом, если они у него, грубо говоря, уже в кармане, то прогноз вероятность победы может быть и 60, и 70, и 80. То есть вот эта цифра – это не то же самое, что какой процент голосов наберет кандидат. Но в остальном вы сказали совершенно правильно. Я не знаю, кому легче думать в таких аналогиях, можно думать про всех участников этого рынка как такую огромную нейросеть, которая собирает со всех маленькие-маленькие биты

0: рекордный шатдаун в США. Я не стал делать ставку, но я бы выиграл и выиграл бы существенно, потому что рынок реально недооценивал. Это означает, что если ты видишь, что рынок с твоей точки зрения недооценивает, тебя приглашает, как бы он, приди и получи выгоду из того, что ты видишь. И если большое количество людей делают ставки, исходя не из реальных событий, а из просто каких-то убеждений, они действуют не очень рационально, и они фактически выкидывают деньги. И тогда, я так понимаю, на рынке есть крупные игроки, которые профессионально занимаются этим, они приходят и регулируют рынок, потому что они видят, что это легкие деньги, которые можно получить.
1: Человек, который, например, мы так уж придумали, упертый трампист, хотя прекрасно может быть и упертый демократ, или там человек, который просто абсолютно ненавидит Трампа. Но вот если мы, допустим, берем человека, который не смотрит рационально на цены на рынке и думает, какая у меня в голове вероятность, а он просто хочет поставить деньги на кандидата, которого он любит. Тот момент, когда этот человек покупает ставки, соответственно, повышает цены, повышается вероятность, предсказанная рынком, что этот человек, его любимый кандидат, победит, в этот момент этот человек публично сообщает рынку о своем существовании. Вот участники рынка, они видят только, что цена поднялась чуть-чуть. Но это, в частности, соответствует тому, что у кандидата есть больше упертых поклонников. Это значит, что как бы больше шанс при всех прочих равных, что этот кандидат победит. То есть, таким образом, даже совершенно нерациональное действие, оно может сообщить важную информацию для прогнозирования исходов выборов.
0: Да, так мне понятно. Посмотрел на то, что сейчас предсказывают про предстоящие выборы. Polymarket говорит, что 86%, что на предстоящих выборах в ноябре демократы получат контроль над Палатой представителей, и уже 52%, что демократы получат контроль над Сенатом. То есть рынки предсказаний считают, что демократы получат полный контроль над Конгрессом. И Калшип, самый вероятный сценарий, который видит Калши, это тоже, он меньше половины, но они, демократы получат контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом.
1: Валя, справедливости ради, если вероятность 86 Палаты представителей, 52 Сенат, то это еще не прогноз, что больше половины, что демократы получат контроль над Конгрессом. Надо же перемножать эти цифры, это будет меньше половины.
0: Спасибо.
1: Пока что рынок прогнозов считает, что вероятность того, что демократы получат контроль над обеими палатами, меньше 50%. Честно сказать, что вероятность того, что демократы получат контроль, больше, чем вероятность того, что республиканцы получат контроль.
0: Вот, я это имел. Спасибо за то, что вы нашли, помогли мне найти правильную формулировку. Инсайдерская информация и ценность инсайдерской информации. Надо сказать, инсайдерская информация – это плохо и коррумпировано. И с этим надо бороться. И, кстати, и Polymarket, и Калши, я думаю, другие рынки, они пытаются что-то этому противопоставить. Я не знаю, насколько это возможно. Но есть примеры за последнее время, в частности, с захватом Николаса Мадуро. Незадолго до этого некий анонимный трейдер сделал ставку на несколько десятков тысяч долларов, что скоро произойдет свержение на Polymarket, и получил прибыль в сотни тысяч долларов. Группа неких новых кошельков на Polymarket поставили на то, что американцы нанесут удар по Ирану недолго до, собственно, удара, и тоже получили значительную прибыль. Я сразу скажу, нету никаких свидетельств, что там Трамп или люди из окружения Трампа каким-то образом причастны, но понятно, что это вызывает подозрения. Администрация отрицает, говорит, что Белый дом говорит, что причастности администрации никакой нет, и подчеркивает, что следует всем этическим нормам, запрещающим федеральным служащим заниматься торговлей инсайдерской информацией. Это плохо, но вы, я видел в Твиттере, простите, в X, вы говорили о том, что на самом деле это несет положительную информацию рынкам. То есть есть какая-то польза от этого для рынка.
1: Я бы даже сказал больше. Я бы сказал, руки прочь от рынков политических прогнозов. Не нужно ограничивать инсайдерскую торговлю на них. Инсайдерская торговля

0: на этих рынках, это ровно в то, что сообщает информация об этих рынках, это в точности то, что делает его точным относительно прогнозов. Я хочу сказать, что если кому-то нужно бороться с разбалтыванием государственных секретов или с использованием государственных секретов для обогащения, то антикоррупционные законы должны с этим справляться, а не законы, которые ограничивают происходящее на рынке прогнозов. Законы, которые ограничивают использование инсайдерской информации на корпоративных рынках, на рынках акций, у них логика совершенно прозрачна, потому что если менеджеры компаний, если какие-то инсайдеры будут иметь возможность торговать, используя инсайдерскую информацию, то это очень сильно портит стимулы для менеджеров, это снижает привлекательность акций для инвесторов в целом. То есть у этого есть фундаментальный смысл. Вот на рынке политических прогнозов, которые тем более, что пока что они еще относительно маленькие по размеру, мне кажется, ограничивать использование информации государственными служащими, мне кажется, это должно быть только в той степени, в какой законы ограничивают использование государственных секретов. Собственно, мы видели с трамповской администрацией, что перед заявлением про Иран были сделаны очень большие ставки, там речь идет про сотни миллионов, про 1,5 миллиарда долларов на изменение цен на нефть. Вот там зарабатываются огромные деньги. Понимаете,
1: Подождите,
0: если использовать инсайдерскую информацию на госслужбе, там огромные возможности без всякого рынка прогнозов. А рынок прогнозов это испортит, если как-то ограничивать торговлю инсайдерской информацией.
1: Вот тут я должен уточнить. Вы упоминаете об этой истории, которая тоже вызвала большое внимание. И, в принципе, если бы не было всего такого количества происходившего в мире сейчас, то вызвало бы, видимо, еще больше. Это история о том, что 23 марта за там, 15, по-моему, минут до того, как Трамп опубликовал сообщение о продуктивных переговорах с Ираном, и после этого нефть, конечно, пошла вниз. За 15 минут до этого были заключены на рынке нефтяных фьючерсов контракты. Но рынок нефтяных фьючерсов, по сути, это тоже предсказательный рынок. Они фьючерсы. Это то, ты заключаешь контракт на то, какая цена на нефть будет через какое-то время. Чем это отличается, по сути, от рынка Калши или Полимаркет?
0: Конечно, любая ставка на любом рынке, где что-то торгуется, это в частности ставка насчет неопределенного будущего, это рискованная ставка. То есть это действительно так. Но мне кажется, что вот сейчас к рынкам политических прогнозов, на них как бы эти истории используются как повод наехать на них, как ограничить работу рынков политических прогнозов вместо того, чтобы ограничить коррупцию в государственном секторе. Мне кажется, что как раз для рынка-то любой запрет на торговлю инсайдерской информацией, он мешает этому рынку работать. Тем более, что здесь все-таки у рынка политических прогнозов это ставки между частными людьми. Да? Одни люди спорят с другими на какие-то деньги. Покупка акций является также и инвестицией. Здесь же никакого перехода собственности нет. Соответственно, здесь и последствия искажений от инсайдерской торговли, они совершенно другие. Можно даже сказать, что вот на рынок акций, который доминируется инсайдерами, на него люди не придут, потому что зачем же ты будешь покупать акции компании, если ее цены манипулируются инсайдерами? А если ты приходишь на рынок политических прогнозов, то на нем цена более точно отражает то, что происходит, если на нем торгуют инсайдеры. То есть я бы рынки политических прогнозов, наоборот, бы выводил бы из ограничений, связанных с инсайдерской торговлей.
1: С моральной точки зрения я совершенно не согласен, потому что фактически это такое приглашение, это развращающее приглашение, и коррупция – это плохо. И коррупция плохо для государственного управления и
0: Я
1: качества.
0: согласен, что коррупция плохо. Я считаю, что если человек выдал военную тайну или государственную тайну для того, чтобы заработать на рынке, его нужно доказывать. Но это должно быть не ограничение того, что происходит на рынке, это должно быть наказание этому человеку за то, что он использовал информацию.
1: Да, я просто хотел уточнить, что мы... И более того, это на самом деле Вообще инсайдерская торговля, инсайдерская информация – это старая и большая проблема, все время обсуждается. И это не только касается нынешней администрации, это касается, скажем, в Конгрессе ведутся дискуссии о том, что надо запретить конгрессменам торговать акциями, потому что есть подозрения на инсайдерскую информацию, и подозрения могут касаться и республиканцев, и демократов, и кого угодно, и все, в принципе, согласны с этим. Но я хотел вернуться к тому, что, собственно, вот к этой разнице. То, о чем вы говорите, разница между рынками прогнозов, предсказаний и вот остальными рынками, фондовыми рынками и прочими. То есть рынок прогнозов – это сугубо частное дело, где люди просто встречают, благодаря интернету, который теперь ты можешь встретиться с людьми где, откуда угодно, ты можешь с ними побиться об заклад. Это сугубо частное дело, не влияющее ни на что.
0: Но я думаю, что пока что нет свидетельств, что рынок прогнозов влияет на что-то. И есть распространенный миф, что там публикация опросов влияет на голосование. Точно так же, как и прогнозы могут якобы влиять на результаты голосования, но пока что свидетельств этому нет.
1: Важно ли, что для качества прогнозов, что там много людей и много денег? То есть, когда я смотрю на большие ставки, ну, вот там, на судьбу Конгресса или сейчас очень много ставок про Иран, большие суммы там оперируют. Но если мы смотрим на какие-то менее известные, менее заметные события, то там оперирует, там, может быть, рынок несколько тысяч долларов. Означает ли, если меньше денег, что меньше точность? Просто потому, что вот этот механизм, который вы описываете, кажется, что чем больше людей, тем больше вместе с деньгами, тем лучше качество анализа.
0: Конечно. Чем больше ликвидность, чем больше денег на рынке, тем выше качество анализа, тем выше качество прогноза. Я вот не буду говорить про то, лучше ли это с точки зрения там, вечности или с точки зрения человечества, но с точки зрения качества прогноза, конечно, чем ликвиднее рынок, тем больше на нем будет информация. Ну вот представьте, что вы, например, инсайдер, и вы знаете, там, не знаю, когда Путин умрет или когда там в иранском руководстве что-то произойдет. Ну, конечно, если на рынке торгуется там 2000 долларов, это значит, ну, что максимум вы можете заработать, это вот эту 1000 долларов за счет своих ставок. А если рынок, в котором там ставки на сотни миллионов долларов, тогда, обладая какой-то дополнительным битом информации, вы можете заработать гораздо больше. Соответственно, у ликвидного рынка он в гораздо большей степени стимулирует разного рода инсайдеров эту информацию выдавать или каким-то образом использовать. И, соответственно, он работает лучше. Ликвидный рынок лучше передает информацию.
1: Вообще, это речь идет о том, что этот рынок – это рынок, который выманивает информацию с помощью денег у людей. Так надо понимать.
0: Он выманивает, но он делает лучше. Это он делает мир более информированным. Больше информации переходит из частной в публичную сферу. И это вот то, что я говорю про ликвидность, это, собственно, вообще про любой рынок, верно?
1: Тогда надо, когда ты смотришь на эти прогнозы в Polymarket или Калшет, нужно тогда обращать внимание на то, какое количество денег поставлено на эту конкретную историю.
0: Да, совершенно верно. И количество денег, и количество людей, которые делают ставки, да. И если на рынке несколько тысяч долларов, то это, конечно, посмотреть интересно, как курьез, но мало шансов, что это хороший источник информации о будущих там вероятностях.
1: Последнюю деталь, как бы иллюстрирующая это. Вот я говорил о том, что 52% демократы, Polymarket дает 52%, что демократы получат контроль над Сенатом, и 86% получат, что над Палатой представителей. Но интересно, если посмотреть на сайт Polymarket, там есть ставки на конкретные гонки в конкретных округах. И там очень маленькие деньги. То есть я хочу сказать, что вместе может накапливаться ошибка. Если вместе вот эти 86%, они исходят из того, не из каких-то более общих соображений, а из информации каждого конкретного округа, это означает, что мы увидим менее надежную информацию.
0: Вот статистик Нейт Сильвер, который ведет Сильвер Бюллетень, он чем велик и чем хорош тем, что он подробно объясняет, в частности, он неоднократно отвечал на этот вопрос. В принципе, вот те модели, которые используют прогнозисты и используют те, кто пытается зарабатывать на этих рынках, они включают большое количество параметров. Да, есть округа, в которых, например, опросов очень мало, и они очень неточны. Есть округа, в которых вообще нет никаких опросов. Соответственно, модель, которая дает цену и которая входит в прогноз, она вообще буквально, что нет никакой такой статистической информации, которую она могла бы учитывать. Но используется, есть масса разных других данных. Например, данные по похожим округам могут лучше прогнозировать, что произойдет в каком-то округе, чем результаты торговли по этому округу. Ну, то есть, вы говорите про правильную проблему, но рынок ставки, что демократы возьмут палату представителей в ноябре, его цена отражает гораздо больше, чем просто цены в каждом отдельном рыночке.
1: Ну что ж, большое спасибо, Костя. На этом давайте на сегодня закончим. Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
5: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
4: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
5: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
6: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем, и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
7: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет, мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
6: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
4: часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
6: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным? Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
8: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, замеднее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды. Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
9: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать попутными машинами.
8: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2026-го стало еще сложнее. Топливный кризис давно заметен в тылу. На том же форуме Путин был вынужден уже четвертый раз за месяц комментировать очевидную проблему.
10: Да, сейчас вот в моменте, что называется, проблема с нефтепродуктами, постепенно ситуация.
11: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
8: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
12: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром» вот заправляет спокойно в 95-м. 20 литров.
13: Не пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
14: Но у меня бензин лично есть.
13: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
15: Вот берем, вставляем, и пошла заправка.
16: Так что бак почти полный, чуть не долил я, все окей.
17: Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
8: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
18: 4 утра. Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
19: Ёпарасоте, смотрите, какая пробка.
8: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам «Чет-нечет» введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
20: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
21: Соты есть.
20: А, соты сколько стоят?
21: 350 рублей литр.
8: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
22: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
8: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за 2 десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
11: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
8: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпромнефтехимсалават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся, пока можно».
0: На заправке только в бак.
6: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
1: Нет, конечно. Сейчас уже все, поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями пятилетней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех, он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, ну куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете, авторитарность, поскольку она в качестве, так сказать, Ultima Ratio, вот высшие добродетели используют силу, ну то есть в конце концов все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо. Да? Но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает. Да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело. Вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная, вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну, вот сейчас вы показываете эту картинку, ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы, там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная, вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены. изложены, тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников. Там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария. Там просто вот негатив на негативе негативом погоняет. Поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
2: Для наших зрителей проговорил, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Но вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил: мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся. Атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации. И, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
1: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными. Да? Далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она реальность, она здесь под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит, условно говоря, взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, вот, они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Ну, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить, ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту-то слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова, это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет? Да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали. Да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете свое его поведение. Вот как-то так.
2: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». По сути, об этом он говорит и сейчас и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает якобы, по его мнению, как минимум, декларируемому, отображает мнение общества, и что-то он тоже пытается сплотиться, а впереди выборы, именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
1: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждина, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которая, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос, и да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, да, посмотрите на ВЦИОМ, 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверия в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть две трети россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют. Да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Конечно, доверяю. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, но там любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, значит, ну, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что, ну, что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете. Да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мельканьян сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов, ну,
2: история с Надеждиным, только... конечно, это тоже такая сама по себе любопытная. Простите, что я вас перебью. Поскольку, да, два выстрела от Минюста, еще от МВД через этот протокол, довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорчики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус». И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
3: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
5: В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников изданий «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
14: Вполне плана в этом месяце так и не приступили.
23: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
24: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
5: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Мульского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
25: Я ни о каких таких решениях не знаю.
4: Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
7: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги как и президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
9: Меня хотели обнулить, так как я владел о них информацией.
5: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые мясные штурмы и вымогательства со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжело раненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые 2 пути, по версии Мельниченко, это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая, в обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
10: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
5: Только 5-й сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
12: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
10: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
5: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию СИБЭКО. Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
2: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, 1 хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
1: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут, да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы. Да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя. Вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем. Они закрывают глаза на долгосрочные перспективы. И, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонке, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам, он пытается напомнить им о том, что ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть. Перед нами стоит задача жить долго и счастливо. И для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взятия, так сказать, Константиновки или там Малотакмачки мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать. Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще, да? Вот о чем речь. Путин напрочь и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
2: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарата от Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
3: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
4: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
3: А куда потратишь, знаешь?
4: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
3: так,
4: что-то.
3: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
4: Можно, да. Да, можно оставлять.
3: Почитать.
4: Да, обещаю.
3: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
4: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть, работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены. Часто делают это молча, часто делают это ниже радаров. Просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой... кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, и их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
3: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
4: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
3: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
4: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
3: А вина на ком лежит?
4: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Аренд, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля – это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит. Плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
3: Почему, по твоему мнению, они не правы?
4: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
3: Она
4: есть
3: всегда. Даже вне свободы?
4: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
3: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
4: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
3: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
5: А я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
3: Как ты относишься к этой идее?
4: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это, опять-таки, бесконечный обменный фонд. Украина должна

0: взглядами решил взять оружие в руки?
1: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда ни при каких обстоятельствах,
0: посмотри,
1: ни в какой ситуации...
0: Классная фотка твоя, как раз
1: да.
0: Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
1: да,
0: пожалуйста,
1: я помню этого
0: перебила.
1: Котика. Помню. Котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, ну и мы их подкармливали.
0: Как они... Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляем их, вдруг взял в руки оружие?
1: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо, и особенно ну, не хочется, ну давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
0: Тебе доводилось убивать?
1: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что, по нам работала артиллерия в основном, ну, а мы должны были вгрызаться в землю.
0: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
1: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
0: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, ну, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
2: К тому времени мы уже были сутки без воды, физическое состояние личного состава было тяжелым, еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не служили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
0: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
1: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
0: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
1: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным, вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, а его, конечно, били после взятия в плен.
0: Ему россияне.
1: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И,

0: Возможно, это правда. Возможно, это правда.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
2: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
0: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. И я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, а, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
2: Прости, то есть... Это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает.
0: Да, угу. Да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
2: Не он, не твой подчиненный,
0: нет,
2: а били тебя.
0: Били именно меня, били меня одного за всех. Как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти 3 я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
2: Я просто дальше. Про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
0: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео, он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских, приказал нам сказать слова России. А потом сказать, желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
2: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
0: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал, ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть, такие были угрозы.
2: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
0: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
2: Расскажи, как это работает.
0: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, который работает за счет того, что есть ручка. Она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток. И таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
2: Это распространенная практика.
0: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
1: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
5: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова.
5: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
6: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. – Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение. Эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как насцитурус. Ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
7: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, овариальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же, это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
5: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
6: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
5: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
7: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
6: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
5: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
7: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решение в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы. И имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
5: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
6: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
7: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов. Или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
5: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
7: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
5: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
7: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
5: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну, хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
6: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь и зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
7: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
5: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
7: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
5: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС, и на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
7: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем будущего, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ооциты.
5: А могут напутать?
7: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям. в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
5: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
6: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями, и, в принципе, появление какого-то регулирования, это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
5: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Чемпаладова.
2: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жумкова размышляет о «Мемориале» в связи со знаменитой картиной «Мунка», и говорит, что «Мемориал» услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а «Мемориал» его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я тоже очень радовался, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм сегодня вместил. И даже из Ланы Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма. Стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому, ну, что он не отступится, зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, и вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, «Последнему воздуху в Москве». Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем никак попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только и для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, а работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями и героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райт». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусть сирает», в том числе или даже в первую очередь вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусть сирает». Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции «Пусть сирает». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
1: Но никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
1: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть

0: занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которую поет мать. Но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
1: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении двух дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
1: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году. И до сих пор, кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом. Который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
1: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
1: да, в которое макали Эльдара Дадина в колонии.
2: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и «Пусть сера» — это тоже про тюрьму, и «Мемориал» — это тоже про репрессии, да?
1: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
0: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
1: Но это было все про отравление.
0: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
1: КГБ, да.
0: Которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк, под этим столом, ставя на него стул.
1: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19

0: 2015 год.
1: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть и рая, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле, то есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно, и прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Это не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
0: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
2: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, ну, не так, не
0: как еще вегетарианские времена.
2: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Pussy Riot, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом, то есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
1: Кого сложнее снимать, Pussy Riot или мемориал? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
2: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
0: Это очень сложно.
2: Куда было не соваться, никому не рекомендуем.
0: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе... И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
2: Чего язык кино не любит.
0: Да.
1: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
2: Хоть
1: да,
2: чего-то, хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможность сделать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
1: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
2: Нет.
0: Я думаю, что да, но...
2: Мне кажется, знаешь, что...
0: В долгосрочной перспективе, как выражаются.
2: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращение имен», который говорит... И в России все будет плохо.
0: Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
1: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
8: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
9: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
10: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
11: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 14 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На саммите коалиции желающих создана антибаллистическая коалиция. 21-й пакет санкций Европейского Союза против России пока не согласован. Дональд Трамп возобновил блокаду иранских портов и уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. На фоне топливного кризиса в России дорожают водка и говядина. Также сегодня.
1: Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. В прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, его убрали с занимаемой должности.
0: Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял насмех Кремль, комментируя увольнение Михаила Гусмана с поста заместителя генерального директора агентства ТАСС и признание иностранным агентом политолога Сергея Маркова. На состоявшемся в Париже саммите коалиции союзников Украины, известной как «Коалиция желающих», президент Украины Владимир Зеленский представил совместную с западными партнерами программу борьбы с российскими баллистическими ракетами, в рамках которой будут созданы новые системы противоракетной обороны с использованием ракет украинского производства. Зеленский особо поблагодарил за участие в саммите представителей компаний оборонной промышленности стран Европы.
2: Зараз в Украине бывает так, что мы...
0: В Украине сложилась ситуация, когда у нас недостаточно ракет для перехвата баллистических целей. Это факт. Именно поэтому мы начали новую антибаллистическую программу, которая объединяет политическое, государственное и промышленное направления. Эта программа должна обеспечить массовое производство антибаллистического оружия, соответствующих систем и ракет к ним. Мы назвали эту инициативу «Фрея». Сегодня состоялась первая учредительная встреча антибаллистической коалиции. Я благодарю всех друзей и партнеров за поддержку. Особенно важно участие европейских компаний, именно тех, кто производит критически важные компоненты для оборонных систем. У каждого из нас есть свои важные элементы, технологии и возможности. В Украине уже есть собственная ракета, но ракета — это лишь часть полноценной системы. Объединив наши усилия, мы сможем в течение следующих 12 месяцев создать эту ракету и всю систему, желательно в масштабах массового производства. Это и есть цель инициативы «Фрея». Это был Владимир Зеленский. Принимавший саммит президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина заказала 16 французских истребителей «Рафаль», которые должны поступить на вооружение ВСУ в 2028-2029 годах. Украина также получит лицензии на производство на своей территории ракет «Астер-30». Это зенитная управляемая ракета большой дальности, используемая в составе систем ПВО. Ракеты «Скальп-Эк» — это французско-британская авиационная крылатая ракета большой дальности, аналог ракеты «Шторм Шадоу», и AASM — это французский комплект высокоточного наведения и двигатель для авиационных бомб, превращающий обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы с увеличенной дальностью применения. Макрон также объявил, что союзники Киева договорились начать военные учения в соседних с Украиной странах в рамках подготовки многонациональных сил, которые могут быть развернуты в Украине после достижения режима прекращения огня с Россией.
3: Мы полны решимости продолжать работу над гарантиями безопасности, которые станут основой справедливого и прочного мира. Первая основа этих гарантий – долгосрочная военная поддержка вооруженных сил Украины. Вторая основа – силы обеспечения безопасности, в частности, миссия поддержки Украины, МССУ, которые будут развернуты на море, в воздухе и на территории Украины после заключения соглашения о прекращении огня. Их исключительно оборонительный характер ни в коем случае не будет представлять собой угрозу эскалации или угрозу для других государств. Третья основа – мониторинг режима прекращения огня, подтверждающий нашу приверженность обеспечению необратимости прекращения боевых действий. Мы также будем поддерживать восстановление украинских сил, предоставление гарантий безопасности и достижение конкретного прогресса для страны, включая восстановление воздушного и морского сообщения. Кроме того, будут приняты меры для предотвращения нового нападения со стороны России и предусмотрены ответные действия в случае, если Россия решит вновь атаковать. Эти меры будут носить военный, экономический и политический характер. В этой связи сегодня мы приняли решение о проведении в ближайшие месяцы совместных учений. Они пройдут в странах, граничащих с Украиной, с целью проверки наших планов развертывания, а также демонстрации нашей готовности, решимости и надежности на суше, в воздухе и на море.
0: Говорил президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет принимать участие в выработке гарантий безопасности для Украины после войны. В Кремле такой подход назвали тупиковым. Сегодня же агентство Bloomberg процитировало премьер-министра Болгарии Румена Радева, который заявил, что Болгария выходит из коалиции желающих. «Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал Радев. Из-за позиции Софии затягивается принятие 21-го пакета санкций Европейского Союза против России. Болгария, в частности, выступает против включения в санкционные списки патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Вот что по этому поводу заявила министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова-Чамова.
4: Эффективность экономических санкций в отношении такого лица, как патриарх Кирилл, не имеет ничего общего с Украиной, со способностью России продолжать войну. Давайте сосредоточимся на этой части санкций. Это не оценка его как личности. Какова роль санкций? Показать экономический эффект. Запрещение его банковских счетов или какие-либо другие санкции не повлияет на его способность продвигать что-либо в том или ином направлении.
0: Это была министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова-Чамова. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что 21-й пакет санкций против России пока так и не одобрен, но надеется, что в скором будущем это все-таки произойдет. Каллас признала, что продолжающаяся война в Украине негативно сказывается на экономике стран Европейского Союза, но подчеркнула, что главная задача сейчас – прекращение войны.
5: Я сожалею, что нам не удалось достичь соглашения по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы были к нему достаточно близки. Поэтому наша основная цель по-прежнему заключается в усилении давления на Россию. Конечно, у государств-членов есть разные причины и разные подходы. Эта война продолжается уже много лет, и ее последствия затрагивают всех. Но наилучшим результатом для нашей экономики и для всех государств-членов стало бы завершение этой войны. Именно поэтому мы должны приложить все необходимые усилия в краткосрочной перспективе, чтобы добиться ее прекращения.
0: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также выступила против недавнего решения Международного олимпийского комитета временно восстановить в правах Олимпийский комитет России. Каллас назвала это решение подарком режиму, который беспрерывно бомбит мирных граждан. Россия в последние дни усиливает натиск на подступах к городу Славянск в Донбассе, применяя новые виды вооружений, прежде всего беспилотников. Михаил Трач, командир батальона беспилотников систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани», в интервью радио «Донбасс Реали» отметил переброску в район боевых действий в населенном пункте Николаевка российских дронов типа «Судный день».
6: Смотрите, одна из волонтерских инициатив Российской Федерации — движение «Судоплатовцы», названное в честь одного из советских разведчиков. Вот, в частности, они занимаются производством дронов, в том числе модели «Судный день». Также существует «Народный фронт», еще одна волонтерская инициатива. Через нее предоставляется финансирование на разработку российских отечественных проектов и поддержку местных инженеров Кулибиных. Подобные инициативы в Российской Федерации достаточно распространены. Они оказывают заметное влияние на ситуацию на фронте, поскольку поставляют значительное количество беспилотников, и они создают для нас серьезные проблемы. Подразделения получают поддержку в первую очередь от таких вот организаций, поскольку те обеспечивают практически полный цикл подготовки, занимаются разработкой и производством дронов, обучают операторов на базе своих фондов, а затем подготовленные специалисты отправляются в войска. По
0: подписывают добровольческие контракты, либо проходят службу в составе подразделений Вооруженных сил России. После этого они участвуют в боевых действиях и продолжают получать снабжение беспилотниками в рамках этих инициатив. Комментарий командира батальона беспилотных систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани» Михаила Трача. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады портов Ирана и объявил, что Вашингтон будет взимать плату за обеспечение безопасности международного судоходства в Ормузском проливе. «Ормузский пролив открыт и останется открытым с Ираном или без него. Мы вновь вводим Иран блокаду, названную так потому, что она распространяется только на иранские суда и клиентов, связанных с Ираном. Все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом», написал Трамп в социальной сети True Social. Позже Трамп в разговоре с телеканалом Fox News уточнил, что Вашингтон собирается взимать сбор в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Трамп также уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. Согласно Конституции США, у президента есть 60 дней на использование американских войск за рубежом без одобрения законодателей. Вот что Дональд Трамп заявил вчера в Белом доме.
7: «Мы уничтожили их военный потенциал. Мы бьем по ним очень мощно. Еще вчера или позавчера у нас была достигнута договоренность. Все было согласовано. Но затем они отказались от нее, потому что обнаружили в соглашении что-то, что их не устроило. У них другой образ мышления, и мы не собираемся с этим мириться. Мы продолжим действовать и нанесем удар сегодня ночью. Мы уничтожим все их возможности, связанные с Ормузским проливом. Думаю, в итоге мы лишим их контроля над этой ситуацией. Все, что происходит, все их действия являются крайне глупыми и безответственными. Они ужасно обращаются с людьми. На данный момент, по нашим данным, они убили 52 тысячи протестующих. Возможно, число жертв еще выше, но уже подтвержденная цифра – 52 тысячи погибших протестующих. Это действительно ужасная ситуация. Однако мы очень быстро возьмем ее под контроль.
0: Это был Дональд Трамп. Американские войска продолжают наносить удары по целям в Иране. Иран в ответ атакует американские объекты в странах Персидского залива. Тегеран настаивает, что право контролировать судоходство в Ормузском проливе принадлежит ему. В связи с возобновлением боевых действий цены на нефть на мировых рынках вновь резко подскочили.
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Объявленный в прошлую пятницу иностранным агентом политик Борис Надеждин, о задержании которого я вчера рассказывал, был отпущен из отделения полиции после составления на него административного протокола по статье о демонстрации экстремистской символики за пост, в котором присутствует фотография Алексея Навального. Надеждин также обязался явиться в суд в пятницу, 17 июля, на рассмотрение его дела. Вот как Борис Надеждин прокомментировал случившееся с ним.
9: «Знаете, последнее время, после выборов президента, на вопрос, как ваши дела, Борис Борисович, я отвечал: прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент. К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России и не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России».
0: Уже позже в разговоре с изданием агентства 63-летний Надеждин сказал, что опасается ареста и что в его семье обсуждается возможность его отъезда из России. Сегодня же суд в Петербурге арестовал градозащитника Ярослава Кострова, который собирается избираться в законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия», тоже по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного дела стала публикация в социальной сети ВКонтакте предвыборной листовки 2021 года с ссылками на Инстаграм и Фейсбук и с логотипами этих социальных сетей, официально в России сейчас запрещенных. Адвокат Кострова отметила, что дизайн этой листовки в 2021 году, когда этого запрета не существовало, утвердила территориальная избирательная комиссия. Между тем, вчера многие обратили внимание на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на глобальном медиафоруме в Шуше, в котором он сказал, что Украина не должна соглашаться с оккупацией, а пребывание Азербайджана в составе Российской империи и потом СССР было колониальным периодом. А когда к Алиеву обратился с вопросом бывший заместитель генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, президент Азербайджана фактически поднял насмех Кремль за увольнение Гусмана, а также за объявление иностранным агентам политолога Сергея Маркова за их, по мнению Алиева, благожелательное отношение к Азербайджану.
10: Для тех, кто, наверное, кто-то, может быть, и не знает Михаила Гусмана, это достойный сын азербайджанского народа. Как он сказал, был в командировке почти 40 лет в России, но никогда связи с Азербайджаном не порвал. Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. Для тех, кто не знает, в прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, он, по-моему, на том же месте и сидел, его убрали с занимаемой должности из организации, которой он посвятил не одно десятилетие, который по существу возглавлял и сделал очень много для того, чтобы ТАСС развивался как международное информационное агентство. У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году, но его я сегодня не вижу. Может, уже арестовали. Не дай бог, конечно, дай бог ему здоровья. Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос президента Азербайджана. А другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивные комментарии в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей, будь осторожен.
0: Это был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алексей, к которому он обращался, это присутствовавший в зале российский политолог Алексей Наумов. Кремль на высказывание Алиева отреагировал довольно нервно, хотя и пытаясь не обострять ситуацию. Позицию Алиева по Украине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неверной, а также подчеркнул, что Москва будет продолжать разъяснять, какая позиция правильная. А вот что Песков сказал о словах Алиева про Михаила Гусмана.
11: Что касается вот этих намеков, о которых вы говорите, ну, честно говоря, вряд ли кто-то может Михаила Соломоновича Гусмана считать пострадавшим. Уж такую блестящую карьеру, которую он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, который он имел в России, то уважение, которым он пользовался в России, вряд ли он имеет в Азербайджане, между прочим. Это я могу с уверенностью сказать. А что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения. Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода. И мы считаем, что мы должны всемирно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». В России на фоне продолжающегося топливного кризиса фиксируется рост инфляции, которая в июне в годовом исчислении уже превысила 6%. Но ее причины не только в этом самом топливном кризисе, рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
12: Цены на топливо действительно растут опережающими темпами. Однако дорожают не только бензин с дизелем. Коммерсант проанализировал данные Росстата и оценил, какие продукты питания и напитки подорожали к 1 июля сильнее всего за последние 12 месяцев. На первом месте оказалась говядина, которая прибавила в цене 15,58%. Почему-то это совершенно не удивляет. Причем топливный кризис в этом росте цен, если и сыграл какую-то роль, то роль эта минимальна. Поголовье крупного рогатого скота в России сократилось за январь-март почти на 4%, а производство говядины упало за тот же период на 5,7%. Почему уважаемое деловое издание не пишет? Приводит лишь комментарий Минсельхоза, который сводится к тому, что дефицита мяса нет, а производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса. Вот, дескать, она и дорожает. Тот факт, что сокращение поголовья не сопровождалось ростом предложения мяса, а все получилось совсем наоборот, никак не комментируется. Так что человеку, у которого из головы вылетели массовые забои скота в ряде российских регионов, остается в полном недоумении. На втором месте после говядины по росту цен российская скрепа и традиционная ценность – водка. Цена на нее за год выросла на 14,63% и опасно приблизилась к 1000 рублей за литр. И тут топливный кризис далеко не главный фактор роста цен. С 1 января акциз на крепкий алкоголь вырос в России на 18%. Кроме того, некоторое время назад Минздрав опубликовал данные, что в 2005 году количество алкоголиков впервые за последние 5 лет начало расти в Российской Федерации. Причем число людей с выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз подскочило сразу на 30%. Помимо говядины и водки, двузначными темпами дорожали мороженое, рыба и яйца. И тут на топливный кризис все списать не очень получается. Хотя и исключительно на монетарные факторы этот рост тоже не спишешь. Впрочем, что-то подсказывает, что Совет директоров Банка России и не будет особо разбираться. Главным будут цифры по инфляции и инфляционные ожидания.
0: Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последнее. Сегодня, 14 июля, Франция отмечает день взятия Бастилии. Одни называют штурм Бастилии и освобождение содержавшихся в этой парижской тюрьме заключенных ключевым событием Великой Французской революции. Другие считают, что, в общем-то, ничего особенного в тот день не произошло. Но день взятия Бастилии сегодня, в любом случае, это главный национальный праздник Франции. В Париже прошел военный парад, в котором, кстати, принимали участие и подразделения украинской армии. Бастилия была взята штурмом 14 июля 1789 года, а 14 июля 1978 года из Советского Союза в Париж впервые приехал Дмитрий Савицкий, ставший потом корреспондентом «Радио Свобода», автором и ведущим, много лет выходившей на наших волнах передачи «29 минут джаза». Его воспоминаниями о том дне я и закончу сегодняшний выпуск.
13: В 78-м году в раскаленной синеве 14 июля не звонил телефон, а слово «имейл» еще не существовало. Пока «Форд Фиеста» катил из Орли, приближаясь к Орлеанским воротам, я и понятия не имел, что где-то по Елисейским полям маршируют войска, катят танки и цокают подковы конного оркестра Республиканской гвардии. Молодой, подтянутый президент все еще был у власти. Жескар д'Эстен принимал парад, но на залитых солнцем улочках надвигающегося Монпарнаса играл аккордеон, да из окон доносились голоса Брассанса, Бреля и Далиды. Париж тех первых часов благоухал свежесмолотым кофе, жимолостью, розмарином, чесноком и плавящимся асфальтом. Форд Фиеста нырнул в узкую улочку и причалил к ветхому четырехэтажному дому, которого давным-давно нет в помине. Как и той, ради которой я оставил Москву, родных и близких, русский язык в его живой подвижной форме и любимую крымскую деревеньку у подножья древней горы, моря, в которое мне довелось снова войти лишь через много лет с той противоположной стороны Северной Анатолии, которую мы так наивно пытались разглядеть в ясные дни с вершины Карадага. Вечером того 1-го, 14 июля, я был с подругой в латинском квартале на площади Контрскарп, круглой, уютной, на которой тогда еще не было фонтана, придуманного местной мэрией для того, чтобы покончить с лежанкой клошаров. На площади был устроен небольшой помост и играл квинтет, аккордеон, две гитары, контрабас и не слишком шумный ударник. Толпа, взрослые, дети, парочки, как здесь это называется, третьего возраста, танцевали, задрав головы к небу. Ближе к 11 над крышами повис салют, ветвистый, мерцающий, и площадь потонула в криках восторга.

Неизбежный вопрос. Что изменилось? Наверное, все. От этой площади, от окон квартирки Хемингуэя, под которой нынче висит, наконец-то, мемориальная доска, от более солидной, явно мраморной, но почти соседним, где жил Рене Декарт, от улочки Муфтар, столько потерявшей домашнего, живого, деревенского, постепенно превращающейся, как и весь Париж, как и вся Франция, в гигантский Диснейленд, дворцов, замков, камамбера, петухов в вине, розового провансальского и неизбежного кусочка сахара, анканар, обмакнутого в кальвадос, кальва. Все это перекочевало в гиды на всех языках планеты, превратилось в инструкцию по пользованию Парижем, где, конечно, есть и глава «День Бастилии». Само собой, никакие народные массы эти угрюмые башни Бастилии не брали. Горстка уголовников да парочка сумасшедших были прописаны в этом каземате. И лишь пьяный гвардеец решился пойти на приступ, потащив за собой любопытных и неизбежных мародеров, которые, кроме прочего, уничтожили бесценный архив крепости. Все это я выучил наизусть, как и сам город, страну, как и местные кукареку, неизбежное бахвальство, мифотворчество, страсть к фабуляции, любовь к историческому маскараду и политической оперетте. В день Бастилии, поздно вечером или ночью, звонят друзья из Москвы, из Питера, из Еревана. Самое удивительное, они звонят, чтобы поздравить меня. Поздравить с чем? С собственной Бастилией. Но в том-то и дело, что я не бежал от режима. У меня было просто назначено свидание в Париже. И здесь нет преувеличения. То, что я добрался до Орли, а от Орли до Монпарнаса – случайность. Я все же не был выездным. 3 года в Томске 7 играли свою роль, допросы в Лефортово, наверное, тоже. Но генерал Зотов, к которому меня привели по большому блату, сказал, что виза будет ровно через месяц и что из Парижа ему нужно то-то и то-то. Если память мне не изменяет, я прочитал о расстреле генерала Зотова в начале 80-х в Риме Herald Tribune 5-7 коротких строк. Взятки, погоны, авир, визы. Что оставляешь в Шереметьево, покидая паспортный контроль? Покидая, как кажется, навсегда. Себя самого, наверное. Взъерошенного, растерянного, передвигающегося по этим коридорам сна с сумкой, в которой неизбежный набор отъезжанта. Банка икры, 3 шелковых шали в крупных цветах, икона, на которую таможенник и не взглянул. Дали добро. Да литр пшеничный, купленный уже в дьюти-фри на новенькие неизвестные деньги. Ну а со стороны Бастилии, со стороны площади Бастилии, ибо там я и поселился после Монпарнаса, который истлел, превратился в фиаско за какие-нибудь 3 дня, со стороны Бастилии началась своя отдельная жизнь, другая, с нуля, с ничего. Началась с уроков, уроками и продолжается, так что...

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Говорит «Радио Свобода».
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
7: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о трибунале по бывшей Югославии, о том, как он искал и наказывал военных преступников, а также о том, какие параллели можно провести между его работой и специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины, созданным в этом году. С вами Александра Вагнер. Жертвами войн в бывшей Югославии стали около 300 тысяч человек, и в 1993 году Организация Объединенных Наций создала трибунал для восстановления справедливости в отношении жертв военных преступлений, совершенных во время войн в Югославии с 1991 по 2001 год. Целью трибунала было наказать виновных в этих преступлениях. В поле зрения судей и прокуроров были более 150 человек. Опыт этого трибунала сегодня отчасти взят за основу при создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Какие параллели можно провести между трибуналом по бывшей Югославии и трибуналом, созданным для поиска и наказания виновных в военных преступлениях во время войны России в Украине? Как опыт поиска справедливости для жертв югославских войн помогает сегодня во время только начавшегося процесса по поиску ответственных за военные преступления, совершенные в Украине? Об этом мы беседуем с гостем подкаста, моим коллегой Андреем Шаром, который является автором книги «Трибунал. Хроника незаконченной войны». Я бы хотела начать наш разговор с простого вопроса о войне. Я прочитала вашу книгу, и в ней можно найти много параллелей между тем, что происходило во время войн на территории бывшей Югославии, и тем, что происходит во время нынешней войны России против Украины. И если задавать временные рамки этой войны не с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а с аннексией Крыма и боевых действий в Донбассе в 2014, Это и полевые командиры, которых использовал Милошевич, и которых в первой фазе войны использовал Путин. И, кстати, в обоих случаях это скрывалось, и говорилось, что это не наши войска. Далее стрельба по мирным протестующим, которые призывали остановить оккупацию или прекратить войну. Можно вспомнить стрельбу по участникам демонстрации в Херсоне против российского вторжения и расстрел сербскими снайперами марша мира в Сараево. Вот все это просто война и ее проявление, или же эти параллели не случайны, и истоки обеих войн были похожими, в том числе, но не только из-за этого, это эпидемия национализма, как вы называете это в вашей книге «Трибунал».
5: Александра, все войны и похожи друг на друга, и не похожи. Вообще и в политологии, и вообще в обычной жизни нет таких сравнений и параллелей, которые будут достаточно убедительными. Мне югославские войны по своей структуре и социальной, и военной, и политологической представляются более сложными устроенными, чем война России против Украины, которая имеет откровенно колониальный характер. Мне кажется, что череда югославских военных конфликтов, их было 6 в 90-е годы прошлого века, это такая системная, смешанная очень политологическая категория, где есть элементы и гражданской войны, и колониальной войны, и этнической войны, в первую очередь, и религиозной войны. С Россией и Украиной просто в силу того, что российско- или русско-украинские отношения формировались так, как они формировались на протяжении нескольких столетий, там вот этот агрессивно-захватнический характер войны, однозначное сопротивление Украины, борьбы за свою независимость, оно прослеживается значительно более четко, как мне кажется. Но много очень есть параллелей, и я тоже на протяжении последних 10 уже лет ловлю себя на том, что происходящее сначала в Донбассе, в Крыму, а последние 3,5 года на всей фактически территории Украины пугающе напоминает в деталях многое из того, что я в свое время своими глазами видел в начале 90-х годов в бывшей Югославии. Но это такие общие характеристики войн. Я думаю, это характерно не только для двух тех конфликтов, это и использование наемников или добровольцев, это совершение военных преступлений, это пропагандистская работа со всех сторон участников конфликта, это использование прокси политиков и прокси военных сил, и это подкладывание националистическо-патриотической как бы подложки под все то, что происходит на поле боя. Один из очень грустных выводов балканских войн, которые я сделал в свое время, это то, что в целом, я не говорю, что не бывает исключений, но в целом исход войны, как правило, определяется ситуацией на земле. Вот как войска встанут, так и война закончится. Поэтому то, что не отвоевано военной силой, то и остается в распоряжении побеждающей стороны. Это включает в себя и те вещи, которые относятся к категории военных преступлений, результаты этнических чисток, например. Возвращение населения в ряде случаев бывает, но никогда оно не бывает, или почти никогда оно не бывает полным. И вот эти новые границы, они, как правило, проходят по линии бывшего разграничения воюющих сторон.
8: В этом смысле, когда говорят о военных преступлениях, то, конечно же, пытаются найти определение этого преступления, и особенно, что касается вопроса геноцида. Этот вопрос, он очень тяжело доказывался во время трибунала по бывшей Югославии. И сейчас, в общем-то, вопрос геноцида в войне России против Украины тоже звучит. Вот не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
5: Комплекс юридических норм и правил, который использовался во время действия Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, включал в себя 4 категории военных преступлений. Сформулированы эти 4 категории были Женевскими конвенциями в первой половине и в конце 40-х годов 20 века. Самое тяжелое военное преступление – это геноцид, и оно же самое сложно доказуемое. В случае с десятками уголовных производств, уголовных дел, которые были рассмотрены в ходе работы Международного трибунала по бывшей Югославии, только в 2 случаях был доказан геноцид. Геноцид – это намеренная, подготовленная серия мероприятий для уничтожения группы населения по какому-то определенному, строго определенному принципу, в данном случае этническому. Параллельно с судом по бывшей Югославии работал еще суд по Руанде, там это удалось доказать легче. А в том, что касается Югославии, то только в случае с Сребреницей, с убийством более чем 8 тысяч боснийских мальчиков и мужчин в июле 1995 года боснийско-сербскими войсками, и в случае с осадой Сараева на протяжении 4 лет почти, вот было доказано, что там есть элементы геноцида или геноцид как таковой. Для того, чтобы это доказательство стало возможным, необходимо проследить четкую линию командования, нужно найти намерения, приказы, и что эти все действия преступные осуществлялись на основании расовой или этнической ненависти. Я говорил уже с юристами относительно комплекса военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. Я не специалист, но мне не представляется, что обвинения в геноциде, если они будут, их будет легко доказать или вообще возможно доказать. Геноцид сейчас используется в публицистических или политическом, так сказать, ключе-регистре, когда многие политики, просто люди, родственники там, погибших, люди, пережившие травмы военные, они фактически любое преступление или многие преступления называют геноцидом. С публицистической, политической точки зрения это может быть сколь угодно оправдано, но с точки зрения юридической это совершенно другая история. Более того, юристы Международного Гаагского трибунала в свое время в доверительных беседах, что называется, говорили мне, что они бы, что называется, не возились с этим геноцидом, потому что доказывается очень сложно, это огромный объем документов, это как бы свидетельство и класса прокуратуры, когда удается собрать эти доказательства, но это очень сложно сделать. То есть легче просто квалифицировать множество военных преступлений по другим каким-то статьям, нарушение прав и обычаев ведения боевых действий, преступления против человечности, нарушение принципа ответственности командира, так называемого, вот по которым привлекаются к ответственности политики. Потому что есть такая в международном гуманитарном праве клаузула, по которой командир или начальник или политик, отдававший приказы, он несет ответственность за преступления, в том числе совершенные на основании этих приказов его подчиненными. И как раз по этим группам преступлений и обвинений и удалось привлечь к ответственности много политиков, которые несли часть ответственности за то, что происходило во время военных конфликтов в бывшей Югославии. С геноцидом это значительно сложнее сделать, и я совсем не уверен, что если состоится какой-то международный трибунал или суд над военными преступниками по итогам войны России против Украины, то там эти обвинения даже прозвучат.
8: Вот вы уже упомянули ряд военных преступлений, и мы видим, что и в войне России против Украины уже некоторые из этих обвинений или подозрений были выдвинуты некоторым представителям и российской армии, и высшему политическому руководству. И вот в начале книги «Трибунал» вы пишете, что представить себе военных преступников на скамье подсудимых после вот появления списка подозреваемых Гаагского трибунала было немыслимо. И сейчас, наверное, сегодня нам тоже кажется немыслимым, что, например, Путин будет осужден трибуналом. И вот, зная историю трибунала по Высшей Югославии, можно ли по аналогии надеяться на рассмотрение и его дела, или, например, дела Марии Львовой-Беловой?
5: Я, опять же, не эксперт по юридическим вопросам, но вот опыт моей политической журналистики и работы в Международном трибунале по бывшей Югославии скорее навевает на меня скептические ожидания в этом отношении. Разница вот в чем. Во-первых, Международный Гаагский трибунал по бывшей Югославии обладал такой повышенной легитимностью. Он был основан решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в том числе и России, совсем в другой политической обстановке. Это было начало 90-х годов. Война в Югославии казалась невероятно ужасной, впрочем, и война в Украине тоже кажется ужасной, но сейчас мы видим другую фазу политического развития, вот этот приход популизма, консерватизма, раскол на Западе. В начале 90-х годов этого не было. Более того, Россия двигалась тогда в общем направлении демократических реформ, и она была довольно конструктивным участником, в том числе Международного Гаагского трибунала. Были же судьи из России, из Украины тоже, кстати, были, и в апелляционных коллегиях, я говорил, там советники были с российскими паспортами. Сейчас довольно сложно себе представить, чтобы на таком высоком уровне можно было бы организовать юридическое представительство, пользующееся такой серьезной политической общей поддержкой. Как говорил мне заместитель генерального прокурора трибунала, был такой Грэхэм Блюит, юрист, я задал прямой вопрос, в какой степени политика влияет на работу трибунала. Он сказал мне, что трибунал, и он был прав, трибунал не политическая, а строго юридическая организация, но она действует в политической атмосфере. Вот политическая атмосфера конца 20 века, начало 21-го, способствовало тому, чтобы такой орган более-менее конструктивно действовал и в целом выполнил свою роль. Сейчас, к сожалению, эта атмосфера совсем другая, и у меня немного надежд, что появится такая возможность. Это тоже такое циничное политологическое соображение. Дело в том, что удельный вес, конечно, России и бывшей Югославии, или республик бывшей Югославии, совсем разный. И война России против Украины, и военные конфликты в бывшей Югославии относятся к категории региональных военных конфликтов. Но, конечно, удельный политический вес России и ядерный статус России и так далее, он делает значительно менее вероятным то, что на очень высоком уровне могут быть привлечены к ответственности вот те люди, которые несут ответственность за совершение этих военных преступлений. Известно, что и украинские органы судебные проводят расследование, и уже десятки, если не сотни тысяч военных преступлений документированы и возбуждены производства. Я знаю, что делегированы во многие страны, это позволяет международному правосудию множество дел по этим вопросам. И тоже, кстати, здесь один из уроков вот этого Гаагского трибунала югославского, потому что тогда юристы говорили, что лучше собирать эти дела, не судить всех отдельно, а собирать их в большие группы, потому что по одному делу, по аналогичным каким-то делам, значительно легче с точки зрения объема совершать эти юридические производства, потому что одно дело рассмотреть сотни дел, другое рассмотреть сотни тысяч дел. Это требуются совершенно другие потенциалы.
8: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. С моим коллегой Андреем Шарым

0: и менее высокопоставленных военных преступлениях. И вот они говорят, что надежда вот есть только на то, что когда эти люди поедут куда-то в другую страну, то их так можно будет задержать, а затем судить. И вот насколько такие надежды оправданы? И вот как это происходило с фигурантами дела о военных преступлениях в Югославии?
1: Такие надежды были оправданы. Мы знаем, что и сейчас и Владимир Путин, и члены высшего руководства России опасаются совершать поездки в страны, которые подписали соответствующие документы, участвуют в работе Международного уголовного суда. А в случае с бывшей Югославией это правило действовало в разных самых видах. Задерживали обвиняемых в военных преступлениях и, например, германские органы правосудия, потом их судили и посадили. Были случаи, когда под серьезным давлением сами сдавались генералы или политики, сдавались Международному гаагскому трибуналу. Множество случаев таких есть. Или когда власти выдавали уже арестованных внутри обвиняемых в военном преступлении. Самый известный случай – это случай Слободана Милошевича, конечно, бывшего президента Сербии и Югославии, которого выдали власти Сербии и расставали его по этим обвинениям. Другой случай, например, это Хашим Тачи, бывший президент Косово, который сам добровольно предал себя в руки правосудия гаагского международного суда, и сейчас он находится под следствием и сидит там в тюрьме, ожидает вынесения приговоров. Вот он стал президентом, а 25 лет назад, 30 лет назад он был полевым командиром армии освобождения Косово. Так что такой опыт существует. У вот этих органов международного правосудия, в том числе и у Международного гаагского трибунала по бывшей Югославии, у них нет своих органов, которые бы привлекали к ответственности, то есть физически задерживали. У них нет полицейских сил, они не могут послать бригаду, которая арестует того или иного подозреваемого, но они расписывают как бы требования об аресте. Они очень активно работали с властями Сербии в первый период Союзной Республики Югославия, потом Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, добиваясь от них ареста и выдачи этих подозреваемых в военных преступлениях, что и происходило буквально в десятках случаев. И, кроме того, они постепенно делегировали ответственность за вынесение этих приговоров местным органам правосудия. Созданы были специальные суды и в Хорватии, и в Боснии, и в Сербии, где рассматривали специальные коллегии судей по как бы поручению Международного гаагского трибунала или под его надзором, или просто по его правилам. Они рассматривали эти случаи и выносили приговоры за наказание военных преступлений, в том числе и своих, что называется, этнических преступников. То есть в Сербии судили сербских преступников, в Хорватии судили хорватских, в Боснии там мусульманских в ряде случаев, но сербских, хорватских тоже. В случае с Россией сложно себе сейчас такое представить. Конечно, необходимо и сильнейшее давление мирового сообщества, главное, внутренние изменения в стране, до которых, не знаем, и дойдет или нет. Но в случае с бывшей Югославии это так или иначе сработало. Вообще нужно сказать, что, конечно, опыт этого международного трибунала по бывшей Югославии, он не стопроцентно положительный. Но в целом, вот я как человек, который 25 лет следил за работой этого трибунала, надо понимать, что мы живем не в идеальном мире. И, по крайней мере, то, что они сделали, и они смогли наказать несколько сотен, там больше 200 человек военных преступников, освободили невиновных, те, кто был обвинен несправедливо, были и такие, наказать, люди уже отсидели или досиживают сейчас свои сроки. И, в общем, это в целом победа мирового правосудия. Другое дело, что, конечно, этот трибунал обладал и недостатками, он был очень дорогой, медленный, неторопливый, но сам опыт работы, он совершенно бесценный. И мне кажется, что на его именно базе был основан Международный уголовный суд Гааги, который сейчас рассматривает в том числе и военные преступления, которые совершаются в ходе войны России против Украины.
0: Все-таки довольно много людей предстали перед судом, и, конечно, это стало возможным, вы в книге об этом пишете, благодаря демократизации, которая произошла уже после войны. Можно ли ожидать такого в России, и вообще как быстро это может произойти, да, и как быстро это, например, произошло в случае Сербии. Сейчас мы видим, что часть российского общества поддерживает войну России в Украине, и оно, конечно, должно по-другому взглянуть на происходящее в Украине, на те страдания людей, для того, чтобы в обществе созрела такая мысль, что этих военных преступников нужно выдать международному правосудию.
1: Ну, нужно быть таким футурологом для того, чтобы предсказать, как будут развиваться события в России. Там у меня нет каких-то прекрасных ожиданий. Мне кажется, что будут осуждать военных преступников, которые либо арестованы в ходе военных действий на территории Украины, либо, может быть, кого-то арестуют

0: в Европе по поручению украинских или международных органов правосудия. В случае с бывшей Югославией там ситуация была, еще раз вернусь к этому, немножко другой, потому что был подписан мирный договор в Дейтоне, который закончил войну в Боснии и Герцеговине. В конце концов произошла интеграция мятежных, населенных сербами территорий в состав Хорватии, и в 96-м году или в 7-м году закончился на этом война, которую в Хорватии называют освободительной, а международная терминология, она известна как сербско-хорватский конфликт. Потом был сербско-албанский конфликт в Косове, значит, в самом конце 90-х годов. И это все-таки были локальные войны, которые заканчивались, были подписаны международные документы. Во всех странах маятник двигался политически в сторону демократизации, в том числе это касалось и Сербии начала 2000-х годов, когда, значит, арестовали Милошевича, и к власти пришел Зоран Джинджич, и Борис Тадич потом его последователь. Но в принципе, это движение Сербии потом прекратилось, маятник поехал в другую сторону, и сейчас говорить о том, что сколько-нибудь конструктивно можно в этом отношении с Сербией сотрудничать, это проблематичная такая история. Но, тем не менее, вот в этих маленьких странах, конечно, это сделать легче. Под сильным давлением, под международным надзором это стало возможным. Там еще такая вот интересная история. Дело в том, что этот международный трибунал по бывшей Югославии, он работал по правилам прецедентного британского суда. Когда отбирали судей, не каждый мог судить, потому что не каждый знаком был с этой системой британской в основе своей юриспруденции, как все это делается, потому что процедура очень сильно отличается. В этих странах, когда организовывали вот эти национальные судебные органы, которые или делегировали вот этим местным судам, там всегда решался вопрос о том, по какой, собственно говоря, юридической схеме будет происходить этот процесс. По той схеме, по которой работают в Гааге, или по той схеме, по которой национальное правосудие. Правило было вот этот второй вариант. То есть там было множество и практических юридических проблем, и политических проблем, но в целом для этого необходимо очень сильное внешнее политическое давление, очень плотный надзор и, главное, какой-то демократический порыв, которого в случае с Хорватией и Боснией было чуть больше, в случае с Сербией чуть меньше, но который, прежде всего, в 2000-е годы дал какой-то результат, когда были закончены многие из тех процессов и судебных, которые начинались в 90-е годы.
1: Трибунал по времени растянулся на какое-то довольно значительное, да, четверть столетия практически, да, по времени. То есть можно ли ожидать того, что и тот трибунал, который сейчас создается в Совете Европы, он тоже будет работать так долго?
0: Ну вот то, что очень долго рассматривали все эти судебные дела, и было в том числе одним из пунктов жесткой критики в адрес этого Гаагского трибунала, потому что там все были с международными зарплатами, с ООНовскими, с хорошими командировочными, и это была дорогая такая история. Оборонялись они тем, что они тщательно рассматривали каждое дело, но многие процессы тянулись действительно многие годы. Поэтому опыт это тоже нужно использовать для того, чтобы сделать это все более компактным. Трибунал создавался сразу, с самого начала, как временная организация. То есть было понятно, что он рассмотрит все дела, а потом перестанет их рассматривать. Это был 93-й год. Закончил он свою деятельность в 17-м или в 18-м году. После того, как этот трибунал распустили, открыли такой переходный, буферный такой орган, который передавал все дела, вот оставшиеся либо национальному правосудию, национальные страны, либо в Международный уголовный суд. И это был уникальный случай, это такой первый в истории большой, ну, после Нюрнбергских и токийских процессов трибунал, поэтому уроки оттуда извлечь нужно. И понятно, что эта история на многие годы, прежде всего, исходя из того, что количество дел в том, что касается российско-украинской войны, которая значительно больше по объемам, по количеству жертв, вообще по всему, по ужасу, чем то, да уже и по времени, чем то, что происходило в бывшей Югославии, конечно, это потребует значительных временных усилий и, наверное, десяток судебных коллегий. И мне кажется, что когда есть и конституируется этот суд, то там значительное число своих полномочий они будут передавать в национальные суды, причем не только в украинские, но и в суды других стран, которые имеют право рассматривать по тем или иным параметрам дела вот об этих военных преступлениях.
1: То есть вот этот временной промежуток, это же ведь, мне кажется, не только, конечно, подробное рассмотрение каждого дела, но и такой процесс завершения войны. Я правильно понимаю, что потом уже, когда годы проходят, то и в странах, которые пережили войну, какие-то процессы происходят, которые и способствуют больше этому трибуналу и так далее. То есть это такой процесс завершения войны, да?
0: Ну, отчасти в метафизическом смысле, конечно, да. Но война заканчивается подписанием мирного договора. Там в этой книге я поэтически пишу о том, что есть такое действительно философская сентенция о том, что война заканчивается, когда похоронен последний павший и осужден последний военный преступник. Но это, конечно, всего лишь такая поэтическая фраза. На самом деле, конечно, войны заканчиваются юридически подписанием мирных договоров и выполнением тех обязательств, которые из них следуют. В документах о подписании, о завершении войны вполне может содержаться обязательство о наказании военных преступников и военных преступлений. В случае с Югославией это уже было фактом, потому что трибунал открыли еще в ходе войны, потому что главная, самая жестокая боснийская война закончилась в 1995 году, а трибунал открыли в 1993. Там, знаете, есть какая еще история? Вот первые 5-6 лет работы трибунала сейчас нельзя назвать самыми успешными. Пока его организовывали, пока выдвигали обвинения, пока как бы думали, как все это правильно сделать, прошло довольно много времени. И я помню вот список первых нескольких десятков обвиняемых. Там часто выдвигались обвинения против людей, которых, очевидно, невозможно было найти. Было неизвестно ни имя, там, только прозвище, скажем. Его могли убить, он мог скрыться, мог сменить идентичность, все что угодно могло произойти. Потом уже были учтены многие недостатки вот этого первого этапа, были объединены многие судебные процессы, против кого-то обвинения сняли просто потому, что было невозможно найти этих людей, которых искали, что-то там идентифицировали, но по большому счету вот этот период разбега был довольно долгий. Поскольку этот опыт уже существует, мне кажется, что сейчас, если подобный орган какой-то будет работать, то вот этот первый период, он может оказаться более плодотворным. Кроме того, ведь с самого начала войны уже украинские судебные органы и органы правопорядка, они ведут и учет этих военных преступлений, и ищут виновных, и оформляют эти дела. То есть часть работы уже сделана. В Югославии в годы, собственно говоря, войны это все очень медленно было.
1: С моим коллегой Андреем Шарым мы беседовали о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Это был 11-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией России в отношении Украины, и сколько заявок уже подано в эту международную базу данных. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
11: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
10: Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
11: Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
12: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
13: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
12: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
13: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
14: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем, и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
15: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад. И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет. Мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
14: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
12: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику. Укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
14: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным? Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
16: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, замеднее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды – Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
17: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать с попутными машинами.
16: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2026-го стало еще сложнее». Топливный кризис давно заметен в тылу. На том же форуме Путин был вынужден уже четвертый раз за месяц комментировать очевидную проблему.
18: Да, сейчас вот в моменте, что называется, очень проблема с нефтепродуктами.
19: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально и будете заправляться. Но вопрос в том, будут ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого за большие деньги куплена установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
16: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
20: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром» вот заправляет спокойно, 95-м. 26 литров.
21: Не пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
22: Но у меня бензин лично есть.
21: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
23: Вот берем, вставляем, и пошла заправка.
24: Так что бак почти полный, чуть не долил я, все окей.
25: Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
16: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
26: 4 утра. Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
27: Ёпарасоте, смотрите, какая пробка.
16: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам «Чет-нечет» введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
28: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
29: Сотый есть.
28: А, сотый сколько стоит?
29: 350 рублей литр.
16: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
30: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
16: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за 2 десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
19: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
16: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпромнефтехимсалават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся пока можно».
31: На заправке только в бак.
14: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
32: Здравствуйте.
14: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемого, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
32: Нет, конечно. Сейчас уже все, поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями пятилетней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех, он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, ну куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете, авторитарность, поскольку она в качестве, так сказать, Ultima Ratio, вот высшие добродетели используют силу, ну то есть в конце концов все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо. Да? Но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает. Да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело. Вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная, вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну вот сейчас вы показываете эту картинку, ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы, там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная, вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены, тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников. Там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария. Там просто вот негатив на негативе негативом погоняет. Поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
14: Для наших зрителей проговорю, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Но вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил: мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся, атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации, и, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
32: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными. Да? Далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она реальность, она здесь под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит, условно говоря, взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, вот, они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Ну, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить, ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту-то слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова, это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам, в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет? Да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали. Да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете своего поведения. Вот как-то так.
14: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». По сути, об этом он говорит и сейчас, и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает, якобы, по его мнению, как минимум, декларируемому, отображает мнение общества, и что вот оно тоже пытается сплотиться, а впереди выборы, именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
32: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждина, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которая, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос, и да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, да, посмотрите на ВЦИОМ. 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверия в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть 2/3 россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют. Да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Конечно, доверяете. доверяю. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, потом любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой, нельзя. Это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете. Да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мельканьян сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов
14: история с Надеждой, только... конечно, это тоже такая сама по себе любопытная. Простите, что я вас перебью. Поскольку, да, два выстрела от Минюста, еще от МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорочки в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус». И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
0: Ребят! Ребят! Ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
1: В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников изданий «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
2: Вполне плана в этом месяце так и не приступили.
3: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
4: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто-то, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
1: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Мурманского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
5: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
6: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги как и президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
7: Меня хотели обнулить, так как я владел о них информацией.
1: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые местные штурмы и вымогательство со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжело раненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые два пути по версии Мельниченко – это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая, в обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
8: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
1: Только пятый сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
0: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
8: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
1: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию СИБЭКО. Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
14: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, один хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
32: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут, да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы. Да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя. Вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем. Они закрывают глаза на долгосрочные перспективы. И, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонке, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам. Он пытается напомнить им о том, что, ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть. Перед нами стоит задача жить долго и счастливо. И для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взятия, так сказать, Константиновки или там Малотакмачки мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, ну, говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать. Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще, да? Вот о чем речь. Путин напрочь и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
14: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарату Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 14 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. На саммите коалиции желающих создана антибаллистическая коалиция. 21-й пакет санкций Европейского Союза против России пока не согласован. Дональд Трамп возобновил блокаду иранских портов и уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. На фоне топливного кризиса в России дорожают водка и говядина. Также сегодня.
3: Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. В прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, его убрали с занимаемой должности.
2: Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял насмех Кремль, комментируя увольнение Михаила Гусмана с поста заместителя генерального директора агентства ТАСС и признание иностранным агентом политолога Сергея Маркова. На состоявшемся в Париже саммите коалиции союзников Украины, известной как «Коалиция желающих», президент Украины Владимир Зеленский представил совместную с западными партнерами программу борьбы с российскими баллистическими ракетами, в рамках которой будут созданы новые системы противоракетной обороны с использованием ракет украинского производства. Зеленский особо поблагодарил за участие в саммите представителей компаний оборонной промышленности стран Европы.
4: Зараз в Украине бывает так, что мы...
2: В Украине сложилась ситуация, когда у нас недостаточно ракет для перехвата баллистических целей. Это факт. Именно поэтому мы начали новую антибаллистическую программу, которая объединяет политическое, государственное и промышленное направления. Эта программа должна обеспечить массовое производство антибаллистического оружия, соответствующих систем и ракет к ним. Мы назвали эту инициативу «Фрея». Сегодня состоялась первая учредительная встреча антибаллистической коалиции. Я благодарю всех друзей и партнеров за поддержку. Особенно важно участие европейских компаний, именно тех, кто производит критически важные компоненты для оборонных систем. У каждого из нас есть свои важные элементы, технологии и возможности. В Украине уже есть собственная ракета, но ракета — это лишь часть полноценной системы. Объединив наши усилия, мы сможем в течение следующих 12 месяцев создать эту ракету и всю систему, желательно в масштабах массового производства. Это и есть цель инициативы «Фрея». Это был Владимир Зеленский. Принимавший саммит президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Украина заказала 16 французских истребителей «Рафаль», которые должны поступить на вооружение ВСУ в 2028-2029 годах. Украина также получит лицензии на производство на своей территории ракет «Астер-30». Это зенитная управляемая ракета большой дальности, используемая в составе систем ПВО. Ракеты «Скальп-Эк» — это французско-британская авиационная крылатая ракета большой дальности, аналог ракеты «Шторм Шадоу», и AASM — это французский комплект высокоточного наведения и двигатель для авиационных бомб, превращающий обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы с увеличенной дальностью применения. Макрон также объявил, что союзники Киева договорились начать военные учения в соседних с Украиной странах в рамках подготовки многонациональных сил, которые могут быть развернуты в Украине после достижения достижения режима прекращения огня с Россией.
5: Мы полны решимости продолжать работу над гарантиями безопасности, которые станут основой справедливого и прочного мира. Первая основа этих гарантий – долгосрочная военная поддержка вооруженных сил Украины. Вторая основа – силы обеспечения безопасности, в частности, миссия поддержки Украины, МССУ, которые будут развернуты на море, в воздухе и на территории Украины после заключения соглашения о прекращении огня. Их исключительно оборонительный характер ни в коем случае не будет представлять собой угрозу эскалации или угрозу для других государств. Третья основа – мониторинг режима прекращения огня, подтверждающий нашу приверженность обеспечению необратимости прекращения боевых действий. Мы также будем поддерживать восстановление украинских сил, предоставление гарантий безопасности и достижение конкретного прогресса для страны, включая восстановление воздушного и морского сообщения. Кроме того, будут приняты меры для предотвращения нового нападения со стороны России и предусмотрены ответные действия в случае, если Россия решит вновь атаковать. Эти меры будут носить военный, экономический и политический характер. В этой связи сегодня мы приняли решение о проведении в ближайшие месяцы совместных учений. Они пройдут в странах, граничащих с Украиной, с целью проверки наших планов развертывания, а также демонстрации нашей готовности, решимости и надежности на суше, в воздухе и на море.
2: Говорил президент Франции Эммануэль Макрон. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не будет принимать участие в выработке гарантий безопасности для Украины после войны. В Кремле такой подход назвали тупиковым. Сегодня же агентство Bloomberg процитировало премьер-министра Болгарии Румена Радева, который заявил, что Болгария выходит из коалиции желающих. «Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал Радев. Из-за позиции Софии затягивается принятие 21-го пакета санкций Европейского Союза против России. Болгария, в частности, выступает против включения в санкционные списки патриарха Русской Православной Церкви Кирилла. Вот что по этому поводу заявила министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова-Чамова.
6: Эффективность экономических санкций в отношении такого лица, как патриарх Кирилл, не имеет ничего общего с Украиной, со способностью России продолжать войну. Давайте сосредоточимся на этой части санкций. Это не оценка его как личности. Какова роль санкций? Показать экономический эффект. Запрещение его банковских счетов или какие-либо другие санкции не повлияет на его способность продвигать что-либо в том или ином направлении.
2: Это была министр иностранных дел Болгарии Велеслава Петрова-Чамова. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сожаление по поводу того, что 21-й пакет санкций против России пока так и не одобрен, но надеется, что в скором будущем это все-таки произойдет. Каллас признала, что продолжающаяся война в Украине негативно сказывается на экономике стран Европейского Союза, но подчеркнула, что главная задача сейчас – прекращение войны.
7: Я сожалею, что нам не удалось достичь соглашения по 21-му пакету, хотя должна сказать, что мы были к нему достаточно близки. Поэтому наша основная цель по-прежнему заключается в усилении давления на Россию. Конечно, у государств-членов есть разные причины и разные подходы. Эта война продолжается уже много лет, и ее последствия затрагивают всех. Но наилучшим результатом для нашей экономики и для всех государств-членов стало бы завершение этой войны. Именно поэтому мы должны приложить все необходимые усилия в краткосрочной перспективе, чтобы добиться ее прекращения.
2: Это была глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она также выступила против недавнего решения Международного олимпийского комитета временно восстановить в правах Олимпийский комитет России. Каллас назвала это решение подарком режиму, который беспрерывно бомбит мирных граждан. Россия в последние дни усиливает натиск на подступах к городу Славянск в Донбассе, применяя новые виды вооружений, прежде всего беспилотников. Михаил Трач, командир батальона беспилотников систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани», в интервью радио «Донбасс Реали» отметил переброску в район боевых действий в населенном пункте Николаевка российских дронов типа «Судный день». Смотрите, одна из волонтерских инициатив Российской Федерации, движение «Судоплатовцы», названное в честь одного из советских разведчиков, вот в частности они занимаются производством дронов, в том числе модели «Судный день». Также существует Народный фронт, еще одна волонтерская инициатива. Через нее предоставляется финансирование на разработку российских отечественных проектов и поддержку местных инженеров Кулибиных. Подобные инициативы в Российской Федерации достаточно распространены. Они оказывают заметное влияние на ситуацию на фронте, поскольку поставляют значительное количество беспилотников, и они создают для нас серьезные проблемы. Подразделения получают поддержку в первую очередь от таких вот организаций, поскольку те обеспечивают практически полный цикл подготовки, занимаются разработкой и производством дронов, обучают операторов на базе своих фондов, а затем подготовленные специалисты отправляются в войска, подписывают добровольческие контракты, либо проходят службу в составе подразделений Вооруженных сил России. После этого они участвуют в боевых действиях и продолжают получать снабжение беспилотниками в рамках этих инициатив. Комментарий командира батальона беспилотных систем 30-й отдельной моторизованной бригады «Сапсани» Михаила Трача. Фрагмент эфира «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады портов Ирана и объявил, что Вашингтон будет взимать плату за обеспечение безопасности международного судоходства в Ормузском проливе. «Ормузский пролив открыт и останется открытым с Ираном или без него. Мы вновь вводим Иран блокаду, названную так потому, что она распространяется только на иранские суда и клиентов, связанных с Ираном. Все остальные страны смогут свободно пользоваться проливом, написал Трамп в социальной сети True Social. Позже Трамп в разговоре с телеканалом Fox News уточнил, что Вашингтон собирается взимать сбор в размере 20% от стоимости всех перевозимых грузов в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности судоходства. Трамп также уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана. Согласно Конституции США, у президента есть 60 дней на использование американских войск за рубежом без одобрения законодателей. Вот что Дональд Трамп заявил вчера в Белом доме.
8: Мы уничтожили их военный потенциал. Мы бьем по ним очень мощно. Еще вчера или позавчера у нас была достигнута договоренность. Все было согласовано. Но затем они отказались от нее, потому что обнаружили в соглашении что-то, что их не устроило. У них другой образ мышления, и мы не собираемся с этим мириться. Мы продолжим действовать и нанесем удар сегодня ночью. Мы уничтожим все их возможности, связанные с Ормузским проливом. Думаю, в итоге мы лишим их контроля над этой ситуацией. Все, что происходит, все их действия являются крайне глупыми и безответственными. Они ужасно обращаются с людьми. На данный момент, по нашим данным, они убили 52 тысячи протестующих. Возможно, число жертв еще выше, но уже подтвержденная цифра – 52 тысячи погибших протестующих. Это действительно ужасная ситуация. Однако мы очень быстро возьмем ее под контроль.
2: Это был Дональд Трамп. Американские войска продолжают наносить удары по целям в Иране. Иран в ответ атакует американские объекты в странах Персидского залива. Тегеран настаивает, что право контролировать судоходство в Ормузском проливе принадлежит ему. В связи с возобновлением боевых действий цены на нефть на мировых рынках вновь резко подскочили.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Объявленный в прошлую пятницу иностранным агентом политик Борис Надеждин, о задержании которого я вчера рассказывал, был отпущен из отделения полиции после составления на него административного протокола по статье о демонстрации экстремистской символики за пост, в котором присутствует фотография Алексея Навального. Надеждин также обязался явиться в суд в пятницу, 17 июля, на рассмотрение его дела. Вот как Борис Надеждин прокомментировал случившееся с ним.
9: Знаете, последнее время после выборов президента на вопрос «Как ваши дела, Борис Борисович?» я отвечал «Прекрасно. Я жив, на свободе, в России и даже не иностранный агент». К сожалению, когда я стал выдвигаться в Государственную Думу, собирать подписи, опять сильно напряг наше начальство. Вот боятся же они, что будет поддержка сумасшедшая, очереди, ну и так далее. В результате теперь уже эти вот мои параметры, жив на свободе в России и не иностранный агент, стремительно уменьшаются. Я надеюсь, что все-таки я останусь живым на свободе и в России.
2: Уже позже в разговоре с изданием агентства 63-летний Надеждин сказал, что опасается ареста и что в его семье обсуждается возможность его отъезда из России. Сегодня же суд в Петербурге арестовал градозащитника Ярослава Кострова, который собирается избираться в законодательное собрание города от партии «Справедливая Россия», тоже по статье о демонстрации экстремистской символики. Поводом для административного дела стала публикация в социальной сети ВКонтакте предвыборной листовки 2021 года с ссылками на Инстаграм и Фейсбук и с логотипами этих социальных сетей, официально в России сейчас запрещенных. Адвокат Кострова отметила, что дизайн этой листовки в 2021 году, когда этого запрета не существовало, утвердила территориальная избирательная комиссия. Между тем, вчера многие

0: 40 лет в России, но никогда связи с Азербайджаном не порвал. Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. Для тех, кто не знает, в прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме, он, по-моему, на том же месте и сидел, его убрали с занимаемой должности из организации, которой он посвятил не одно десятилетие, который по существу возглавлял и сделал очень много для того, чтобы ТАСС развивался как международное информационное агентство. У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году, но его я сегодня не вижу. Может, уже арестовали. Не дай бог, конечно, дай бог ему здоровья. Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос президента Азербайджана. А другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивные комментарии в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей, будь осторожен.
1: Это был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Алексей, к которому он обращался, это присутствовавший в зале российский политолог Алексей Наумов. Кремль на высказывание Алиева отреагировал довольно нервно, хотя и пытаясь не обострять ситуацию. Позицию Алиева по Украине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал неверной, а также подчеркнул, что Москва будет продолжать разъяснять, какая позиция правильная. А вот что Песков сказал о словах Алиева про Михаила Гусмана.
2: Что касается вот этих намеков, о которых вы говорите, ну, честно говоря, вряд ли кто-то может Михаила Соломоновича Гусмана считать пострадавшим. Уж такую блестящую карьеру, которую он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, который он имел в России, то уважение, которым он пользовался в России, вряд ли он имеет в Азербайджане, между прочим. Это я могу с уверенностью сказать. А что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена, существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий. Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения. Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода. И мы считаем, что мы должны всемирно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан.
1: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». В России на фоне продолжающегося топливного кризиса фиксируется рост инфляции, которая в июне в годовом исчислении уже превысила 6%. Но ее причины не только в этом самом топливном кризисе, рассказывает экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
3: Цены на топливо действительно растут опережающими темпами. Однако дорожают не только бензин с дизелем. «Коммерсант» проанализировал данные Росстата и оценил, какие продукты питания и напитки подорожали к 1 июля сильнее всего за последние 12 месяцев. На первом месте оказалась говядина, которая прибавила в цене 15,58%. Почему-то это совершенно не удивляет. Причем топливный кризис в этом росте цен, если и сыграл какую-то роль, то роль эта минимальна. Поголовье крупного рогатого скота в России сократилось за январь-март почти на 4%, а производство говядины упало за тот же период на 5,7%. Почему уважаемое деловое издание не пишет? Приводит лишь комментарий Минсельхоза, который сводится к тому, что дефицита мяса нет, а производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса. Вот, дескать, она и дорожает. Тот факт, что сокращение поголовья не сопровождалось ростом предложения мяса, а все получилось совсем наоборот, никак не комментируется. Так что человек, у которого из головы вылетели массовые забои скота в ряде российских регионов, остается в полном недоумении. На втором месте после говядины по росту цен российская скрепа и традиционная ценность – водка. Цена на нее за год выросла на 14,63% и опасно приблизилась к 1000 рублей за литр. И тут топливный кризис далеко не главный фактор роста цен. С 1 января акциз на крепкий алкоголь вырос в России на 18%. Кроме того, некоторое время назад Минздрав опубликовал данные, что в 2005 году количество алкоголиков впервые за последние 5 лет начало расти в Российской Федерации. Причем число людей с выявленным диагнозом алкогольная зависимость или алкогольный психоз подскочило сразу на 30%.

0: Помимо говядины и водки, двузначными темпами дорожали мороженое, рыба и яйца. И тут на топливный кризис все списать не очень получается. Хотя и исключительно на монетарные факторы этот рост тоже не спишешь. Впрочем, что-то подсказывает, что Совет директоров Банка России и не будет особо разбираться. Главным будут цифры по инфляции и инфляционные ожидания.
1: Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. И последнее. Сегодня, 14 июля, Франция отмечает день взятия Бастилии. Одни называют штурм Бастилии и освобождение содержавшихся в этой парижской тюрьме заключенных ключевым событием Великой Французской революции. Другие считают, что, в общем-то, ничего особенного в тот день не произошло. Но день взятия Бастилии сегодня, в любом случае, это главный национальный праздник Франции. В Париже прошел военный парад, в котором, кстати, принимали участие и подразделения украинской армии. Бастилия была взята штурмом 14 июля 1789 года, а 14 июля 1978 года из Советского Союза в Париж впервые приехал Дмитрий Савицкий, ставший потом корреспондентом «Радио Свобода», автором и ведущим, много лет выходившей на наших волнах передачи «29 минут джаза». Его воспоминаниями о том дне я и закончу сегодняшний выпуск.
2: В 78-м году в раскаленной синеве 14 июля не звонил телефон, а слово «имейл» еще не существовало. Пока «Форд Фиеста» катил из Орли, приближаясь к Орлеанским воротам, я и понятия не имел, что где-то по Елисейским полям маршируют войска, катят танки и цокают подковы конного оркестра Республиканской гвардии. Молодой, подтянутый президент все еще был у власти. Жескар д'Эстен принимал парад, но на залитых солнцем улочках надвигающегося Монпарнаса играл аккордеон, да из окон доносились голоса Брассанса, Бреля и Далиды. Париж тех первых часов благоухал свежесмолотым кофе, жимолостью, розмарином, чесноком и плавящимся асфальтом. Форд Фиеста нырнул в узкую улочку и причалил к ветхому четырехэтажному дому, которого давным-давно нет в помине. Как и той, ради которой я оставил Москву, родных и близких, русский язык в его живой подвижной форме и любимую крымскую деревеньку у подножья древней горы, моря, в которое мне довелось снова войти лишь через много лет с той противоположной стороны Северной Анатолии, которую мы так наивно пытались разглядеть в ясные дни с вершины Карадага. Вечером того первого 14 июля я был с подругой в латинском квартале на площади Контрскарп, круглой, уютной, на которой тогда еще не было фонтана, придуманного местной мэрией для того, чтобы покончить с лежанкой клошаров. На площади был устроен небольшой помост и играл квинтет, аккордеон, две гитары, контрабас и не слишком шумный ударник. Толпа, взрослые, дети, парочки, как здесь это называется, третьего возраста, танцевали, задрав головы к небу. Ближе к 11 над крышами повис салют, ветвистый, мерцающий, и площадь потонула в криках восторга.

неизбежный вопрос. Что изменилось? Наверное, все. От этой площади, от окон квартирки Хемингуэя, под которой нынче висит, наконец-то, мемориальная доска, от более солидной, явно мраморной, на почти соседнем, где жил Рене Декарт, от улочки Муфтар, столько потерявшей домашнего, живого, деревенского, постепенно превращающейся, как и весь Париж, как и вся Франция, в гигантский Диснейленд, дворцов, замков, камамбера, петухов в вине, розового провансальского и неизбежного кусочка сахара, анканар, обмакнутого в кальвадос, кальва. Все это перекочевало в гиды на всех языках планеты, превратилось в инструкцию по пользованию Парижем, где, конечно, есть и глава «День Бастилии». Само собой, никакие народные массы эти угрюмые башни Бастилии не брали. Горстка уголовников да парочка сумасшедших были прописаны в этом каземате. И лишь пьяный гвардеец решился пойти на приступ, потащив за собой любопытных и неизбежных мародеров, которые, кроме прочего, уничтожили бесценный архив крепости. Все это я выучил наизусть, как и сам город, страну, как и местные кукареку, неизбежное бахвальство, мифотворчество, страсть к фабуляции, любовь к историческому маскараду и политической оперетте. В день Бастилии, поздно вечером или ночью, звонят друзья из Москвы, из Питера, из Еревана. Самое удивительное, они звонят, чтобы поздравить меня. Поздравить с чем? С собственной Бастилией. Но в том-то и дело, что я не бежал от режима. У меня было просто назначено свидание в Париже. И здесь нет преувеличения. То, что я добрался до Орли, а от Орли до Монпарнаса – случайность. Я все же не был выездным. 3 года в Томске 7 играли свою роль, допросы в Лефортово, наверное, тоже. Но генерал Зотов, которому меня привели по большому блату, сказал, что виза будет ровно через месяц и что из Парижа ему нужно то-то и то-то. Если память мне не изменяет, я прочитал о расстреле генерала Зотова в начале 80-х в Риме Herald Tribune 5-7 коротких строк. Взятки, погоны, авир, визы. Что оставляешь в Шереметьево, покидая паспортный контроль? Покидая, как кажется, навсегда. Себя самого, наверное. Взъерошенного, растерянного, передвигающегося по этим коридорам сна с сумкой, в которой неизбежный набор отъезжанта. Банка икры, 3 шелковых шали в крупных цветах, икона, на которую таможенник и не взглянул. Дали добро. Да литр пшеничный, купленный уже в дьюти-фри на новенькие неизвестные деньги. Ну а со стороны Бастилии, со стороны площади Бастилии, ибо там я и поселился после Монпарнаса, который истлел, превратился в фиаско за какие-нибудь 3 дня, со стороны Бастилии началась своя отдельная жизнь, другая, с нуля, с ничего. Началась с уроков, уроками и продолжается, так что спасибо.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Бродвей, 1775. Подготовили и ведут программу Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Это последнее участие Довлатова в бродвейской программе. Эфир 17 августа 90 года.
7: Говорит «Радио Свобода». В эфире «Бродвей, 1775».

0: It is Saddam who invaded an Arab state, and it is he.
1: Америка и события на Ближнем Востоке.
2: We're returning to normal operations.
3: Бунт в нью-йоркской тюрьме.
4: Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you.
1: С днем рождения, Кенни Роджерс. И другие темы в программе «Бродвей 1775».
3: Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
5: Визит короля Хусейна в Соединенные Штаты. Переброска иракских войск к границам Саудовской Аравии. Как и все, что связано с Ближним Востоком, остается в центре внимания американской общественности. Что думает о ближневосточном конфликте средний американец? С этим вопросом я по традиции обратилась к первому прохожему, которого остановила на углу Бродвея и 57-й улицы, рядом с нашей редакцией. На этот раз это была молодая женщина, эмигрантка из Аргентины.
6: My name is Monica Dominguez, and I think it's really dangerous and sad what's going on.
5: Меня зовут Моника Домингес, представилась девушка. Я думаю, что ситуация становится действительно очень опасной. Сначала мне казалось, что это скоро кончится, уладится как-то. Но с каждым днем проблема все усложняется. Я надеюсь, что конфликт на Ближнем Востоке в конце концов разрешится. Мы все так думаем. Этот человек, я имею в виду Саддама Хусейна, очень жесткий человек. Все так думают. И наш президент Аргентины тоже послал туда людей. Я считаю, что каждая страна должна принять участие в разрешении этой проблемы. Оно того стоит, потому что мир на земле в опасности.
3: Это было высказывание иммигрантки из Аргентины Моники Домингес. А вот голос официальных кругов. Представитель Госдепартамента Ричард Бучер.
1: Американскому послу в Кувейте было предложено в течение 2 часов собрать всех американцев в здании международного отеля в центре города Кувейта напротив американского посольства. Иракские власти объясняют эту меру требованиями безопасности американцев. Посол заявил, что собрать всех за 2 часа практически невозможно. Он потребовал более подробных объяснений и еще раз напомнил иракским оккупационным властям об их полной ответственности за жизнь и безопасность американцев, находящихся на их территории.
3: В своем выступлении в Министерстве обороны Соединенных Штатов президент Буш сказал:
0: And today the brave American and allied forces are keeping watch along the sands and off the shores of.
1: Сегодня американские солдаты и союзные войска стоят на посту в песках и у берегов Саудовской Аравии. Они служат делу справедливости и свободы, делу, которое поддерживает весь мир. Саддам Хусейн пытается убедить всех, что его оккупация дружественно-арабского государства, оккупация, которая никак не была спровоцирована, является борьбой арабов с американцами. Это неверно. Саддам Хусейн лжет своим соседям. Это Саддам Хусейн вторгся в чужую страну и теперь грозит другим арабским государствам. Мы же, в отличие от него, протягиваем нашим арабским друзьям руку помощи в тот момент, когда они в ней нуждаются.
0: Саддам between the haves and the have-nots.
1: Саддам пытается убедить нас, что он начал борьбу неимущих против имущих, то есть против богатых. И это неправда, потому что Ирак как раз имущий. Ирак обладает вторыми по величине после Саудовской Аравии запасами нефти. Но из-за разрушительной политики войны, войны против других мусульманских стран, Хусейн превратил богатство своей страны в бедность. И именно население Ирака страдает больше всех из-за территориальных амбиций Саддама Хусейна.
0: Our action in the Gulf is not about religion.
1: Наши действия в районе Персидского залива объясняются не разницей религии или культуры, и не корыстью, как пытается убедить всех иракский лидер. В районе Персидского залива мы боремся сейчас с агрессией и защищаем суверенность наций. Мы боремся, чтобы показать, что мы держим свое слово и не бросаем друзей в беде. Мы отстаиваем не только свои национальные интересы, но мир и стабильность на земном шаре.
0: And it is about our own national security interests and ensuring the peace and stability of the entire world.
3: Это был голос президента Соединенных Штатов Джорджа Буша.
1: Вы знаете, Марина, когда я жил в Советском Союзе, политика была как бы отдельно, а жизнь тоже отдельно. Какой-нибудь карибский кризис на моих личных обстоятельствах никак не отразился. Ну, Кеннеди с Хрущевым поссорились, а я как бы ни при чем. Иное дело теперь. Произошли события в Персидском заливе, и вот я подъезжаю к бензоколонке, и нужно платить $1.50 за галлон. А может, уже и больше, я 2 дня не заправлялся. Кто-то нахмурился на Ближнем Востоке, а у меня увеличиваются расходы. В газетах пишут, что нефтяные компании нагнетают спекулятивные цены, пользуясь кризисом в Персидском заливе. И вот я обращаюсь к нашему вашингтонскому корреспонденту Виктору Щукину. Скажите, Виктор, наше родное правительство защитит нас, наконец, от этого спекулятивного бума? Или мы скоро начнем платить за бензин в 2 раза больше, чем до начала авантюры Саддама Хусейна?
7: Правительство, конечно, вмешается в определенный момент и установит контроль над ценами. Но пока администрация Буша считает, что увеличение цен оправдано экономическими соображениями. Ведь нефтяным компаниям приходится сейчас платить за нефть гораздо дороже, чем до начала кризиса. Кроме того, учтите, цены растут не только в результате того, что уже произошло, но и в предвидении дальнейших событий. Это, кстати, одна из важнейших характеристик рынка. Учтите также, что американцы платят за бензин гораздо меньше, чем в Западной Европе или Японии.
1: Ну да, но и машины у американцев намного мощнее, и они потребляют чуть ли не в 2 раза больше бензина, чем европейские или японские машины.
7: Знаете, это не совсем так сейчас. Лет 10 назад американские машины действительно потребляли в 1.5-2 раза больше бензина, чем японские и европейские. Но после нефтяного кризиса середины 70-х, конца 70-х годов начался заметный сдвиг. Американцы постепенно тоже стали отказываться от привычки ездить на больших и мощных машинах. Недавно в печати были приведены интересные показатели, характеризующие эффективность американских легковых автомашин. В 70-е годы американский легковой автомобиль расходовал в среднем 20 литров бензина на 100 километров. Сейчас эта норма понизилась до 12 литров. Соответственно, уменьшилась и стоимость эксплуатации машины. Ну, например, в 70-м году на 100 километров легковая машина расходовала бензина и смазочных масел на $6, а сейчас только на 3.
1: Все это, конечно, утешает, но я знаю одно. Я плачу сейчас за бензин гораздо больше, чем 2 недели назад.
7: Вы знаете, если не считать последней вспышки цен, связанной с кризисом в Персидском заливе, то на самом деле вы платите сейчас за бензин не больше, чем 3-4 года и даже 10 лет назад. По расчетам Американского нефтяного института, цены на бензин в течение последних 15 лет росли примерно с такой же скоростью, как наша с вами зарплата. Таким образом, если пересчитать цены на бензин и нашу зарплату в постоянных ценах, то получится, что мы пока ничего не проиграли.
1: Ну, а если в результате кризиса в Персидском заливе цены на бензин подскочат еще в 2 раза, тогда что вы скажете?
7: Тогда я скажу, что наше правительство, безусловно, вмешается и установит контроль над ценами.
3: События на Ближнем Востоке как-то особенно оттеняют значение той годовщины, которая сейчас отмечается у нас в Нью-Йорке. Я имею в виду 50-летие битвы за Англию. В 15 минутах ходьбы от нашей редакции на реке Гудзон пришвартован авианосец «Интрепид», где организован музей военно-морских сил Соединенных Штатов. Несколько дней назад здесь открылась выставка, посвященная этой годовщине. Передаю микрофон Эмме Ореховой.

0: I have never promised anything about blood, tears, toil, and sweat.
1: This is a compression of words, spoken by Sir Winston Spencer Churchill, born in 1874.
2: Эти слова Винстона Черчилля звучали, когда я вошла на выставку, посвященную 50-летию битвы над Англией. Сопровождающий меня научный сотрудник музея Джерри Робертс рассказывает.
3: What we've done here aboard the Intrepid Museum is created the portion of the London subway system, where thousands of Londoners spent many evenings.
2: Мы попытались восстановить здесь лондонское метро, где во время битвы над Англией жители города проводили почти каждый вечер. Лондон оказался счастливее многих других европейских городов, имея достаточно большие бомбоубежища, которые были построены в системе метро. Семьями люди вечерами спускались в метро, приносили с собой спальные мешки, еду. Кроме этого, мы включили в экспозицию модели самолетов, которые участвовали в битве за Англию. Английские, итальянские и немецкие. А здесь, за стеклом, вы видите восстановленную сцену разрушенного бомбежкой лондонского дома. И рядом униформу солдат, участвовавших в тушении пожаров. Скажите, мистер Робертс, а как называются фильмы, которые идут во время экспозиции выставки? Мы показываем два кинофильма. Один Франка Капра «Битва за Англию», сделанный, кстати, в 1940 году. И был он показан в Америке в то время, чтобы вызвать в американцах сочувствие к англичанам. И другой фильм, английский, сделанный уже в 70-х годах, тоже под названием «Битва за Англию».
3: Then the other movie we're showing is the British movie Battle of Britain, which was produced in the early 1970s.
2: Поднявшись на верхнюю палубу авианосца Intrepid, я встречаю мужчину лет 60 с двумя девочками-подростками. Показывая на самолеты, он что-то тихо рассказывает им. Я знакомлюсь с ними. Оказывается, что мистер Джек Гуин привел своих внучек в музей не только для того, чтобы показать им выставку, посвященную битве над Англией, но и вспомнить другое событие – капитуляцию Японии 45 лет назад. Скажите, мистер Гуин, а вы помните день, когда Япония объявила о капитуляции?
4: I mean, I lived in New Jersey on a farm in the country, and you know, everybody just stopped work, and everybody was exuberant and just.
2: Я жил в это время в Нью-Джерси, в маленьком городке. Все в этот день остановили работу, и все были рады, что наконец-то ужас войны закончился. Все были счастливы. А что вы делали в этот день, вы помните? Мы вскочили в машину и просто поехали по городу. Все люди вышли на улицу, обнимаясь и целуясь друг с другом. А Нью-Йорк просто обезумел. На Таймс-сквер, например, делало что-то невероятное. И я уверен, что то же самое было и в России. Все были счастливы и удовлетворены. Ну, а вы наверняка слишком молоды, чтобы помнить это.
4: I'm sure it was that way in Russia, too. I mean, everybody was happy and pleased. And you're too young to remember it, aren't you?
5: Yeah, that's right.
4: I'm not. I remember.

0: Говорит Радио Свобода. В эфире Бродвей 1775. Передачу ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. В нью-йоркской тюрьме на Рикерс-Айленд произошел бунт заключенных. Бунт был ответом на начавшуюся ранее забастовку тюремных надзирателей. 3 часа заключенные Рикерс-Айленд удерживали под своим контролем один из тюремных корпусов. Результатом подавления бунта, когда насилие применялось, похоже, с обеих сторон, оказалось 162 раненых. 35 заключенных и 12 охранников получили тяжелые увечья. Один заключенный находится в критическом состоянии. Мэр Динкинс назначил следственную комиссию, которой предстоит определить причины бунта, а также степень виновности надзирателей, которые по поступившим сведениям избивали заключенных уже после подавления бунта. Наш репортер Раиса Вайль связалась по телефону с администрацией тюрьмы.
1: Заместитель комиссара Нью-Йорка в управлении по связям с общественностью Руби Вайес прежде всего сообщила мне, что въезд на территорию тюрьмы на Райкерс-Айленде, пока там работает специальная комиссия по расследованию происшествия, запрещен даже журналистам. По телефону из нашей студии я спросила ее, связаны ли как-то условия жизни заключенных на Райкерс-Айленде с беспорядками на острове.
2: Нет, причина была вовсе не в этом. Но сначала небольшая справка. В Нью-Йорке около 20 тысяч заключенных. У нас 15 тюрем, и 9 из них находятся на Райкерс-Айленде. Так что это целый тюремный комплекс, и здесь отбывают срок около 14 тысяч заключенных. 60% тюремных помещений – это огромные комнаты, в которых живут по 50-60 человек. Остальные 40% – одиночные камеры. Все наши, так сказать, подопечные получают одинаковое трехразовое питание. Само собой, что при каждой тюрьме есть библиотеки. Свежие газеты, журналы, художественная литература – все это к услугам заключенных. Библиотекой имеют право пользоваться все. Некоторые заключенные работают, некоторые участвуют в различных программах. Например, если хотят, то могут продолжать здесь свое образование или пройти курс по излечению от алкоголизма, наркомании. В специальных помещениях есть телевизор. Мы называем это комнатой встреч.
1: А простите, что еще? Какие-нибудь концерты, может быть, кино?
2: Давайте не будем забывать, что это все-таки тюрьма. Как вы знаете, телевизор – это минимум 13 каналов. Мне кажется, что этого достаточно. Это ведь не увеселительное заведение. Что касается питания, то думаю, что в Нью-Йорке есть люди, которые поменялись бы местами с нашими обитателями. Завтрак, обед и ужин. В меню каждый день молочные продукты, мясо или рыба, всегда овощи, фрукты.
1: Тюремные надзиратели и охрана утверждают, что начали забастовку, потому что они все время подвергаются оскорблениям, а иногда и открытым нападениям со стороны заключенных. В связи с событиями на острове часто упоминается так называемый «закон Тейлора». Расскажите, пожалуйста, что это за закон?
2: Закон Тейлора – это акт, оговаривающий, что государственные и городские служащие не имеют права на забастовку, а в нашем случае еще и не имеют права применять силу по отношению к заключенным, даже если те явно нарушают тюремный режим. Получается, что у преступников есть все права, а у тех, кто их охраняет, никаких.
1: Похоже, что в данном случае ваша охрана решила обойти закон Тейлора. Во-первых, они устроили забастовку, а во-вторых, жертвы были с обеих сторон. Так что силу применяли здесь и те, и другие. Ну, а что было потом?
2: Все началось с того, что несколько человек, я имею в виду заключенных, забаррикадировали свои помещения и стали громить там все подряд. Кровати, стулья, столы. Их примеру последовали остальные арестанты, и вскоре вся тюрьма была охвачена каким-то безумием. Их уговаривали, предупреждали, все бесполезно. Они продолжали буйствовать.
1: А что вы собираетесь делать дальше? Как будет улаживаться этот конфликт?
2: Проблема во многих отношениях уже решена. Беспорядки закончились, инвентарь исправлен или привезен новый. Охрана и сотрудники городского управления исправительных учреждений уже вернулись к исполнению своих обязанностей. Специальная комиссия занимается сейчас расследованием этого происшествия. А Райкерс-Айленд возвращается к нормальной жизни. Мы продолжаем свою работу.
3: To normal.
0: Сережа, я замечаю, что вот создается впечатление, будто все самое страшное всегда происходит в Нью-Йорке. А между прочим, вот что случилось недавно в нашей уютной зеленой столице, в Вашингтоне. Там сам мэр города предстал перед судом по обвинению в употреблении наркотиков. Правда, по большинству пунктов обвинения Марион Берри был оправдан. Вот в связи с вердиктом присяжных по этому делу я позвонила в Вашингтонское бюро «Радио Свободы» нашим коллегам, которым ближе, конечно, события в столице, и поговорила с корреспондентом Кевином Фолли. Мистер Фолли, каково ваше мнение о Мэрионе Берри как о мэре? Он был хорошим мэром?
3: Well, he was the mayor of Washington, has been the mayor of Washington, I believe, for almost 12 years.
4: Ну, прежде всего, Берри был мэром Вашингтона 12 лет. При нем открылось много новых предприятий. Строительный бум в городе был по большей части его заслугой. А строительство дало тысячи новых рабочих мест и увеличило доход города от налогов на недвижимость. Кроме того, это строительство вдохнуло новую жизнь в даунтаун, деловую часть города, которая до этого была в запустении. Берри ввел для удобства населения некоторые новые виды городского обслуживания. И, в общем, вероятно, хорошо справлялся со своими обязанностями все три срока своего правления. Но к концу последнего срока люди начали жаловаться на увеличивающуюся преступность в Вашингтоне. Проблемы действительно серьезные. Выросло потребление наркотиков, выросла статистика убийств, особенно убийств, имеющих отношение к торговле наркотиками. И в городе не хватает служб скорой помощи и полиции. Так что жалобы были и на ухудшение самых необходимых населению городских служб.
0: Мистер Фолли, но почему Берри был так популярен в Вашингтоне? Его популярность распространялась только на черное население?
3: Well, Washington's population is predominantly black, I believe. It is more than 60%.
4: Дело в том, что вообще население Вашингтона в основном черное, более 60%. Берри очень обаятельный человек, прекрасный оратор, и у него масса почитателей и последователей. Не только те, кто работал с ним под его началом, но и те, кто участвовал в его предвыборных кампаниях. А вот среди оппозиции как раз не было единства. Надо еще учитывать, что большинство политически активного населения столицы — демократы. Они здесь гораздо сильнее, чем республиканцы, так что Берри понимал, что у него все шансы быть переизбранным.
0: Что вы думаете о вердикте суда над Мэрионом Берри?
4: Я могу выразить только свое личное мнение. Я думаю, что на суде было представлено достаточно свидетельств, чтобы вынести мэру гораздо более суровый приговор.
0: А считаете ли вы возможным, чтобы вот сейчас, когда в стране идет настоящая война, война с наркотиками, человек, употребляющий наркотики, получил место в городском совете, на которое сейчас претендует Берри.
4: Ну что можно сказать? Сейчас мэр заявляет, что он собирается изменить свою жизнь, свои привычки. Он ведь не признал себя наркоманом, он только признал, что имел склонность к наркотикам, что у него бывали проблемы. Ну, в общем, он может быть избран в городской совет, и я почти уверен, что это возможно. Он очень популярен.
0: Так вы думаете, что он и до сих пор популярен?
4: О да, без всякого сомнения. Это видно из того, сколько сочувствующих каждый день подбадривают его и заявляют, что они снова готовы избрать его мэром. Да, он все еще популярен.
3: Definitely, I think it was proven by the number of people who turned out every day to cheer him on. Yes, he is very popular.
5: И вот я вам должен сказать, Марина, что в отличие от многих своих соотечественников, русских эмигрантов в Нью-Йорке, я очень рад за мэра Мэриона Берри, что он был фактически оправдан. Его признали виновным по двум пунктам из 14, это означает фактическое оправдание. Заметьте, те из американцев, кто слегка заражен недугом расизма, любят задавать друг другу такой, я бы сказал, сакраментальный вопрос. Что бы ты стал делать, если бы твоя дочь влюбилась в негра? Когда этот вопрос задали Альберту Эйнштейну, тот ответил: «Я бы захотел познакомиться с женихом». Когда Василия Аксенова в одном интервью спросили: «Вы могли бы жениться на негритянке?» Аксенов ответил: «Куда уж мне? К чему я клоню?» Оказавшись в эмиграции, многие выходцы из Советского Союза неожиданно приобщились к худшему, что есть в Америке, к расовым предрассудкам. Негров у нас в районе, в Форест-Хиллсе, где много русских, называют шварцами, чебурашками, чернобылями и даже черненками. И это, должен сказать, свинство. Когда в нашем доме поселилась первая негритянская семья, Джим Уоррен с красавицей женой и двумя дочками, иммигранты страшно всполошились, и даже пожилая тетя Фрида опасалась изнасилования. Тщетно, заметьте. Уоррен – бухгалтер, его жена Рэйчел – учительница. Они деликатные, интеллигентные, сердечные люди. Вообще-то все американцы знают, что если уж негр интеллигентен, то он интеллигентен безмерно, изысканно, с особым присущим неграм артистизмом и изяществом. Короче, Мы быстро подружились вот с этой семьей Уорренов, с его женой, и при встрече я ему задушевно напевал: «Ты не вейся, черный Уоррен». А он, встречая нас с дочкой Катей, также задушевно напевал: «Выходила на берег Катюша». Опять же, к чему я клоню? Мэр Вашингтона, Мэрион Берри, оказался в серьезной ситуации, столкнулся с серьезными личными проблемами: наркотики, женщины и так далее. Он публично просил прощения у жены и своих избирателей. Это необычайно импозантный, привлекательный, явно умный человек. Я сам грешный. От души желаю ему выкарабкаться из всех его проблем. Хороший ли он мэр? Вот что существенно. Соответствует ли он, как говорится, занимаемой должности? Но это мое личное мнение. А вот, так сказать, правовой, объективный комментарий. У микрофона наш юридический обозреватель, адвокат Инна Файнсон.
6: Дело в том, что для того, чтобы вынести приговор, 12 присяжных заседателей должны единогласно принять решение, виновен или невиновен. В деле Берри присяжные пришли к согласию только по поводу двух пунктов обвинения. Они признали мэра виновным в употреблении наркотиков в ноябре 1989 года и невиновным в употреблении наркотиков в сентябре 1988 года. По поводу остальных пунктов присяжные были не в состоянии уговорить, убедить друг друга. После 8-дневного заседания 9 женщин и 3 мужчин, из них 2 белых и 10 черных, как и сам мэр Берри, пришли к выводу, что их разногласия неразрешимы, что они в тупике и единогласного решения не примут, сколько бы ни заседали. Такая ситуация называется «hung jury», переводя дословно «подвешенные присяжные», и она дает прокурорам право назначить новый судебный процесс по поводу неразрешенных, оставшихся висеть в воздухе, обвинений. Получилось, что двухмесячный судебный процесс был почти что пустой тратой времени. Такой результат – это специфика института присяжных заседателей, институт, который периодически критикуют за неэффективность, называют историческим анахронизмом. Но, тем не менее, суд присяжных заседателей является конституционным правом каждого обвиняемого, которому грозит тюремный срок более чем на 6 месяцев. Система присяжных заседателей пришла в Америку из Англии. Идея в том, чтобы приговор был вынесен 12 простыми, но честными и беспристрастными людьми на основании только той информации, которую им предоставят во время суда. Кстати, почему именно 12 присяжных, никто не знает, просто так исторически сложилось. Система присяжных заседателей основана на вере в среднего простого человека, в его здравый смысл и в его умение оценить достоверность свидетельских показаний. Между прочим, после окончания дела Берри присяжные сказали, что кое-кто из свидетелей обвинения не вызвал доверия. Каждый уголовный процесс начинается с выбора присяжных. Обе стороны, прокурор и адвокат, задают потенциальным присяжным вопросы с тем, чтобы убедиться в их непредвзятости, в беспристрастии каждого из них. Идеальный присяжный заседатель ничего не знает о данном деле и о подсудимом, а также не имеет никакого отношения к юриспруденции и правовым органам. От выбора присяжных зависит многое, так как в действительности идеальных присяжных почти что не существует, особенно когда речь идет о таком нашумевшем деле, как дело мэра Берри. Конечно, все жители Вашингтона знают, кто он такой, и у многих он пользуется, или во всяком случае пользовался, огромной популярностью. После того, как присяжные отобраны, начинается своего рода драма, поставленная прокурором и адвокатом защиты. Это сам судебный процесс, когда вызывают свидетелей и представляют всевозможные улики. Невероятно важную роль в этом процессе играет судья. Он отвечает за то, чтобы судебный процесс был разыгран исключительно по правилам, чтобы свидетелям не был задан ни один неподобающий вопрос, чтобы ничто, кроме судебных показаний, не повлияло на решение присяжных. Для этого во время суда над мэром Берри присяжные были изолированы от внешнего мира, жили в отеле без газет, без радио, без телевизора. Сам процесс заседания присяжных тайный. Никто, кроме них, не должен знать, что они обсуждают, как голосуют и на чем основывают решение. Иногда, правда, после вынесения приговора присяжные соглашаются приоткрыть тайну и рассказывают, например, о том, какой факт явился решающим, или как разделились мнения, кого пришлось убеждать дольше всех. Кстати, в случае мэра Берри прокурорам очень бы хотелось узнать, как и почему разделились голоса присяжных по поводу неразрешенных пунктов обвинения. Это помогло бы прокурорам решить, имеет ли смысл затевать новый процесс над мэром, не приведет ли он и новых присяжных в тупик.

0: говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова. Наша следующая рубрика «Советские гости на Бродвее 1775». Сегодня это корреспондент литературной газеты в Нью-Йорке Николай Васильевич Огнев. С ним беседует сотрудник нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Игорь Шихман.
1: Человек, которого я хочу представить, на мой взгляд, имеет прямое отношение к нашей программе «Бродвей 1775». Дело в том, что он живет в нескольких кварталах от нашей редакции на углу Бродвея и 62-й улицы. Так что его нью-йоркская жизнь, по сути дела, проходит на Бродвее. Николай – профессиональный журналист-международник. С сентября прошлого года приступил к работе в Нью-Йорке.
2: Игорь, с ноября.
1: Извините, Николай. Мне кажется, что это срок вполне достаточный для журналиста, чтобы освоиться. Николай, первый вопрос. Как вы относитесь к Бродвею?
2: Вообще отношение к Бродвею у меня своеобразное. Когда ехал сюда, начитался всякой литературы, да и вообще-то мы с детства о Бродвее читали в школе.
1: Я так понимаю, что вашему восприятию в определенной мере мешали стереотипы, которые были созданы в советской прессе.
2: Не сказал бы. Мне просто Бродвей казался широкой, светлой, блестящей улицей, с массой иллюминации, рекламой, очень красивой улицей. Но вот то, что я увидел, несколько разочаровало меня, понимаете ли. Бродвей не настолько широкая улица, не настолько Уэй этот и широкий.
1: Значит, у вас отношение к Бродвею пессимистическое?
2: Нет, я бы не сказал. Понимаете ли, меня покоряет все-таки населенность Бродвея. Разноликость, разнорасовость.
1: Вы уже писали в свою газету о Бродвее?
2: О Бродвее вот я не писал, понимаете ли.
1: Ну, а если придется писать, о чем вы напишете, если не секрет?
2: О перекрестке 42-й улицы и Бродвея. Это злачное место, как вы знаете, и как чувствуют себя не очень уютно в этом месте даже сами американцы. Я бы вот эту тему затронул. Просто проблема Бродвея.
1: Вероятно, эта проблема актуальна и для улиц многих советских городов.
2: Так бы рассказал я о красоте именно вот этой части Бродвея, где мы живем. Прекрасно в архитектурном отношении разнообразие. Исключительные небоскребы, вроде бы коробки длинные, но они индивидуальности. Вот на это бы я обратил внимание.
1: Скажите, а у вас появился уже в Нью-Йорке какой-то свой излюбленный уголок?
2: Да, у меня есть любимый уголок. Это Центральный парк, где мы с семьей кормим белочек. Почти каждый день ходим туда.
1: Ну, а как ваши семейные, жена, дети, дочки ваши уже привыкли к Нью-Йорку?
2: У меня младшая дочь сначала бунтовала, ей не понравился Нью-Йорк, она тосковала о Мехико. Старшая приехала полтора месяца назад и сказала через неделю: «А ты знаешь, я как будто бы здесь всегда жила».
1: То есть можно сказать, что для семьи Огневых адаптация уже прошла в Нью-Йорке?
2: Я могу с уверенностью сказать, что для семьи Огневых, для женской половины, у нас только один я мужчина, остальные женщины, адаптация прошла благополучно и успешно. Я пока еще не совсем чувствую себя на своем месте.
3: Николай Васильевич Огнев, корреспондент Литгазеты, двойной, можно сказать, тезка довольно известного писателя Николая Васильевича Гоголя, симпатичный и доброжелательный человек. Если бы я жил, как и он, на Линкольн-Плаза, где квартира стоит $2500 в месяц, я бы тоже был полон доброжелательности. Я плачу за квартиру в Форест-Хиллсе $456 и считаю, естественно, что это много. И машину я купил почти новую, так и было указано, like new, за 2750. А у Коли Огнева машина за 18 тысяч, при том, что мой начальник, человек вполне солидный и уважаемый, только что купил новую Хонду за 9. В общем, две категории людей, я заметил, живут при коммунизме. Американцы в Москве и советские служащие в Нью-Йорке.
0: Ну, с коммунизмом, Сережа, я советую вам быть поосторожнее. Во всяком случае, у постоянного участника наших передач Саши Генниса есть свое мнение о советских гостях в Америке и об американцах в Советском Союзе.
4: Встречаться по долгу службы и так для собственного удовольствия советскими гостями мне приходится чуть ли не ежедневно. В последние годы контакты между Россией и Америкой стали столь обширными, что, воспользовавшись этой ситуацией, я перезнакомился чуть ли не со всей советской интеллигенцией. За это время уже успел выработаться определенный ритуал таких встреч. Доброжелательный, откровенный разговор за рюмкой, во время которого мы что чаще расспрашиваем их, они что реже нас. Естественно, за сотню таких бесед у меня накопились какие-то впечатления, главное из которых – ощущение легкого недоразумения. В общем-то, мы хорошо понимаем друг друга. У нас общие взгляды на мир, на литературу, искусство и, конечно, на перестройку. Но когда дело доходит до деталей, всегда остается легкий осадок недоумения. Вкратце, дело в том, что гости, на мой взгляд, неумеренно ругают советскую жизнь и неумеренно же хвалят жизнь американскую. Понятно, что представление об американской жизни у советских посетителей складывается несколько превратное, подслащённое гостеприимством. С другой стороны, и мы, беседуя с гостями, получаем искаженные ощущения от жизни в Советском Союзе. Сколько бы нам ни рассказывали о бедах и тяготах перестроечной России, недоуменные вопросы остаются. Причем остаются из элементарной вежливости незаданными. Ну, например, каким образом известный поэт умудрился трижды за год посетить Соединенные Штаты? И это при кризисном состоянии экономики. Я вот не испытываю такого бюджетного дефицита, как советские финансы, но позволить себе трижды слетать в Европу – это чересчур. Даже если учесть, что на заграничные отпуска я уже спустил одно небольшое состояние. Конечно, завидно. Тут скрывать не приходится. Но еще больше я завидую досугу. Каким образом наши советские гости могут выгадать время на трехмесячный американский вояж? На Западе такими отпусками располагают либо безработные, либо пенсионеры. Я вот годами оберегаю свой статус, так сказать, свободного художника. И что же? Чтобы отдохнуть две недели, мне приходится готовить в редакции такой задел, что не продохнуть. К тому же подозреваю, что если бы без меня обошлись три месяца, то начальство могло бы всерьез сомневаться, стоит ли мне возвращаться вовсе. Беседуя с советскими людьми в Америке, обычно это писатели, журналисты, редакторы, деятели искусства, мы всегда выслушиваем их жалобы на то, как в России никто не хочет работать. К собеседнику это, конечно, не относится. Но меня, профессионального журналиста, просто не может не поражать тот щадящий режим, который позволяет гостю бросить свое ремесло, свое рабочее место на несколько месяцев. При всем том, мы в их глазах выглядим богатыми американскими дядюшками. С домами, машинами, счетом в банке. Действительно, мне в голову не приходит жаловаться. Завидовать, как я уже говорил, дело другое. Я, конечно, страшно рад, что благодаря перестройке мы, иммигранты, смогли встречаться с советскими коллегами. Однако, не без затаённого злорадства, я каждый раз отмечаю, что встречаемся мы все еще в разном качестве. Советские гости приезжают в Америку посланцами своей державы. За ними целая страна, огромная, еще недавно опасная. Представляют они в первую очередь, конечно, себя, но еще и весь Советский Союз, перестройку, гласность, Горбачева. Может быть, и помимо своей воли, но так уж сложились обстоятельства, что, скажем, советский писатель попадает в Америку не просто писателем, но и общественным деятелем, посланцем. Так уж тесно в Советском Союзе срослась культура и государство, что чуть ли не в каждом советском госте Америка видит партнера по переговорам. Зато когда в Соединенные Штаты приезжает француз, англичанин, японец, он представляет, как, кстати сказать, и мы, иммигранты, только самого себя. Его родина стоит в стороне от этих неофициальных контактов. Со временем ситуация неизбежно изменится и, увы, в худшую для советских гостей сторону. Рыночная экономика все расставит на свои места, и ездить придется за свой счет, и время считать днями, а не месяцами, и говорить надо будет только от своего лица. Думаю, что тогда наше недоумение рассеется, и образ Америки в глазах советских гостей, как и образ России в наших, станет более ясным и правдоподобным.

0: говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Бродвей 1775». Ее ведут Сергей Довлатов и Марина Ефимова.
1: Я живу в Форест-Хиллсе, в 7 минутах езды на машине от аэропорта Ла-Гвардия, названного так в честь знаменитого мэра Нью-Йорка в 30-е годы. И над нами вечно пролетают самолеты. Мы-то к этому привыкли, но когда у нас ночуют советские гости, то в первую ночь они не спят, там слишком шумно. Потом, надо сказать, привыкают.
0: Ничего, Сережа, вот увидите, скоро у вас станет потише. У микрофона наш спортивный обозреватель Евгений Рубин.
2: Управление американской гражданской авиации решило, что в период с 27 августа по 9 сентября ни один самолет, прибывающий в Нью-Йорк, на летное поле аэропорта Ла-Гвардия не приземлится на посадочную полосу номер 13. Исключение из этого правила допустимо лишь в случае ЧП, ну, скажем, особых погодных условий, которые не позволят садиться на других полосах. Так что же это за роковая полоса и какое она имеет отношение к спорту? Думаю, что теннисные болельщики, услыхав упоминание о сроках, уже догадались, что все это как-то связано с открытым чемпионатом Соединенных Штатов. Вы правы, так оно и есть. Этот чемпионат – один из четырех главных теннисных турниров года, тех, что относятся к числу Grand Slam, всегда проходит в Нью-Йорке в последних числах августа и 1 сентября, и проходит на кортах теннисного центра в Квинси. А это значит, в довольно близком соседстве с аэропортом Ла-Гвардия. И те самолеты, что приземляются на его посадочной полосе номер 13, должны обязательно совершить перед посадкой круг над теннисным центром. Естественно, шум авиационных моторов им мешает, и это неудивительно. На теннисные соревнования даже вход после перерыва прекращается, а тут такой гром от самолетов. Собственно, правило 13-й полосы появилось не сегодня. Город уже несколько лет как добился его соблюдения в течение трех последних дней открытого чемпионата Соединенных Штатов, дней, когда играются полуфиналы и финалы. И вот теперь новая победа тенниса. Над кортами будет царить тишина, относительная, естественно, тишина в Нью-Йорке абсолютно не бывает, будет царить эта вот самая относительная тишина все 14 дней чемпионата. Вернее сказать, что победа это не только тенниса, но и городских властей Нью-Йорка.
0: А, Женя, а почему городских властей?
2: Видите ли, турнир такого масштаба – явление неординарное для любого, даже такого огромного города, как Нью-Йорк. Журналисты, правда, шутят. Вот, мол, при мэре Кочи летали над теннисным центром самолеты, а пришел другой мэр, Динкинс, который сам ежедневно играет в теннис и слывет ярым теннисным болельщиком, и вот он запретил. Но на самом деле важно тут вот что. В 1994 году заканчивается контракт между Национальным теннисным центром в Нью-Йорке и Американской теннисной ассоциацией. Контракт по поводу вот открытого первенства Соединенных Штатов. И учитывая недовольство игроков, публики, прессы, недовольство шумом, ассоциация возьмет да и изберет стадион другого города для проведения чемпионата. А за две недели турнира в денежное кровообращение Нью-Йорка вливается мощное пополнение – 100 миллионов долларов. Вот что значит большое спортивное событие. Даже для такого города, как Нью-Йорк.
0: Наша передача подходит к концу, и в ее последние минуты мы отпразднуем день рождения Кенни Роджерса, который родился 21 августа 1938 года. Кенни Роджерс – один из самых популярных американских певцов кантри-мьюзик, что можно перевести не совсем как народное, не совсем как фольклорное, а скорее как музыка американской провинции. То, что любят и поют вечерами в сотнях тысяч баров в американских городках к западу от Нью-Йорка.

Говорит радио «Свобода». Наша передача «Бродвей 1775» закончена. Ее подготовили и вели Марина Ефимова и Сергей Довлатов. Режиссер Людмила Фиготина.

0: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Бродвей, 1775. Эфир, 17 августа 90-го года. Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
1: Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы – довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин

0: Уганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
1: «Голоса и темы» 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте. За таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: «Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
3: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
10: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
11: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
6: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Цыковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
13: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами?
14: В плену иллюзий Владимир Путин признает топливный кризис, но...
13: Развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы.
14: 5 сценариев послевоенной России и 3 сценария мобилизации. Что обсуждают российские элиты за спиной руководства?
15: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как сплотить народ в условиях продолжающейся войны и топливного кризиса. Еще на съезде «Единой России» Владимир Путин в очередной раз провозгласил политику осажденной крепости. Он говорил о стремлении Запада, цитата, «посеять внутреннюю смуту». На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к депутатам и, по всей видимости, другим гражданам страны, по сути, повторил этот же тезис и сообщил о том, что самое главное – это консолидация вокруг проблем, и не стоит вибрировать из-за каких-то там топливных негативных ситуаций.
16: Надо помнить, идет специальная военная операция. Понимать, что против нас коллективный Запад.
17: И поэтому, когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать. Это все на руку противнику. Надо себе отдавать отчет. Политике надо уметь держать удар и не вертеть головой. Идти до конца. Свобода нашей стране, ее независимость, суверенитет. Мы его сейчас защищаем. Вы думаете, за что воюют наши ребята? За это. За будущее своих детей и внуков. За то, чтобы Россия была.
15: 13 июля Владимир Путин посетил форум Общероссийского народного фронта под названием «Все для победы». Это отдельно подчеркивает, войну он заканчивать не собирается и косвенно тоже призывает сплотиться, как минимум косвенно. «Все для победы» как бы отсылает к речи Сталина 3 июля 1941 года. Этот лозунг использовали во время Великой Отечественной. А российские власти и российская пропаганда давно проводят параллель между той войной и своей агрессией против Украины. Хотя лозунг появился из-под пера Ленина вскоре после революции и начала гражданской войны. Ленин тоже призывал к сплочению и мобилизации. И фактически дал старт разграблению музеев, церквей и монастырей. Все для фронта.
13: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами? А мы развиваем свою экономику. Укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед. Ребята наши, бойцы, идут вперед. Как же так получается?
15: Ну и раз уж я уже заговорил об исторических параллелях с разграблениями, можно ли считать таковыми триллионы дефицитного бюджета, топливный кризис и по меньшей мере 230 тысяч погибших на фронте россиян по подсчетам медиазоны BBC на основе открытых данных из-за полномасштабной войны, развязанной Путиным. Я уж не говорю про прочие потери. Впрочем, хотя бы топливный кризис Путин снова признал и пообещал найти выход для аннексированного Крыма. Российские нефтеперерабатывающие заводы тем временем по-прежнему под огнем. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
18: «Все для победы» – девиз форума Народного фронта, проще говоря, военно-пропагандистской выставки, прошедшей 13 июля в Москве. Среди разработок для армии, награждения волонтеров, отчетов о помощи для фронта и оккупированных территорий, заметнее всего были производители беспилотников. Это рядом с ними шоумен Михаил Галустян рассказал российскому президенту о новой программе канала ТНТ об операторах дронов. Среди шума выставки Галустян сказал, что в шоу будут участвовать бойцы так называемого СВО, студенты, блогеры и звезды. Канал ориентирован на молодую аудиторию. Государство давно стремится привлечь на фронт таких зрителей. Промо-акцию Путин завершил словами: «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь».
19: По всем трассам в зоне СВО проблемы с топливом. Если точнее, то в Запорожской области его просто нет. Часть гуманитарки мы начали снова передавать попутными машинами.
18: А это реальные новости. Пост в ВК благотворительного фонда «Добротворцы», участники которого сожалеют, что, цитата, «осуществлять доставку гуманитарки с июня 2026-го стало еще сложнее». Топливный кризис давно заметен в тылу. На том же форуме Путин был вынужден уже четвертый раз за месяц комментировать очевидную проблему.
20: Да, сейчас вот в моменте, что называется, проблема с нефтепродуктами, постепенно ситуация.
21: Это же основная тема, которая звучит и у Путина, и у вице-премьера Новака, что вот ничего страшного, сейчас все починят, все восстановят, все будет хорошо, опять будет нормально, и будете заправляться. Но вопрос в том, будет ли чинить эти НПЗ, когда едва ты его починишь, прилетит снова дрон, и ты опять не сумеешь от него отбиться, и опять сгорит только что отремонтированный, только что дорого, за большие деньги купленная установка. Поэтому сейчас есть реальная угроза, что выбитые НПЗ особенно-то восстанавливаться не будут. И начнется прямой процесс сокращения производственных мощностей по производству моторного топлива в России надолго.
18: В Москве трудности с бензином продлились недолго. И, судя по многочисленным свидетельствам в соцсетях, сейчас все почти вошло в норму.
22: Вот в Москве заправка. Очередей нет уже. «Газпром» вот заправляет спокойно 95-м. 26 литров.
23: Не пойму, кто что ноет у вас там за бензин.
24: Ну, у меня бензин лично есть.
23: Нет очередей, все по кайфу, мы заправляемся.
25: Вот берем, вставляем, и пошла заправка.
26: Так что бак почти полный, чуть не долил я, все окей.
27: Пишите, как у вас обстоят дела с бензином. В Москве все по кайфу.
18: Во многих регионах по-прежнему многочасовые очереди.
28: 4 утра,
0: Куда стоят все эти счастливые люди? На заправку.
1: Ёпарасоте, смотрите, какая пробка.
18: В пробках стоят Татарстан, Башкортостан, Мариэл, Воронеж и южнее, значительная часть Северного Кавказа. Порядок продажи по госномерам «Чет-Нечет» введен как минимум в 7 регионах – Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской, Псковской, Астраханской областях и в Мордовии. В оккупированном Крыму очереди незаметны, потому что сильно подняли цены.
0: Пожалуйста, очередей нет, колонки пустые.
4: Соты есть.
0: А, соты сколько стоят?
4: 350 рублей литр.
18: Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей, что сложности не закончились.
5: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет, к сожалению, ежедневной. То есть графиков пока сформировать точных не можем, поэтому напряжение сохранится еще определенное время.
18: Тоже можно сказать и о всей России. Официальная статистика нефтепереработки в стране засекречена. По косвенным данным, включая спутниковые снимки, западные аналитики посчитали, что объемы нефтепереработки в России упали до минимума более чем за два десятилетия. Меньше было только в 2005 году, пишет Bloomberg. Это грозит еще одной проблемой.
21: Начинается уже ситуация, когда в сельском хозяйстве начинаются сбои, происходят сбои, нарастают сбои в работе сельхозтехники. И это, ну, уже порождает угрозу, что в этом году от 10 до 20, может быть, более, пока мы этого не знаем точно, процентов урожая останется в поле, просто даже не будет убрано и уж тем более не будет вывезено.
18: На форуме ОНФ Путин упомянул работу над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, цитата, «до которой противнику будет очень сложно добраться». По официальным заявлениям, за последние 100 дней Украина поразила как минимум 24 из 34 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов. В ночь на 14 июля, по сообщению командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, украинские дроны атаковали, среди прочего, 5 российских танкеров в Азовском море. А российские власти подтвердили атаку в Башкортостане на НПЗ «Газпромнефтехим Салават» и в Краснодарском крае на Афипский НПЗ. И потому для многих автолюбителей не выставочной, а реальной остается тактика «запасайся пока можно».
7: На заправке только в бак.
15: А с нами в прямом эфире политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
15: На ваш взгляд, удается ли Путину вот этот курс на сплочение россиян, вопреки козням Запада, так называемым, с помощью вот подобных мероприятий с анонсами битвы дронов на ТНТ?
8: Нет, конечно. Сейчас уже все. Поезд ушел, никакого сплочения уже не будет. Слишком велика разница оказалась между ожиданиями, завышенными ожиданиями, чересчур завышенными ожиданиями пятилетней давности и вот той убогой картины, которую мы получили сейчас. Понимаете, для того, чтобы сплачиваться, нужна позитивная динамика. Авторитарный социум уважает только успех, он уважает силу. А когда ты не в состоянии победить на фронте, когда ты пропускаешь все больше ударов в тылу, когда у тебя поражение за поражением на внешнеполитическом контуре, в экономике, ну куда ни кинь, как говорится, взгляд. Вот. Когда ты терпишь одни поражения, вокруг тебя никто не будет сплачиваться. Понимаете, авторитарность, поскольку она в качестве, так сказать, ultima ratio, вот высшие добродетели используют силу, ну то есть в конце концов все равно при авторитарном режиме все сведется к тому, у кого в руках административный ресурс – сила. Ты можешь быть убедительным оратором, ты можешь быть харизматичным политиком, но в конце концов тебя посадят в тюрьму или даже убьют, как в случае с Навальным или Немцовым. Да, и соответственно, все твои навыки, так сказать, политические ничего не стоят против грубой силы. И вот когда социум функционирует в рамках вот этой авторитарной модели на протяжении долгих лет, десятилетий, да по сути столетий, большая часть истории России такова, да, то в конце концов у него вырабатывается соответствующая система координат. Ничто не имеет значения, кроме силы. И теперь, когда Путин не в состоянии эту силу продемонстрировать, никакой консолидации вокруг него не будет. Сейчас социум растерян, новые кумиры еще не появились, вот, но старый кумир уже все, уже не работает. Поэтому он еще внушает страх, поэтому протест в ближайшее время, так сказать, ожидать глупо, да, но он уже не внушает уважения. Все замерли в ожидании, ну, когда же это все рухнет. Одновременно хотят конца, одновременно его боятся. Вот, очень такие настроения, ну, полные внутренних противоречий. Они очень негативные, да, когда тебе не нравится сегодняшний день, но ты боишься при этом дня завтрашнего, потому что будущее, строго говоря, ничего хорошего тоже не обещает, да, но жить вот как сейчас тоже уже надоело. Вот, и поэтому вот совокупность всех этих эмоций, ну, она, конечно, крайне депрессивная, пессимистичная, негативная, вот, и весь этот негатив ложится на фигуру Путина. Слушайте, ну, вот сейчас вы показываете эту картинку, ну, я, например, сегодня ради интереса в свой телеграм-канал выложил, можно пройти посмотреть, пару ссылок на обычные городские группы, там одна сибирская, новосибирская, одна дальневосточная, вот эти фрагменты этого видео как раз там выложены, тезисы основные путинские изложены, да, и вот просто посмотреть надо на реакции людей, реальных живых людей, не вот этих вот активистов, которые за свою работу деньги получают и прочие, так сказать, блага, вот, а просто реальных россиян, да, сибиряков, дальневосточников, там вообще ни одной положительной реакции нет, сплошной негатив и ни одного позитивного комментария, там просто вот негатив на негативе негативом погоняет, поэтому нет, ни о какой консолидации, конечно, речи не идет. Сплачиваются вокруг победителей, а не вокруг побежденных.
15: Для наших зрителей проговорю, что вы репостили, да, телеграм-канал «Инцидент Новосибирск», и там под публикацией «Путин уверен в победе в СВО», я цитирую, 850 реакций клоуны, это наиболее распространенное подобное. Ну и, конечно, призываю всех наших зрителей обратить внимание на телеграм-канал Аббаса Галямова. Но вот Путин, вот я на такое обратил сегодня внимание, он снова признал топливный кризис, да, его действительно сложно как-то отрицать, находясь особенно в какой-нибудь очереди на заправке. Но он в выступлении своем проговорил: мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы. Дефицит госбюджета никуда совершенно не делся. Атаки по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются. Вот, быть может, это как раз-таки такая попытка немножечко приукрасить действительность, особенно учитывая тотальнейшую цензуру. Вот накануне мы вот и продолжаем узнавать про историю с холдингом Ксении Собчак. Все-таки перекрываются каналы информации, и, быть может, подобные попытки как раз-таки и предпринимаются для того, чтобы немножечко вот подсластить пилюлю, что ли?
8: Ну, конечно, вы правы, это, так сказать, попытка там, значит, представить все как надо, подсластить пилюлю и так далее. Просто, ну, попытки бывают успешными и бывают неуспешными. Да? Далеко не каждая попытка успешна. И в данном случае речь идет о попытках, безусловно, неуспешных. Понимаете, речь ведь идет сейчас о той реальности, в которую люди погружены, они, может быть, и рады были бы, да, вот не быть в нее погружены, но они не могут. Они стоят в очередях на заправках, они ходят в магазины и видят эту ускоряющуюся инфляцию. Вот. И им для того, чтобы это оценить, им, в общем-то, нет необходимости смотреть телевизор, слушать, условно говоря, Соловьева или там читать, что там по этому поводу думает Ксения Собчак. Вот она, реальность, она здесь под носом, она не в медиа, понимаете? Это вот в той части, где люди не могут с помощью своего личного опыта перепроверить, так сказать, то, что происходит, условно говоря, взята Константиновка или не взята. Вот это проверить гражданин не может физически. И, в принципе, он может довериться пропаганде. Ну, поскольку, правда, там уже 5 лет рассказывают о блестящих успехах, а победить до конца не могут, уже Великую Отечественную закончили за это время, да, вот, а они не могут, то, конечно, и здесь тоже сомнения появились. Ну, по крайней мере, повторюсь, при общем таком базовом благожелательном настрое ты как бы можешь верить пропагандистам, которые говорят, да, мы взяли там Константиновку или Малую Токмачку. Вот. Но когда тебе говорят, что бензин есть, а ты знаешь, что его нет, или он есть, но стоит столько, что ты не можешь себе позволить его купить, и никто из твоих соседей, друзей не может себе позволить его купить, ну тогда, понимаете, что бы тебе там по телевизору не говорили, сколько раз тебе не скажут слово «халва», во рту слаще не станет. Поэтому все то, что делает Путин, это, строго говоря, сейчас вот в пропагандистском смысле слова, это не имеет никакого значения. То, что он делает, это скорее, знаете, сигнал аппарату, значит, чиновничеству, бюрократии, силовикам в первую очередь, от них сейчас все зависит, что президент, так сказать, не дрогнул, не вибрирует, что, используя терминологию Володина, что он, значит, вот, ну, то, что говорил раньше, продолжает говорить и сейчас. То есть не думайте, вот все же внимательно смотрят на все это и думают, ну что, сейчас дрогнет? Да, или не дрогнет. И вот он говорит, нет, не дрогну, да, в надежде, что, значит, успокоенные чиновники продолжат делать то, что они до этого делали. Да. То есть это месседж уже не на массовую аудиторию рассчитан, и массовая аудитория это не купит. Это месседж, ориентированный скорее на аппарат, и он в реальности другой, он отличается от того, что он говорит, так сказать, формально. То есть формально он говорит об одном, но в реальности он говорит, смотрите, я не боюсь, и вы не бойтесь. Я не меняю своего поведения, вы не меняете своего поведения. Вот как-то так.
2: Но если это сигнал аппарату, то почему же получается, что в преддверии парламентских выборов Путин, очевидно, ставит на такую милитаризацию именно общества? Он об этом говорил на съезде «Единой России». Поэтому, по сути, об этом он говорит и сейчас, и проводит как бы параллели с тем, что вот, мол, ОНФ, который он же сам, кстати, и на самом деле инициировал, как бы отображает, якобы, по его мнению, как минимум, декларируемому, отображает мнение общества, и что-то он тоже пытается сплотиться, а впереди выборы, именно на этом, если я правильно понимаю, будет делать ставку «Единая Россия» в своей предвыборной агитации.
8: Ну, она эту ставку делает, но рассчитывает ли она на победу? Нет, не рассчитывает, потому что если бы она рассчитывала, они бы не побоялись зарегистрировать Надеждину, например, которого, как известно, только что сначала объявили иноагентом, а потом еще и арестовали и пришили такую статью, которая, ну, то есть по двум статьям уже ему сейчас запрещено избираться. Я уж не говорю про то, как задавили Яблочников, там, вот сегодняшняя новость Максима Круглова, значит, которому до этого дали 7 лет, сейчас прокуратура требует ужесточить приговор, значит, 7 лет ему показалось мало. Ну вот, понимаете, ведь победа-то почетнее, когда ты соревнуешься, ну, с реальными конкурентами, которые тебя критикуют, так сказать. Поэтому, если бы они были уверены в победе, они бы никого с выборов не снимали. Но они бы делали так, как делали когда-то там в начале 2000-х еще годов, когда рейтинг Путина действительно был популярен, он рос, рейтинг был высоким, он рос, и да, и в этой ситуации, ну, можно было попробовать обойтись без снятия. Ни СПС, ни Яблоко тогда там, ни КПРФ, да, с выборов не снимали. А сейчас снимают. Почему? Потому что все, рейтинги не растут, они падают. Да, да, посмотрите на ВЦИОМ, 29% одобрения деятельности, вернее, извините, доверия в открытом вопросе. Последний раз они в апреле его замерили, после этого открытый вопрос они гражданам просто не задают, потому что очевидно, что он уже ниже 29. Вот, поэтому они его не выкладывают. Но вот апрельская цифра от 5 апреля у них там висит на сайте, да, открытый вопрос о доверии Путину. 29% сказали, что доверяют ему. То есть две трети россиян не назвали Путина среди политиков, которым они доверяют. Да. Я предлагаю не смотреть на закрытый вопрос, там, где в самом вопросе звучит ответ, по сути, доверяете вы Путину? Ну, конечно, доверяю. Кто сейчас посмеет сказать, что он не доверяет главнокомандующему? Это же прямое приглашение, так сказать, ты прям напрашиваешься на статью о дискредитации российской армии, если публично заявляешь, что не доверяешь главкому. Поэтому этот вопрос нерелевантен, а открытый вопрос, где фамилия Путина в вопросе не звучит, он релевантен, на том любой социолог подтвердит. И там 29%. Поэтому в этой ситуации, значит, ну, вот все то, о чем вы меня спрашиваете, они, конечно, это делают, потому что ну, что-то надо делать, совсем не вести кампанию, совсем не заниматься пропагандой. Нельзя, это тоже форма послания элитам, аппарату, что, дескать, у нас ничего не меняется, мы не вибрируем, и вы не вибрируете. Да? Это вот уже не в расчете на электоральный успех делается. Повторюсь, если бы они рассчитывали на реальный электоральный успех, они бы не стали снимать с выборов конкурентов. Да, они в состоянии выиграть эти выборы, только когда они уничтожили независимое наблюдение. Посмотрите, как они разгромили «Голос», например, ассоциацию независимого наблюдения. Да, Мельканьян сидит, руководитель, значит, часть региональных руководителей сидит. Те, кто успели уехать за границу, ну, они, слава богу, не сидят. Вот. Завинчены гайки до нельзя. Институт независимого наблюдения уничтожен напрочь. До выборов
2: допускают только... Конечно, это тоже такая сама по себе любопытная, простите, что я вас перебью, поскольку, да, два выстрела от Минюст, и еще это МВД через этот протокол довольно-таки нелепый сам по себе. Но мне сегодня еще хочется с вами отдельно успеть обсудить вот эти самые разговорчики в строю, точнее в аппарате, если так правильно это можно было бы сформулировать. Это и 5 негативных сценариев от одного довольно-таки известного миллиардера, который аж 32 миллиарда вложил в инициированный же Путиным центр «Сириус». И постоянные вот эти вот инсайды околокремлевские, которые давно обсуждают наиболее вероятное время потенциальной мобилизации в том или ином виде именно после выборов в Госдуму. И все последние опасения об этом мы хотим рассказать в нашем сюжете.
3: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт? Не надо
6: плакать. В СМИ и блогах не утихают слухи о возможной мобилизации в России. По данным источников изданий «Верстка» и «Важной истории» в военном и политическом руководстве, новая мобилизация обсуждается под видом ротации резервистов, набора на фронт партиями или введением военного положения. Это связано с потерями на фронте и провалом вербовки на контракт.
9: Плавные планы в этом месяце так и не приступили.
10: 19 марта желающих проходить военную службу по контракту нет.
11: Сейчас пока желающих нет. В принципе, кто будет вновь прибывать, также будем информацию доводить.
6: Эту видеозапись еще в апреле опубликовало издание «Люди Байкала». На ней глава Мурманского района Бурятии Владимир Дашиев требует от руководителей местных предприятий отправлять своих работников на войну и прямо говорит о существовании плана. В июле телеканал «Дождь» выяснил, что в 2026 году районный бизнес должен поставить на фронт 61 человека или платить от 100 тысяч рублей на рекрутинг за каждого невыданного сотрудника. Публично российские чиновники отрицают обсуждение мобилизации. По данным источников «Верстки», решение о ее проведении пока не принято.
12: Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица, да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники, обсуждали такого рода сценарий.
14: Чиновники понимают, что шаг максимально непопулярный, он обрушит и без того низкие рейтинги как и президента, так и Единой России. И опасаются, в администрации президента откровенно опасаются всплеска недовольства. Но о том, что революция на площадях произойдет, никто не говорит.
24: Меня хотели обнулить, так как я владел о них информацией.
6: Пока часть российских военных жалуется на отправку в так называемые местные штурмы и вымогательство со стороны начальства, а в некоторых регионах пытаются вернуть на фронт тяжелораненых и проводят рейды в поисках новых контрактников, в российских элитах рассматривают образы послевоенного будущего. В июле российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающий 8-ю строчку российского Forbes, опубликовал колонку с 5 предполагаемыми сценариями выхода России из, как он выразился, конфликта с Западом. Первые два пути, по версии Мельниченко, это вассальная зависимость России либо от Запада, либо от Китая, в обоих случаях с чувством национального унижения. Третий сценарий – распадающаяся страна, которая быстро станет неуправляемой. В четвертом – изоляция России с милитаризмом и репрессиями, по аналогии с Северной Кореей.
28: Россия, застрявшая в менталитете вечной осажденной крепости, превратит внешнюю конфронтацию в постоянный инструмент внутренней политики. Расколотая Россия может быть привлекательным образом в политических речах, однако, с точки зрения управления рисками, она гораздо менее привлекательна.
6: Только пятый сценарий Мельниченко видит для России благоприятным. В нем страна ставит благополучие своего народа на первое место. Ее поведение становится предсказуемым для внешнего мира. На статью отреагировали блогеры и публицисты по разные стороны баррикад.
29: Мельниченко увидел, что только обеспечивая защиту эшелонированную по всей стране, только работая на страну, всем вместе можно добиться защиты своего капитала. Не получится обмануть кого-то в цепочке ради собственной выгоды, денег или власти.
28: Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского мозгового центра. Фараон ищет альтернативных каналов связи. Одного Абрамовича ему стало мало. В статье ничего нет про уничтожение украинских городов, про убитых людей. Если война возникает из-за сломанной архитектуры безопасности, то вроде бы никто и не виноват. У Мельниченко нет ничего про то, что внутри страны были люди, которые хотели просто жить в мире и благополучии, без диктатуры, суверенной, независимой и мирной.
6: В 2023 году Генпрокуратура России пыталась национализировать принадлежащую Мельниченко компанию СИБ-ЭКО. Попытки прекратились после пожертвования 32 миллиардов рублей образовательному центру «Сириус», созданному по инициативе Владимира Путина. В июле в газете Wall Street Journal вышел материал под заголовком «Путин был ролевой моделью Си Цзиньпина, теперь он младший партнер». Согласно источникам журналистов, Китай стал незаметно выстраивать отношения с российскими элитами, которые будут управлять страной после Путина. Также источники утверждают, что китайские спецслужбы все чаще вербуют российских чиновников среднего звена, и что Москва не торопится публиковать эту информацию, чтобы не испортить отношения с Китаем, экономическая и политическая зависимость от которого за время войны только усилилась.
2: Тему продолжим с политологом Аббасом Галямовым. Итак, у Мельниченко 4 плохих сценария, один хороший. Как вы думаете, есть ли в Кремле план, как к хорошему сценарию в том или ином виде, но приблизиться?
8: Нет, у них нет никакого другого плана, кроме надежды на то, что они, так сказать, передавят, пережмут. Да, что Украина дрогнет, что европейцы дрогнут, да, и, соответственно, ну, вынуждены будут уступить, и Путин, ну, заполучит хотя бы какую-то вот минимальную, так сказать, видимость победы, да. Он прекрасно понимает то, о чем я говорил выше, о том, насколько важно для авторитарного правителя выступать, так сказать, с позиции победителя, вот. Поэтому вот они живут буквально одним днем, они закрывают глаза на долгосрочные перспективы, и, собственно говоря, Мельниченко пытается им вернуть вот этой своей колонки, пытается им, кремлянам, на самом деле это послание не Западу, это послание им, кремлянам, он пытается напомнить им о том, что, ну, перед нами не стоит задача, так сказать, увидеть Донбасс и умереть, перед нами стоит задача жить долго и счастливо, и для этого нам нужна будет та же нефтяная нефтепереработка, которую сейчас во имя взять это Константиновки или там Малотакмачки, мы уничтожаем. Да, это попытка как раз бить в колокола, но говоря на лояльном, так сказать, понятном для властей языке. Да, это попытка вернуть их в реальность, что, ребята, будет завтрашний день, будет послезавтрашний день. Если вы сейчас угробите всю страну, всю ее экономику, всю ее социальность, так сказать, во имя того, чтобы захватить крошечный кусочек украинской территории, то пусть даже она считается нашей территорией исторически, так сказать, Ну, да вернем мы ее, что нам после этого-то, как мы будем жить-то вообще, да? Вот о чем речь. Путин напрочь и вся система напрочь закрывает глаза на завтрашний день, надеясь, что вот сегодня, так сказать, нам бы день простоять и ночь продержаться, вот, а они завтра, так сказать, не выдержат, сдохнут, отдадут нам все, и вот мы вернемся назад триумфаторами. Вот как-то так.
2: Аббас, большое спасибо вам за этот разговор. Моим собеседником был политолог Аббас Галямов. Мы говорили и о посланиях аппарата от Владимира Путина, и о посланиях кремлянам, как это сформулировал Аббас Галямов, от Мельниченко со своей статьей в материале британского журнала «Экономист». О новых событиях завтра в это же время вам, уважаемые зрители, мы обязательно расскажем, покажем, посмотрим, что и как происходит. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джампаладова.
3: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
4: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
5: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Но вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая... Ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов. Вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
3: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
4: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
3: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
5: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
4: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
3: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
5: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала, то есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
3: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
4: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
5: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции, от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
3: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
5: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья

0: наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родится.
1: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
0: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. Что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
1: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
2: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
0: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
1: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
0: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказались

0: отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
1: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ИКО покрывается полисом ОМС, и на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
0: Хранятся они в жидком азоте, то есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем в будущем, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или яйцеты.
1: А могут напутать?
0: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать. Поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
1: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
2: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями, и, в принципе, появление какого-то регулирования, это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
1: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемполадова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
15: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
16: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
17: Не вижу будущего в нашей стране.
18: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
19: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
20: Да что-то как-то страшновато.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Указ Горбачева о снятии партийного контроля с прессы и телевидения. Подготовил и ведет передачу из Нью-Йорка Петр Вайль. Эфир 4 августа 90-го года.
22: Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
23: Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Недавно был опубликован подписанный Горбачевым президентский указ об отмене партийного контроля над средствами массовой информации, включая радио и телевидение. В указе, в частности, говорится, что процесс широкой демократизации требует кардинальных изменений в работе телевидения и радио, и отныне ни одна партия, ни одно общественное движение не могут претендовать на монопольное использование эфира. Прокомментировать этот документ вызвался участник нашей сегодняшней передачи Сергей Довлатов.
24: Шаг, предпринятый Горбачевым, а президентский указ при нынешней расстановке сил едва ли мог быть выработан против его воли и желания, с одной стороны, кажется вынужденным, запоздалым и всеми давно ожидавшимся, а с другой стороны, решительным, мужественным и даже, я бы сказал, почти самоотверженным. Как говорится, парадокс. Но вот смотрите. Совершенно очевидно, что радио и телевидение при всех отдельных удачах ленинградской, скажем, телестудии явно отставало по своим возможностям от прессы. Газеты уже года полтора публикуют все, что считают нужным, а в последние месяцы даже у меня не осталось к ним претензий в этом смысле. А на радио и на телевидении, как нам становится известно, до сих пор вылетали какие-то программы, кого-то пытались уволить. Что же касается моего родного Ленинграда, то там потребовалась почти военная операция, чтобы дать, наконец, высказаться депутату Иванову. Короче, в работе этих средств массовой информации чувствовалась слабеющая, но все еще твердая рука. В конце концов, на фоне раскрепощенной прессы, а я считаю вполне раскрепощенными и те издания, которые мне лично не нравятся, вроде «Литературной России», например, на этом фоне радио и телевидение стали казаться, есть такое выражение, морально устаревшими. Так что указ Горбачева никого вроде бы не удивил. С другой стороны, все мы знаем, что эта самая раскрепощенная пресса, второе по тяжести обвинение после развала экономики, предъявляемое реформистам, консерваторами, с которыми Горбачев все еще вынужден считаться. В списке их злодеяний реформаторов, даже засилие рок-музыки и валютной проституции уступают свободной прессе. А теперь, значит, к этому прибавится радио, то есть свободное слово в ничем не ограниченном пространстве, эфир есть эфир, и телевидение, которое в своей визуальной, зримой убедительности не может сравниться ни с каким другим источником информации. А теперь припомните, как несколько месяцев назад популярнейшая газета «Аргументы и факты» напечатала результаты опроса общественного мнения, не очень благоприятные для Горбачева. И какой тогда был скандал, даже, кажется, с ударами по столу кулаками. В наши дни такие рейтинги публикуются постоянно, и Горбачев стал как-то по-другому на них реагировать. И все-таки обида, я думаю, в его сердце жива. И тем не менее он росчерком пера присоединяет к числу своих потенциальных критиков два могучих средства массовой информации с их необозримой аудиторией. Надо еще иметь в виду и то, что советский народ по традиции свято верит в печатное слово. Это читающий народ. И вообще не случайно само слово «читатель» как-то почетнее звучит у нас на родине, чем «зритель» или «слушатель». И недаром можно с гордостью сказать о себе «я человек начитанный», но никто и никогда про себя не скажет «я человек наслышанный» или тем более «навиданный». Слова «по радио передавали» или «по телевидению показывали» звучат в Союзе менее убедительно, чем слова «в газете напечатано». Но так будет не всегда, я думаю. В Америке, например, десятки, сотни миллионов радиоточек, если можно так выразиться, просто потому, что здесь десятки, сотни миллионов автомобилей, а читать за рулем газету или смотреть телевизор не совсем удобно. Так что во всех машинах играет радио, но я никогда, решительно никогда не слышал, чтобы у человека в доме было включено радио, разве что оно стоит постоянно на какой-нибудь джазовой или рок-волне. Если же что-то произошло, и вам нужна срочная информация, то вы не к радио бросаетесь и не в газетный киоск бежите, а включаете телевизор. И радио, и телевидение гораздо оперативнее газет, но телевидение имеет в сравнении с радио одно колоссальное преимущество – зрительный образ. Одно дело, когда вам хорошо поставленным голосом сообщают о событиях, например, в Пакистане, и совсем другое дело, когда вы видите на экране, что там происходит. Должен сказать, что, как всегда, по прочтении отечественных указов, мне не сразу становится ясно, кому теперь будет принадлежать радио и телевидение, и каким образом можно будет тем или иным заинтересованным лицам получить доступ к миллионам зрителей и слушателей. Тем не менее, в указе говорится, что любая партия, общественная организация или местный орган власти имеют право открыть собственные теле- и радиостанции при наличии достаточных для этого средств. Неясно, может ли кооператив и тем более частное лицо открыть собственную студию, оснащенную теле- и радиоаппаратурой, но со временем, я думаю, и этот вопрос будет решен. Помню, в Америке я долгое время не мог сориентироваться на этот счет. Встречаю как-то раз знакомого старика из второй эмиграции, человека зажиточного и помогавшего, между прочим, новым эмигрантам материально. И вот разговорились мы на 108-й улице, и я, наконец, осмелился спросить, почему он такой богатый. Старик отвечает: «Это все канал. Я канал купил». Я в то время был сообразительный и сразу же подумал: «Молодец, старик. На вид такой простой, а между тем купил канал на телевидении и занимается, в общем-то, искусством». Выяснилось, что старик приобрел несколько лет назад кусок самого натурального канала, водного, так сказать, пространства. Построил на берегу небольшую уютную гостиницу, и с тех пор она приносит ему хороший доход. Я принял все это к сведению и через некоторое время повстречал чуть ли не на том же самом месте другого своего знакомого из нашей эмиграции и спросил его, чем он занимается. Тот ответил, что купил вместе с друзьями волну. Я тут же сообразил, что речь идет о каком-то пляже с аттракционами. Но выяснилось, что на этот раз мой знакомый приобрел волну на американском радио и готовится приступить к вещанию на русском языке. Он даже сделал попытку переманить меня к себе на службу, но к этому времени я уже писал для радио «Свобода», взвесил все «за» и «против» и остался, как вы можете убедиться, на прежнем месте.

0: На волнах Радио Свобода передача из Нью-Йорка. Продолжаем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Известный московский литературовед и культурфилософ Михаил Эпштейн, находящийся сейчас в Америке, где он ведет преподавательскую и исследовательскую работу, не раз уже выступал в нашей студии со своими эссе. Одно из них я предлагаю сейчас вниманию слушателей. Называется оно «Береза и медведь». Итак, у микрофона Михаил Эпштейн.
1: Береза и медведь. Береза — растительный тотем России, светлейшая из деревьев, так же белоствольна, как Москва белокаменна. Ей пристало расти на равнине, продуваемой ветром и просквоженной светом. И по корневому смыслу слова «береза» — то, что брезжит, как бы не полностью вызревая в твердую древесность, но отблеском, рассеянным сиянием, являясь взору, блуждающее, призрачное порождение земли. Прочие деревья темны, коричневые стволами, воспроизводя цвет родимого основания почвы. Они как бы продолженные корни, до конца принявшие землистый цвет. Само обозначение коричневое — от коры. Береза — свет, не покрытый грубой корой вещества. Не веруя обманчивому миру, под грубую корою вещества я осязал нетленную порфиру и узнавал сияние божества. Владимир Соловьев. Вот с каким прозрением в световую сущность природы можно сравнить видение березы. Едва выставая из земли, она сразу окрашивается в белое. В противоположность савану, облекающему мертвых для схоронения в землю, она есть символ воскресения, исхождения солнца из могильной тьмы. Свет из тьмы над черной глыбой вознестись не могли бы лики роз твоих, если в сумрачное лоно не впивался погруженный темный корень их. Владимир Соловьев вспоминает здесь розу, исконно иранский, перешедший затем в античную и всю европейскую культуру растительный символ солнца. В России солнце означается иным, менее жгучим и сладострастным, более бледным и рассеянным светом. Береза — это русская мистика белизны, неяркой, крапчатой, как бы чуть замутненной и застенчивой, как солнце в крапинках облаков, занавешенное фатой, стыдливо убранное, заневестившееся солнце, дева, а не жена, береза, а не роза. Это дерево, источающее свет, также любимо в России, как свет земли и свет металла, снег и серебро. Всеми оттенками своего звучания береза переливается серебром, едва ли не более драгоценным для русского языка и народной поэзии по числу образов, эпитетов, чем золото. Золото ближе к розе, огню пылающему, серебро к березе, свету рассеянному. И листвой своей береза легка, дрожлива, светло-мерцательна, как будто погружена в раствор серебристой амальгамы с ее зеркальным эффектом. По бликам на березе можно следить даже колыхание солнца в воде, отражение отражения. Так чувствительна ее световая природа. И недаром еще березы почти не растут чащами, чаще рощами. Чаще еловые, сосновые, сумрачные, там в полдень вечер, а среди берез день дольше застаивается, чем в округе. Березы ровно и прямо, чуть отдельно стоят, не застилая, но пропуская вышний свет, и как снег его отражая и умножая. Будто там в вышине плещутся мириады крохотных зеркалец. Итак, земная чернь, испустившая сияние. То видение света, брезжущего сквозь кору вещества, которое пронесено Владимиром Соловьевым через всю его поэзию и философию, как идея вечной женственности, осветленности материальной ночи, это брезжущее видение дано в березе. И она-то как раз является традиционным для обрядового и песенного фольклора образом женского начала, продолженным и в литературе. Фет, Бунин, Есенин. Но суть не только в этом застенчивом, будто из-за стены, проникающем и кротком свете. В березе есть сочетание той прямоты ствола и опущенности кроны, которая создает слитный образ строгости и смирения, гордого сердца и потупленной головы, характерный для осанки и духовного сложения русской женщины. «Я потупленную голову, сердце гордое ношу», — Матрёна Тимофеевна у Некрасова. Невероятная прямота взлета, стройность стана и задумчивый наклон головы. Нет, не ива кустарнику подобная, это скорее китайский символ. И потому, что над быстротечностью вод склонилась, и главное потому, что формы ствола лишена, падает, не поднявшись, над обрывом вниз стелится. Это дальневосточная идея — быть горизонтальным земле, стелиться по ней, распластываясь и расползаясь, как у Лао-цзы. Русскому сердцу дорого падение с высоты, смирение гордого сердца, вознесение над землей, но склонение перед небом. Это соединение крутизны и кручины нагляднее всего в березе, в соотнесенности ее летящего стана и опущенной головы. Да и много еще видится в ней, как воплощенная идея. И сладка береза соком своим, и плачет им горюче, и горит легко, вспыхивая в огне, как страстная порывистая душа, знакомая нам по гордо смиренным образам русской литературы. Татьяна, Катерина, Соня, Настасья, Наташа, Катюша. Именно растительность живее всего символизирует женское начало в народе, тогда как мужское начало выражено животными символами. Это и понятно. Растение в почве растет из вековой основы и прочно, незыблемо в ней укоренено. Идея постоянства, верности, неиссякаемой длительности. Зверь, напротив, рыскает по земле, в отрыве от всякой привязи, свободный житель пространства и неутомимый бурав его. Что дереву корень, то зверю пасть, и не тянет готовое, а голодный устремляется к вечно ускользающей добыче. Тут стихия, движение, настигание, пронзание, овладение. Почему же из всех зверей именно медведь из кони и до ныне является национальным нашим тотемом, вплоть до Олимпиады, представившей его, дабы привлечь и обольстить приезжих в виде добродушного, улыбчивого медвежонка? В медведе поражает прежде всего плотская массивность и нерасчлененность. Лапы его малы в сравнении с размерами тела. Хвост куцый, шея почти отсутствует, сплошной косматый комок. Лев, тигр, прочие крупные хищники, хоть и не меньше, не слабее медведя, но кажутся хрупче, изящнее его. Лапы выделены и выделаны, голова вылеплена великолепно, массивно-каменно, как у льва, или пружинисто-эластично, как у тигра. Медведь, как бы сама земля в ее сплошности, округлости, нерасчлененности. И цветом он в землю, в бурость ее, а косматостью своей в растительный ее покров. Если для всего тела земли искать сжатого подобия, то лучше медведя не вообразишь. Это, пожалуй, самое хтоническое, землеродное из всех существ, бродящих по лицу земли. Глубже всего вдается в плоть ее. И то, что почти на полгода бурый медведь зарывается в свою берлогу, придавая зимней спячке, свидетельствует о его внутренней приобщенности к недрам земли. Он словно бы не отлепился еще от нее, не родился окончательно, и как детеныш ищет возвращения в чрево матери, жаждет тесного пеленания и утробного сна. Величайший парадокс состоит в том, что если береза, по растительной сути своей прикрепленная к земле, из нее брезжит, рождается в свете, то медведь, существо надземное и свободное, любит в землю залегать, подобно зерну, прорастающему с приходом весны. Медведь подчинен круговращению времен года, он самое сезонное из животных, и это обнажает его дремучую природу, сходство с чащей и лесом. Он растение среди животных. Это сказывается и в лени его, и в самой силе, имеющей как бы характер прорастания, неподвижной, неповоротливой, дремотной, напирающей и подламывающей, но не расчленяющий, не пронзающий, как у льва или тигра. Медведь — ком, глыба, круча, все земляные уподобления. И, подобно растению, он восходит, колосится весной и летом, а к земле залегает, словно семя, в свою ямку, берлогу, чтобы в сладкой анестезии пережить морозы и с весенним теплом снова взойти, позже первых цветов, где-то между подснежником и ландышем. Много можно было бы найти символических соответствий, каждый из которых вроде бы ничего не объясняет, но все вместе. Исконная крепость российского человека земле — это медвежья повадка залегания на всю зиму. Печь, на которой лежат и греются во сне, протрачивая жизнь, и дремучий уют медвежьей берлоги с ее утробной теснотой, теплотой, косматостью, пуховиками. Печной обряд российской лени — и стремление к дровому лакомству, воровские замашки, похитить плоды чужого труженичества. Медведь — тот, кто мед ест, питается от пчелиных трудов. Сонливость и силище. Лежебока — сладкоежка, но хозяин леса. Глыба, с ревом от земли оторвавшаяся и на ней царящая, но время от времени западающая опять в начальную ложбинку. Почвенность, как врожденный инстинкт земнородного существа. Весь парадокс национального характера в этой перевернутости женских и мужских растительных и животных начал. Женское светло, и почти не чуя земли, не стесняясь корой, изначально от самого корня светится, лучится, в солнце облечено. Вспомним, жена, облеченная в солнце. Мужское — чему надлежит, от земли открепясь, жить движением и светом? Наоборот, користа, бура, космата, в землю обратно растет, в чрево ее для сна и забытья стремится, лакомится половой пыльцой растений, и весь растительный цикл с почвой переживает. Растительный способ существования на этой земле ближе к небесному, чем животный. Быть может, и назначение этой земли — быть и брежить вечной непроявленности, в длительности как таковой, а разнузданный порыв животной воли тотчас вызывает обратные силы оцепенения и залегания. Растительное начало в России одухотворено светом терпения и прямотой вознесения, тогда как животное отягощено ленью и користостью растения. Вот одна из загадок, опрокидывающая традиционную лестницу и разделение жизненных форм.
0: На волнах Радио Свобода передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Нью-йоркское издательство «Кнопф» выпустило в свет том писем Теннесси Уильямса под названием «Пятичасовой ангел». О происхождении этого необычного заглавия и об адресате писем рассказывает Марина Ефимова.
2: В июне 1948 года известный английский актер Джон Гилгуд устроил у себя большой прием. Дом был полон театральных знаменитостей – Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Ноэл Коуарт. Среди приглашенных была новая актриса театра Гилгуда, русская девушка из эмигрантской семьи Мария Бритнева. Другим гостем был молодой, еще неизвестный в Лондоне американский драматург, чьи первые пьесы «Стеклянный зверинец» и «Трамвай желания» с успехом прошли на Бродвее. «Я увидела на диване маленького человека», — вспоминает Мария. «Он забился в угол, и никто с ним не разговаривал. У него были разные носки, один синий, другой красный, и такие печальные глаза. Когда я присела рядом, он повернулся ко мне и спросил: „Кто вас воспитал?“ Это было первое, что я от него услышала. Он всегда задавал неожиданные вопросы. Оказалось, что нас обоих воспитали бабушки. Я была первым русским человеком, которого он встретил. До этого он только читал русских. Мы заговорили о Чехове. Я понятия не имела, с кем разговариваю. Так началась наша дружба». Новый знакомый Марии Бритневой, как уже ясно, был Теннесси Уильямс, один из самых выдающихся драматургов Америки. Их дружба продолжалась 35 лет, вплоть до самой смерти писателя в 83-м году. Мария жила в Англии, вышла замуж за британского лорда и стала леди Сент-Джаст. Уильямс жил в Америке со своим многолетним компаньоном Фрэнком Мерло и много путешествовал. Они виделись нечасто, но каждая встреча доставляла наслаждение обоим. Чарльз Боуден, продюсер пьесы Уильямса «Ночь игуаны», сказал в одном из своих интервью: «Когда Мария приезжала, Теннесси вдруг становился обворожительным, остроумным. Он начинал снова общаться с друзьями, которых без нее забывал, предпочитая им случайных знакомых. Она вносила в его неустроенную жизнь ощущение устойчивости, чуть ли не семьи. Она каким-то образом вызывала к жизни лучшее, что в нем было». Конец цитаты. Все вспоминают, как много было смеха, когда эти двое сходились. Они наделяли друзей прозвищами. Гилгуд был старик. Писательницу Карстен Маккаллерс они прозвали «Котлетой», потому что ее щеки были похожи на две телячьи отбивные. Дал Уильямс прозвище и Марии. Это случилось при печальных обстоятельствах, когда умерла ее бабушка, и Мария горевала об утрате. «Какие были ее последние слова?» – спросил Теннесси. «Я убегала утром на репетицию и зашла к ней попрощаться. «Когда ты вернешься, мой ангел?» – спросила бабушка. И я сказала: «В 5 часов». А когда я вернулась, бабушки уже не было в живых. С тех пор Уильямс называл Марию «Five o'clock angel» – «пятичасовой ангел». И именно так называется выпущенная Марией Бритневой Сен-Джаст книга «Пятичасовой ангел» – собрание писем Теннесси Уильямса, которую опубликовало недавно нью-йоркское издательство «Кнопфа». «Меня ужасали и книги, написанные о нем, и та репутация, которая создалась у него при жизни», — говорит Мария Сен-Джаст. Она имеет в виду представление о Теннесси Уильямсе как о мрачном ипохондрике, подверженном тяжелым депрессиям, алкоголике и мизантропии. «Я хочу показать людям настоящего Теннесси, нежного, любящего, доброго, неправдоподобно чувствительного. Он всегда думал о тех, у кого были наименьшие шансы в жизни. Он всегда был на стороне побежденного и проигравшего». В одном из писем к Марии он написал: «Я заметил особенную потребность в понимании, в нежности и в то же время особенную стойкость среди тех, кто попал в ловушку обстоятельств. Во многих смыслах он и сам был в такой ловушке». «Теннесси не был хорош собой», – рассказывает Мария Сен-Джаст. «Он был неуклюж. Если можно было обо что-то споткнуться, он непременно спотыкался. Но у него были глаза как рентген, и они сразу ухватывали главный нерв ситуации. Теннесси понимал мельчайшие движения человеческого сердца, малейший порыв, незаметнейший отказ, легчайшую приязнь. Его чувствительность была супергипертрофированной. Однажды при мне журналист спросил его, как бы он определил понятие счастья. И он ответил: как бесчувственность, наверное». Мария, с ее по определению Уильямса бешеным татарским темпераментом, стала прототипом Мэгги, героини пьесы «Кошка на горячей железной крыше». Дружба Марии и Теннесси Уильямса выдержала испытание славой. Его пьесы шли в театрах всего мира. «Трамвай желания» получил Пулитцеровскую премию. Теннесси Уильямс стал всемирно знаменит. Он считался величайшим из живых американских драматургов. Их дружба выдержала испытание горем. Они пережили вместе тяжелый и неудачный роман Марии с Джеймсом Лафлином, богатым американским продюсером, и смерть Фрэнка Мерла, человека, с которым Теннесси Уильямс прожил многие годы. В предисловии книги «Пятичасовой ангел» писатель и сценарист Элия Казан написал, что Мария была единственным человеком, на которого Теннесси Уильямс полагался и чему инстинкту доверял абсолютно. После смерти Фрэнка Мерла Теннесси Уильямс так по-настоящему и не пришел в себя. Он начал пить, часто менял компаньонов, среди которых были люди его недостойные. Начались литературные неудачи. Его пьесы не ставили, рецензии были плохими, писать становилось все труднее. «Жизнь, жизнь, жизнь», – написал он в одном из последних писем к Марии. «Не похоже ли то, что я сейчас скажу, на дурное подражание Чехову? Жизнь так смертельно печальна, надо быть сумасшедшим, чтобы ее терпеть».

0: На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». В передаче из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» принимали участие Сергей Довлатов, Михаил Эпштейн, Марина Ефимова. Передачу подготовил и вел Петр Ваэль.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Русофобия. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 2 августа 1989 года.

0: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Сегодня мы хотим возвратиться к теме, уже обсуждавшейся в наших передачах, о книге Игоря Шафаревича «Русофобия». Вернуться к этому разговору необходимо уже потому, что это сочинение напечатано сейчас в Советском Союзе, в журнале «Наш современник». Напечатано сокращениями, но основная концепция сохранена и донесена, а также многочисленные частности и подробности. Сегодняшнюю передачу мы построим так. Сначала вспомним то, что мы уже говорили о книге Шафаревича в нашей майской передаче, с некоторыми сокращениями, относящимися к пересказу самой книги. В таком пересказе нет необходимости, коли вещь напечатана в Советском Союзе. А затем я подключу к разговору профессора Дартмутского колледжа Льва Владимировича Лосева. Но сначала включаем старую запись.
1: Несколько предварительных слов о самом авторе. Игорь Ростиславович Шафаревич – выдающийся советский математик, член-корреспондент Академии наук СССР. Широкой публике он известен в качестве давнего и убежденного диссидента-правозащитника. Еще в 1971 году Шафаревич вошел в Комитет прав человека СССР, первую независимую общественную организацию страны. Тремя статьями Шафаревич участвовал в знаменитом коллективном сборнике «Из-под глыб», подготовленном под редакцией Александра Солженицына. А в 1977 году, сперва по-русски, а затем и в переводе на многие иностранные языки, выходит главная историческая работа Игоря Шафаревича – книга «Социализм как явление мировой истории». В книге сформулирована и разработана крайне интересная концепция социализма как социально-исторически реализуемого инстинкта смерти. Проводится мысль о том, что бессознательная, а то и осознанная цель социализма – уничтожение человечества и жизни на Земле. Безусловно, этой книгой, как бы ни относиться к ее выводам и оценкам, Игорь Шафаревич обеспечил себе место в истории русской общественной мысли. Перу Шафаревича принадлежит еще ряд статей, в разное время опубликованных в русской эмигрантской прессе. Недавно его имя стало появляться и под советскими печатными материалами. Он публиковался в журнале «Искусство кино» и в еженедельнике «Московские новости». И вот новая его книга, названная уже «Русофобия».
0: С чего, как я считаю, нужно начинать любой разговор об этой книге? Будем говорить не о выводах Шафаревича, а о его предпосылках. Мне кажется, что эти предпосылки неверны. И поэтому все построение покривилось, того и глядишь, рухнет. Но давайте по порядку. Что прежде всего бросается в глаза читателю Шафаревича как явное расхождение с фактами? Самое первое. Он непомерно преувеличил роль и значение, я бы сказал, значимость тех эмигрантских и самоздатских авторов, с которыми он полемизирует. Ни Янов, ни Померанц, ни покойный Амальрик, при всех их возможных достоинствах, не могут претендовать на роль концептуально мыслящих теоретиков, тем более идеологов, определяющих политику Запада в отношении России. Шафаревич их ставит на уровень, скажем, Бжезинского, действительно что-то, если не решающего, то подсказывающего. Но выводить на этот уровень, скажем, Янова – это несомненная аберрация восприятия. Подобные ошибки делал благородный, но, увы, безумный Дон Кихот. И второе об авторах, по мнению Шафаревича, теоретически обосновывающих русофобию. У них есть одно, так сказать, негативное достоинство, которым по определению не обладает Шафаревич, и которое позволяет им видеть то, чего он сам не видит. Это, скажем так, прохладное отношение к России, неослепленность любовью, способствующая зоркости взгляда. Как говорил Бердяев, ненависть тоже может быть методом гнозиса. Безусловно, чисто научная аргументация в построениях того же Янова подчас приближается к нулю. Но зато у него, у них, есть нечто иное. Интуиция, подсказывающая, что в русском сознании как таковом наличествуют опасные тенденции, что это сознание несовременное, несекуляризованное, наполненное опасными предрассудками. Приведу один, на мой взгляд, очень выразительный пример того, как сам Шафаревич не видит такой опасности, а наоборот, усматривает вершину там, где на самом деле яма. Он пишет.
1: Тезис о том, что революция в России была предопределена всем течением русской истории, надо было бы проверить на вопросе о происхождении русского социализма. так как без этого ингредиента столь радикальное изменение всего общественного и духовного уклада жизни было бы невозможно. Социализм, по-видимому, не имел никаких корней в русской традиции вплоть до XIX века. В России не было авторов типа Мора и Кампанеллы. Радикальное сектантство, которое в Западной Европе было питательной почвой социалистических идей, в России играло гораздо меньшую роль, и лишь в исключительно редких случаях в еретических учениях встречаются взгляды, которые можно было бы считать предшественниками социалистических концепций, например, пожелание общности имущества. Тем более это относится к попыткам воплотить такие взгляды в жизнь. Ничего хоть отдаленно напоминающего Мюнстерскую коммуну в России не было. Другой источник, в котором можно было бы искать зародыши социалистических идей, народные социальные утопии, тоже не дает ничего, на что могла бы опереться социалистическая традиция. Они поражают своей мягкостью, отсутствием воинственной агрессивности. Это осуждение зла, противопоставление правды кривде, мечты о царстве правды, призывы к братству всех людей во Христе, провозглашение любви высшим законом мира.
0: Одну фактическую неточность можно здесь сразу же заметить. Академик Алексеев в свое время проделал исследование, выяснившее существование славянских источников утопии Мора. Но не будем за это цепляться, тем более, что понятия «славянство» и «Россия» не тождественны. Важно другое. Перечисляя высокие достоинства русского народного сознания, Шафаревич не замечает, что они в другом повороте могут оказаться недостатками, а то и пороками. Укреплению тоталитарного социализма в России способствовала не в малой степени как раз вот эта самая социальная мечтательность, порывающаяся осуществить на Земле самые высокие, небесные, так сказать, идеалы. Вот в этом смысле мы и говорим о несекуляризованности русского сознания как об источнике опасности. Это не светское, не прагматическое, не трезвое, в два слова, сознание. Оно способно попадать в ловушки. Такой ловушкой и стал в наше время для России социализм.

Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященной сегодня анализу книги Шафаревича «Русофобия». Как мы уже отмечали, Шафаревич говорит о демократии как о чуждом, неорганичном русскому народу политическом идеале, и проповедь такого идеала для России считает чем-то вроде подрывной деятельности. На каком основании вправе мы задать вопрос? Ответ не совсем ясен, но можно понять Шафаревича в том смысле, что демократическое устройство общества разлагает его качественную определенность, его необходимые иерархические структуры. Это очень старый аргумент романтических консерваторов, от Константина Леонтьева до Томаса Мана, периода размышления политичного, или Бердяева, периода философии неравенства. Тут опять-таки надо подумать, где причина и где следствие. Демократическое нивелирование общества – это объективный процесс, порожденный не внедрением в жизнь демократического проекта, а условиями развития самого общества, например, технической революцией, которая отнюдь не вчера началась. А в наше время этот процесс зашел так уже далеко, что привел к созданию так называемого массового общества, в котором, скажем, наследник английской короны – фигура куда как менее значительная, чем обозреватель ежедневной газеты, а на мнение и оценки последнего влияют настроения ливерпульского водителя такси. Понятия об иерархии, о социальных качествах сместились в современном мире. Люди стали социально взаимозаменяемы. Подчеркиваю, социально, а не метафизически, ибо в духовно-индивидуальных глубинах двух одинаковых людей не найти. Но в таком обществе демократия может быть единственным способом социальной организации, потому что альтернатива тут открывается только одна – тоталитаризм. Говоря о книге Шафаревича, нам важно понять, что парадоксальные, скажем так, выводы, к которым он приходит, связаны в первую очередь вот с этим ретроспективно-утопическим представлением о возможности найти в современной жизни какие-то органические начала и на них строить общество. Шафаревич негодует на померанца, сказавшего, что в странах с избыточным крестьянским населением голодают, а не голодают там, где нет крестьян. Шафаревич обижается потому, что крестьянин – это органическое качество, которое нельзя разрушать, если вы не хотите, чтобы из жизни окончательно ушли какие-то живые краски. Но ведь прав-то померанц, американский фермер, который кормит полмира, в том числе и Советский Союз, это не крестьянин в смысле Шафаревича. Спрашивается, что сейчас нужнее России – хлеб в избытке или этнографическая красота? Вообще, понятие органического строения общества, столь любезное Шафаревичу, это опасное понятие, именно в его социальном применении. Общество нельзя понимать по аналогии с природой. Это природа органична, а в человеческом обществе действуют какие-то иные факторы. Шафаревич правильно говорит, что нельзя смотреть на общество как на механизм, который можно сконструировать, собрать или разобрать по замыслу механика. Это верно, но верно и другое. Свести социальные закономерности к природным тоже невозможно. Русский философ Борис Николаевич Чичерин говорил, что в обществе существует, должен существовать элемент неорганический, и этот элемент есть свобода. В своем пристрастии к органическим структурам Шафаревич лишает социальное бытие вот этого элемента. И в свете этого совсем по-другому, нежели у Шафаревича, следует понимать проблему, которую он назвал проблемой малого народа. Напоминаю, это у него не национальное, а интеллектуальное меньшинство. Но как бы там ни было, для Шафаревича само понятие меньшинства – это какое-то нехорошее, недолженствующее быть понятие. Это у него всегда носитель вот этого механического начала, в противопоставлении органическому началу большинства жизненной толщи. Шафаревич прошел мимо того обстоятельства, что с понятием меньшинства связывается не только представление об отщепенстве, но и представление о творческой инициативе, нестандартности, новизне, наконец. В том-то и дело, что в обществе, построенном на органических началах, ничего нового быть не может, как нет ничего нового в природе, только круговорот, циклическое движение. Органические общества, скажем так, это застойные общества. Игорь Ростиславович Шафаревич – верующий христианин. Вот пусть он по этому поводу и вспомнит хотя бы
о христианских апостолах, отнюдь не составлявших большинства в начале новой эры. Я надеюсь, что после всего сказанного не стоит уже возвращаться к той части книги Шафаревича, где он говорит непосредственно о евреях как сегодняшнем носителе идеи и практики вот этого малого народа. Дело не в том, как Шафаревич относится к евреям. Дело в том, что общей конструкцией своего исследования он подвел читателя к выводу, явно автором не предусматривавшемуся. Евреи оказываются не орудием разложения человечества, а той самой солью земли, о которой говорится в Библии, то есть творческой элитой, прокладывающей новые пути в истории. Повторяю, это получается, если сохранить конструкцию Шафаревича, но поменять не знаки. А то, что такая замена иногда напрашивается, я как раз и старался показать. Конструкция Шафаревича очень жесткая, не предусматривающая вариантов и альтернатив, не учитывающая живую сложность исторического бытия. Я хочу закончить небольшим примером, ясно показывающим, как в схемы Шафаревича можно при желании затолкать прямо противоположное содержание. Он пишет об английских пуританах как об одном из действовавших в истории малых народов, подчеркивает их отчужденность от окружающей жизни, сознание ими своей избранности и так далее. Вывод он отсюда тот делает, что целью пуритан было разрушение существующего хозяйственного строя, то есть что они были вредными, так сказать, людьми, как всякий малый народ. На самом-то деле, и это прекрасно знает Шафаревич, в пуританизме был создан новый, более совершенный хозяйственный строй – капитализм, свободное предпринимательство. Об этом написана классическая книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». После книги Вебера трудно отрицать, что в пуританизме ожил дух древнего иудаизма. Протестантизм вообще весьма близок к иудаизму. Но вот что интересно – аналог этого пуританизма был в России. Это знаменитые наши раскольники, староверы, среди которых как раз и возникли первые русские крупные капиталистические антрепризы. Если следовать логике Шафаревича, то этих самых староверов-раскольников следовало бы назвать евреями, а ведь это были наиболее этнически чистые русские люди.

0: Продолжаем передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». Мы обсуждаем книгу Игоря Шафаревича «Русофобия». А сейчас в нашей программе выступит профессор Дартмутского колледжа Лев Владимирович Лосев. А его текст читает постоянный участник наших передач, диктор Ян Рунов.
1: 18 июля этого года газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала интервью с главным цензором Советского Союза Владимиром Болдыревым. Болдырев – счастливый цензор. Ему в самом деле есть чем похвастаться. Он лично сократил печально известный список запретных тем вдвое. Теперь в нем остаются в основном военные тайны, которые и так читающей публике никогда не были интересны. Если идеологическая цензура еще осторожничает с какими-то текстами, то претензии надо предъявлять не к главлиту, а к тем внутренним цензорам, что никак не могут покинуть сознание некоторых редакторов и авторов. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» спросил Болдырева, а можно ли в СССР напечатать «Майн кампф», «Мою борьбу», книгу Адольфа Гитлера, переиздаваемую и изучаемую во всем мире как образец патологического политического мышления. Тут Болдырев слегка заколебался. «Со временем напечатаем», — сказал он, — «но надо переждать некоторое время, переварить то, что публикуется сейчас. Было бы ошибкой перекормить общество информацией». Очевидно, даже Болдырев, человек по службе, занимающийся перестроечной печатью, не способен уследить за стремительным процессом разрушения цензурных барьеров. Пространное эссе члена-корреспондента Академии наук математика Игоря Ростиславовича Шафаревича, в сокращении напечатанное журналом «Наш современник», написано в развитие и обоснование идеи, которая составляет идеологическое ядро гитлеризма. Евреи представляют собой не просто этническую или религиозную общность, а нечто вроде тайной организации. Они из-под тишка активно уничтожают экономику, культуру, самое здоровье нации, в которую внедряются. Конечно, Шафаревич открещивается от биологического юдофобства. Он пытается выстроить некую как бы научную концепцию, согласно которой за порчу нравов, равно как и губительные социальные катаклизмы, в истории каждой нации ответственность несет всегда возникающая группа реформистски настроенных радикалов. Монтескье, Вольтер, энциклопедисты во Франции, например. Из писаний всеми забытого Агюстена Кошена Шафаревич заимствует название для этой зловредной группировки «малый народ». Термины «политические» — радикалы, либералы или «социальный» — интеллигенция — Шафаревича не устраивают. «Малый народ» подходит к его рассуждениям куда лучше, потому что, видите ли, Шафаревич не антисемит, а просто так уж совпало, что в России 20 века эта разрушительная группировка в подавляющем большинстве состоит из представителей нацменьшинства — евреев. Так что термин

0: в один класс Египет фараонов, Ацтекскую империю и Брежневское общество зрелого социализма. Но сочинение Шафаревича о социализме можно было прочесть и как метафору мертвящей общественной атмосферы, стагнации, неизбежно порождаемой античеловеческим учением. В этом смысле в нем была значительная, я бы сказал, поэтическая ценность. Если в социализме Шафаревича главной была поэтика, читателю предлагалось переживание печальной советской действительности, то в русофобии имплицируется прагматика, положение в стране катастрофическое, виноват малый народ. Если хочешь спасти отчизну, то... Так что к сравнению с «Майн кампф» я отношусь вполне серьезно. Значительная часть трактата посвящена полемике с сочинениями Янова, Шрагина, Померанца, которые для Шафаревича и составляют верхушку страшного русофобского айсберга. Уже о самой подборке авторов можно сказать, что она некорректна. Нельзя валить в одну кучу поэтические излияния Померанца, аргументированные статьи Шрагина и квазинаучные опусы Янова. Недобросовестность, или, если угодно, некультурность Шафаревича состоит в том, что объединяющим этих авторов фактором для него является их еврейское происхождение. И тут его козырной аргумент против малого народа. Аргумент этот ничего не стоит, если вспомнить список авторов аналогичного происхождения, которые выступают с прямо противоположных Янову, Шрагину, Померанцу позиций. Скажем, для начала Дора Штурман, Наум Каржавин, Юрий Фельштинский. Да хотя бы и пишущий эти строки. Не может быть, что так хорошо начитанному в эмигрантской периодике Шафаревичу все эти имена незнакомы. Но признать, что есть лица еврейского происхождения, составляющие малый народ, а есть в не меньшем числе лица того же происхождения, к малому народу не относящиеся, это уж будет разрушение концепции. И Шафаревич предпочитает известную позицию «если факты против меня, тем хуже для фактов». Имя Шафаревича в сознании людей моего поколения вошло как бы осененное другим именем. Солженицын напечатал первый очерк Шафаревича в своем сборнике «Из-под глыб». Поэтому закономерно будет, не будет в этом обиды для великого русского писателя, если я закончу эту заметку сравнением взглядов Шафаревича и взглядов Солженицына на роль евреев в новейшей русской истории. В романе Солженицына «Октябрь 16-го», второй узел эпопеи «Красное колесо», взгляды Шафаревича излагает прапорщик Чернега. Правда, надо сказать, Чернега выражается языком куда более живым и колоритным, чем Шафаревич. «Это народ такой особенный, сцепленный, пролащивый. Это не зря, что они Христа распяли», — говорит Чернега. На это другой герой романа по имени Саня Ложеницын отвечает. «А думаешь, мы бы не распяли? Если бы он не из Назарета, а из Суздаля пришел, к нам первым, мы б, русские, его не распяли?» Саня Ложеницын не только объясняет трагически двусмысленное положение евреев в русской истории. Тут он во многом повторяет размышления на эту тему Николая Лескова и Владимира Соловьева. Но и, что не менее важно, настойчиво проводит мысль о том, что духовное оздоровление нации лежит не в том, что отыскать врага внешнего или внутреннего, а в самоочищении, в покаянии. «Боже, как мы могли истоптать лучшую часть своего племени!» Совсем на днях в интервью журналу «Тайм» Солженицын сказал: «Антисемитизм невозможен в подлинно художественном произведении. Ни один подлинный художник не может относиться предубежденно и несправедливо к целому народу. Это грозит разрушением художественной целостности произведения». Относящийся предубежденно и несправедливо к целому народу Шафаревич, конечно, никогда и не претендовал на то, чтобы его считали художником. Но до недавних пор он мог рассчитывать на то, что его будут считать культурным и ответственным человеком.
1: Таково мнение одного из читателей книги Игоря Шафаревича «Русофобия». Должен сказать, что мне лично не показалось, что главное у Шафаревича этот антисемитский мотив, в том смысле, что это не формообразующий элемент его книги. Таковым элементом является концепция малого народа, инициативного меньшинства, способствующего разложению традиционных основ того или иного культурно-исторического сообщества. но такие

0: И меньшинством совсем не обязательно должны быть евреи, я уже говорил об этом. Я старался показать, что подобные движения часто выступают как фактор прогресса, что человеческое общество не может оставаться органическим образованием, выпасть из исторической эволюции, фактором, ферментом, который выступает этот, по терминологии Шафаревича, «малый народ». Этот феномен действительно существует, только оценку ему сплошь и рядом приходится давать не отрицательную, как делает Шафаревич, а положительную. В таком подходе к проблеме, поднятой Шафаревичем, антисемитизм действительно не главная тема. Тем не менее, идентификация нынешнего советского малого народа как евреев по преимуществу и приписывание этой группе русофобии, русоненавистничества, дает веское основание назвать книгу Шафаревича антисемитской. Он должен считаться с возможностью именно такого прочтения его книги. И если Шафаревич хочет носить клеймо антисемита, никто ему помешать в этом не в силах. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка. Это был выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимали участие профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев и диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
1: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и программа «Музыка на свободе», выпуск номер 268. Хедлайнеры сегодняшние — это будет продолжение хедлайнеров, которые были до этого, а именно ансамбли, имеющие отношение к лейблу «Numero Group». Если в прошлый раз у нас были 60-е и 70-е годы, то в этот раз артисты из 80-х и 90-х. Ну а начнем мы с современной девушки из Ирландии, возможно, одна из самых популярных ирландских певиц. Имельда Мэй ее зовут. Мне она очень нравится. Мне нравится ее стиль этот рок-н-ролльно-рокобильно-гаражный. Ей уже 48 лет, живет в городе Дублине. Снялась, кстати, в фильме «Друзья рыбаков», который вы, возможно, видели, популярный такой про ирландских народных певцов-рыбаков. Ну и пластинки у нее тоже продолжают выходить. Ее шестой альбом, и первый, кстати, за 4 года, называется «11 past the hour», 11 минут после часа. На этом альбоме Имельду Мэй сопровождает Ронни Вуд из «Роллинг Стоунс», ни много ни мало. Ну и я предлагаю послушать заглавную песню альбома.

Imelda May, 11 past the hour. Новый альбом замечательной ирландской певицы. Мик Харви, хорошо вам известный человек, австралиец, друг по жизни и музыкальный соратник Ника Кейва, то есть был с Ником Кейвом и в Boys Next Door, и потом Birthday Party, и в Bad Seeds, в общем, где только не был. И выходит у Мика большое количество сольных альбомов тоже уже давно. 9, кстати, у него уже вышло сольных альбомов. Я думаю, что практически все из них в моей программе рано или поздно звучали. Кроме того, выходят пластинки с его киномузыкой. Их тоже довольно много. И вот 4-й уже вышел. Называется Wave of Anzac The Journey. То есть там музыка из 2 фильмов. Одна вот эти «Волны Анзака», вторая «Путешествие». Ну и я выбрал недлинный трек из «Путешествия». Называется «Путешествие, часть 3, захват».

Мик Харви, австралийский гитарист и композитор, соратник Ника Кейва и его альбом киномузыки «Waves of Anzac – The Journey». Ну и теперь звучат фанфары, и я объявляю альбом года по моей версии. Долго мы до него добирались через всякие категории и номинации, и вот, наконец-то, альбом года. Можно сказать, что это и рок-альбом года, да и вообще альбом года. И это «Hellfire» — «Адский огонь» лондонской группы Black Midi. Три трека с этого альбома мы послушаем сегодня. Ну, все-таки лауреат. Начнем с увертюры, которая так и называется «Hellfire». Этой короткой песенкой открывается весь альбом. There's always something. I don't twitch, hearing loss, a ringing noise, new flesh, a new bumper, weightlessness, a headache, a sore limb, an itchy gash, a mirage, a tumor, a scare. And when one is fixed, another breaks. When some destroyed, more await. When it is time, no one comes. When you have time, it is up. And even from without, there is nothing you will find. Running at full speed without a dent, factory shine, always slightly out of time. Always, always dust. Always, always, always no such thing as luck. Only chance and rot. Inevitable loss. Running low. Almost empty. Almost always gone. Going, going, gone. Each day quicker, each day gone. Lost. The less useless, that's that, no more. Meet me at the door, it's open, come in, wash away the sin. No more lazy sloth, this sad pig has had enough. No nail grows yet, all toes now green. Both eyes blank screens, eyeballs all pig, robot ear gone. Bringing silence back again, made a tick tick a shiver. A lip gets a stiffness, a tick limb, a limp useless prick. Gone no need, when stiff useless, when needed limp. Rid me of the hideous thing, gets it right in the classroom, but wrong in the examination hall. One uses that, damn it all, useless thing. One machine's designed after it, all worse, none better, i.e. all shit. None work forever, none work a minute, worse with every use. Always chasing the first, always chasing the free, always chasing decency. Never adequate enough. Enough, enough. Come in, come in. Thank you. Black Midi, Hellfire. И это альбом года по версии музыки на свободе. Black Midi — это в первую очередь Джорджи Грипп, который играет на гитаре и поет. Еще один вокалист плюс басист и клавишник Кэмерон Пиктон и барабанщик Морган Симпсон. Эту троицу на концертах дополняют еще исполнители на саксофоне, на всякой электронике и так далее. Но в целом можно сказать, что Black Midi — это трио вот этих музыкантов. Их первый альбом «Шлагенхайм» вышел в 2019 году. В прошлом, точнее, в позапрошлом уже, можно сказать, в 2021 году вышел второй альбом «Cavalcade», который был у меня тоже одним из альбомов года. Ну, а теперь третий, этот самый «Адский огонь», «Hellfire», стал у меня просто, можно сказать, главным лауреатом по истекшему периоду. Слушаем следующую песню. Она называется «Sugar Tzu». Ladies and gentlemen, are you ready for the sport and event of the year? To the thousands in attendance and to the millions watching around the world.

Black Midi, Sugar Tsu. Ну, эта песня хорошо характеризует стиль этой группы, который я бы назвал максимализм. То есть тут есть все. Что-то от постпанка, что-то от арт-рока, прог-рока, мат-рока так называемого, просто экспериментальной музыки. В общем, ребята намешали все, что можно, и надо сказать, что сделали это в высшей степени талантливо и невероятно энергично. Сейчас давайте послушаем еще одну песенку. Она называется «The Defense», «Оборона». И она представляет Black Midi с немного неожиданной стороны. То есть это уже куда-то ближе в сторону французского шансона или там, скажем, Скотта Уокера и так далее. В общем, напевная, можно сказать, песенка «The Defense».

Black Midi, альбом Hellfire, по моему скромному мнению, лучший альбом 2022 года. Но отдохнем от максималистской музыки, послушаем нормальный славянский фолк. Известная словацкая группа Гордза, возможно, самая известная из словацких фолк-роковых групп, мы ее уже слышали с вами как-то. Вот вышел у них очередной 6-й уже по счету альбом, называется «22», и с него песня «Штефан».

Ярослава Сисакова из города Пшесов и словацкая группа «Гордза», альбом «22». Ну и теперь, значит, наша история заканчивается с «Номеро групп». Как я уже говорил, этот лейбл, основанный в начале нулевых годов, скупил большое количество всяких плохо лежавших каталогов, разных обанкротившихся в основном фирм, и собрал отличную коллекцию записей 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. С 60-ми, 70-ми мы разобрались в 267-м выпуске программы, ну а теперь 80-е и 90-е. 80-е представляет, например, отличная австралийская группа The Scientists, ученые. Когда-то, когда моя программа еще называлась FM Достоевский, а до этого еще Ковчег дяди Ко, Scientists регулярно в программе звучали. Это австралийская такая гаражно-панковая группа с очень хорошим сонграйтером по имени Ким Салмон, да и вокалист он, кстати, тоже замечательный. Они из австралийского города Перта. Главное время существования Scientists — это были годы с 78 по 87, хотя теоретически группа жива и по сей день, и изредка отмечается какими-то концертами. Номера групп представляют запись «When Fate Deals Its Mortal Blow», когда судьба наносит свой смертельный удар. И эта песня с третьего альбома ученых, альбома 83-го года, который называется «Blood Red River».

The Scientists из австралийского Перта, Ким Салмон и его гаражные товарищи, когда судьба наносит смертельный удар. Запись 1983 года. Второй трек, представляющий 80-е, принадлежит совершенно неизвестным артистам, я даже не знаю. Называется это «Аметист». Чего я не знаю, так это название ли это группы «Аметист», или это псевдоним девушки, которая тут поет. Но это уже совсем иной стиль. Это диско, это такой соул, такой чувственный. Сочинил песню некто Кен Кратчфилд. Опять же, не знаю, кто таков. Вышла на лейбле Шаршиа Рекордс. Первый раз слышу о таком лейбле. И всего у Аметиста вышло всего два сингла. Вот один из них называется «Midnight Rendezvous», «Ночное рандеву». И это 1986 год.

Полуночное рандеву американского, назовем, проект. Аметист, полуночное рандеву. Я, кстати, думаю, что песня Криса Кельми «Ночное рандеву» примерно того же 1986 года. Да и по стилю слегка похоже. Переходим плавно в 90-е годы, и тут номера групп представляет симпатичную группу, которая мне всегда нравилась. Группа под названием «Beat Happening». Группа из городка Олимпия, штат Вашингтон, существовала 10 лет, с 1982 по 1992 год. И фронтман их — человек по имени Келвин Джонсон, который, значит, и пел, и песни писал. Стиль у них такой очень обаятельный, домашний, интимный, такой лоу-фай, гараж, инди. В общем, милая такая уютная музыка. 5 альбомов выпустила группа Beat Happening, и последний из них под названием You Turn Me On вышел в 92-м году, и там имеется песенка под названием Teenage Caveman, которая и присутствует на сборнике номера группы.

Teenage Kevin, пещерный подросток. Это был Келвин Джонсон и группа Beat Happening. Песенка с их финального альбома You Turn Me On, 92-й год. И последняя у нас запись из подборки номера групп. Это известная группа, я думаю, вам тоже это название кое-что скажет. Blonde Redhead, да, рыжая блондинка из города Нью-Йорка. Солистку зовут Казу Макино, она итальянка, ее партнеры американцы, но итальянского происхождения. Отсюда и название песня, кстати, «Шури-шура», это по-итальянски значит «само собой» или «конечно-конечно». Это песня с дебютного и, на мой взгляд, лучшего альбома Blonde Redhead, который вышел в 93-м году. Продюсировал его Стив Шелли, барабанщик Sonic Youth, и вышел альбом на его же лейбле «Smells Like Records». Итак, Blonde Redhead, «Шури-шура».

Blonde Redhead, запись 1995 года с дебютного альбома этой нью-йоркской группы. Ну и на этом мы закончим знакомство с архивом лейбла Numero Group. Переходим к современным делам, но послушаем сейчас одну старую песенку в концертном исполнении. Почему послушаем в концертном исполнении, что для меня не характерно? Я, как вы могли обратить внимание, крайне редко вообще допускаю в программу «Музыка на свободе» живые записи, потому что песня уж мне очень нравится. Это шотландская группа «The Aliens» во главе с «Lone Pigeon» из «Бета-бенда», которая существовала с 2005-2008 год, потом надолго исчезла, и вот совсем недавно объединилась вновь, даже записала два альбома. Но я выбрал свою любимейшую песню этой группы, которая называется «Setting Sun», «Заходящее солнце». Вообще одна из моих любимых песен последних десятилетий, можно сказать. И она вышла изначально в студийной версии на дебютном альбоме «Aliens» под названием «Astronomy for Dogs» — «Астрономия для собак» 2007 года. А сейчас она вышла на концертном альбоме «The Aliens» уже в новом составе, в новой инкарнации. Альбом называется «Live on the Moon» — «Живьем на Луне», ну и, естественно, «Setting Sun».

Хорошая песня, душевнейшая. Setting Sun, заходящее солнце, группа The Aliens, живое исполнение, альбом Live on the Moon. Следующая у нас будет дама 1948 года рождения, то есть, ну, практически 75 лет ей. Зовут ее Янна Мамина. Она из государства, которое, по-моему, еще ни разу не было представлено в моих музыкальных программах. Страна называется Джибути. Находится где-то там на северо-востоке Африки, в районе Эфиопии, Эритреи и так далее. Никогда я там не был. Ну вот добрался туда известнейший продюсер Ян Бреннан, который, кстати говоря, ответственен, скажем, за группу Тенаривен, и записал Янну Мамину, вот эту самую бабушку, которая очень интересно поет. Вышел у нее альбом, называется «A Far Ways». «A Far» — это народность, которая в Джибути проживает и к которой принадлежит эта самая Янна Мамина. Слушаем песню «Honeybee».

Дин, дин.

Янна Мамина из Джибути, отличная певица. Ее дебютный альбом «A Far Ways». Ну, надо сказать, что там еще и название песен очень забавное. Скажем, «Все знают, что я завела молодого любовника». Или «Меня заставили выйти замуж за дядю, и я не могу быть с любимым человеком». Ну и так далее. В общем, джибутийские страдания. Янна Мамина. И завершает нашу сегодняшнюю программу Стив Бейтс из Канады. Жил в Виннипеге, переехал в Монреаль, был в группе Black Seas, «Черное море». Ну, играет очень, надо сказать, красивую, по-настоящему красивую, что редко бывает с музыкой в стиле ambient, drone и так далее. Но вот у Стива Бейтса как-то это трогательно очень звучит. Даже не знал, какую пьесу выбрать. Их там несколько хороших. Его третий альбом называется «All the things that happen», «Все, что происходит». Я выбрал песню под названием «September through September» Вальпараиса, Виктор Хара. «От сентября до сентября» песня вдохновлена, кстати, моим любимым городом Вальпараисо и почему-то фигурой убиенного Виктора Хара. А это Стив Бейтс из Канады. Вам всем счастливо. Слушайте музыку на свободе. Подписывайтесь, пожалуйста. И берегите себя. Пока.

0: доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Как испанец потерял в Москве веру». Начнем с другой темы. Обширной, всеохватной трагедии русской революции смуты соответствует и широкое море человеческих свидетельств и воспоминаний о тех годах. Некоторые из них забыты, какие-то так и не прочитаны и продолжают всплывать и сегодня. Леонид Кутуков – неведомый нам, но от этого вовсе не второстепенный русский мемуарист, рассказывает историк Михаил Талалай.
4: Михаил Григорьевич, кто же такой загадочный Леонид Николаевич Кутуков?
5: Иван Никитич, да, для русской публики это совершенно новое, прежде неизвестное имя, как, собственно, для меня. Ничего о нем не знал, не читал, не подозревал. Вот до самых последних времен, когда мне неожиданно, но была огромная радость, неожиданно доставили толстенную папку, целый гроссбух с его машинописными мемуарами, фотографиями, перепиской, какими-то афишками, вырезками, пометами для будущего издателя. Ну, такой ценнейший авторский архив. Ну, и надо сказать, что история с Кутуковым – это в некотором роде продолжение нашей предыдущей с вами беседы о русских на Ривьере. Если в прошлый раз это была итальянская Ривьера, в этот раз это Ривьера французская. Кутуков родился в Петербурге, 1897 год, то есть это, естественно, первая белая эмиграция. Скончался в Ницце в 83 году. Французская ривьера, но здесь не обошлось без ривьеры все-таки итальянской. Кутуков умер вдовцом, без детей, и все его достояние, надо предполагать, большая библиотека была у этого литератора, и вот этот его архив личный, который я сейчас держу в руках, это одна огромная большая толстая папка, он попал в итоге в Сан-Ремо. Почему в Сан-Ремо? В Сан-Ремо жила тетя Кутукова, Анна Кутукова, бывшая замужем за достаточно известным художником русским Александром Сведомским. Это еще дореволюционная история рубежа 19-20 века. У них были дети, они, эти дети, обитальянились, вышли замуж за местных Сан-Ремаско. Кто помнит Сан-Ремаско, это коренные жители Сан-Ремо, в отличие от Сан-Ремезе, приезжих. Но эта линия тоже пресеклась. И в итоге, после кончины уже последних потомков Анны Кутуковой, это все попало к моему соавтору книги «Русский на Ривьере» Марине Моретти. Марина Моретти, надо сказать, долго держала эти папки, эти бумаги. Мне рассказывала, но как-то, очевидно, не очень много, потому что раньше я всем этим не заинтересовался. А вот сейчас, в эти ковидные уже годы, когда приоткрылась небольшая щелочка, по почте было посылать опасно такую ценность, в Милан приехала ее подруга. И я помню эту встречу в масках. Она куда-то спешила. На Миланском вокзале она вручила мне этот ценнейший документ, точнее, папку документов, записки. Называлась очень скромно «Записки». И открывались эти записки вклеенным письмом Александра Исаевича Солженицына. То есть ясно, что наш автор Леонид Николаевич Кутуков расценивал это письмо из Америки как некое благословение его мемуарным и прочим трудам.
3: 30 августа 1977 года. Дорогой Леонид Николаевич, я очень рад, что Василий Васильевич передал вам мою благодарность за ваши лейб-московские воспоминания, и повторяю ее еще раз. Упомянут Василий Васильевич Орехов, военный и общественный деятель, публицист, в те времена издатель и редактор брюссельского журнала «Часовой», где постоянно печатался Кутуков под псевдонимом Кремнев. «Подробности первофевральских дней», — продолжает Солженицын, — «были для меня бесценны. Теперь ваше письмо от 5 августа. Я не знал, что вы можете выслать и более подробные воспоминания о Белом мече, да и вообще юденческих днях под Петроградом. Если вы имеете или можете написать такие воспоминания поподробнее и прислать мне копию, желательно без возврата, я буду чрезвычайно вам благодарен. Правда, я еще не скоро дойду до того времени, сейчас занят февральской революцией, но в запас очень хотел бы взять. Вопросы у меня самые примитивные, однако ответа не имею. Например, чем отличались офицерская шинель мирного времени от военного? Какова была форма солдатская и офицерская в Павловском полку в Московском в феврале 17 года? Меня очень подбодряет ваша оценка августа. Кто ж, как не офицеры того времени, только и могут указать мне на ошибки и удачи. Желаю вам здоровья и работоспособности. Всего вам доброго. Солженицын. Постскриптум. В «Белом мече» желательно указывать, если помните, точные улицы, дома. Теперь, а я еще напечатаю через 10-12 лет, это уже никому не опасно, но очень оживляет мою работу.
5: Я сейчас, кстати, проверил в архиве Дома русского зарубежья, куда, как известно, попал перевезенный из Америки архив Солженицына. И там действительно есть, но немного, есть несколько машинописей Кутукова, посланных Солженицыну, естественно, переписки, фотографии, которые вот я сейчас рассматриваю, и прочих уникальных документов, они к Солженицыну не пришли, и поэтому передо мной, конечно, архив в более полном объеме.
3: Михаил Григорьевич, а что такое этот белый меч, который упоминает Солженицын? Напечатан этот текст или нет был?
5: Не знаю, по каким причинам, но у Александра Исаевича руки не дошли до этого очень хорошего текста. Поэтому мы впервые публикуем эти замечательные записки об этой уникальной истории белого заговора в Красном Петрограде. Надо сказать, что, собственно, о самом заговоре достаточно известно в российской историографии, потому что еще в 1967 году вышла советская книга советского автора Арифа Васильевича Сапарова. Книга называется «Битая карта. Хроника одного заговора», где Сапаров достаточно подробно и достаточно, в общем-то, правдоподобно, скажем, прямо ссылаясь на мнение Кутукова, описывает этот заговор, подполье называлось «Белый меч», и его провал.
3: Послушаем, как откликнулся в своей рецензии на книгу Сапарова сам заговорщик Кутуков. Шумно отпраздновав 50-летие захвата власти в России в октябре 1917 года, советское правительство, то есть КПСС, празднует теперь 50-летие чрезвычайки, ибо если не было бы ЧК, то давно не было бы и советской власти. В эту славную годовщину учреждения советской мясорубки советская пропаганда превосходит себя в неубедительном вранье и вылезает из кожи, чтобы внушить подсоветским людям, что уже 50 лет тому назад, во времена оплевания и разрушения России, чекисты были великими патриотами, с чистыми и золотыми сердцами, геройски защищавшими свою родину от происков капиталистического окружения и продавшихся им русских белобандитов-изменников. В своем изложении автор книжки Сапаров и старается это внушить подсоветским читателям, описывая заговор в Красном Петрограде во время двух наступлений на него армии генерала Юденича в мае и в октябре 1919 года. Хотя главное руководство заговора «Белого меча» и было у русских в руках, но автор книжки сосредоточивает внимание читателя на двух представителях иностранных разведок – француза Кюрца и агента Intelligence Service англичанина Дюкса, стараясь этим доказать измену и предательство русских участников заговора. Автор книжки награждает заговорщиков следующими эпитетами. Заговорщики – это черная пропасть измены, предательство изощренного и подлого двурушничества. Предательство их вызывает чувство омерзения, подлые оборотни и так далее.
5: подполье было, по сути дела, разгромлено. Это была группа офицеров, ну, собственно, может, понятие «белый» тогда еще не устоялось, в которую и вошел наш герой, очень тогда еще молодой, Леонид Кутуков. В 19-м году нетрудно посчитать, если он родился в Петербурге, в 97-м, значит, ему было 22 года. Молодой офицер, монархист, группа других офицеров возглавлял все эти инициативы, скажем так, все эти ниточки тянул на себя такой неудачливый подпольщик, потому что он первым провалился, Илья Кюрц. И о нем тоже очень много пишет мой герой Кутуков. Кюрц – личность занимательная. Он был внебрачным сыном одного русского князя, Гедройца. Родился в Париже и переехал достаточно юным еще в Петербург. Преподавал французский язык в Петербурге. Через своего отца, князя, большие связи. Одновременно он был секретным сотрудником царской охранки. Почему-то не выявленным после февральской революции и продолжал вот эту секретную деятельность как бы на старый режим в союзе с британской разведкой. Другой герой «Белого меча» — это более известный британский разведчик Поль Дюкс, который бросил свою организацию и покинул осенью того же 19-го года при первых вот таких сигналах возможного провала. Вернулся в Англию, стал писать мемуары, специалист по России, личность достаточно известная, Поль Дюкс. Но с ним мой герой Кутуков не был знаком. Он рассказывает в основном про Илью Кюрца и других своих товарищей по «Белому мечу».
3: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом русском мемуаристе Леониде Кутукове. Мой собеседник, историк и публикатор кутуковских воспоминаний Михаил Талалай.
5: По сути дела, этот «Белый меч» не был вытащен из ножен. Провал сам Кутуков еще до провала... Это, конечно, уникальный случай. Он уходит по заданию Кюрца, уходит добровольцем в Красную армию. Сейчас это, конечно, может удивить, но тогда таких переходов было очень много. Не только прапорщиков, а наш Кутуков был всего лишь прапорщиком, но и, конечно, более высоких лиц и птиц более высокого полета. Итак, бывший царский прапорщик уходит в Красную армию, и в этот момент почему-то подполье могло сыграть важную роль. На Красный Петроград движется Юденич. Достаточно серьезное наступление, и задача Кутукова была осуществлять разведку в рядах Красной армии. И на первых порах он так и действовал. Но затем сам провал. Кутуков переходит на ту линию фронта при обстоятельствах достаточно странных. Его берут в плен белогвардейцы. Естественно, когда он раскрывается, что он подпольщик, что он по заданию Белого меча, ему не верят, хотят его казнить как шпиона. Ну, там ряд случайных и таких счастливых обстоятельств, о которых не буду распространяться. И его все-таки рекрутируют уже в ряды армии Юденича, где он сражается 4 месяца всего лишь. Армия разгромлена, отступает в Эстонию, и Кутуков уходит с этой армии в эмиграцию. Он уже более никогда не видит ни своих родителей, ни своего брата, ни Россию, становится белым эмигрантом.
3: Михаил Григорьевич, и что же, записки Кутукова касаются только вот этого драматического для него 19-го года, а что же тогда имеет в виду Александр Солженицын, говоря об описании каких-то февральских событий? Имеются в виду, что же, февраль 17-го?
5: Да, конечно, февраль 17-го, и это другая часть записок, собственно, первая часть записок, которую мы и поставили в самом начале. Сам Кутуков, будучи вот такой военной косточкой, царским офицером, он, собственно, октябрь 17-го почти не описывает. Вся вот его вот эта мемуарная, очень интересная литература – это именно февраль. Это медленное сползание России, вот будущий кровавый хаос. Сами записки, кстати, они никак не озаглавлены. Есть просто техническое название. Записки и все. Поэтому я выбрал для названия нашей книги эпиграф, который поставил сам Кутуков. Это его собственные слова. Прочитаю. «Мои записки не литературные произведения, а свидетельское показание. Все изложенное – сущая правда, без выдумок, прикрас или сгущения красок. Вот уж действительно, что называется, горькая истина». Февраль 37 года, Париж. Он переписывал свои прежде занесенные очень подробные записки, придавал им потом в Париже спустя 20 лет, придавал им такую вот литературную форму. И что такое горькая истина? Это развал не только фронта, что для нашего офицера юного было, конечно, очень горько, но развал самого общества, которым он оставил вот это очень интересное свидетельство.
3: Из мемуаров Кутукова о слухах про императрицу Александру, она же Алиса Гессенская. На днях был у моих знакомых, в семье генерала генштаба. Гостей принимала хозяйка дома. Было всего несколько человек, хорошо между собой знакомых. Говорили о театре, об общих знакомых, о близких на фронте и незаметно перешли на наболевшую тему. Заговорили о войне. «А знаете, господа, — сказала генеральша, — ее все так заочно называли, — как в Царско-сельском госпитале один офицер стрелял в государыню Александру Федоровну? Мне рассказывали, что дело происходило приблизительно так. Государыня подошла к постели тяжело раненого офицера, милостиво с ним беседовала и, между прочим, спросила его, при каких обстоятельствах, где и когда он был ранен. Офицер рассказал, что он был ранен пулей во время контратаки. Гвардейский германский гессенский полк не выдержал русской штыковой атаки и бросился бежать, побросав оружие. «Это неправда», — сказала ему императрица. Гессенская гвардия не могла бежать и, не попрощавшись, отошла от раненого. Офицер выхватил из-под подушки револьвер и выстрелил в государыню, но промахнулся. Ночью он был расстрелян. На меня этот рассказ произвел удручающее впечатление, хотя по своей неправдоподобности он похож скорее на сплетню. Знает ли правительство, что подобные новости передаются уже в семьях офицеров генштаба? Осведомлен ли государь о подобном состоянии умов от генерала до солдата? И вообще говоря, к чему могут привести все эти разговоры, критика, сплетни? Ощущается какая-то особая атмосфера всеобщей напряженности, недовольства, отчаяния.
5: Ну и далее, собственно, февраль и приход к власти демократического временного правительства, которое Кутуков просто ненавидел и страстно обличал. Основываясь на фактах, вот, например, он еще офицер уже демократической российской армии, и вот как он описывает подавление первого большевистского выступления в июле 1917 года. Это выступление было разгромлено временным правительством, большевики, кто-то был арестован, кто-то бежал, ушел тоже в подполье, сам Ленин бежал на территории Финляндии, скрывался в разливе, и Кутукова, молодого прапорщика, приглашают держать под арестом этих большевиков. И вот что он пишет.
3: «В комендантском управлении я сменил караул лейб-гвардии резервного полка. Получил пароль, пропуск и список арестованных, рапортовал коменданту. С удовольствием я увидел, что стерегу самых главных большевистских заправил – Троцкого, Каменева, Луначарского, Калантай, Семашко и многих других. Ну, думаю, слава богу, взялись за ум наши демократы, хоть главных большевиков арестовали и держат под замком, значит, судить будут. Ну, слава богу. Только что расположился я в дежурной комнате почитать газеты о происшедших событиях, как вдруг слышу возню и крик часового: «Стой, не то колоть буду!» Выбегаю, вижу, как один из арестованных большевиков хочет протиснуться в приотворенную дверь в коридор, а часовой спорит с ним и замахивается на него винтовкой. «В чем дело?» — говорю я арестованному. «Куда вы хотите идти? Ведь вы арестованы». «Ну как куда, господин офицер? Я ж по телефону хочу звонить». «Как по телефону?» — говорю я, разинув рот от удивления. «Ну да, нам же разрешено телефонировать. Спросите вашего начальника». Бегу к коменданту. «Да», — говорит он, — «что вы хотите, прапорщик? Это так. Черт знает, что такое». Иду сказать моему арестованному, что он может идти телефонировать. Другими словами, это значило, что из тюрьмы они могут продолжать руководить организацией своего заговора и своей пропаганды. Какая-то чудовищная планетарная глупость. Нет, видимо, ничего не будет налажено. Россия будет принесена в жертву демократии и уничтожена интернационалом.
5: Кутукова отправляют на фронт. Но на фронт практически он не попадает. В папке, которую держу в руках, есть замечательная фотография. Он едет на крыше вагона в сторону Запада, в сторону австрийского войска. Но когда он летом 17-го года оказывается там, по сути дела, чуть не становится жертвой уже солдат-дезертиров. И возвращается в Петроград, возвращается в свои собственные казармы. И Октябрьская революция уже им описана вяло. Что-то на заднем фоне происходит, что-то уже совсем зверское, совсем уже неприличное. Описывает только лишь свое разоружение, как в своей собственной казарме. А он был офицером лейб-гвардии Московского полка. К нему подходят солдаты, снимают с него шинель уже, погон уже не было к тому моменту, и собирается его заколоть. Он сам сбрасывает с себя шинель, «Колите!» кричит, ругается матом. В рукописи это точки. Сейчас, быть может, написали конкретные слова. И солдаты, оторопелые, тоже посылают его матом и говорят, а пошел он, и отпускают его. Это, по сути дела, последние строчки, посвященные 17-му году. Самая последняя запись, он бредет домой, из своих казарм, жил он на Литейном проспекте, и на офицерском собрании, оно тоже находится на Литейном проспекте, угол Кирочный, он читает надпись на офицерском собрании. «Долой Отечество! Отечество — это позор!» Вот 17-й год и первая часть дневником. Потом идет «Белый меч», и, по сути дела, вот архивная часть заканчивается. Это страниц примерно 250. Но наша книга — это 600 страниц. И остальные тексты — это уже опубликованные. Им опубликованы после Второй мировой войны под псевдонимом. Русская эмиграция неплохо знала Леонида Кутукова, но знала его как Кремнёва. Он стал очень широко публиковаться с псевдонимом Николай Кремнёв. И повторю, что для меня, как публикатора, он сделал необыкновенно прекрасную работу. Он планировал, конечно, вот такой посмертный сборник. И в конце этой папки он опубликовал свою собственную библиографию, то есть список своих опубликованных статей, которым мы руководствовались. Здесь уже огромную роль в подготовке нашей книги сыграл Андрей Власенко. Он разыскивал статьи, переводил их в электронный вид, комментировал. Я тоже, конечно, комментировал. Мне, конечно, более всего было интересно работать над его итальянскими текстами. Он жил тогда в Ницце и часто ездил в Италию. В Сан-Ремо у него были родственники, и он очень любил Италию, надо сказать. Вот маленькая цитата из его цикла «Российские миражи» с подзаголовком «Из Италии». Очередной его очерк начинается так. «Всякий раз, когда мы переезжаем итальянскую границу, моя жена мне говорит, у тебя опять счастливое лицо». И действительно так, и есть с чего. Я подолгу живал в Италии, в этой стране чудес, общался с приветливыми итальянцами и имел много верных друзей. Ну, порядка 12-15 очерков, посвященных Италии. Но это миражи, это российские миражи. В Генуе он опять описывает суворовскую экспедицию 1799 года, которая дошла до Лигурии. Большая часть посвящена его визиту в Генуе на выставку «Достижения советской промышленности» и его спорами с советскими гидами. Он приезжает в Соренто, видит оттуда Капри и о чем говорит? Ну, конечно, о бессовестном революционере Горьком и вспоминает его каприйскую школу. Ее как-то тоже оценивает, конечно, много рассказывает о ней. Приезжает в Луку, и тут первым делом он цитирует первые строчки на французском языке из «Войны и мир» Льва Толстого, где в салоне Анна Шерер на французском говорится, что Гена и Лука — это теперь поместье Бонапарта. Надо сказать, что я тоже, когда переводил путеводители по Луке, я тоже воспользовался этим толстовским и цитировал эту французскую фразу о Луке. А что мы еще раньше знали об этом городе? И, конечно, Флоренция – это Флорентийский собор. Он очень интересовался церковными делами. Это первая поездка 15 века митрополита Исидора, епископа Авраама. Ну, это, конечно, Флорентийская церковь. Я написал огромное количество текстов. Ну, и, оказывается, Кутуков, я раньше не знал об этом, тоже писал вот такой краткий исторический очерк о Флорентийской церкви. Он приезжает в Бари, и это красочное описание католического крестного хода в честь перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Но и это описание истории строительства русского подборья в Бари, о котором у меня была целая передача на радио «Свобода». Он много дает исторической информации об Италии, и не случайно. Тут надо сказать, что после Второй мировой войны Кутуков зарабатывает деньги как гид-переводчик и как просто гид-экскурсовод. Он возит французские группы туристов, возит в Италию. Он прекрасно знает итальянский, естественно. Естественно, тут и французский. И поэтому вот это такое гидовское начало мне тоже симпатично, потому что экскурсоводческий труд мне тоже не безразличен и недалек. В нем чувствуется. То есть постоянно даются какие-то очень вкусные куски из местной итальянской, испанской, французской истории.
3: Михаил Григорьевич, еще раз давайте напомним нашим слушателям, как называется книга, где она издана и что, собственно, входит в ее состав. Каково оглавление, так сказать, очень коротко, если можно.
5: «Это горькая истина» Леонида Кутукова вышла в этом году в издательстве «Алите» в петербургском. Первая часть этой книги – мемуары, впервые издающиеся. Это 17-й год и 19-й год. А вторая часть – это опубликованная в труднодоступной эмигрантской периодике его мемуарная, опять-таки, историческая публицистическая литература. За рамками этого первого тома осталось много других публикаций. И две книги Кремнёв, под этим псевдонимом Кутуков публиковался на Западе, успел опубликовать две, в общем-то, не очень толстых книги, по сути дела, брошюры. Одна из них называется «Царские опричники». Это книга, посвященная императорской полиции, царским опричникам, которые были ошельмованы после революции, и Кремнёв приводит разные доводы в пользу деятельности императорской полиции до падения царского режима. Вторая брошюра, ну, в общем-то, небольшая книга Кутукова, Кремнёва, называется «Маркиз де Кюстин». Ну и в патриотическом, скажем так, духе нашего автора он разоблачает и дает отпор знаменитому клеветнику России.
3: Рассказывал Михаил Талалай. Книга воспоминаний Леонида Кутукова «Горькая истина» выпущена петербургским издательством «Алитея». «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде готовится к переизданию книга одного из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо. Она впервые вышла в свет в 1964 году и называется «Я потерял веру в Москве». Речь идет об утрате после знакомства со сталинской Россией веры в коммунизм. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
6: В годы гражданской войны в Испании во второй половине 30-х годов имя Энрике Кастро Дельгадо было известно среди сторонников правительства Левого народного фронта как в самой Испании, так и за ее пределами. Он формировал боевые дружины Компартии, входил в состав высшего партийного руководства, считался несгибаемым революционером и, разумеется, был, как и все его товарищи по партии, безоговорочным поклонником Сталина и Советского Союза. Испанские исследователи отмечают уникальные природные задатки Кастро Дельгадо. Не получив практически никакого образования до того, как стать профессиональным революционером, он был рабочим на металлургическом предприятии, испанец оказался и блестящим партийным руководителем, и военным, и литератором. Вот мнение о нем известного мадридского публициста и литературного критика Карлоса Гарсия.
7: Речь идет о выдающейся личности. Вся его жизнь от рождения до смерти и творчество достойны серьезного изучения. Переиздание книги Энрике Кастро дель Гадо – важный вклад в нашу историческую память. Ведь это подлинная история испанской эмиграции после гражданской войны и история коммунистического движения Испании. Эта книга и о внутренней эмиграции человека, его отказе по идеологическим соображениям от своих товарищей, от своей организации, от среды, с которой он себя ассоциировал. Произведение весьма актуально и сегодня, поскольку воспроизводит события недавнего прошлого. Не меньшая заслуга автора, о которой стоит упомянуть, и в том, что его книга прекрасно написана. Кастро дель Гадо – хороший литератор. Чтение захватывает с первых же страниц. Автор мастерски выстраивает диалог персонажей, эмоционально воспроизводит различные сцены. Это удивительно, учитывая, что он не был профессиональным писателем, хотя и работал некоторое время в редакции газеты компартии «Мундо Обреро», писал статьи. Необъяснимо, как его первая же книга оказалась столь хорошо написанной. Таким образом, она представляет собой не только историческую, но и чисто литературную ценность. И это отличие работы Кастро дель Гадо от большинства произведений мемориальной литературы.
6: Исследователь Карлос Гарсия пытается разобраться в эволюции личности Кастро дель Гадо. Как человек, исповедовавший всю жизнь коммунистическую идеологию, в конце концов отказывается от нее, от модели общества, которую многие годы защищал и пропагандировал. Какие обстоятельства повлияли на изменение его позиции? Решающее значение здесь имело, по словам Гарсия, знакомство с Советским Союзом. В результате он сделал в своей книге короткий вывод. В СССР нет никакого социализма. Это лишь огромный концентрационный лагерь с трамваями, метро, отделанным мрамором, и троллейбусами. Но перед тем, как прийти к подобному умозаключению, ему пришлось проделать довольно долгий и трудный путь. Рассказывает Карлос Гарсия.
7: Энрике Кастро дель Гадо родился в мадридском районе Аргуэлес в бедной семье. С молодых лет он принимал участие в революционном движении, вступил в ряды компартии в 1925 году и получил известность, занимаясь профсоюзной деятельностью, организацией забастовок, формированием забастовочных комитетов, борьбой с теми, кого считал предателями рабочего класса. Коммунисты проповедовали идеи классового противостояния. Они определяли социал-демократов как предателей, социал-фашистов, ну а испанские демократы и республиканцы были для них еще хуже. Компартия делала ставку на противостояние государству и подготовку революции под лозунгом «Вся власть советам». Планировала создать советы в Мадриде. Все это следует знать для понимания изначальной позиции Кастро дель Гадо как представителя радикально настроенных мадридских рабочих, среди которых тон задавали две организации – профсоюз анархистов ЦНТ и компартия. Они призывали к решительным действиям, требовали покончить с традицией мирной борьбы за права трудящихся, установленной социал-демократией, ориентировались на силовые методы, заявляя о необходимости готовиться к кровавому противостоянию.
6: Надо сказать, что Кастро дель Гадо вплоть до 40-х годов полностью разделял позицию своей партии, не подвергая сомнению ни один из проповедуемых ею принципов. Он был фанатично предан партии, был готов выполнить любое ее поручение во имя идеалов коммунизма, который представлялся ему будущим всего человечества. Это не была для него вера в утопию. Кастро дель Гадо, живя в Испании, искренне верил, что коммунизм уже строится в Советском Союзе, первой в мире стране, где осуществляются мечты трудящихся, где существуют все демократические свободы и полное равенство, где труд людям только в радость и где неуклонно растет уровень жизни. Ну а для достижения подобной почти райской жизни все методы хороши. И главное, побольше классовой ненависти и никакой пощады врагам рабочего класса. Литературный критик Карлос Гарсия.
7: Познакомившись с биографией Кастро Дельгадо, мы узнаем, что в свое время он был непреклонным коммунистом, преисполненным протестных настроений и классовой ненависти. И это объясняет многие его поступки. Напомню, что Компартия Испании вплоть до перехода страны от диктатуры к демократии в 70-е годы прошлого столетия исповедовала идею этой самой классовой ненависти, без которой якобы было невозможно прийти к революции и победить врага, привилегированный класс. Отстранить последнее от власти предполагалось насильственным путем. В своей деятельности Кастро Дельгадо не раз доказывал преданность этой доктрине. Так, после штурма в Мадриде казармы Монтанье в самом начале гражданской войны, он руководил расстрелом без суда и следствия схваченных сторонников генерала Франко, включая своего двоюродного брата. За подобное деяние он был отмечен руководством Компартии.
3: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
6: Как нетрудно догадаться, идеи и методы их реализации, которые культивировались испанской компартией, были полностью заимствованы у советских товарищей. Здесь и лозунг «Вся власть советам», и классовая ненависть, и оправдание насилия для достижения заветных целей. Любопытно, что, попав в Советский Союз, Кастро Дельгадо, находившийся под влиянием партийной пропаганды, поначалу был безмерно рад. Вот что он писал в 1939 году друзьям.
8: «Наконец я нахожусь в стране социализма, в мире счастья. Какая радость! Мне хотелось бы донести до Парижа, до нашего любимого Мадрида, до Лондона или Нью-Йорка правду о Москве и закричать: «Товарищи, смотрите, это родина всех трудящихся, столица страны, где нет ни эксплуатируемых, ни эксплуататоров, где нет безработицы и нищеты».
6: После нескольких лет, проведенных в СССР и работы в аппарате Коминтерна, где он представлял Компартию Испании, Кастро Дельгадо, разочарованный в советской действительности, делает иную запись. «Москва для меня – это большая тюрьма, а я для нее всего лишь один из заключенных». Карлос Гарсия.
7: Название книги Кастро Дельгадо говорит само за себя: «Я потерял веру в Москве». Это рассказ человека, который, будучи революционером, теряет под влиянием увиденного веру, отказывается от своих убеждений. Таким образом, эта книга стоит в одном ряду с работами целой плеяды европейских интеллектуалов, которые, как и Кастро Дельгадо, отказались от идей коммунизма, познакомившись с реалиями Советского Союза. Эти люди были первыми в тот период, когда публично критиковать подобные идеи, находясь в стане левой интеллигенции, было непросто. К ним относятся британец венгерского происхождения Артур Кёстлер, опубликовавший в 1940 году роман «Слепящая тьма», итальянец Эттори Ванни, автор книги под названием «Я коммунист в России», и немец Густав Реглер, написавший в Мексике, где жил в эмиграции, книгу о своем разочаровании в коммунистической теории. Мне лично Кастро Дельгадо глубоко симпатичен. Особо импонирует смелость, с которой он писал свое произведение в непростые времена.
6: В своей книге Кастро Дельгадо пишет:
8: «Социализм не может заключаться лишь в уничтожении класса капиталистов. Он должен предусматривать свободу и благосостояние народа. Если их нет, то нет и социализма. Мне много раз рассказывали о том, что производство зерна в СССР увеличилось в десятки раз по сравнению с эпохой царизма, как и производство хлопка. Московская пресса пишет о постоянном росте благосостояния советских людей и о советской демократии. Но, живя здесь несколько лет, я так и не увидел ни благосостояния, ни демократии. Свободы нет ни для кого. Без разрешения властей нельзя даже переехать из одного города в другой. А благосостояние доступно лишь немногим – партийным и государственным чиновникам, сотрудникам НКВД, профсоюзным деятелям. Советский Союз – это мир плохо одетых людей с истощенными лицами и затаенной ненавистью. В Москве есть грандиозные, роскошные здания, но за ними прячутся сотни ветхих деревянных строений. Я видел, как живут и трудятся рабочие в СССР. что они едят и как одеваются. Если бы подобное было в странах Запада, то эти страны сотрясали бы бесконечные социальные конфликты. А я-то, как и миллионы других людей, мечтал о социализме советского образца для Испании. Упаси нас Бог от такого счастья, от общества, презирающего человеческую личность, где полностью отсутствует свобода и права человека. Человек здесь ничто. Это страна жесточайшей эксплуатации рабов, правящей кастой, возникшей в результате революции и живущей за счет нищеты народа. СССР никак не может служить примером для революционного движения в других странах. Здесь принята конституция, которая на словах предоставляет множество прав членам социалистического общества. Ее создатель Сталин. Но в СССР существует реальность, которая отказывает людям во всех этих правах. Создатель этой реальности тоже Сталин.
6: Отмечает Кастро Дельгадо. Кроме критики сталинизма, в книге, как мы уже сказали, большое место уделяется жизни испанской эмиграции в Советском Союзе, в том числе руководство Компартии, к которому автор поначалу принадлежал. Публицист Карлос Гарсия.
7: Не думаю, что в других странах нашим иммигрантам довелось пережить столько бед, как в СССР. В Москву после гражданской войны попало примерно 900 испанских коммунистов. Многие приехали с семьями. Кастро Дельгадо воссоздает весьма любопытную картину, на фоне которой описывает свою жизнь в СССР и свои переживания. Здесь и лидеры Коминтерна, Димитров, Мануильский, Тольятти. Здесь и отправившиеся в изгнание деятели испанской компартии – Хесус Эрнандес, Эусебио Симорра, Хосе Диас, Пассионария Долорес Ибаррии, Педро Чека и так далее. Кастро Дельгадо без прикрас описывает, как испанцы бежали из своей страны и как жили в сталинской России, отношения, порой ужасные, которые складывались между соотечественниками, между руководителями Компартии. Кто находился в СССР в привилегированном положении, а кто оказался изгоем. Он описывает с подробностями все прелести своей жизни в московской гостинице «Люкс», общежитии Коминтерна, и, разумеется, причины, которые побудили его разувериться в правильности выбранного пути и, соответственно, утратить позиции в руководстве Компартии, когда ею начинает руководить Долорес и Барруи. В рядах партии он становится отверженным, поскольку принимает сторону лидера оппозиции Хесуса Эрнандеса, подвергается остракизму, угрозам и, в конце концов, оказывается в полной изоляции. Для разрыва с партией была еще одна причина. Дело в том, что Кастро Дельгадо был человеком, наделенным многими способностями. Тем не менее, ему никогда не давали возможности полностью себя реализовать. Так что были все основания утверждать, что его недооценивали, мешали ставили палки в колеса, унижали. Еще в годы гражданской войны его незаслуженно отстранили от командования созданным им же пятым полком, чтобы назначить по указке Коминтерна мало подходящего для этой должности итальянского сталиниста Витторио Видали. И это при том, что участие Кастро Дельгадо в войне доказывало, что он обладал способностями военачальника, высказывал смелые идеи, во многом превосходя своих однопартийцев.
6: Подобное можно объяснить тем, что руководство Компартии Испании в те времена слепо подражало Кремлю, подавляло любое инакомыслие в рядах своей партии и изгоняло одаренных людей, если видело в них опасных конкурентов. В отличие от Кастро Дельгадо и других оппозиционеров, говоривших о необходимости перестроить работу партии после поражения в гражданской войне, чтобы продолжать борьбу, лидеры предпочитали, отсиживаясь в Москве, ничего не предпринимать. Назначенная при поддержке Кремля на пост генсека в 1942 году Долорес Ибаррури, по мнению оппозиционеров, не соответствовала подобной должности. В частности, по оценке Кастро Дельгадо, она была слишком поглощена личной жизнью и проявляла равнодушие даже к положению в СССР испанских эмигрантов. А ведь многие из них попали в крайне сложную ситуацию и взбунтовались. Кастро Дельгадо отправили узнать, в чем дело, и усмирить недовольных. Побывав в Горьком, Харькове и Краматорске, где жили испанцы, он убедился, что существование этих людей было невыносимым. Все они трудились на предприятиях в качестве учеников. Так распорядилась советская бюрократия. К примеру, опытный специалист по двигателям внутреннего сгорания был учеником электромонтера, а электрик с 20-летним стажем учился на токаря. Ученического заработка едва хватало на хлеб. Теплой одежды на зиму не было. Жили в общежитии по 10 человек в одной комнате. За один год из 14 детей, родившихся у испанских семей, как вспоминает в своей книге Кастро Дель Гадо, выжили только двое. Что касается детей и подростков без родителей, вывезенных из Испании еще в годы гражданской войны и живших в интернатах, то среди них было много больных, в том числе приобретенным в Советском Союзе туберкулезом. Некоторые оказались в тюрьмах, поскольку воровали, чтобы не умереть от голода.
3: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как испанец потерял в Москве веру». Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дель Гадо рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
6: Разочарование вызвало у Кастро Дель Гадо и работа в Коминтерне, который служил, по мнению испанца, лишь для внедрения в мире постулатов советской пропаганды, поддержки советской внешней политики и руководства иностранными компартиями. Карлос Гарсия.
9: Международное коммунистическое движение в те времена полностью зависело от политики коммунистического интернационала. Компартии Испании, Португалии, Франции и других стран были на деле лишь отделениями Коминтерна, который являлся своего рода наднациональной структурой. К примеру, Компартии Испании даже в годы Гражданской войны фактически руководили иностранцы, советский деятель Мануильский, венгер Герио, итальянец Тольятти и так далее. В определении политической линии своей партии испанцы играли лишь второстепенную роль.
6: Кастро Дель Гадо пишет в своей книге, что порядки в Коминтерне царили такие же, как во всем Советском Союзе.
8: Высшее начальство получало талоны А, на которые можно было неплохо поесть в ведомственной столовой. Рядовым сотрудникам выдавали талоны Б, на которые утолить голод было трудно. Начальство жило в больших гостиничных номерах отеля «Люкс» с окнами на улицу и хорошей мебелью. Сотрудники ютились в небольших темных комнатенках. На Петровке был магазин с весьма любезными продавцами, где за бесценок продавалась импортная одежда, обувь и предметы гигиены. Но попасть туда могло лишь коминтерновское начальство, имеющее для этого специальные пропуска и талоны. Выдвигать на руководящие должности можно было кого угодно, но избирались лишь те, кто был заранее, до голосования, назначен руководством. А последняя, по местным понятиям, никогда и ни в чем не ошибалась. Высказываться тоже можно было, но если твои слова противоречили официальному мнению, то от тебя требовали раскаяния. В противном случае следовало наказание вплоть до физического уничтожения.
6: Что касается публикаций, то они подвергались такой цензуре, что авторы написанного порой не узнавали своего текста. Генсек исполкома Коминтерна, болгарин Георгий Димитров, являлся марионеткой Дмитрия Мануильского, представителя ВКПБ. Ну а Мануильский действовал по указанию члена сталинского руководства Андрея Жданова. Коминтерн был высшим органом власти для компартий всех стран. Руководство СССР – верховной властью для Коминтерна. Партии получали от Советского Союза деньги и приказы. «Это реальность, которую может отрицать лишь полный невежда», пишет Кастро Дель Гадо и добавляет, что, как и все советское общество, Коминтерн контролировался НКВД. Начальник отдела кадров аппарата Коминтерна часто появлялся на работе в форме этой организации. Ее сотрудниками являлись и многие другие работники. И главное, не сотрудничая с НКВД, ты не мог быть членом руководства ни одной компартии мира. Повсеместно царил страх, отмечает Кастро Дель Гадо.
8: Мы боялись задавать вопросы и высказывать свои мысли. Нам казалось, что за нами постоянно следят, и что вот-вот кто-то из коллег скажет: «Товарищ, ваше мнение о первой в мире стране социализма является антисоветским. Ваши слова о советском строе – контрреволюционными. И последствия не заставили бы себя ждать». Печальная участь ждала не только тех, кто позволял себе высказывать какую-либо критику в адрес Советского Союза, но и тех представителей зарубежных стран, кто конфликтовал с руководством своей партии, назначенным, естественно, Кремлем.
6: Это и произошло с Кастро Дель Гадо. Публицист Карлос Гарсия.
9: Кастро Дельгадо опасается за свою жизнь. Ему удается спастись, избавиться от мести своих товарищей, особенно пассионарии, лишь благодаря дружбе с Каридад Меркадер, матери убийцы Троцкого Рамона Меркадера. Они познакомились во времена эвакуации из Москвы, к которой подходили в 1941 году немецкие войска, затем продолжали поддерживать дружеские отношения. Каридад была любовницей Наума Эйтингона, занимавшего высокий пост в ведомстве Лаврентия Берии. В Испании в годы гражданской войны он был советником Народного фронта, работал под псевдонимом генерал Котов. Действовал в Барселоне, отвечал наряду с

0: Еще в СССР, пишет автор, должен был знать, что проблемы страны объяснялись лишь враждебным капиталистическим окружением, что черный хлеб полезнее белого, что грузовик ЗИС, собираемый в Москве, это не лицензионный американский аутокар 5C, а плод гения советских инженеров и вдохновленного труда рабочих, как и Т-26, не производимый по английской лицензии Vickers, а исключительно достижение советского танкостроения. Следовало также знать, что сверхэксплуатация на производстве вовсе не зло, а стахановское движение, что средняя зарплата советских людей 300 рублей – это огромные деньги, хотя их едва хватало на еду. Ну а иностранцам, приезжавшим в качестве туристов, показывали специально созданные для этой цели образцовый металлургический завод и конфетную фабрику, образцовый колхоз и детский сад. У христиан есть священное писание, у нацистов – Майн Кампф, у испанских фашистов – 26 принципов фаланги, а в СССР – краткий курс истории ВКПБ, который все обязаны без конца изучать. Известна истина, чтобы не раскаиваться в грехах, не надо грешить. И это в СССР несложно. Следует говорить, что капиталистический мир – это ад, что Сталин никогда не ошибается, аплодировать всякий раз, когда на собраниях произносится его имя, верить в статистику побед, в советскую демократию – и рост благосостояния. Кто придерживается этой нормы, может рассчитывать на продвижение по службе, а кто не придерживается, обречен.
1: Таково правило нового мира, заключает Кастро Дельгадо. Публицист Карлос Гарсия вспоминает, как воспринималась по прошествии многих лет его книга «В рядах Компартии».
2: Те из нас, кто в 70-е годы прошлого века увлекались коммунистическими идеями, читали работы Пассионарии, Хосе Диаса и других лидеров Компартии Испании. Что касается книги Кастро Дельгадо, то для нас она была табу, что-то вроде плейбоя, который по тем временам нужно было смотреть втайне от окружающих, как неприличное издание. И, разумеется, в рядах партии никто ее открыто не обсуждал. Ведь автор вытаскивал на свет Божий неприглядные подробности партийной истории. Для большинства Кастро Дельгадо был таким, каким представляли его наши руководители – ренегатом, продавшимся врагам за деньги, сумасшедшим, больным. Ну а у тех, кто осмеливался прочесть его книгу, открывались глаза, поскольку в ней излагалась правда о коммунистическом движении. Ее гонители утверждали, что франкизм использовал Кастро Дельгадо в холодной войне с Советским Союзом. Здесь, конечно, была доля правды, но главное, что эта книга заполняла большую лагуну в истории коммунистического движения.
3: В 1963
1: году Энрике Кастро Дельгадо вернулся из мексиканской ссылки в Испанию, где издал свою книгу «Я потерял веру в Москве». К этому времени он полностью порвал с компартией и коммунистической идеологией. В 1965 году он скончался в Мадриде.

как испанец потерял в Москве веру. Об одном из бывших руководителей Компартии Испании Энрике Кастро Дельгадо рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит

0: себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
6: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
7: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
8: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
9: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода».
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
10: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
13: И я, Наталья Джампаладова.
12: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
13: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
14: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Но вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая... Ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов. Вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
12: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
13: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
12: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
14: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
13: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
12: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
14: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решение в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала, то есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
12: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
13: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
14: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции, от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
12: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
14: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
12: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
14: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
12: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению, либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
13: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь и зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
14: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
12: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
14: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменений в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
12: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
14: Хранятся они в жидком азоте, то есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем будущего, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ациты.
12: А могут напутать?
14: Да, иногда путаница бывает, конечно, но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
12: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
13: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
12: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
13: И я, Наталья Чемполадова.
15: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
16: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
17: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
18: Очень осторожно.
19: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
20: Я не употребляю информацию.
21: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
22: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
23: Иностранные агенты – это наши друзья.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
24: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
15: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
24: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
25: Thank you.
4: каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
0: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
1: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
2: Не вижу будущего в нашей стране.
3: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
8: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
9: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Говорит «Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек.

0: Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло, когда «Мемориалу» вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях «Мемориала» и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с «Мемориалом» вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с «Мемориалом» после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с «Мемориалом»?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жемкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной «Мунка», и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а мемориал его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой «Мемориала».
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Ну, люди, которые вот смотрят фильм, они как-то тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: о, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу. Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм сегодня вместил. И даже из Ланы Истемировой у нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует... Точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артём Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит: вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
0: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы, когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма. Стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу. Потому, ну, что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что... Да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо, в конце концов.
0: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев. И, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
1: Ну, вообще таких людей много, как оказалось. Потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроль военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
0: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, «Последнему воздуху в Москве». Это конец 21-го года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22-го года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрея Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
1: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21-го года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документ. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд. В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день 3 разных фильма. Один фильм про драг-квин-диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс, работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которые 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадрового голоса или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулии, Юлии, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
0: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе «Пусси Райот». Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы «Пусси Райт», в том числе или даже в первую очередь вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы «Пусси Райт». Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции «Пусси Райт». Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то серьезно про это говорить.
0: Она до сих пор выступает? Просто в другом составе?
1: Но никаких акций нету.
0: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
1: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы «Пусси Райт». И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акций, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам. И использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания. И вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении двух дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
1: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
1: Андару Кежику в колонии, где

0: исторический, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
1: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как иранскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
0: Но это было все про отравление.
1: Это было все про отравление. Отчасти и про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
0: КГБ, да,
1: которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
0: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
2: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сирая, там, 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, а это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
0: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
1: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел сам, но не так, не как сидел.
0: Вегетарианские времена.
1: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Pussy Riot, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом. То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
2: Кого сложнее снимать, Pussy Riot или мемориал? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
1: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
0: Это очень сложно.
1: Куда не соваться, никому не рекомендуем.
0: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, и много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
1: Чего язык кино не любит.
0: Да.
2: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
1: Хоть чего-то удалось. Нет, у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей массивности не вошла в фильм.

0: Это потрясающая сцена, где Ира Флиге и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. И просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможность сделать второе кино, наверное, сложно найти, потому что надо еще как-то выживать.
1: Олег Орлов говорит в вашем фильме «Победа все равно за нами». У вас есть такой же исторический оптимизм?
0: Нет.
2: Я думаю, что да, но
0: мне кажется, знаешь, что
2: в долгосрочной перспективе, как выражаются.
0: Но мне кажется, что можно скорее в противовес мне взять фразу участника «Возвращения имен», который говорит: «В России все будет плохо».
2: Он говорит: «В Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо».
1: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Преступление и война.
13: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
12: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
14: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: Говорит радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
14: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
16: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ долгом каждого нормального человека. В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камельянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэк-шоу. Хасанов, Камельянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
16: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на Всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
17: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
18: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10, с законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
19: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
20: Звони в полицию, 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
19: Звонили в 112, полиция ехала полтора часа.
20: Он избивает мою маму! Он ее тащит за волосы! Он ее избивает ломом! Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом. Лев плачет. Он плачет.
18: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Малабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Малабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость, если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы. Полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
21: Если в этом видео с цивильем огласить человека, который меня изгнает, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет.
18: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 2025 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО, но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
16: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый день.
16: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
0: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть, как нету желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин отпускать из своих рук власть над женщинами, но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И, ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое, ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии. Но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
16: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагает вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизулина и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все, вернулись пять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
0: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Но очевидно, что не надо красть в гостях серебряные ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Но желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема... Вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она, это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
16: Да, ну он называется, да, официально законопроектом, да.
0: Да, ну то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит, на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
16: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
0: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит, как это делается вот в развитых обществах, какая динамика в семье исследуется, какие там, да, какие-то проблемы накоплены, вообще умеют ли люди коммуницировать, можно ли там семье помочь, можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации. То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 19-го года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто, а как именно он это делал, расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщины что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, в этом самом законе есть подвох, и мужчины не защищены. Поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
16: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90% против, явно против, высказались только 6%. Так почему же, ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
0: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим самого главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить. Вы же не зря говорите то про Мизулину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что соцопросы, результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
16: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». По России прошла волна задержаний из-за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видеоизвинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
1: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
2: Почему снимал его дом?
22: Для себя. Но в итоге опубликовал.
23: Еще летит. Да ну нахер.
1: Кроме школьника были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
24: Где? Вон он летит.
25: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
26: Мной была зафиксирована атака ракетами.
1: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер «Макс».
24: Она вон туда и летит.
1: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
27: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
1: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
28: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
1: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так, в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
16: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
29: Добрый день.
16: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
29: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует, она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они, часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. Просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
16: Да, это не является государственной изменой, но, тем не менее, это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы уже придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
29: А вот это штрафы, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия – это не федерация с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что она есть, республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения в региональных кодексах административных правонарушений хорошо бы оспорить и проверить их на соответствие Конституции. Потому что вот у нас конституционное право, а право получать и распространять информацию – это право, гарантированной Конституцией, прям не каким-то законом, не каким-то указом президента, а такое основополагающее право любого человека, кто находится в Российской Федерации. Оно может быть ограничено только федеральным законом, и только в той мере, в которой это вот необходимо для каких-то общих благ. И такие региональные нововведения, которые принимаются, на мой взгляд, не совсем-таки соответствуют Конституции.
16: Да, но они говорят, что это для общего блага, что нечего тут показывать прилеты и удары, чтобы не деморализовывать население, а наоборот играть, лить воду на мельницу врага. И вообще это все, даже если ты снял этот видеоролик, то ты таким образом подрываешь основы государства. Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. И это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушек, девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастность с прилетом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще, есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
29: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное – это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
16: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. И оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
29: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас, когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширен перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже вначале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественной политической обстановки или для введения санкций.
16: Вы прямо сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
29: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
16: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром, выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
29: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
16: Не совершать ошибку.
29: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и про освещение ситуации, то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами. Потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
16: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
1: Пловчиха Елена Гусева, включенная в Книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влияние изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген Форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген Форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
3: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению, потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
1: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
4: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
1: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
16: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
16: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
5: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительства отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
16: Словарях, исследованиях.
5: Да, да, поддержка учителей родных языков, введение... преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути и к целям не имеет отношения.
16: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов. И они теперь террористы. И это что произошло? Почему это произошло?
5: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
6: Боятся сепаратистских настроений развития?
5: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно...

0: что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других. Да. И для меня это абсолютно понятно. Я знаю, почему это происходит. Потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одними из основных нарушителей прав, да, этих народов. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров из числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов из числа коренных малочисленных народов. Это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами и активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
0: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулюндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов Батани, был на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
2: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильский никель, Федоровы тундры, добивается очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и в котором нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает, например, меня вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессий, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
2: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своим народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле народа Саами, и одним из таких ярких этих викинг-квестов был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свое, ну, как бы,

0: удачу, да, ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да, и меня, значит, арестовали за сопротивление и пытались подкинуть, в сущности, наркотики, просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал, благо я смог скинуть это видео быстро своим людям, и они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось, и подкидывать наркотики, сопротивление полиции, мы дело, помним, брошенного стаканчика, я не знаю, что вот, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже там, 10 суток, 17-го.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
0: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывает за пост «Нет войне», кто-то арестовывает за то, что он говорит правду. Кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, тоже дали на так называемом обсуждении Холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все. Стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай литий добывают, литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали самский парламент, это выборный представительный орган народа Саами, который существует в других трех странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормально и легально с ними сотрудничают. Была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Она не смотрит, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили, и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 Саами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 37-м году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Указ Горбачева о снятии партийного контроля с прессы и телевидения. Подготовил и ведет передачу из Нью-Йорка Петр Вайль. Эфир 4 августа 90 года.
5: Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
6: Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Недавно был опубликован подписанный Горбачевым президентский указ об отмене партийного контроля над средствами массовой информации, включая радио и телевидение. В указе, в частности, говорится, что процесс широкой демократизации требует кардинальных изменений в работе телевидения и радио, и отныне ни одна партия, ни одно общественное движение не могут претендовать на монопольное использование эфира. Прокомментировать этот документ вызвался участник нашей сегодняшней передачи Сергей Довлатов.
7: Шаг, предпринятый Горбачевым, а президентский указ при нынешней расстановке сил едва ли мог быть выработан против его воли и желания, с одной стороны, кажется вынужденным, запоздалым и всеми давно ожидавшимся, а с другой стороны, решительным, мужественным и даже, я бы сказал, почти самоотверженным. Как говорится, парадокс. Но вот смотрите. Совершенно очевидно, что радио и телевидение, при всех отдельных удачах ленинградской, скажем, телестудии, явно отставало по своим возможностям от прессы. Газеты уже года полтора публикуют все, что считают нужным, а в последние месяцы даже у меня не осталось к ним претензий в этом смысле. А на радио и на телевидении, как нам становится известно, до сих пор вылетали какие-то программы, кого-то пытались уволить. Что же касается моего родного Ленинграда, то там потребовалась почти военная операция, чтобы дать, наконец, высказаться депутату Иванову. Короче, в работе этих средств массовой информации чувствовалась слабеющая, но все еще твердая рука. В конце концов, на фоне раскрепощенной прессы, а я считаю вполне раскрепощенными и те издания, которые мне лично не нравятся, вроде «Литературной России», например. На этом фоне радио и телевидение стали казаться, есть такое выражение, морально устаревшими. Так что указ Горбачева никого вроде бы не удивил. С другой стороны, все мы знаем, что эта самая раскрепощенная пресса – второе по тяжести обвинение после развала экономики, предъявляемое реформистам, консерваторами, с которыми Горбачев все еще вынужден считаться. В списке их злодеяний реформаторов, даже засилие рок-музыки и валютной проституции уступают свободной прессе. А теперь, значит, к этому прибавится радио, то есть свободное слово в ничем не ограниченном пространстве, эфир есть эфир, и телевидение, которое в своей визуальной, зримой убедительности не может сравниться ни с каким другим источником информации. А теперь припомните, как несколько месяцев назад популярнейшая газета «Аргументы и факты» напечатала результаты опроса общественного мнения, не очень благоприятные для Горбачева, и какой тогда был скандал, даже, кажется, с ударами по столу кулаками. В наши дни такие рейтинги публикуются постоянно, и Горбачев стал как-то по-другому на них реагировать. И все-таки обида, я думаю, в его сердце жива. И тем не менее он росчерком пера присоединяет к числу своих потенциальных критиков два могучих средства массовой информации с их необозримой аудиторией. Надо еще иметь в виду и то, что советский народ по традиции свято верит в печатное слово. Это читающий народ. И вообще не случайно само слово «читатель» как-то почетнее звучит у нас на родине, чем «зритель» или «слушатель». И недаром можно с гордостью сказать о себе «я человек начитанный», но никто и никогда про себя не скажет «я человек наслышанный» или тем более «навиданный». Слова «по радио передавали» или «по телевидению показывали» звучат в Союзе менее убедительно, чем слова «в газете напечатано». Но так будет не всегда, я думаю. В Америке, например, десятки, сотни миллионов радиоточек, если можно так выразиться, просто потому, что здесь десятки, сотни миллионов автомобилей. А читать за рулем газету или смотреть телевизор не совсем удобно. Так что во всех машинах играет радио, но я никогда, решительно никогда не слышал, чтобы у человека в доме было включено радио. Разве что оно стоит постоянно на какой-нибудь джазовой или рок-волне. Если же что-то произошло, и вам нужна срочная информация, то вы не к радио бросаетесь и не в газетный киоск бежите, а включаете телевизор. И радио, и телевидение гораздо оперативнее газет, но телевидение имеет в сравнении с радио одно колоссальное преимущество – зрительный образ. Одно дело, когда вам хорошо поставленным голосом сообщают о событиях, например, в Пакистане, и совсем другое дело, когда вы видите на экране, что там происходит. Должен сказать, что, как всегда, по прочтении отечественных указов, мне не сразу становится ясно, кому теперь будет принадлежать радио и телевидение, и каким образом можно будет тем или иным заинтересованным лицам получить доступ к миллионам зрителей и слушателей. Тем не менее, в указе говорится, что любая партия, общественная организация или местный орган власти имеют право открыть собственные теле- и радиостанции при наличии достаточных для этого средств. Неясно, может ли кооператив и тем более частное лицо открыть собственную студию, оснащенную теле- и радиоаппаратурой. Но со временем, я думаю, и этот вопрос будет решен. Помню, в Америке я долгое время не мог сориентироваться на этот счет. Встречаю как-то раз знакомого старика из второй эмиграции, человека зажиточного и помогавшего, между прочим, новым эмигрантам материально. И вот разговорились мы на 108-й улице, и я, наконец, осмелился спросить, почему он такой богатый. Старик отвечает: «Это все канал. Я канал купил». Я в то время был сообразительный и сразу же подумал: «Молодец, старик. На вид такой простой, а между тем купил канал на телевидении и занимается, в общем-то, искусством». Выяснилось, что старик приобрел несколько лет назад кусок самого натурального канала, водного, так сказать, пространства. Построил на берегу небольшую уютную гостиницу, и с тех пор она приносит ему хороший доход. Я принял все это к сведению и через некоторое время повстречал чуть ли не на том же самом месте другого своего знакомого из нашей эмиграции и спросил его, чем он занимается. Тот ответил, что купил вместе с друзьями волну. Я тут же сообразил, что речь идет о каком-то пляже с аттракционами. Но выяснилось, что на этот раз мой знакомый приобрел волну на американском радио и готовится приступить к вещанию на русском языке. Он даже сделал попытку переманить меня к себе на службу, но к этому времени я уже писал для радио «Свобода», взвесил все «за» и «против» и остался, как вы можете убедиться, на прежнем месте.

0: волнах Радио Свобода, передача из Нью-Йорка. Продолжаем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Известный московский литературовед и культурфилософ Михаил Эпштейн, находящийся сейчас в Америке, где он ведет преподавательскую и исследовательскую работу, не раз уже выступал в нашей студии со своими эссе. Одно из них я предлагаю сейчас вниманию слушателей. Называется оно «Береза и медведь». Итак, у микрофона Михаил Эпштейн.
1: Береза и медведь. Береза — растительный тотем России, светлейшая из деревьев, также белоствольна, как Москва белокаменна. Ей пристало расти на равнине, продуваемой ветром и проскоженной светом. И по корневому смыслу слова «береза» — то, что брезжит, как бы не полностью вызревая в твердую древесность, но отблеском, рассеянным сиянием, являясь взору, блуждающее, призрачное порождение земли. Прочие деревья темны, коричневы стволами, воспроизводя цвет родимого основания почвы. Они как бы продолженные корни, до конца принявшие землистый цвет. Само обозначение коричневое от коры. Береза — свет, не покрытый грубой корой вещества. Не веруя обманчивому миру, под грубую корою вещества я осязал нетленную порфиру и узнавал сияние божества. Владимир Соловьев. Вот с каким прозрением в световую сущность природы можно сравнить видение березы. Едва выставая из земли, она сразу окрашивается в белое. В противоположность савану, облекающему мертвых для схоронения в землю, она и символ воскресения, исхождения солнца из могильной тьмы. Свет из тьмы над черной глыбой вознестися не могли бы лики роз твоих, если в сумрачное лоно не впивался погруженный темный корень их. Владимир Соловьев вспоминает здесь розу, исконно иранский, перешедший затем в античную и всю европейскую культуру растительный символ солнца. В России солнце означается иным, менее жгучим и сладострастным, более бледным и рассеянным светом. Береза — это русская мистика белизны, неяркой, крапчатой, как бы чуть замутненной и застенчивой, как солнце в крапинках облаков, занавешенное фатой, стыдливо убранное, заневестившееся солнце, дева, а не жена, береза, а не роза. Это дерево, источающее свет, также любимо в России, как свет земли и свет металла, снег и серебро. Всеми оттенками своего звучания береза переливается серебром, едва ли не более драгоценным для русского языка и народной поэзии по числу образов, эпитетов, чем золото. Золото ближе к розе, огню пылающему, серебро — к березе, свету рассеянному. И листвой своей береза легка, дрожлива, светло-мерцательна, как будто погружена в раствор серебристой амальгамы с ее зеркальным эффектом. По бликам на березе можно следить даже колыхание солнца в воде, отражение отражения. Так чувствительна ее световая природа. И недаром еще березы почти не растут чащами, чаще рощами. Чаще еловые, сосновые, сумрачные, там в полдень вечер, а среди берез день дольше застаивается, чем в округе. Березы ровно и прямо, чуть отдельно стоят, не застилая, но пропуская вышний свет, и как снег его отражая и умножая. Будто там в вышине плещутся мириады крохотных зеркалец. Итак, земная чернь, испустившая сияние. То видение света, брезжущего сквозь кору вещества, которое пронесено Владимиром Соловьевым через всю его поэзию и философию, как идея вечной женственности, осветленности материальной ночи, это брежущее видение дано в березе. И она-то как раз является традиционным для обрядового и песенного фольклора образом женского начала, продолженным и в литературе. Фет, Бунин, Есенин. Но суть не только в этом застенчивом, будто из-за стены, проникающем и кротком свете. В березе есть сочетание той прямоты ствола и опущенности кроны, которая создает слитный образ строгости и смирения, гордого сердца и потупленной головы, характерны для осанки и духовного сложения русской женщины. «Я потупленную голову, сердце гордое ношу», — Матрёна Тимофеевна у Некрасова. Невероятная прямота взлета, стройность стана и задумчивый наклон головы. Нет, не ива кустарнику подобная, это скорее китайский символ. И потому, что над быстротечностью вод склонилась, и главное потому, что формы ствола лишена, падает, не поднявшись, над обрывом вниз стелится. Это дальневосточная идея — быть горизонтальным земле, стелиться по ней, распластываясь и расползаясь, как у Лао-цзы. Русскому сердцу дорого падение с высоты, смирение гордого сердца, вознесение над землей, но склонение перед небом. Это соединение крутизны и кручины нагляднее всего в березе, в соотнесенности ее летящего стана и опущенной головы. Да и много еще видится в ней, как воплощенная идея. И сладка береза соком своим, и плачет им горюче, и горит легко, вспыхивая в огне, как страстная порывистая душа, знакомая нам по гордо смиренным образам русской литературы. Татьяна, Катерина, Соня, Настасья, Наташа, Катюша. Именно растительность живее всего символизирует женское начало в народе, тогда как мужское начало выражено животными символами. Это и понятно. Растение в почве растет из вековой основы и прочно, незыблемо в ней укоренено. Идея постоянства, верности, неиссякаемой длительности. Зверь, напротив, рыскает по земле, в отрыве от всякой привязи, свободный житель пространства и неутомимый бурав его. Что дереву корень, то зверю пасть, и не тянет готовое, а голодный устремляется к вечно ускользающей добыче. Тут стихия движения, настигания, пронзания, овладения. Почему же из всех зверей именно медведь из кони и до ныне является национальным нашим тотемом, вплоть до Олимпиады, представившей его, дабы привлечь и обольстить приезжих в виде добродушного, улыбчивого медвежонка? В медведе поражает прежде всего плотская массивность и нерасчлененность. Лапы его малы в сравнении с размерами тела. Хвост куцый, шея почти отсутствует, сплошной косматый комок. Лев, тигр, прочие крупные хищники, хоть и не меньше и не слабее медведя, но кажутся хрупче, изящнее его. Лапы выделены и выделаны, голова вылеплена великолепно, массивно-каменно, как у льва, или пружинисто-эластично, как у тигра. Медведь, как бы сама земля в ее сплошности, округлости, нерасчлененности. И цветом он в землю, в бурость ее, а косматостью своей в растительный ее покров. Если для всего тела земли искать сжатого подобия, то лучше медведя не вообразишь. Это, пожалуй, самое хтоническое, землеродное из всех существ, бродящих по лицу земли. Глубже всего вдается в плоть ее. И то, что почти на полгода бурый медведь зарывается в свою берлогу, придавая зимней спячке, свидетельствует о его внутренней приобщенности к недрам земли. Он словно бы не отлепился еще от нее, не родился окончательно, и как детеныш ищет возвращения в чрево матери, жаждет тесного пеленания и утробного сна. Величайший парадокс состоит в том, что если береза, по растительной сути своей, прикрепленная к земле, из нее брезжит, рождается в свете, то медведь, существо надземное и свободное, любит в землю залегать, подобно зерну, прорастающему с приходом весны. Медведь подчинен круговращению времен года, он самое сезонное из животных, и это обнажает его дремучую природу, сходство с чащей и лесом. Он растение среди животных. Это сказывается и в лени его, и в самой силе, имеющей как бы характер прорастания, неподвижной, неповоротливой, дремотной, напирающей и подламывающей, но не расчленяющей, не пронзающей, как у льва или тигра. Медведь ком, глыба, круче, все земляные уподобления. И, подобно растению, он восходит, колосится весной и летом, а к земле залегает, словно семя, в свою ямку, берлогу, чтобы в сладкой анестезии пережить морозы и с весенним теплом снова взойти, позже первых цветов, где-то между подснежником и ландышем. Много можно было бы найти символических соответствий, каждый из которых вроде бы ничего не объясняет, но все вместе. Исконная крепость российского человека земле, и это медвежья повадка залегания на всю зиму. Печь, на которой лежат и греются во сне, протрачивая жизнь, и дремучий уют медвежьей берлоги с ее утробной теснотой, теплотой, косматостью, пуховиками. Печной обряд российской лени и стремление к дровому лакомству, воровские замашки, похитить плоды чужого труженичества. Медведь — тот, кто мед ест, питается от пчелиных трудов. Сонливость и силище. Лежебока, сладкоежка, но хозяин леса. Глыба, с ревом от земли оторвавшаяся и на ней царящая, но время от времени западающая опять в начальную ложбинку. Почвенность, как врожденный инстинкт земнородного существа. Весь парадокс национального характера в этой перевернутости женских и мужских растительных и животных начал. Женское светло, и почти не чуя земли, не стесняясь корой, изначально от самого корня светится, лучится, в солнце облечено. Вспомним, жена, облеченная в солнце. Мужское, чему надлежит, от земли открепясь, жить движением и светом, наоборот, користа, бура, космата, в землю обратно растет, в чрево ее для сна и забытья стремится, лакомится половой пыльцой растений и весь растительный цикл с почвой переживает. Растительный способ существования на этой земле ближе к небесному, чем животный. Быть может, и назначение этой земли быть и брежить вечной непроявленности, в длительности как таковой, а разнузданный порыв животной воли тотчас вызывает обратные силы оцепенения и залегания. Растительное начало в России одухотворено светом терпения и прямотой вознесения, тогда как животное отягощено ленью и користостью растения. Вот одна из загадок, опрокидывающая традиционную лестницу и разделение жизненных форм.

0: волнах Радио Свобода передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Нью-йоркское издательство «Кнопф» выпустило в свет том писем Теннесси Уильямса под названием «Пятичасовой ангел». О происхождении этого необычного заглавия и об адресате писем рассказывает Марина Ефимова.
1: В июне 1948 года известный английский актер Джон Гилгуд устроил у себя большой прием. Дом был полон театральных знаменитостей – Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Ноэл Коуарт. Среди приглашенных была новая актриса театра Гилгуда, русская девушка из эмигрантской семьи Мария Бритнева. Другим гостем был молодой, еще неизвестный в Лондоне американский драматург, чьи первые пьесы «Стеклянный зверинец» и «Трамвай желания» с успехом прошли на Бродвее. «Я увидела на диване маленького человека», — вспоминает Мария. «Он забился в угол, и никто с ним не разговаривал. У него были разные носки, один синий, другой красный, и такие печальные глаза. Когда я присела рядом, он повернулся ко мне и спросил: „Кто вас воспитал?“ Это было первое, что я от него услышала. Он всегда задавал неожиданные вопросы. Оказалось, что нас обоих воспитали бабушки. Я была первым русским человеком, которого он встретил. До этого он только читал русских. Мы заговорили о Чехове. Я понятия не имела, с кем разговариваю. Так началась наша дружба». Новый знакомый Марии Бритневой, как уже ясно, был Теннесси Уильямс, один из самых выдающихся драматургов Америки. Их дружба продолжалась 35 лет, вплоть до самой смерти писателя в 83-м году. Мария жила в Англии, вышла замуж за британского лорда и стала леди Сент-Джаст. Уильямс жил в Америке со своим многолетним компаньоном Фрэнком Мерло и много путешествовал. Они виделись нечасто, но каждая встреча доставляла наслаждение обоим. Чарльз Боуден, продюсер пьесы Уильямса «Ночь игуаны», сказал в одном из своих интервью: «Когда Мария приезжала, Теннесси вдруг становился обворожительным, остроумным. Он начинал снова общаться с друзьями, которых без нее забывал, предпочитая им случайных знакомых. Она вносила в его неустроенную жизнь ощущение устойчивости, чуть ли не семьи. Она каким-то образом вызывала к жизни лучшее, что в нем было». Конец цитаты. Все вспоминают, как много было смеха, когда эти двое сходились. Они наделяли друзей прозвищами. Гилгуд был старик. Писательницу Карстен Маккаллерс они прозвали «Котлетой», потому что ее щеки были похожи на две телячьи отбивные. Дал Уильямс прозвище и Марии. Это случилось при печальных обстоятельствах, когда умерла ее бабушка, и Мария горевала об утрате. «Какие были ее последние слова?» – спросил Теннесси. «Я убегала утром на репетицию и зашла к ней попрощаться. „Когда ты вернешься, мой ангел?“» – спросила бабушка. И я сказала: „В 5 часов». А когда я вернулась, бабушки уже не было в живых. С тех пор Уильямс называл Марию «Five O'Clock Angel» – «Пятичасовой ангел». И именно так называется выпущенная Марией Бритневой Сент-Джаст книга «Пятичасовой ангел» – собрание писем Теннесси Уильямса, которую опубликовало недавно нью-йоркское издательство «Кнопфа». «Меня ужасали и книги, написанные о нем, и та репутация, которая создалась у него при жизни», — говорит Мария Сент-Джаст. Она имеет в виду представление о Теннесси Уильямсе как о мрачном ипохондрике, подверженном тяжелым депрессиям, алкоголике и мизантропии. «Я хочу показать людям настоящего Теннесси, нежного, любящего, доброго, неправдоподобно чувствительного. Он всегда думал о тех, у кого были наименьшие шансы в жизни. Он всегда был на стороне побежденного и проигравшего». В одном из писем к Марии он написал: «Я заметил особенную потребность в понимании, в нежности и в то же время особенную стойкость среди тех, кто попал в ловушку обстоятельств. Во многих смыслах он и сам был в такой ловушке». «Теннесси не был хорош собой», — рассказывает Мария Сент-Джаст. «Он был неуклюж. Если можно было обо что-то споткнуться, он непременно спотыкался. Но у него были глаза как рентген, и они сразу ухватывали главный нерв ситуации. Теннесси понимал мельчайшие движения человеческого сердца, малейший порыв, незаметнейший отказ, легчайшую приязнь. Его чувствительность была супергипертрофированной. Однажды при мне журналист спросил его, как бы он определил понятие счастья. И он ответил: „Как бесчувственность, наверное“». Мария, с ее по определению Уильямса бешеным татарским темпераментом, стала прототипом Мэгги, героини пьесы «Кошка на горячей железной крыше». Дружба Марии и Теннесси Уильямса выдержала испытание славой. Его пьесы шли в театрах всего мира. «Трамвай желания» получил Пулитцеровскую премию. Теннесси Уильямс стал всемирно знаменит. Он считался величайшим из живых американских драматургов. Их дружба выдержала испытание горем. Они пережили вместе тяжелый и неудачный роман Марии с Джеймсом Лафлином, богатым американским продюсером, и смерть Фрэнка Мерла, человека, с которым Теннесси Уильямс прожил многие годы. В предисловии книги «Пятичасовой ангел» писатель и сценарист Элия Казан написал, что Мария была единственным человеком, на которого Теннесси Уильямс полагался и чему инстинкту доверял абсолютно. После смерти Фрэнка Мерла Теннесси Уильямс так по-настоящему и не пришел в себя. Он начал пить, часто менял компаньонов, среди которых были люди его недостойные. Начались литературные неудачи. Его пьесы не ставили, рецензии были плохими, писать становилось все труднее. «Жизнь, жизнь, жизнь», — написал он в одном из последних писем к Марии. «Не похоже ли то, что я сейчас скажу на дурное подражание Чехову? Жизнь так смертельно печальна, надо быть сумасшедшим, чтобы ее терпеть».

0: На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». В передаче из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» принимали участие Сергей Довлатов, Михаил Эпштейн, Марина Ефимова. Передачу подготовил и вел Петр Вайль.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Русофобия. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 2 августа 1989 года.

0: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Сегодня мы хотим возвратиться к теме, уже обсуждавшейся в наших передачах, о книге Игоря Шафаревича «Русофобия». Вернуться к этому разговору необходимо уже потому, что это сочинение напечатано сейчас в Советском Союзе, в журнале «Наш современник». Напечатано сокращениями, но основная концепция сохранена и донесена, а также многочисленные частности и подробности. Сегодняшнюю передачу мы построим так. Сначала вспомним то, что мы уже говорили о книге Шафаревича в нашей майской передаче, с некоторыми сокращениями, относящимися к пересказу самой книги. В таком пересказе нет необходимости, коли вещь напечатана в Советском Союзе. А затем я подключу к разговору профессора Дартмутского колледжа Льва Владимировича Лосева. Но сначала включаем старую запись.
1: Несколько предварительных слов о самом авторе. Игорь Ростиславович Шафаревич – выдающийся советский математик, член-корреспондент Академии наук СССР. Широкой публике он известен в качестве давнего и убежденного диссидента-правозащитника. Еще в 1971 году Шафаревич вошел в Комитет прав человека СССР, первую независимую общественную организацию страны. Тремя статьями Шафаревич участвовал в знаменитом коллективном сборнике «Из-под глыб», подготовленном под редакцией Александра Солженицына. А в 1977 году, сперва по-русски, а затем и в переводе на многие иностранные языки, выходит главная историческая работа Игоря Шафаревича – книга «Социализм как явление мировой истории». В книге сформулирована и разработана крайне интересная концепция социализма как социально-исторически реализуемого инстинкта смерти. Проводится мысль о том, что бессознательная, а то и осознанная цель социализма – уничтожение человечества и жизни на Земле. Безусловно, этой книгой, как бы ни относиться к ее выводам и оценкам, Игорь Шафаревич обеспечил себе место в истории русской общественной мысли. Перу Шафаревича принадлежит еще ряд статей, в разное время опубликованных в русской эмигрантской прессе. Недавно его имя стало появляться и под советскими печатными материалами. Он публиковался в журнале «Искусство кино» и в еженедельнике «Московские новости». И вот новая его книга, названная уже «Русофобия».
0: С чего, как я считаю, нужно начинать любой разговор об этой книге? Будем говорить не о выводах Шафаревича, а о его предпосылках. Мне кажется, что эти предпосылки неверны. И поэтому все построение покривилось, того и глядишь, рухнет. Но давайте по порядку. Что прежде всего бросается в глаза читателю Шафаревича как явное расхождение с фактами? Самое первое. Он непомерно преувеличил роль и значение, я бы сказал, значимость тех эмигрантских и самоздатских авторов, с которыми он полемизирует. Ни Янов, ни Померанц, ни покойный Амальрик, при всех их возможных достоинствах, не могут претендовать на роль концептуально мыслящих теоретиков, тем более идеологов, определяющих политику Запада в отношении России. Шафаревич их ставит на уровень, скажем, Бжезинского, действительно что-то, если не решающего, то подсказывающего. Но выводить на этот уровень, скажем, Янова – это несомненная аберрация восприятия. Подобные ошибки делал благородный, но, увы, безумный Дон Кихот. И второе об авторах, по мнению Шафаревича, теоретически обосновывающих русофобию. У них есть одно, так сказать, негативное достоинство, которым по определению не обладает Шафаревич, и которое позволяет им видеть то, чего он сам не видит. Это, скажем так, прохладное отношение к России, неослепленность любовью, способствующая зоркости взгляда. Как говорил Бердяев, ненависть тоже может быть методом гнозиса. Безусловно, чисто научная аргументация в построениях того же Янова подчас приближается к нулю. Но зато у него, у них, есть нечто иное. Интуиция, подсказывающая, что в русском сознании как таковом наличествуют опасные тенденции, что это сознание несовременное, несекуляризованное, наполненное опасными предрассудками. Приведу один, на мой взгляд, очень выразительный пример того, как сам Шафаревич не видит такой опасности, а наоборот, усматривает вершину там, где на самом деле яма. Он пишет.
1: Тезис о том, что революция в России была предопределена всем течением русской истории, надо было бы проверить на вопросе о происхождении русского социализма. так как без этого ингредиента столь радикальное изменение всего общественного и духовного уклада жизни было бы невозможно. Социализм, по-видимому, не имел никаких корней в русской традиции вплоть до XIX века. В России не было авторов типа Мора и Кампанеллы. Радикальное сектантство, которое в Западной Европе было питательной почвой социалистических идей, в России играло гораздо меньшую роль, и лишь в исключительно редких случаях в еретических учениях встречаются взгляды, которые можно было бы считать предшественниками социалистических концепций, например, пожелание общности имущества. Тем более это относится к попыткам воплотить такие взгляды в жизнь. Ничего хоть отдаленно напоминающего Мюнстерскую коммуну в России не было. Другой источник, в котором можно было бы искать зародыши социалистических идей, народные социальные утопии, тоже не дает ничего, на что могла бы опереться социалистическая традиция. Они поражают своей мягкостью, отсутствием воинственной агрессивности. Это осуждение зла, противопоставление правды кривде, мечты о царстве правды, призывы к братству всех людей во Христе, провозглашение любви высшим законом мира.
0: Одну фактическую неточность можно здесь сразу же заметить. Академик Алексеев в свое время проделал исследование, выяснившее существование славянских источников утопии Мора. Но не будем за это цепляться, тем более, что понятия «славянство» и «Россия» не тождественны. Важно другое. Перечисляя высокие достоинства русского народного сознания, Шафаревич не замечает, что они в другом повороте могут оказаться недостатками, а то и пороками. Укреплению тоталитарного социализма в России способствовала не в малой степени как раз вот эта самая социальная мечтательность, порывающаяся осуществить на Земле самые высокие, небесные, так сказать, идеалы. Вот в этом смысле мы и говорим о несекуляризованности русского сознания как об источнике опасности. Это не светское, не прагматическое, не трезвое, в два слова, сознание. Оно способно попадать в ловушки. Такой ловушкой и стал в наше время для России социализм.

Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященной сегодня анализу книги Шафаревича «Русофобия». Как мы уже отмечали, Шафаревич говорит о демократии как о чуждом, неорганичном русскому народу политическом идеале, и проповедь такого идеала для России считает чем-то вроде подрывной деятельности. На каком основании вправе мы задать вопрос? Ответ не совсем ясен, но можно понять Шафаревича в том смысле, что демократическое устройство общества разлагает его качественную определенность, его необходимые иерархические структуры. Это очень старый аргумент романтических консерваторов, от Константина Леонтьева до Томаса Манна, периода размышления политичного, или Бердяева, периода философии неравенства. Тут опять-таки надо подумать, где причина и где следствие. Демократическое нивелирование общества – это объективный процесс, порожденный не внедрением в жизнь демократического проекта, а условиями развития самого общества, например, технической революцией, которая отнюдь не вчера началась. А в наше время этот процесс зашел так уже далеко, что привел к созданию так называемого массового общества, в котором, скажем, наследник английской короны – фигура куда как менее значительная, чем обозреватель ежедневной газеты, а на мнение и оценки последнего влияют настроения ливерпульского водителя такси. Понятия об иерархии, о социальных качествах сместились в современном мире. Люди стали социально взаимозаменяемы. Подчеркиваю, социально, а не метафизически, ибо в духовно-индивидуальных глубинах двух одинаковых людей не найти. Но в таком обществе демократия может быть единственным способом социальной организации, потому что альтернатива тут открывается только одна – тоталитаризм. Говоря о книге Шафаревича, нам важно понять, что парадоксальные, скажем так, выводы, к которым он приходит, связаны в первую очередь вот с этим ретроспективно-утопическим представлением о возможности найти в современной жизни какие-то органические начала и на них строить общество. Шафаревич негодует на померанца, сказавшего, что в странах с избыточным крестьянским населением голодают, а не голодают там, где нет крестьян. Шафаревич обижается потому, что крестьянин – это органическое качество, которое нельзя разрушать, если вы не хотите, чтобы из жизни окончательно ушли какие-то живые краски. Но ведь прав-то померанц, американский фермер, который кормит полмира, в том числе и Советский Союз, это не крестьянин в смысле Шафаревича. Спрашивается, что сейчас нужнее России – хлеб в избытке или этнографическая красота? Вообще, понятие органического строения общества, столь любезное Шафаревичу, это опасное понятие, именно в его социальном применении. Общество нельзя понимать по аналогии с природой. Это природа органична, а в человеческом обществе действуют какие-то иные факторы. Шафаревич правильно говорит, что нельзя смотреть на общество как на механизм, который можно сконструировать, собрать или разобрать по замыслу механика. Это верно, но верно и другое. Свести социальные закономерности к природным тоже невозможно. Русский философ Борис Николаевич Чичерин говорил, что в обществе существует, должен существовать элемент неорганический, и этот элемент есть свобода. В своем пристрастии к органическим структурам Шафаревич лишает социальное бытие вот этого элемента. И в свете этого совсем по-другому, нежели у Шафаревича, следует понимать проблему, которую он назвал проблемой малого народа. Напоминаю, это у него не национальное, а интеллектуальное меньшинство. Но как бы там ни было, для Шафаревича само понятие меньшинства – это какое-то нехорошее, недолженствующее быть понятие. Это у него всегда носитель вот этого механического начала, в противопоставлении органическому началу большинства жизненной толщи. Шафаревич прошел мимо того обстоятельства, что с понятием меньшинства связывается не только представление об отщепенстве, но и представление о творческой инициативе, нестандартности, новизне, наконец. В том-то и дело, что в обществе, построенном на органических началах, ничего нового быть не может, как нет ничего нового в природе, только круговорот, циклическое движение. Органические общества, скажем так, это застойные общества. Игорь Ростиславович Шафаревич – верующий христианин. Вот пусть он по этому поводу и вспомнит хотя бы
о христианских апостолах, отнюдь не составлявших большинства в начале новой эры. Я надеюсь, что после всего сказанного не стоит уже возвращаться к той части книги Шафаревича, где он говорит непосредственно о евреях как сегодняшнем носителе идеи и практики вот этого малого народа. Дело не в том, как Шафаревич относится к евреям. Дело в том, что общей конструкцией своего исследования он подвел читателя к выводу, явно автором не предусматривавшемуся. Евреи оказываются не орудием разложения человечества, а той самой солью земли, о которой говорится в Библии, то есть творческой элитой, прокладывающей новые пути в истории. Повторяю, это получается, если сохранить конструкцию Шафаревича, но поменять не знаки. А то, что такая замена иногда напрашивается, я как раз и старался показать. Конструкция Шафаревича очень жесткая, не предусматривающая вариантов и альтернатив, не учитывающая живую сложность исторического бытия. Я хочу закончить небольшим примером, ясно показывающим, как в схемы Шафаревича можно при желании затолкать прямо противоположное содержание. Он пишет об английских пуританах как об одном из действовавших в истории малых народов, подчеркивает их отчужденность от окружающей жизни, сознание ими своей избранности и так далее. Вывод он отсюда тот делает, что целью пуритан было разрушение существующего хозяйственного строя, то есть что они были вредными, так сказать, людьми, как всякий малый народ. На самом-то деле, и это прекрасно знает Шафаревич, в пуританизме был создан новый, более совершенный хозяйственный строй – капитализм, свободное предпринимательство. Об этом написана классическая книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». После книги Вебера трудно отрицать, что в пуританизме ожил дух древнего иудаизма. Протестантизм вообще весьма близок к иудаизму. Но вот что интересно – аналог этого пуританизма был в России. Это знаменитые наши раскольники, староверы, среди которых как раз и возникли первые русские крупные капиталистические антрепризы. Если следовать логике Шафаревича, то этих самых староверов-раскольников следовало бы назвать евреями, а ведь это были наиболее этнически чистые русские люди.

0: Продолжаем передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». Мы обсуждаем книгу Игоря Шафаревича «Русофобия». А сейчас в нашей программе выступит профессор Дартмутского колледжа Лев Владимирович Лосев. А его текст читает постоянный участник наших передач, диктор Ян Рунов.
1: 18 июля этого года газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала интервью с главным цензором Советского Союза Владимиром Болдыревым. Болдырев – счастливый цензор. Ему в самом деле есть чем похвастаться. Он лично сократил печально известный список запретных тем вдвое. Теперь в нем остаются в основном военные тайны, которые и так читающей публике никогда не были интересны. Если идеологическая цензура еще осторожничает с какими-то текстами, то претензии надо предъявлять не к главлиту, а к тем внутренним цензорам, что никак не могут покинуть сознание некоторых редакторов и авторов. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» спросил Болдырева, а можно ли в СССР напечатать «Майн кампф» — «Мою борьбу», книгу Адольфа Гитлера, переиздаваемую и изучаемую во всем мире как образец патологического политического мышления. Тут Болдырев слегка заколебался. «Со временем напечатаем», — сказал он, — «но надо переждать некоторое время, переварить то, что публикуется сейчас. Было бы ошибкой перекормить общество информацией». Очевидно, даже Болдырев, человек по службе, занимающийся перестроечной печатью, не способен уследить за стремительным процессом разрушения цензурных барьеров. Пространное эссе члена-корреспондента Академии наук математика Игоря Ростиславовича Шафаревича, в сокращении напечатанное журналом «Наш современник», написано в развитие и обоснование идеи, которая составляет идеологическое ядро гитлеризма. Евреи представляют собой не просто этническую или религиозную общность, а нечто вроде тайной организации. Они из-под тишка активно уничтожают экономику, культуру, самое здоровье нации, в которую внедряются. Конечно, Шафаревич открещивается от биологического юдофобства. Он пытается выстроить некую как бы научную концепцию, согласно которой за порчу нравов, равно как и губительные социальные катаклизмы, в истории каждой нации ответственность несет всегда возникающая группа реформистски настроенных радикалов. Монтескье, Вольтер, энциклопедисты во Франции, например. Из писаний всеми забытого Агюстена Кошена Шафаревич заимствует название для этой зловредной группировки «малый народ». Термины «политические» — «радикалы», «либералы» или «социальный» — «интеллигенция» — Шафаревича не устраивают. «Малый народ» подходит к его рассуждениям куда лучше, потому что, видите ли, Шафаревич не антисемит. А просто так уж совпало, что в России 20 века эта разрушительная группировка в подавляющем большинстве состоит из представителей нацменьшинства – евреев. Так что термин «малый народ» обладает как раз удобной двусмысленностью. Надо сказать, что никакими статистическими выкладками математик себя не утруждает. Равно как и попыткой дать критерий национальной идентификации – евреи для него определяются не языком, культурой или религией, а, по всей очевидности, генетикой. И еврейское засилье он не доказывает, а просто чувствует. По правде сказать, хотелось бы удержаться от иронической интонации, обсуждая книжку Шафаревича, но уж очень комично некультурен уровень рассуждений автора. Я не относился к числу поклонников и трактата Шафаревича о социализме, в котором автор объединяет в один класс Египет фараонов, Ацтекскую империю и Брежневское общество зрелого социализма. Но сочинение Шафаревича о социализме можно было прочесть и как метафору мертвящей общественной атмосферы, стагнации, неизбежно порождаемой античеловеческим учением. В этом смысле в нем была значительная, я бы сказал, поэтическая ценность. Если в социализме Шафаревича главной была поэтика, читателю предлагалось переживание печальной советской действительности, то в русофобии имплицируется прагматика, положение в стране катастрофическое, виноват малый народ. Если хочешь спасти отчизну, то... Так что к сравнению с «Майн кампф» я отношусь вполне серьезно. Значительная часть трактата посвящена полемике с сочинениями Янова, Шрагина, Померанца, которые для Шафаревича и составляют верхушку страшного русофобского айсберга. Уже о самой подборке авторов можно сказать, что она некорректна. Нельзя валить в одну кучу поэтические излияния Померанца, аргументированные статьи Шрагина и квазинаучные опусы Янова. Недобросовестность, или, если угодно, некультурность Шафаревича состоит в том, что объединяющим этих авторов фактором для него является их еврейское происхождение. И тут его козырной аргумент против малого народа. Аргумент этот ничего не стоит, если вспомнить список авторов аналогичного происхождения, которые выступают с прямо противоположных Янову, Шрагину, Померанцу позиций. Скажем, для начала Дора Штурман, Наум Каржавин, Юрий Фельштинский. Да хотя бы и пишущий эти строки. Не может быть, что так хорошо начитанному в эмигрантской периодике Шафаревичу все эти имена незнакомы. Но признать, что есть лица еврейского происхождения, составляющие малый народ, а есть в не меньшем числе лица того же происхождения, к малому народу не относящиеся, это уж будет разрушение концепции. И Шафаревич предпочитает известную позицию «если факты против меня, тем хуже для фактов». Имя Шафаревича в сознании людей моего поколения вошло как бы осененное другим именем. Солженицын напечатал первый очерк Шафаревича в своем сборнике «Из-под глыб». Поэтому закономерно будет, не будет в этом обиды для великого русского писателя, если я закончу эту заметку сравнением взглядов Шафаревича и взглядов Солженицына на роль евреев в новейшей русской истории. В романе Солженицына «Октябрь 16-го», второй узел эпопеи «Красное колесо», взгляды Шафаревича излагает прапорщик Чернега. Правда, надо сказать, Чернега выражается языком куда более живым и колоритным, чем Шафаревич. «Это народ такой особенный, сцепленный, пролащивый. Это не зря, что они Христа распяли», — говорит Чернега. На это

0: Совсем на днях в интервью журналу Time Солженицын сказал: «Антисемитизм невозможен в подлинно художественном произведении. Ни один подлинный художник не может относиться предубежденно и несправедливо к целому народу. Это грозит разрушением художественной целостности произведения». Относящийся предубежденно и несправедливо к целому народу Шафаревич, конечно, никогда и не претендовал на то, чтобы его считали художником. Но до недавних пор он мог рассчитывать на то, что его будут считать культурным и ответственным человеком.
1: Таково мнение одного из читателей книги Игоря Шафаревича «Русофобия». Должен сказать, что мне лично не показалось, что главное у Шафаревича этот антисемитский мотив, в том смысле, что это не формообразующий элемент его книги. Таковым элементом является концепция малого народа, инициативного меньшинства, способствующего разложению традиционных основ того или иного культурно-исторического сообщества. Но таким меньшинством совсем не обязательно должны быть евреи, я уже говорил об этом. Я старался показать, что подобные движения часто выступают как фактор прогресса, что человеческое общество не может оставаться органическим образованием, выпасть из исторической эволюции, фактором, ферментом, который выступает этот, по терминологии Шафаревича, «малый народ». Этот феномен действительно существует, только оценку ему сплошь и рядом приходится давать не отрицательную, как делает Шафаревич, а положительную. В таком подходе к проблеме, поднятой Шафаревичем, антисемитизм действительно не главная тема. Тем не менее, идентификация нынешнего советского малого народа как евреев по преимуществу и приписывание этой группе русофобии, русоненавистничества, дает веское основание назвать книгу Шафаревича антисемитской. Он должен считаться с возможностью именно такого прочтения его книги. И если Шафаревич хочет носить клеймо антисемита, никто ему помешать в этом не в силах. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка. Это был выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимали участие профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев и диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
2: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио

0: Он находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела Лениниана. Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родители за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
0: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы скажем, в нем все более тупиковый.
0: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. А победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас вот как... Вместо того, чтобы писать тексты типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
0: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там, кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих 2 улиц Константиновки.
2: Ну, этого мы с вами не можем знать.
0: Ну, да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема,
2: да,
0: каналов?
2: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
0: Когда она сложилась в таком виде?
2: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, как сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-автора. Z-сообщество – не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением «grassroots movement». В таком, в чистейшем сохранном виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
0: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
2: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или сделал, нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящих, как сказать, настоящим зетником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, водишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Угу. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
0: 7% населения.
2: Да, у них целый жанр. У меня сейчас будет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно описанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство. Они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
0: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
2: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать о обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там, земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сборы на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, так далее, так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зетников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
0: Ну, сейчас, я думаю, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
2: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю с 22 года. Все,
0: ну,
2: что
0: да.
2: на все проблемы, на которые они жаловались с 22 года, они все в 26 году остались. Ни
0: Ну
2: одно
0: да,
2: не решено.
0: вы
2: Более
0: правы.
2: того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет 2 года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, который, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результата никакого. Или
0: Результаты,
2: Муратов,
0: да.
2: который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
0: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
2: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка, это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного длинного разговора.
0: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
2: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
0: Для России, в общем, действительно Западный фронт. Если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свете, если действительно исходить из предпосылок, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионом человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
2: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глаза. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становятся все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают маленькие каналы, сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет 5-й год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, все будет, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но вот если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические. Они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию. Они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте.
0: Ага.
2: И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально-оппозиционной Кремлю партии.
0: Радикально-оппозиционный такой, так скажем, национал-патриотической?
2: Да. Да.
0: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
2: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и прочей радости. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут странно звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой и попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, то, конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
0: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
2: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, и рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. А скорее всего большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показало нам в прошлом году крестный ход русской общины, в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нету. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, что как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильные региональные подразделения. К ним идет огромное количество ветеранов войны. Это видно по Z-каналам, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера. Потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров. Низовые движения оппозиционные Кремлю. А русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, а низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
0: Ну и последний вопрос, Иван. У нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России». Насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
2: Я боюсь, что невозможно и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282 статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами «Верховный главнокомандующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Этот тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле, они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говорят, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, а именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, Если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевных, эмоциональных сил.
0: И так далее. Понимаю.
2: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
0: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
2: Спасибо большое.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Зуму ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
3: Здравствуйте.
0: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
3: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам там Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, вычисление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, репрезентирующиеся за это убеждение, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Ну вот как бы этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
0: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрацией президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого обвального развития событий на фронте?
3: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться или держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, силу, так сказать, специфической психической организации, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, так сказать, да, 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое... Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот. Скандал с Ксенией Собчак, вскрытие переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот. И, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот. Вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее, но ты знал, что ты находишься как бы в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
0: Ничего так что, себе, я даже не знаю, есть как бы это, этому подтверждение, что это они действительно...
3: Да, это Кураев признал как бы это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Вот, так что эта система, которая выстраивалась... Я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году. Так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
0: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если да, зона контроля со стороны.
3: Зона контроля, прикорма, влияние, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
0: Что с ними будет в различных сценариях, ну так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
3: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы, уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там, стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там, на следующий акт. Вот. Тем более, что ну, мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже среди Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот. По поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которые бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот. Значит, там могут как бы, быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать, поэтому как бы, вот, обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот, и это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армии, в армиях сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать. Вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
0: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральноафриканской республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы и представляют ли какую-то организационную силу?
3: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете, да. Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда, то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, был такой, вот, и которые считали никчемными организацией, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сына Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц и структур, которые, да, что-то такое сделал в Центральноафриканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности и племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин, внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительно стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Самый яркий пример – это вот геноцид хуту и тутси, да, да, который происходил. Вот. Но там подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот, поэтому как бы вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот, либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы, у меня вот тут нет особых слов осуждения или чего-то, ну, да, но просто вот такая жизнь, что
0: понятно,
3: называется.
0: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
3: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия Вагнеров как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да, но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран постсоветского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. И вот они их таким образом...
0: Ну да, держат там. Я вас хотел в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения. В какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою, как бы, вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением? Или это самостоятельно? Или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
3: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего в Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Mm-hmm. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации Крыма.
0: В русской весне, да.
3: Да, да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот. Поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот. Но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так
0: понятно.
3: Далее.
0: То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде.
3: Ну,
0: хорошо,
3: это...
0: а что... Да,
3: да, а что... нацизм, скорее.
0: Да, да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали? Где он сейчас и что с ним происходит на пятом году войны?
3: Классический русский национализм сейчас присутствует у части военкоров, вот в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, Ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
0: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
3: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ними соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот, с моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Угу. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты. Но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
0: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Зуму. А к нам по Зуму присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
4: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
0: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
4: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, к, так сказать, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то средства большие, собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались, это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия? Понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела, так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которые называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотаревой есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив, что, мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию. И поэзией, да? Ну, а после 22-го года... Собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи, значит, эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да, но, собственно говоря, это говорит о многом. То есть они уже, как бы вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
5: «Войну гражданства».
4: «От войны империалистической к войне метафизической», потому что... Как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
0: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
4: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
0: Ну, она всегда была такая, она была очень православная.
4: Это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
5: да? Я вот помню ее уже очень много лет, да.
4: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которой у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
0: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано, там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром, ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
4: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот это знаменитое, как бы, такое «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское... Не считываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти. Оно, собственно говоря, проглядывало там и в каких-то, в каком-то нон-фикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да. Но вот эта как бы короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютное отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22 года по 26 как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините, на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какого-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот история Мересьева, ну, то есть вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, мы, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть. Да? Это не неудача абсолютная, ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо господину Мединскому.
5: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство, ну так скажем, серьезной по гамбургскому счету большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы «Лени Рифеншталь». Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Ман, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
4: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще возьмем, вспомним один национализм, испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря,

0: Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть!» Это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка... Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности, это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь, потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее. Да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть» играет, но зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
1: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры, то, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
0: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новый агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции и лазу. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов, это была такая тема тоже в 22-м году, наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся, вот этот момент очищения тоже очень важен, он тоже присутствует. Война как очищение общества. Это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно говоря, да? Ну, завалены, понятно, по полке завалены
1: продукцией, да.
0: Произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда не оказалось никого, да,

0: когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
1: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, перекоп Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
4: Энергетический кризис в аннексированном Крыму. Его жители рассказывают о перебоях с электричеством и водой. Украина продолжает заявленную операцию влияния на Россию. О чем договорились участники коалиции желающих в Париже? И как на это отреагировали в Москве?
5: Ну, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
6: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
7: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в российских регионах, в пределах границ, признанных ООН. Быть может, на фоне обострения ситуации с электричеством и водой зрители решили об этом уведомить? Не совсем. В поиске по новостям на сайте информационной службы Первого канала по тегу «Крым» задержание, как утверждается, украинских агентов, неутешительный прогноз синоптиков и удар по украинскому военному аэродрому. Если ВСУ де-факто устроили аннексированному полуострову энергетическую блокаду, то российские медиа – блокаду информационную. Что происходит на аннексированном полуострове прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
3: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, перекоп Армянск. Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
8: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и аэродромы. 14 июля без света в очередной раз осталась и часть жителей Севастополя. ВСУ ударили по Балаклавской ТЭС, одной из двух крупнейших электростанций полуострова. На ней установлены турбины «Сименс», везенные в Крым в обход санкций Евросоюза. С 26 июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. На постоянное отключение энергии жалуются местные жители.
9: И вот энергии нет час, два, три. Читаешь в интернете, для вашего города включен режим 3 через 3. Так, что успеть сделать за ближайшие 3 часа? Да, у многих с 14 года остались генераторы, но у них же нужно залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
10: Нет в степи валежника. Генераторы – это выход. Но газа нет, есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
8: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры часть бизнеса в Крыму вынуждена прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер».
11: Что вы снимаете?
8: С 13 июля Российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.
11: Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина.
8: Пострадала и туристическая отрасль Крыма. В некоторых мини-отелях отменены до 98% бронирований. Атаки на инфраструктуру аннексированного полуострова активно обсуждают в Z-блогах.
9: Публикует фото Балаклавской ТЭС в Севастополе после ночной атаки. Примерно так выполнена защита всех энергетических объектов в Крыму, да и в других регионах тоже. И помогает эта защита так же, как выглядит. Поэтому Крым без света. Зато в отчетах, я уверен, все очень красиво. Меры приняты, бюджеты освоены, в армии все есть.
10: Обескураженность и даже раздражение в людях уже чувствуется. А вот самоорганизация, солидарность, так впечатлившие во время русской весны, такое ощущение куда-то рассосались.
8: Украина начала самую масштабную кампанию по фактическому отрезанию Крыма от России в конце мая. А 25 июня президент Украины Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию для, цитата, «побуждения окончания войны». По данным Минэкономразвития аннексированного полуострова, Крым – дотационный регион. Основная доля регионального валового продукта распределена между промышленностью, торговлей и операциями с недвижимостью. По данным издание «Инсайдер», зависимость Крыма от российского бюджета делает его более устойчивым в военной ситуации, пока полуостров сохраняет коммуникации.
7: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсен. Руслан, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Иван.
7: Ну, вот, насколько, на ваш взгляд, чувствительны для российских властей проблемы Крыма? Легко предположить, что для Кремля это ключевой такой геополитический триумф за четверть века.
12: Бесспорно, Крым является краеугольным камнем всей вот мировоззренческой конструкции путинской системы последних там, 15 лет, можно сказать, потому что и до 2014 года поползновения были в отношении Крыма, там наращивала свое присутствие московская партия, и поэтому сейчас то, что происходит с Крымом, оно, конечно, очень символически в том смысле, что это коллапс всей политики Путина, потому что Крым объявлялся форпостом, Крым объявлялся нашим несокрушимым фундаментом всего и вся, и духовных ценностей, и прочее десятое, но сейчас мы видим, что, по сути говоря, Крым откатывается куда-то в предыдущий век, в прошлый технологический уклад, нет света, бензина, предприятия останавливаются, и Москва ничего не может сделать. Это очень сильно напрягает жителей оккупированного Крыма, потому что изначально-то выдавались такие авансы, что мы вас не бросим, Крым в общем и целом обеспечен всем необходимым, защищен, но, как мы видим, ничего подобного не происходит, и я думаю, что дальше ситуация будет коллапсировать, потому что у Москвы просто нет действенных рычагов, чтобы противодействовать этой политике вооруженных сил Украины. Просто не существует в мире, наверное, сейчас методов для того, чтобы противостоять вот этим волнам дроновых атак, да, это, ну, просто невозможно. И поэтому Крым, я думаю, что и дальше будет подвергаться вот этим вот обостренным и ощутимым ударам. А Москве придется рано или поздно или это признать, или каким-то образом все-таки отпускать Крым, потому что в этом случае, я думаю, сам Крым, крымчане взбунтуются, и, в общем, объявит там, я не знаю, присоединение к Украине или что-то такое, потому что если вопрос станет жизни или смерти, все вот эти вот идеи русской весны, воссоединения с материковой частью русского мира, они, естественно, отойдут на второй, третий планы.
7: Более того, я вот начал с такого энергетического коллапса в первую очередь. Нет света, нет топлива, есть проблемы уже с мобильной связью. А вот издание агентства пишет, что в Крыму начали срочный сбор питьевой воды для жителей севера полуострова. Ну, казалось бы, какой уж ресурс еще более как бы важен стратегически, как питьевая вода. Но вот эта тактика не сообщения россиянам плохих новостей о Крыме, с чего мы начали сегодняшний эфир, она вообще рабочая, на ваш взгляд? Долетают ли реальные новости о происходящем до большинства россиян?
12: Ну, так или иначе, люди, которые, конечно, включены в какую-то информационную, общественно-политическую повестку, наскребают информацию, да, в конечном итоге есть Telegram, иные запрещенные ресурсы, в том числе и ваш замечательный ресурс. Но есть же вот главный потребитель новостей официальных, это Путин. Естественно, Путина, судя по всему, огораживают от такой информации, и он думает, что или все хорошо, или, значит, люди в конечном итоге могут потерпеть, потому что, ну, великая миссия, никуда не денешься, придется затянуть ремни, ну, как вот Матвиенко сказала, что вы там истерите, все нормально, Путин занимается вопросами топлива, как будто от того, что он провел совещание, это топливо появилось в баках и на соответствующих станциях, да. Поэтому я думаю, что Путин, который остается в таком или собственном неведении, да, или его отграждает, он будет исходить из того, что все хорошо, ситуация будет ухудшаться, чем будет приближать и коллапс системы, и, я думаю, просто-напросто разрыв этой территории на какие-то административные, там, политические куски. Ну, просто потому, что каждый регион вынужден будет исходить из того, что необходимо выживать, сохранять спокойствие, сохранять инфраструктуру, коммуникации, ну, вот то, что вы сказали, например, водный кризис, да, ну, ладно, без света можно прожить, а как ты без воды проживешь? Тем более в условиях засушливого лета, ну, это просто нереально. Соответственно, будут какие-то бунты, как-то надо будет реагировать, и регионы просто будут закрываться, и это и есть та самая дезорганизация и дезинтеграция этого пространства. То есть то, чего Путин боялся больше всего, развал страны, он вот сейчас он становится данностью, потому что за экономическими, социальными требованиями обязательно последует политический. Ну, Советский Союз разваливался, кстати говоря, примерно то же самое, таким же образом. Особенно это проявилось после Чернобыльской катастрофы. Если помните, власти ведь тоже замалчивали очень долго, хотя уже информация просочилась. И это очень болезненно ударило по самоощущению людей, что они кинуты вот в самую такую ответственную минуту. Потому что никто не знал вообще, что происходит в реальности. Люди же прямо сгорали, умирали. Но сейчас, конечно, не Чернобыльская катастрофа, но она имеет такой более долгоиграющий эффект и по психологическому воздействию, я думаю, сравнимо.
7: Причем была сегодня новость, я вот сейчас пытаюсь найти источник, попадалось мне на глаза о том, что вообще региональным властям чуть ли не из Москвы дали указ, что вот, мол, вам топливо, которое мы для вас выделяем, вот вы его распределяете, но вы не занимаетесь самостоятельным поиском дополнительных источников, мы, мол, сами в Москве все это дело решим, то есть как будто бы идет в противовес такой обычной тактике Владимира Путина о том, что если уж есть региональная проблема, то вы там с ней сами как-нибудь и разбирайтесь, когда нужно, мы вообще-то федеративное государство в первую очередь. Почему, на ваш взгляд, такой происходит процесс именно в условиях этого топлива? Этого топливного кризиса. Почему в этой ситуации расширение полномочий губернаторов, наоборот, не произошло, а только даже появилось ограничение по этому поводу?
12: Вот я думаю, ровным счетом из-за того, что Москва испугалась, что губернаторы или главы регионов, да, где как называются, возьмут эти полномочия и будут выглядеть в глазах населения главными и по факту будут заниматься перераспределением и распределением важнейшего ресурса топлива, и, соответственно, они будут главными, потому что, шутка ли, даже силовики вынуждены будут идти на поклон губернаторам, потому что, ну, они же тоже на чем-то есть, им тоже необходимо заправлять свои баки, да, то есть они будут зависеть критически, поэтому тут же губернатор будет иметь какие-то колоссальные полномочия. А в регионах, где есть нефтедобыча, есть нефтепереработка, так тем более, и эти регионы в основном национальные республики, как мы понимаем, в основном Поволжье, там, например, Ханты-Мансийский автономный округ, вот этого тем более там нельзя допустить. И Москва вот оказывается у такой дилеммы, что делать, казнить нельзя, помиловать, вроде проблемы надо решать, но нет, отдавать лишние полномочия нельзя туда. Поэтому она делает очередной такой бредовый шаг, она забирает эти полномочия и из центра хочет каким-то образом все это контролировать, что невозможно, потому что, ну, управленческий коллапс налицо просто-напросто. Пока там в Москве примут решение, непонятно, значит, там, доедет скорая помощь, карета скорой помощи до смертельно больного или не доедет. Вопрос-то будет стоять именно таким образом. Ну, я знаю, что в некоторых регионах, например, Татарстан, там, выделил Кировской области соседней 700 тонн топлива, ну, потому что вот губернатор обратился, просто вот критически необходим. То есть все равно эти связи-то, они будут присутствовать, хочешь, не хочешь, или выживаешь, или, условно говоря, подчиняешься Москве.
7: Ну вот любопытно, сохранится ли этот, как бы, это ограничение на подобные переброски топлива. Но вот войну россиянам все сложнее не замечать, особенно в разгар сезона отпусков. И дело здесь явно не только в Крыму вообще. Любой план по перелету куда-либо может сорвать очередная атака дронов элементарно. Но вот вопрос такой, что это меняет в глазах обывателей, скажем так. Вот помнится, в Курской области претензии к властям возникли не потому, что идет война и регион оказался частично оккупирован, а потому что навалили бюрократии с жилищными сертификатами, ну и прочими пособиями такими вот.
12: Проблема-то действительно большая, потому что многие жители жалуются на то, что нету адекватного оповещения, уже все смирились с тем, что беспилотники или там ракеты летают, да, нету адекватного оповещения, раз. Во-вторых, действительно вопрос страховки не выяснен, возмещение ущерба не выяснены. А потом, а кто будет возмещать ущерб, например, малому среднему бизнесу? Интернет не работает. Ну вот, как выясняется, заявили здесь какие-то чиновники Минцифры, что отключаем интернет, когда есть вот эта вот дроновая опасность, поэтому работают лишь форматы 2G и 3G, которые не предусматривают наличие мобильного интернета. Все. Соответственно, ну, система там, коммуникации и прочих взаимодействий, она же связана с интернетом так или иначе, ну или с коммуникацией иного типа. Это тоже не учитывается, это тоже злит людей. Они теряют какой-то доход, бизнес, это власти не собираются компенсировать, ну и так далее и тому подобное. То есть какие-то есть заявления, ну, оторванные от реальности, от действительности. И самое главное, что снежный ком этих претензий к властям у населения растет. То есть эти претензии власти как-то хотели так переориентировать на Украину, дескать, Украина виноват. Но не может житель, условно говоря, там, в Воронеже предъявить претензии там, Зеленскому. Да? Он же будет предъявлять местным, естественно. Где-то там строят какие-то бомбоубежища, например, как выяснилось, в ненадлежащем состоянии, или их недостаточно, ну и прочие десятки. А на все это нужны ресурсы, у властей этих ресурсов, как известно, нет. Там везде-везде все сокращают. Вот тут Чемизов, например, ну, один из главных, виднейших сподвижников Владимира Путина и гендиректор Ростеха корпорации заявил на совещании у Мишустина, что денег на инвестпроекты нет. Ну вот, для корпорации нет. Естественно, для рядового обывателя и того хуже. Да? Не то, что денег нет, ему и положено это не выдают. Так что это будет так или иначе нарастать. И самое главное, что власти же не предлагают никаких значит, проектов по там, улучшению, или говорят, там, значит, через месяц все закончится, потерпите, друзья, товарищи. Нет, все играют в молчанку, все кивают в сторону Москвы, что еще больше вызывает тревожность и ощущение безнадеги у населения.
7: Ну и со своей стороны предположу, что, наверное, жителю Забайкалья какого-нибудь условного еще сложнее во всем обвинить как бы украинскую сторону, учитывая обилие количества часовых поясов между Забайкальем и границей с Украиной. Но как бы в любом случае получается, что Украина намерена продолжать операцию влияния на Россию, которую относительно недавно объявил Владимир Зеленский, и Франция не против производства французских же боеприпасов на территории Украины. И, пожалуй, это ключевой такой вот итог саммита коалиции желающих в Париже, который на днях закончился. Он совпал с национальным праздником, днем взятия Бастилии. И подробнее о том, как диффузия духа Анкориджа сменилась развиванием духа Анкориджа, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
9: В Париже завершился саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал почти 40 стран, в том числе двух новых участников. Главное решение саммита – Франция разрешит Украине производить крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО.
13: Мы завершили оформление лицензионных договоренностей по новым возможностям, что позволит значительно быстрее производить эти системы совместно с нашими украинскими друзьями и на территории Украины.
9: Украина сможет производить французские снаряды для ПВО «Самти». Решение Макрона прозвучало вслед за аналогичным обещанием Трампа. Он дал добро на производство в Украине ракет «Патриот». Кроме того, ВСУ получит высокоточные авиабомбы и крылатые ракеты «Скальп» дальностью около 250 километров. А еще 16 французских истребителей «Рафаль». Правда, в украинском небе они появятся не раньше 28 года. Макрон также объявил о создании баллистической коалиции.
14: Путин перепробовал самые разные способы – давить, убивать, разрушать. Для него баллистика – то средство, с которым нам объективно очень трудно справляться. В Украине уже есть ракета, но это лишь часть всей системы. Вместе можем создать эту систему в течение ближайших 12 месяцев, желательно в массовом производстве. Фрея позволит устранить существующий дефицит, будет недорогой и в конечном итоге даст возможность всей Европе обеспечить себя новой антибаллистикой.
9: Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил о новой фазе войны в Украине и о значительных успехах Киева. Все более очевидным, по его словам, становится и тот факт, что Россия не сможет победить Украину. Однако не все союзники разделяют эту позицию. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе его страны из коалиции.
15: Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, завершит эскалацию.
9: Ранее Радев заблокировал новый пакет санкций Евросоюза.
15: Мы уже заявили о своей позиции, что не допустим санкций, которые наносят вред и представляют угрозу для болгарской экономики.
9: После решения Франции о передаче ракет в Кремле заявили, что следят за действиями коалиции, и тут же перешли к заочным обвинениям.
5: Это коалиция подстрекательной войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны. И тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войн.
9: К осуждению действий европейских лидеров присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кажется, что он последний российский чиновник, цепляющийся за так называемый дух Анкориджа.
6: Поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
9: И пока помощник президента Юрий Ушаков, военкоры и политологи констатируют выветривание духа Анкориджа, в России подали заявку на регистрацию этого товарного знака. Под ним планируют производить, как бы в это ни было тяжело поверить, духи.
7: Ну вот Лавров, по всей видимости, отсылает к требованиям Путина, к давним и ему же озвученным, о полном контроле над всеми оккупированными регионами Украины, в которых оказалась российская армия. Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, как вы оцениваете итоги этого саммита? Вот позиция Болгарии – это тревожный сигнал? Или в целом, ну, учитывая расширение списка желающих, скажем так, это скорее есть некоторый консенсус или как минимум надежда на него со стороны Украины по отношению к своим союзникам?
12: Ну, я думаю, что позиция Болгарии так или иначе была понятна и не была, наверное, такой сенсацией, но все-таки вот здесь вот эту coalition of willing, они уже делают конкретные шаги, потому что уже принято решение о проведении военных маневров, то есть будет слаживание армейских частей, то есть это еще один дополнительный такой серьезный шажок, явно в адрес Москвы, которая там грозится в адрес, например, стран Балтии или Польши, да, то есть это такая демонстрация силы, проекция силы в том числе, ну, также там принято решение, и вот как было озвучено, и по баллистике, и выделяется транш 6, в размере 6 миллиардов евро на покупку комплектующих для беспилотных систем, и как стало известно, до 80% всех потерь российских вооруженных сил как раз приходится от беспилотных систем украинских. То есть это действительно очень сильное, и можно сказать, сейчас стратегическое оружие. Поэтому для Украины важно закрыть небо, нарастить свой ракетный, там, беспилотный потенциал, там докрутить программу производство баллистических ракет, и тогда уже у России не будет того преимущества, которое у нее было недавно времени. Но все-таки, если Украина там сможет закрыть небо над крупными городами, над предприятиями, разнести, например, производство военное по различным странам Европейского Союза, ну, тогда Москве будет крайне тяжело, потому что она не сможет наносить удары по, естественно, территории европейских стран, которые являются все-таки членами НАТО в основном. Ну, а вот есть страны, такие инфанцирибли, которые, ну, периодически какую-то такую фигу показывают, вернее, есть лидеры этих стран, да, до последнего был, например, лидер Венгрии, Орбан, но он сейчас сошел с дистанции, ну, вот, его знамя перехватил премьер-министр Болгарии. Ну, Болгария не самая, в общем, важная страна, пусть она не обижается в экономическом и политическом смыслах. Поэтому я думаю, что европейские политики найдут возможность, чтобы преодолеть, во-первых, вето, которое то и дело кто-то накладывает, в том числе вот по этому 21-му пакету санкций, который должен быть очень чувствительным для России, потому что он бьет по покупателям российской нефти, и если они смогут согласовать этот важный комплекс санкций, тогда Россия, в общем, окажется без вот этих вот важных нефтедоходов. А сейчас у России большие проблемы, потому что она пытается нарастить военное производство, а, соответственно, нужно впрыскивать эти деньги. Впрыскивает она деньги через вот эти вот нефтедоллары или, значит, через печатание денег, рублей. Но это тоже до поры до времени может лишь развиваться по той простой причине, что она разгоняет инфляцию. Ну и инфляция, сами понимаете, там разгоняет все остальное на фоне топливного кризиса. Так что этот пакет санкций может оказаться для России очень болезненным.
7: Ну, может, поэтому такая нервная реакция у российских чиновников. Причем вот если господина Пескова спросили о коалиции желающих, и он выдал вот этот свой псевдопацифистский яд по запросу, то у Лаврова очередное разочарование духом Анкориджа вообще случилось во вступительном слове на пресс-конференции, причем по итогам переговоров с чиновником из Республики Чад. То есть явно не то, чтобы этот комментарий имел отношение непосредственно к встрече, по поводу которой происходила пресс-конференция. Как вы думаете, вот кому эти вздохи сожаления Лаврова в таком давнем путинском стиле кинули на дули вообще обращены?
12: Ну, прежде всего, конечно, Соединенным Штатам, потому что и Путин периодически об этом говорил, о том, что нас обманули, как вы сказали, кинули, вот мы доверились. Теперь вот у них новая соломинка, за которую они держались, это дух Анкориджа. Никто толком не понимал, что это такое, но вот они постоянно апеллируют, дескать, мы-то договорились. Это, в общем-то, демонстрация безвыходности, бессилие, потому что получается, Москва не самодостаточна, раз она постоянно призывает этот дух Анкориджа, как Шойгу когда-то с Путиным призывали шаманов на Алтай и в Туве, да, духов войны каких-то. Так что это, конечно, еще раз психологически объясняет, что Москва растеряна. У нее нет выхода. И даже вот реакция того же Пескова, что это коалиция подстрекателей войны. Ну, вообще-то понятно, что эта коалиция направлена на, прежде всего, укрепление обороноспособности Украины, Украина защищающаяся страна. Как она может чего-то там подстрекать? Других возможностей нет, и у Москвы, я имею в виду, изменить ситуацию. Тем более, все это происходит на фоне очень интересной статьи в издании The Wall Street Journal, в которой говорится, что Пекин очень сильно озабочен поведением Путина и работает с его окружением для того, чтобы изменить ситуацию, а в случае чего, в общем-то, сделать ставку на какого-то другого человека, условно говоря, да, чтобы сменить главного кремлевского чиновника. Ну, скорее всего, это такой сигнал, но этот сигнал очень важный, потому что до этого Москва взывала к Пекину, вот Москва, Пекин, друзья навек, братья навек. Потом поняли, что в Пекине не очень сильно жалуют эту политику Москвы, перекинулись на дух Анкориджа. Тоже не получается. Так что и справа, и слева, ну, Москва зажата в тиски.
7: Ну, вспоминается недавняя публикация Wall Street Journal о том, что вообще теперь уже Путин скорее младший партнер, такой там джуниор, прям прозвучало слово в заголовке, Си Цзиньпина. Руслан, большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами в прямом эфире, ну, подводя вот итоги коалиции желающих и того, что происходит в Крыму, по крайней мере, такой промежуточный анализ мы сегодня накидали. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александра Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства наказания и ввел санкции против 8 россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Под ограничения попали 3 начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, 2 судей, прокурор и старший следователь. Среди них Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых осужденных в России за антивоенные высказывания. В список также включен Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир. В ЕС заявили, что решение российских властей о выходе из конвенции по предупреждению пыток ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
1: О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении России преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные исчезновения часто сопровождаются другими преступлениями, такими как незаконная перевозка, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, сексуальное насилие, рабство и убийство. Судьба украинской журналистки Виктории Рощиной является свидетельством разрушительной реальности преднамеренного и систематического использования России насильственных исчезновений. В 2023 году российские военные похитили Рощину, когда она отправилась делать репортаж об оккупации Запорожской области, где она жила на момент исчезновения. В течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
0: Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
2: В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешков». Района. Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
3: Мэр Херсона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
0: О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. Импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновениям подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
4: Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолируют от общества, поскольку считают, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протестов.
0: А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
4: Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит, нет и адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей, в отношении них не возбуждаются уголовные дела. Они просто лишены свободы, без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских граждан.
0: А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин – политически реконструированные дела или политически реконструированные процессы? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
4: Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании, то есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна – усиление власти или ее сохранение.
0: А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали или которые вы наблюдали?
4: Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности. И это может быть кто угодно. Такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела четко видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации. А в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
0: А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
4: Это происходит везде на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины. Но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там. А задержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик и всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% тех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Ну, то есть на границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный и таможенный контроль и переходят границу. Но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава. Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
4: Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию. Даже родственникам этих людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало. Это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находятся вот в этом статусе инкоммуникада. Без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о гражданах. Ситуация очень сложная, еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
0: А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
4: Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе из тех, которые были в статусе инкоммуникада без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же обвинение в том, что они берут заложников. Это страшное международное преступление. И ну, вот такие обмены докажут, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Это практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
0: А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нету информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
4: В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек. Числа этих людей. Это 1900 люди, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишены свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
0: Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
4: Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили. Они получают команду собраться, и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
0: Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении? Или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
4: Это, безусловно, военное преступление. 8-я статья Римского статута, один из пунктов этой статьи – незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы. Поскольку Россия не использует процедуру интернирования гражданского населения, эта процедура описана в Женевской конвенции.

0: свидетельств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели. Это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы. Они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения России конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это международный судебный орган, который рассматривает обращение одной страны против другой страны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение Международный суд ООН возможно.
1: А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
0: Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению, по преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. Он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Ну и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
1: Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
5: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
6: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
7: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
10: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она...

0: Она была богатой, процветающей, как Москва.
1: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
2: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
3: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую, то, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров».

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 15 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. США и Иран продолжают интенсивные боевые действия. Дональд Трамп угрожает бить по иранским энергетическим объектам. По какому сценарию будут действовать российские власти, если Кремль решит провести новую мобилизацию? Исследование издания «Верстка». Страны Европейского Союза договорились предоставлять временную защиту только тем украинским гражданам, которые полностью выполняют требования, связанные с их воинской обязанностью в Украине. Также сегодня...
1: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Это правительство Миндичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрение, которые должны быть на скамье подсудимых.
0: Правительство Украины во главе с Юлией Свириденко отправлено в отставку, несмотря на отсутствие очевидных поводов для этого. Почему Владимир Зеленский решил провести ротацию кабинета министров? Соединенные Штаты и Иран уже несколько дней подряд продолжают обмениваться интенсивными ударами. Ситуация в регионе Персидского залива становится все более напряженной. Президент США Дональд Трамп вчера выступил с угрозой атаковать объекты иранской энергетической инфраструктуры, от чего американская армия до сих пор воздерживалась, поскольку такие удары могут привести к катастрофической экономической ситуации в Иране и непредсказуемым последствиям для всего региона. Тем не менее, Трамп дал понять, что готов пойти на этот шаг, если Иран не пойдет на переговоры.
2: Удары по энергетической инфраструктуре я оставлю напоследок, но в конце концов придет черед и энергетических объектов. Сегодня вечером мы нанесем один мощный удар, завтра вечером еще один, и послезавтра вечером снова очень мощный удар. А на следующей неделе ситуация для них станет значительно тяжелее, потому что начнутся удары по электростанциям. Начнутся удары по мостам. Мы выведем из строя все их электростанции и все их мосты, если они не согласятся сесть за стол переговоров.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Трамп также отказался полностью исключить проведение наземной операции американских войск в Иране, отметив, однако, что не хотел бы, чтобы в такой операции возникла необходимость. Он также отменил свое решение о взимании из проходящих через Ормузский пролив судов 20% стоимости перевозки возимых ими товаров и грузов. Американский президент заявил, что вместо этого за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашение в сфере торговли и инвестиций. Продолжает действовать американская блокада портов Ирана. На фоне новой эскалации в Персидском заливе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с жестким заявлением по поводу возможных новых ударов Ирана по израильской территории. Ранее Нетаньяху не раз давал понять, что он не согласен с решением приостановить американо-израильскую операцию против Ирана «Эпическая ярость», поскольку она не достигла всех поставленных перед ней целей и категорически отказывался отдать приказ о выводе израильских войск из южных районов Ливана, где они ведут бои с боевиками, признанной в США и ЕС террористической проиранской группировки «Хизбалла». На этот раз Нетаньяху прямо обратился к Тегерану. «Мы готовы к любому развитию событий, и я хочу сказать лишь одно. Нет, я лучше обращусь напрямую к руководству Ирана. Не рассчитывайте, что в случае нападения на нас все закончится тихо. Не рассчитывайте, что все повторится по прежнему сценарию. Этого не будет. Наш ответ будет мощным. Это будет уже другой сценарий, гораздо более жесткий и гораздо более сильный. Прошли те времена, когда по нам можно было безнаказанно наносить удары. Любой, кто нападет на нас, получит ответный удар многократно большей силы. Так мы поступили с иранской осью зла, и так будем поступать с каждым, кто попытается причинить нам вред. Именно так мы действуем». Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Как это уже не раз бывало при военных эскалациях в Персидском заливе, даже на фоне переговоров США и Ирана о прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения, цены на нефть на мировых рынках опять подскочили, хотя и не до уровня, достигнутого в первые недели войны, когда обмен ударами был особенно интенсивным. О том, как очередной рост нефтяных котировок сказывается на России, наш экономический обозреватель Максим Блан. Брент.
3: Баррель сорта Брент, который неделю назад стоил около $72, 14 июля торговался выше 87. Судоходные компании окончательно перестали понимать, с кем договариваться о проходе судов и в какое окошко вносить оплату за то, чтобы этот проход был безопасным. Ведь самое главное, реквизиты, по которым надо перечислять пресловутые 20% от стоимости грузов, Дональд Трамп в своей социальной сети указать-то и забыл. Так что, если не считать самых отчаянных капитанов, все остальные взяли паузу. На первый взгляд, все это может показаться очередным подарком американского президента, ну или иранских союзников России, не суть важно, загрустившим было российским нефтяникам, не теряющему оптимизма министру финансов Российской Федерации Антону Силанову, а вслед за ними и всей российской экономике. Однако, между началом марта и серединой июля есть весьма существенная разница. К середине июля Россия превратилась в импортера нефтепродуктов и судорожно пытается нарастить этот импорт для того, чтобы погасить развивающийся в стране топливный кризис. И в этих обстоятельствах рост нефтяных цен и дефицит сырья обостряет конкуренцию между импортерами бензина, дизеля и авиационного керосина и самым непосредственным образом влияет на их цену. Так что, если говорить о бюджете, то значительную часть нефтяных сверхдоходов, если они еще будут, придется потратить на компенсацию в разнице цен между мировым и внутренним российским рынком. Кроме того, назвать Россию надежным поставщиком в условиях вполне успешной охоты украинских беспилотников на танкеры российского теневого флота довольно сложно. Даже если сейчас риски плыть через Армузский пролив перевешивают риски вывоза нефти из российских портов на Балтике или в Черном море, то все идет к тому, что они станут равноценными. Так или иначе, но дисконт на российскую нефть к сорту Brent пока не уменьшается. Так что в сухом остатке для россиян очередное обострение в Персидском заливе означает лишь усугубление топливного кризиса, который и так уже оказывает влияние на всю экономику.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Пока в Армузском проливе, а также в Персидском и Оманском заливах торговые суда подвергаются обстрелам, вооруженные силы Украины постоянно атакуют российские суда в акваториях Черного и особенно в последнее время Азовского морей. Меньше чем за 10 последних дней там были поражены более 100 судов. Азовское море – важный экспортный маршрут для снабжения аннексированного Крыма, а также для вывоза сельскохозяйственной продукции, включая зерно, украденное на оккупированной территории Украины. Израильский военный эксперт Давид Шарп считает эти удары очень эффективными.
4: Эта операция, вкратце, она очень успешна. Речь идет о многочисленных малых судах, которые в буквальном смысле избиваются сегодня день за днем. Не считал их лично пальцами, 116 или там нет, но есть видеоподтверждения сплошные, идут потоком. Если в срочном порядке в России не найдут противоядие, а пока нет причин считать, как они найдут противоядие, то вся эта структура хождения через Азовское море, она по сути рухнет. Здесь успех большой очевиден. Очевидно, бессилие России, важнейшее направление российское, выбывает из игры прямо на глазах. Придется им искать альтернативы. Это обойтись без Азовского моря, возить что можно по земле возить по территории Украины, собственно. Это вообще огромный риск. И риск уничтожения тех же бензовозов и поездов. Проблемы и очень большие налицо.
0: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. Министерство сельского хозяйства России утверждает, что, цитата, «ситуация в Азовском море не повлияет на обеспечение внутреннего рынка страны продовольствием и ее экспортные возможности». Конец цитаты. Одновременно в связи с ударами в Азовском море ведутся поиски альтернативных маршрутов. Время свободы. В России все больше признаков того, что Кремль готовит новую мобилизацию для решения поставленной перед армией задачи полной оккупации территории Донбасса. Напомню, что недавно в Пензе проводились облавы на военнообязанных, а потом выяснилось, что некоторые из задержанных подписали контракты с Министерством обороны России. Широко разошлось видео, на котором жены задержанных спрашивают, добровольно ли они это сделали.
5: Ребят! Ребят! Ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
6: Не надо плакать.
7: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
8: Вы не те,
9: что
8: ли,
9: вы
8: уроды! Мрази!
0: А на этой неделе появилось видео, на котором в Ростове-на-Дону под предлогом поиска наркотиков сотрудники сразу нескольких силовых структур проводят облаву в одном из общественных пространств и задерживают людей.
6: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители. Здесь мы будем в таком формате. Сегодня все проходит. Кого-то крепят. Кто-то красные береты.
0: Как пишет издание «Новая газета Европа», задержанных во время антинаркотического рейда в Ростове-на-Дону тоже принуждали подписывать контракт с Министерством обороны. Главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев полагает, что Государственная дума и администрация президента на фоне резкого падения числа желающих заключить контракт с Министерством обороны рассматривают три основных варианта действий – от скрытых облав на мужчин и обмана с вакансиями в армии в тылу до введения военного положения и даже радикального закрытия границ в октябре после выборов в Государственную Думу. Вот что Иван Жадаев рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
8: Три сценария, о которых мы писали, это скорее как бы наша интерпретация слов, потому что, конечно, там не было задачи у Кремля разработать несколько сценариев, просто обсуждения происходят разные, и вот мы их как бы классифицировали на три сценария. Но первый, это самый простой, в лоб, это мобилизация, и, как нам сказал один из источников, пачками по несколько десятков тысяч человек. То есть они учли вроде как проблемы прошлой мобилизации и не будут разово пытаться набрать там 100, 200, 300, 400 тысяч человек. Будут делать это от региона к региону, точнее, от федерального округа к федеральному округу, точечно, но довольно большими партиями. Уже были сообщения о том, что строятся всякие полигоны и военные базы, в основном возле границ НАТО, но есть и там как ближе к востоку страны, где вроде бы как готовы принять на обучение новобранцев. Это как бы самый такой, наверное, простой сценарий. Есть более хитрый, он включает в себя ротацию резервистов. Как мы помним, да, у нас был принят закон о включении в резерв для охраны, значит, вот этих объектов в тылу. И вот этих людей, которых довольно много набрали, хотят либо ротировать на часть резервистов, либо на часть мобилизованных, либо просто их вместе как бы к мобилизованным туда направить, приняв какие-то дополнительные для этого законы. Потому что с мобилизованными есть большая проблема, что на самом деле все еще не все из них подписали контракты, и это самая недовольная часть военных, потому что ну, как бы они пошли не за деньги, они не получали вот этих миллионных выплат, и их не обещали, там, как бы их руководство обещало их ротировать, обещало им отпуска, но с этим огромные проблемы. И вот этот второй сценарий ротации, он такой, как бы, более хитрый, скажем так. Ну и самый, наверное, жесткий, да, сценарий, это о котором несколько человек нам сказали, как на уровне слухов, хотя об этом писали некоторые западные медиа, и, возможно, этот сценарий будет реализован как-то частично. Это, вот, ну, грубо говоря, военное положение, закрытие границ, мобилизационная экономика и так далее. И, возможно, это будет реализовано вот не комплексом мер, да, а какими-то частичными мерами. Например, кто-то из коллег вот недавно писал, что МИД хочет разработать законопроект о введении выездных виз. То есть все это возможно. Но я, конечно, подчеркну, что такого рода решение там принимается Путиным, и этот человек там, очевидно, изолирован от реальности и получает какие-то доклады, буквально распечатки Ютуба. Поэтому тут сложно судить, что будет принято, но силовики, очевидно, требуют, потому что они говорят, что мы можем выйти на границы Донецкой и Луганских областей, но нам нужны люди. И вот этот аргумент может сработать. Путин и его окружение не любят принимать какие-то, скажем так, решения в лоб, и они могут заменить условно мобилизацию какими-то точными решениями, типа выездных виз, и вот таким комплексом как-то пытаться набрать. Но разработка, по крайней мере, в администрации президента, такие сценарии разрабатываются.
0: Это был главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Совет Европейского Союза объявил, что мужчины призывного возраста будут исключены из программы предоставления убежища гражданам Украины. В пресс-релизе Совета говорится, учитывая меняющиеся потребности Украины в обороне, в дальнейшем временная защита будет предоставляться являться только тем, кто выполняет требования, связанные с воинской обязанностью на территории Украины. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет распространяться на тех, кто уже пользуется временной защитой в ЕС. На практике для получения временной защиты лица, перемещенные из Украины, должны будут доказать выполнение воинской обязанности. Например, это может быть сделано путем предъявления паспорта с выездным штампом, проставленным украинскими властями, подтверждающим, что они покинули Украину на законных основаниях и, следовательно, выполняют свои воинские обязанности. Это также может быть сделано путем предъявления документа в бумажном или электронном формате, подтверждающего освобождение от обязательств по воинской службе или их выполнение. Конец цитаты. По некоторым оценкам, в странах Европейского Союза сейчас временной защитой пользуется более 1 миллиона 100 тысяч мужчин призывного возраста из Украины.
1: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский наградил по случаю отмечаемого сегодня Дня украинской государственности орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени Юлию Свириденко, которая в президентском указе указана как премьер-министр Украины в 2025-2026 годах, а также первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Вчера Верховная Рада Украины утвердила отставку Свириденко и ее правительства, при этом конкретные причины, по которым Зеленский инициировал эту отставку, не назывались, а депутаты президентской партии «Слуга народа» горячо приветствовали на заседании Рады выступление Свириденко, прослужившей премьером без нескольких дней один год. Свириденко же благодарила за поддержку и каких-то претензий президенту и депутатам не высказывала.
10: Я очень хочу, чтобы это выступление прозвучало как слова благодарности всем за вашу поддержку, доверие, ежедневно. Работу. Как бы долго ни продолжалась агрессия, какими бы тяжелыми ни были разрушения, мы должны каждый день просыпаться, восстанавливать порядок, защищать себя и продолжать достойно жить и работать. Для этого нужны конкретные решения, реальные действия, неотложная помощь здесь и сейчас. Вместе с вами мы выстояли и сделали все возможное, часто и невозможное. Мы обеспечивали работу критически важных сфер – энергетики, образования, транспорта, здравоохранения, жилищной политики, поддержку внутренне перемещенных лиц. Я восхищаюсь мужеством, стойкостью и силой украинцев. Благодарю каждого за ежедневный вклад в нашу борьбу и в нашу будущую победу. Хочу выразить особую благодарность всем министрам и профильным комитетам Верховной Рады за то, что вы продолжаете эту работу, несмотря на все вызовы и трудности. Благодарю президента Украины за доверие. Спасибо Верховной Раде за конструктивное сотрудничество. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Именно благодаря вам Украина существует, живет, работает и борется. Украина отстаивает свою независимость, защищает свою свободу и сохраняет свою суверенную государственность. Для нашей правительственной команды было большой честью работать рядом с вами во имя Украины, ради ее людей и ради ее будущего.
11: Поруч з вами на благо України.
0: Это была теперь уже бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По-другому себя вели представители оппозиции. Бывший премьер-министр, ныне лидер оппозиционной партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко с иронией выразила недоумение по поводу того, что в отставку отправлено такое популярное правительство.
12: Я думаю, в этом зале никто не сможет ответить на вопрос. Если у нас такое прекрасное правительство, которому весь зал аплодирует и поддерживает, поет дифирамбы, то почему его убирают?
0: Это была Юлия Тимошенко. Очень жестко высказался бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который заявил, что некоторые члены правительства Юлии Свириденко заслуживают не слушать аплодисменты депутатов Рады, а сидеть на скамье подсудимых.
13: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Если они так хороши, чего же вы им даже год поработать не дали? Я вам отвечу, почему. Потому что я не согласен со словами, которые только что прозвучали в этом зале, когда это правительство благодарили за этот прекрасный год. Вы с нами живете в разных странах. С нами и большинством украинцев. Это правительство, правительство Мингичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрения, которые должны быть на скамье подсудимых, но приходят в этот зал получать аплодисменты.
0: Это был бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. По поводу того, кто станет новым премьер-министром Украины, ясности пока нет. Владимир Зеленский в последние дни провел встречи с несколькими высокопоставленными государственными чиновниками. Наиболее вероятной кандидатурой, которую поддержит Зеленский, называют главу компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого. Но официального подтверждения этой информации к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» не поступало. При этом главным остается вопрос, почему Зеленский вообще захотел менять правительство. По одной из версий, он пошел на этот шаг в рамках подготовки к президентским выборам в Украине, о возможности которых в последнее время говорится все чаще. В Украине сложилась ситуация, при которой президент решает судьбу кабинета министров, но не несет ответственности за его действия, отмечает украинский политический аналитик Виталий Портников. Вот фрагмент комментария по поводу отставки правительства Юлии Свириденко, размещенного в телеграм-канале Виталия Портникова. Привожу его с его разрешения. Многие считают, что отставка правительства связана прежде всего с желанием заменить одного человека, министра обороны Михаила Федорова. В последнее время он приобрел значительную популярность, возможно, потому что общество ищет людей, которые символизируют новый подход к решению сложных вопросов и воплощают собой перемены. Как и любая мифологизированная фигура, Федоров сегодня пользуется огромным вниманием и поддержкой в социальных сетях. Многие пользователи выступают за его сохранение на посту министра, утверждая, что отправить в отставку только министра обороны непросто. Поэтому, по их мнению, чтобы замаскировать желание офиса президента избавиться от популярного чиновника, было принято решение отправить в отставку все правительство. Вместе с тем, остаются совершенно непонятными причины возможной отставки других чиновников, эффективность работы которых еще несколько недель назад практически ни у кого не вызывала вопросов. Например, о вице-премьере по вопросам европейской интеграции Тарасе Утке говорили как о человеке, который обеспечил эффективное продвижение европейской интеграции Украины и способствовал открытию переговорных кластеров, создав условия для начала полноценного переговорного процесса с Европейским Союзом. Теперь же предполагается, что у правительства появится новый вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Почему принимается такое решение? Никто этого не объясняет. Именно в этом заключается главная проблема. Коммуникация между властью и обществом по поводу кадровых решений, касающихся должностей, от которых во многом зависит развитие государства, отсутствует как таковая.
14: Немає як такой.
0: Это был украинский политический аналитик Виталий Портников. Время свободы. Сегодня день памяти российской правозащитницы Натальи Истемировой, которая была похищена 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с огнестрельными ранениями было найдено около административной границы Чечни и Ингушетии. Наталья Истемирова много лет документировала похищение людей, внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В 2021 году Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что российские власти не провели эффективного расследования убийства Истемировой, что является нарушением права на жизнь. О Наталье Истемировой наш последний сегодняшний сюжет.
15: Меня зовут Наталья Истемирова. Я сотрудник правозащитного центра «Мемориал».
16: Истемирова работала правозащитником в Чечне с 2000 года и была, по словам ее коллег, одной из лучших в своем деле. Часто добивалась результата, рассказывает замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина.
17: Она находила информацию, которую не мог найти никто. Она эту информацию передавала правильным людям. Она могла вытащить человека из подвала. Она могла договориться с силовиками, договаривалась. Она решала каждый день множество проблем самых разных людей, нуждавшихся в помощи. И делала это успешно, как никто.
16: Одной из главных тем, которой занималась Истемирова, были насильственные исчезновения в Чечне. Она общалась с пострадавшими и их родственниками, а за несколько дней до своей гибели рассказала о похищении и внесудебной казни Резвана Альбекова. Глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам коллег Истемировой, пришел в ярость. 15 июля 2009 года правозащитницу похитили. Вечером того же дня тело Натальи нашли с огнестрельными ранениями в Ингушетии. Ее дочери Лане Истемировой тогда было 15 лет.
18: За несколько дней до ее гибели у меня была идея испечь ей торт, чтобы отпраздновать наши совместные дни рождения, которые нам пришлось провести за 1000 километров друг от друга. Я очень хотела кремом нарисовать цифры 1551, хотя из меня совершенно торты я так не научилась печь с тех пор, и вообще я никудышная пекарь из меня получился. И вместо этого совместного день рождения в итоге меня повезли на мамины похороны.
19: Здравствуйте, приятно вас!
16: Ответственность за убийство Истемирова ее коллеги возложили на Кадырова, который угрожал Наталье и считал личным врагом. Дело до сих пор не раскрыто, и это характерная черта в подобных историях. Анна Политковская, Станислав Маркелов, Пол Хлебников, вероятно, были убиты за свою работу в Чечне. Список имен можно продолжать. Летом 2015 года в Грозном неизвестные люди разгромили офисы свободной мобильной группы Комитета против пыток. Кадыров обвинил в провоцировании беспорядков самих правозащитников. Государственный телеканал «Грозный» назвал случившееся стихийным пикетом, на котором собравшиеся якобы выражали свой протест против политизации правозащитной деятельности. В марте 2016 года на границе Ингушетии и Чечни около 20 человек в масках напали на микроавтобус, в котором ехали сотрудники Комитета по предотвращению пыток и несколько журналистов из России, Норвегии и Швеции. Всех, кто был в машине, избили палками, а затем микроавтобус сожгли со всеми вещами. В июле 2023-го вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Обоих били ногами, руками и полипропиленовыми трубами, приговаривая: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите». Все эти события до сих пор не расследованы, а виновные не наказаны. Наталья Истемирова, вспоминая свою работу в Чечне, рассказывала, как жители республики, пострадавшие во время Второй Чеченской войны, впервые обратились в ЕСПЧ и выиграли дело. Тогда Россия еще выполняла решение Страсбурга, но, как правило, просто выплачивая денежные компенсации. Пострадавшим нужно было не это.
20: Им сказали о том, что это государство будет наказано. Оно будет наказано денежным штрафом. Но у людей это тоже не вызывало радости, потому что они хотели самого главного, чтобы были наказаны преступники. Но на лицах их была надежда, потому что они и до сих пор надеются. И теперь, что наконец-то государство должно будет найти тех, кто убивал, тех, кто виновен. И что наконец-то они посмотрят в глаза тем, кто тогда издевался над ними. Вот это было для них главным.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
21: Студия подкастов «Радио Свобода».
22: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
9: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
4: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил. Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
23: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
4: А куда потратишь, знаешь?
23: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
4: так,
23: что-то.
4: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
23: Можно, да, да, можно
4: обещаешь
23: оставлять.
4: Обещаешь почитать.
23: Да, обещаю.
4: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
23: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. В том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть. Работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют. пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены, часто делают это молча, часто делают это ниже радаров, просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой, кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, и их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
4: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
23: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
4: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
23: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
4: А вина на ком лежит?
23: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Аренд, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля – это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это ее не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит. Плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
4: Почему, по твоему мнению, они не правы?
23: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
4: Она
23: есть
4: всегда. Даже вне свободы?
23: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
3: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
4: российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
23: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
4: Он в свое время сделал, записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
5: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
4: Как ты относишься к этой идее?
23: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией, украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это, опять-таки, бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
4: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой, основатель громадського радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра «Змина», мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, знаешь, то есть Макс и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
23: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашая, что они никогда ни при каких обстоятельствах,
4: посмотри,
23: ни в какой
4: вот
23: ситуации...
4: Классная фотка твоя, как раз
23: да.
4: Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
23: да,
4: пожалуйста,
23: я помню этого
4: перебила.
23: Котика. Помню. Котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами. Ну и мы их подкармливали.
4: Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляем их, вдруг взял в руки оружие?
23: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо, и особенно не хочется, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
4: Тебе доводилось убивать?
23: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что, по нам работала артиллерия в основном, а мы должны были вгрызаться в землю.
4: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
23: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
4: Меня впечатлила история, тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел, точнее.
1: К тому времени мы уже были сутки без воды. Физическое состояние личного состава было тяжелым. Еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
4: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
23: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
4: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
23: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным, вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, а его, конечно, били после взятия в плен.
4: Ему россияне.
23: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
4: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
23: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. Я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, а, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
4: Прости, то есть это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает?
23: Да, да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
4: Не он, не твой подчиненный, а били тебя?
23: Били именно меня, били меня одного за всех, как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти 3 я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
4: Я просто,
23: дальше.
4: Про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
23: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских, приказал нам сказать слова России, а потом сказать «желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром».
4: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
23: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал.

0: Используется ТАППИК, это военный полевой телефон, который работает за счет того, что есть ручка, она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток, и таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делается, делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне, я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
1: Это распространенная практика.
0: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
2: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Говори.

0: «Радио Свобода».
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, перекоп Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
3: Энергетический кризис в аннексированном Крыму. Его жители рассказывают о перебоях с электричеством и водой. Украина продолжает заявленную операцию влияния на Россию. О чем договорились участники коалиции желающих в Париже? И как на это отреагировали в Москве?
4: Ну, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
5: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
6: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в российских регионах, в пределах границ, признанных ООН. Быть может, на фоне обострения ситуации с электричеством и водой зрители решили об этом уведомить? Не совсем. В поиске по новостям на сайте информационной службы Первого канала по тегу «Крым» задержание, как утверждается, украинских агентов, неутешительный прогноз синоптиков и удар по украинскому военному аэродрому. Если ВСУ де-факто устроили аннексированному полуострову энергетическую блокаду, то российские медиа – блокаду информационную. Что происходит на аннексированном полуострове прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
2: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, перекоп Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
7: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и аэродромы. 14 июля без света в очередной раз осталась и часть жителей Севастополя. ВСУ ударили по Балаклавской ТЭС, одной из двух крупнейших электростанций полуострова. На ней установлены турбины «Сименс», везенные в Крым в обход санкций Евросоюза. С 26 июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. На постоянное отключение энергии жалуются местные жители.
8: И вот энергии нет час, два, три. Читаешь в интернете, для вашего города включен режим 3 через 3. Так, что успеть сделать за ближайшие 3 часа? Да, у многих с 14 года остались генераторы, но у них же нужно залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
9: Нет в степи валежника. Генераторы – это выход. Но газа нет, есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
7: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры часть бизнеса в Крыму вынуждена прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер». С 13 июля российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.
10: Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина.
7: Пострадала и туристическая отрасль Крыма. В некоторых мини-отелях отменены до 98% бронирований. Атаки на инфраструктуру аннексированного полуострова активно обсуждают в Z-блогах.
8: публикует фото Балаклавской ТЭС в Севастополе после ночной атаки. Примерно так выполнена защита всех энергетических объектов в Крыму, да и в других регионах тоже. И помогает эта защита так же, как выглядит. Поэтому Крым без света. Зато в отчетах, я уверен, все очень красиво. Меры приняты, бюджеты освоены, в армии все есть.
9: Обескураженность и даже раздражение в людях уже чувствуется. А вот самоорганизация, солидарность, так впечатлившие во время русской весны, такое ощущение куда-то рассосались.
7: Украина начала самую масштабную кампанию по фактическому отрезанию Крыма от России в конце мая. А 25 июня президент Украины Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию для, цитата, «побуждения окончания войны». По данным Минэкономразвития аннексированного полуострова, Крым – дотационный регион. Основная доля регионального валового продукта распределена между промышленностью, торговлей и операциями с недвижимостью. По данным издания Insider, зависимость Крыма от российского бюджета делает его более устойчивым в военной ситуации, пока полуостров сохраняет коммуникации.
6: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсен. Руслан, здравствуйте.
11: Здравствуйте вам.
6: Вот, насколько, на ваш взгляд, чувствительны для российских властей проблемы Крыма? Легко предположить, что для Кремля это ключевой такой геополитический триумф за четверть века.
11: Бесспорно, Крым является краеугольным камнем всей вот мировоззренческой конструкции, путинской системы последних 15 лет, можно сказать, потому что и до 2014 года поползновения были в отношении Крыма, там наращивала свое присутствие московская партия, и поэтому сейчас то, что происходит с Крымом, оно, конечно, очень символически, в том смысле, что это коллапс всей политики Путина, потому что Крым объявлялся форпостом, Крым объявлялся нашим несокрушимым фундаментом всего и вся, и духовных ценностей, и прочее десятое, но сейчас мы видим, что, по сути говоря, Крым откатывается куда-то в предыдущий век, в прошлый технологический уклад, нет света, бензина, предприятия останавливаются, и Москва ничего не может сделать. Это очень сильно напрягает жителей оккупированного Крыма, потому что изначально-то выдавались такие авансы, что мы вас не бросим, Крым в общем и целом обеспечен всем необходимым, защищен, но, как мы видим, ничего подобного не происходит, и я думаю, что дальше ситуация будет коллапсировать, потому что у Москвы просто нет действенных рычагов, чтобы противодействовать этой политике вооруженных сил Украины. Просто не существует в мире, наверное, сейчас методов для того, чтобы противостоять вот этим волнам дроновых атак, да, это, ну, просто невозможно. И поэтому Крым, я думаю, что и дальше будет подвергаться вот этим вот обостренным и ощутимым ударам. А Москве придется рано или поздно или это признать, или каким-то образом все-таки отпускать Крым, потому что в этом случае, я думаю, сам Крым, крымчане взбунтуются, и, в общем, объявят там, я не знаю, присоединение к Украине или что-то такое, потому что если вопрос станет жизни или смерти, все вот эти вот идеи русской весны, воссоединения с материковой частью русского мира, они, естественно, отойдут на второй, третий планы.
6: Более того, я вот начал с такого энергетического коллапса в первую очередь. Нет света, нет топлива, есть проблемы уже с мобильной связью. А вот издание агентства пишет, что в Крыму начали срочный сбор питьевой воды для жителей севера полуострова. Ну, казалось бы, какой уж ресурс еще более как бы важен стратегически, как питьевая вода. Но вот эта тактика не сообщения россиянам плохих новостей о Крыме, с чего мы начали сегодняшний эфир, она вообще рабочая, на ваш взгляд? Долетают ли реальные новости о происходящем до большинства россиян?
11: Ну, так или иначе, люди, которые, конечно, включены в какую-то информационную, общественно-политическую повестку, наскребают информацию, да, в конечном итоге есть Телеграм, иные запрещенные ресурсы, в том числе и ваш замечательный ресурс. Но есть же вот главный потребитель новостей официальных, это Путин. Естественно, Путина, судя по всему, огораживают от такой информации, и он думает, что или все хорошо, или, значит, люди в конечном итоге могут потерпеть, потому что, ну, великая миссия, никуда не денешься, придется затянуть ремни, ну, как вот Матвиенко сказала, что вы там истерите, все нормально, Путин занимается вопросами топлива. Как будто от того, что он провел совещание, это топливо появилось в баках и на соответствующих станциях, да. Поэтому я думаю, что Путин, который остается в таком или собственном неведении, да, или его отграждает, он будет исходить из того, что все хорошо, ситуация будет ухудшаться, чем будет приближать и коллапс системы, и, я думаю, просто-напросто разрыв этой территории на какие-то административные, там, политические куски. Ну, просто потому, что каждый регион вынужден будет исходить из того, что необходимо выживать, сохранять спокойствие, сохранять инфраструктуру, коммуникации, ну, вот то, что вы сказали, например, водный кризис, да, ну, ладно, без света можно прожить, а как ты без воды проживешь? Тем более в условиях засушливого лета, ну, это просто нереально. Соответственно, будут какие-то бунты, как-то надо будет реагировать, и регионы просто будут закрываться, и это и есть та самая дезорганизация и дезинтеграция этого пространства. То есть то, чего Путин боялся больше всего, развал страны, он вот сейчас он становится данностью, потому что за экономическими, социальными требованиями обязательно последует политический. Ну, Советский Союз разваливался, кстати говоря, примерно то же самое, таким же образом. Особенно это проявилось после Чернобыльской катастрофы. Если помните, власти ведь тоже замалчивали очень долго, хотя уже информация просочилась. И это очень болезненно ударило по самоощущению людей, что они кинуты вот в самую такую ответственную минуту. Потому что никто не знал вообще, что происходит в реальности. Люди же прямо сгорали, умирали. Но сейчас, конечно, не Чернобыльская катастрофа, но она имеет такой более долгоиграющий эффект и по психологическому воздействию, я думаю, сравнимо.
12: В чем была сегодня новость, я вот сейчас пытаюсь найти источник, попадалось мне на глаза о том, что вообще региональным властям чуть ли не из Москвы дали указ, что вот, мол, вам топливо, которое мы для вас выделяем, вот вы его распределяете, но вы не занимаетесь самостоятельным поиском дополнительных источников, мы, мол, сами в Москве все это дело решим, то есть как будто бы идет в противовес такой обычной тактике Владимира Путина о том, что если уж есть региональная проблема, то вы там с ней сами как-нибудь и разбирайтесь, когда нужно, мы вообще-то федеративное государство в первую очередь. Почему, на ваш взгляд, такой происходит процесс именно в условиях этого топлива? Этого топливного кризиса. Почему в этой ситуации расширение полномочий губернаторов, наоборот, не произошло, а только даже появилось ограничение по этому поводу?
11: Вот я думаю, ровным счетом из-за того, что Москва испугалась, что губернаторы или главы регионов, да, где как называются, возьмут эти полномочия и будут выглядеть в глазах населения главными и по факту будут заниматься перераспределением и распределением важнейшего ресурса топлива, и, соответственно, они будут главными, потому что, шутка ли, даже силовики вынуждены будут идти на поклон губернаторам, потому что, ну, они же тоже на чем-то есть, им тоже необходимо заправлять свои баки, да, то есть они будут зависеть критически, поэтому тут же губернатор будет иметь какие-то колоссальные полномочия. А в регионах, где есть нефтедобыча, есть нефтепереработка, так тем более, и эти регионы в основном национальные республики, как мы понимаем, в основном Поволжье, там, например, Ханты-Мансийский автономный округ, вот, этого тем более там нельзя допустить. И Москва вот оказывается у такой дилеммы, что делать, казнить нельзя, помиловать, вроде проблемы надо решать, но нет, отдавать лишние полномочия нельзя туда. Поэтому она делает очередной такой бредовый шаг, она забирает эти полномочия и из центра хочет каким-то образом все это контролировать, что невозможно, потому что, ну, управленческий коллапс налицо просто-напросто. Пока там в Москве примут решение, непонятно, значит, там, доедет скорая помощь, карета скорой помощи до смертельно больного или не доедет. Вопрос-то будет стоять именно таким образом. Ну, я знаю, что в некоторых регионах, например, Татарстан там выделил Кировской области соседней 700 тонн топлива, ну, потому что вот губернатор обратился, просто вот критически необходим. То есть все равно эти связи-то, они будут присутствовать, хочешь, не хочешь, или выживаешь, или, условно говоря, подчиняешься Москве.
12: Ну вот любопытно, сохранится ли этот, как бы, это ограничение на подобные переброски топлива. Но вот войну россиянам все сложнее не замечать, особенно в разгар сезона отпусков. И дело здесь явно не только в Крыму вообще. Любой план по перелету куда-либо может сорвать очередная атака дронов элементарно. Но вот вопрос такой, что это меняет в глазах обывателей, скажем так. Вот помнится, в Курской области претензии к властям возникли не потому, что идет война и регион оказался частично оккупирован, а потому что навалили бюрократии с жилищными сертификатами, ну и прочими пособиями такими вот.
11: Проблема-то действительно большая, потому что многие жители жалуются на то, что нету адекватного оповещения, уже все смирились с тем, что беспилотники или там ракеты летают, да, нету адекватного оповещения, раз. Во-вторых, действительно вопрос страховки не выяснен, возмещение ущерба не выяснены. А потом, а кто будет возмещать ущерб, например, малому среднему бизнесу? Интернет не работает. Ну вот, как выясняется, заявили здесь какие-то чиновники Минцифры, что отключаем интернет, когда есть вот эта вот дроновая опасность, поэтому работают лишь форматы 2G и 3G, которые не предусматривают наличие мобильного интернета. Все. Соответственно, ну, система там, коммуникации и прочих взаимодействий, она же связана с интернетом так или иначе, ну или с коммуникацией иного типа. Это тоже не учитывается, это тоже злит людей. Они теряют какой-то доход, бизнес, это власти не собираются компенсировать, ну и так далее и тому подобное. То есть какие-то есть заявления, ну, оторванные от реальности, от действительности. И самое главное, что снежный ком этих претензий к властям у населения растет. То есть эти претензии власти как-то хотели так переориентировать на Украину, дескать, Украина виноват. Но не может житель, условно говоря, там, в Воронеже предъявить претензии там, Зеленскому. Да? Он же будет предъявлять местным, естественно. Где-то там строят какие-то бомбоубежища, например, как выяснилось, в ненадлежащем состоянии, или их недостаточно, ну и прочие десятки. А на все это нужны ресурсы, у властей этих ресурсов, как известно, нет. Там везде-везде все сокращают. Вот тут Чемизов, например, ну, один из главных, виднейших сподвижников Владимира Путина и гендиректор Ростеха корпорации заявил на совещании у Мишустина, что денег на инвестпроекты нет. Ну, вот, для корпораций нет. Естественно, для рядового обывателя и того хуже. Да? Не то, что денег нет, ему и положено это не выдают. Так что это будет так или иначе нарастать. И самое главное, что власти же не предлагают никаких проектов по там, улучшению, или говорят, там, значит, через месяц все закончится, потерпите, друзья, товарищи. Нет, все играют в молчанку, все кивают в сторону Москвы, что еще больше вызывает тревожность и ощущение безнадеги у населения.
12: Ну и со своей стороны предположу, что, наверное, жителю Забайкалья какого-нибудь условного еще сложнее во всем винить как бы украинскую сторону, учитывая обилие количества часовых поясов между Забайкальем и границей с Украиной. Но как бы, в любом случае получается, что Украина намерена продолжать операцию влияния на Россию, которую относительно недавно объявил Владимир Зеленский, и Франция не против производства французских же боеприпасов на территории Украины. И, пожалуй, это ключевой такой вот итог саммита коалиции желающих в Париже, который на днях закончился. Он совпал с национальным праздником, днем взятия Бастилии. И подробнее о том, как диффузия духа Анкориджа сменилась развиванием духа Анкориджа, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
8: В Париже завершился саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал почти 40 стран, в том числе 2 новых участников. Главное решение саммита – Франция разрешит Украине производить крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО.
7: Мы завершили оформление лицензионных договоренностей по новым возможностям, что позволит значительно быстрее производить эти системы совместно с нашими украинскими друзьями и на территории Украины.
8: Украина сможет производить французские снаряды для ПВО «Самти». Решение Макрона прозвучало вслед за аналогичным обещанием Трампа. Он дал добро на производство в Украине ракет «Патриот». Кроме того, ВСУ получит высокоточные авиабомбы и крылатые ракеты «Скальп» дальностью около 250 километров. А еще 16 французских истребителей «Рафаль». Правда, в украинском небе они появятся не раньше 28 года. Макрон также объявил о создании баллистической коалиции.
13: Путин перепробовал самые разные способы – давить, убивать. убивать, разрушать. Для него баллистика – то средство, с которым нам объективно очень трудно справляться. В Украине уже есть ракета, но это лишь часть всей системы. Вместе можем создать эту систему в течение ближайших 12 месяцев, желательно в массовом производстве. «Фрея» позволит устранить существующий дефицит, будет недорогой и в конечном итоге даст возможность всей Европе обеспечить себя новой антибаллистикой.
8: Канцлер Германии Фридрих Мерц в свою очередь заявил о новой фазе войны в Украине и о значительных успехах Киева. Все более очевидным, по его словам, становится и тот факт, что Россия не сможет победить Украину. Однако не все союзники разделяют эту позицию. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе его страны из коалиции.
14: Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, завершит эскалацию.
8: Ранее Радев заблокировал новый пакет санкций Евросоюза.
14: Мы уже заявили о своей позиции, что не допустим санкций, которые наносят вред и представляют угрозу для болгарской экономики.
8: После решения Франции о передаче ракет в Кремле заявили, что следят за действиями коалиции, и тут же перешли к заочным обвинениям.
4: Это коалиция подстрекательной войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесение стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войн.
8: К осуждению действий европейских лидеров присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кажется, что он последний российский чиновник, цепляющийся за так называемый дух Анкориджа.
5: Поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
8: И пока помощник президента Юрий Ушаков, военкоры и политологи констатируют выветривание духа Анкориджа, в России подали заявку на регистрацию этого товарного знака. Под ним планируют производить, как бы в это ни было тяжело поверить, духи.
12: Ну вот Лавров, по всей видимости, отсылает к требованиям Путина, к давним и ему же озвученным, о полном контроле над всеми оккупированными регионами Украины, в которых оказалась российская армия. Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, как вы оцениваете итоги этого саммита? Вот позиция Болгарии – это тревожный сигнал? Или в целом, ну, учитывая расширение списка желающих, скажем так, это скорее есть некоторый консенсус или как минимум надежда на него со стороны Украины по отношению к своим союзникам?
11: Ну, я думаю, что позиция Болгарии так или иначе была понятна и не была, наверное, такой сенсацией, но все-таки вот здесь вот эту coalition of willing, они уже делают конкретные шаги, потому что уже принято решение о проведении военных маневров, то есть будет слаживание армейских частей, то есть это еще один дополнительный такой серьезный шажок, явно в адрес Москвы, которая там грозится в адрес, например, стран Балтии или Польши, да, то есть это такая демонстрация силы, проекция силы в том числе, ну, также там принято решение, и вот как было озвучено, и по баллистике, и выделяется транш 6, в размере 6 миллиардов евро на покупку комплектующих для беспилотных систем, и как стало известно, до 80% всех потерь российских вооруженных сил как раз приходится от беспилотных систем украинских. То есть это действительно очень сильное, и можно сказать, сейчас стратегическое оружие. Поэтому для Украины важно закрыть небо, нарастить свой ракетный, там, беспилотный потенциал, там докрутить программу производство баллистических ракет, и тогда уже у России не будет того преимущества, которое не было до недавнего времени. Но все-таки, если Украина там сможет закрыть небо над крупными городами, над предприятиями, и разнести, например, производство военное по различным странам Европейского Союза, ну, тогда Москве будет крайне тяжело, потому что она не сможет наносить удары по, естественно, территории европейских стран, которые являются все-таки членами НАТО в основном. Ну, а вот есть страны, такие инфанцерибли, которые, ну, периодически какую-то такую фигу показывают. Вернее, есть лидеры этих стран, да? До последнего был, например, лидер Венгрии. Орбан, но он сейчас сошел с дистанции. Ну вот его знамя перехватил премьер-министр Болгарии. Ну, Болгария не самая, в общем, важная страна, пусть она не обижается в экономическом и политическом смыслах. Поэтому я думаю, что европейские политики найдут возможность, чтобы преодолеть, во-первых, вето, которое то и дело кто-то накладывает, в том числе вот по этому 21-му пакету санкций, который должен быть очень чувствительным для России, потому что он бьет по покупателям российской нефти, и если они смогут согласовать этот важный комплекс санкций, тогда Россия, в общем, окажется без вот этих вот важных нефтедоходов. А сейчас у России большие проблемы, потому что она пытается нарастить военное производство, а, соответственно, нужно впрыскивать эти деньги. Впрыскивает она деньги через вот эти вот нефтедоллары или, значит, через печатание денег, рублей. Но это тоже до поры до времени может лишь развиваться по той простой причине, что она разгоняет инфляцию. Ну и инфляция, сами понимаете, там разгоняет все остальное на фоне топливного кризиса. Так что этот пакет санкций может оказаться для России очень болезненным.
12: Ну, может, поэтому такая нервная реакция у российских чиновников. Причем вот если господина Пескова спросили о коалиции желающих, и он выдал вот этот свой псевдопацифистский яд по запросу, то у Лаврова очередное разочарование духом Анкориджа вообще случилось во вступительном слове на пресс-конференции, причем по итогам переговоров с чиновником из республики Чад. То есть явно не то, чтобы этот комментарий имел отношение непосредственно к встрече, по поводу которой происходила пресс-конференция. Как вы думаете, вот кому эти вздохи сожаления Лаврова в таком давнем путинском стиле кинули на дули вообще обращены?
11: Ну, прежде всего, конечно, Соединенным Штатам, потому что и Путин периодически об этом говорил, о том, что нас обманули, как вы сказали, кинули, вот мы доверились. Теперь вот у них новая соломинка, за которую они держались, это дух Анкориджа. Никто толком не понимал, что это такое, но вот они постоянно апеллируют, дескать, мы-то договорились. Это, в общем-то, демонстрация безвыходности, бессилие, потому что получается, Москва не самодостаточна, раз она постоянно призывает этот дух Анкориджа, как Шойгу когда-то с Путиным призывали шаманов на Алтай и в Туве, да, духов войны каких-то. Так что это, конечно, еще раз психологически объясняет, что Москва растеряна, у нее нет выхода, и даже вот реакция того же Пескова, что это коалиция подстрекателей войны. Ну, вообще-то понятно, что эта коалиция направлена на, прежде всего, укрепление обороноспособности Украины, Украина защищающаяся страна. Как она может чего-то там подстрекать? Других возможностей нет, и у Москвы, я имею в виду, изменить ситуацию. Тем более, все это происходит на фоне очень интересной статьи в издании The Wall Street Journal, которая говорится, что Пекин очень сильно озабочен поведением Путина и работает с его окружением для того, чтобы изменить ситуацию, а в случае чего, в общем-то, сделать ставку на какого-то другого человека, условно говоря, да, чтобы сменить главного кремлевского чиновника. Ну, скорее всего, это такой сигнал, но этот сигнал очень важный, потому что до этого Москва взывала к Пекину, вот Москва, Пекин, друзья навек, братья навек. Потом поняли, что в Пекине не очень сильно жалуют эту политику Москвы, перекинулись на дух Анкориджа. Тоже не получается. Так что и справа, и слева, ну, Москва зажата в тиски.
12: Ну, вспоминается недавняя публикация Wall Street Journal о том, что вообще теперь уже Путин скорее младший партнер, такой там джуниор, прям прозвучало слово в заголовке, Си Цзиньпином. Руслан, большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами в прямом эфире, ну, подводя вот итоги коалиции желающих и того, что происходит в Крыму, по крайней мере, такой промежуточный анализ мы сегодня накидали. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 15 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. США и Иран продолжают интенсивные боевые действия. Дональд Трамп угрожает бить по иранским энергетическим объектам. По какому сценарию будут действовать российские власти, если Кремль решит провести новую мобилизацию? Исследование издания «Верстка». Страны Европейского Союза договорились предоставлять временную защиту только тем украинским гражданам, которые полностью выполняют требования, связанные с их воинской обязанностью в Украине. Также сегодня...
1: Друзья, это божевиль.
2: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Это правительство Мингичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрение, которые должны быть на скамье подсудимых.
0: Правительство Украины во главе с Юлией Свириденко отправлено в отставку, несмотря на отсутствие очевидных поводов для этого. Почему Владимир Зеленский решил провести ротацию кабинета министров? Соединенные Штаты и Иран уже несколько дней подряд продолжают обмениваться интенсивными ударами. Ситуация в регионе Персидского залива становится все более напряженной. Президент США Дональд Трамп вчера выступил с угрозой атаковать объекты иранской энергетической инфраструктуры, отчего американская армия до сих пор воздерживалась, поскольку такие удары могут привести к катастрофической экономической ситуации в Иране и непредсказуемым последствиям для всего региона. Тем не менее, Трамп дал понять, что готов пойти на этот шаг, если Иран не пойдет на переговоры.
3: Удары по энергетической инфраструктуре я оставлю напоследок, но в конце концов придет черед и энергетических объектов. Сегодня вечером мы нанесем один мощный удар, завтра вечером еще один, и послезавтра вечером снова очень мощный удар. А на следующей неделе ситуация для них станет значительно тяжелее, потому что начнутся удары по электростанциям. Начнутся удары по мостам. Мы выведем из строя все их электростанции и все их мосты, если они не согласятся сесть за стол переговоров.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Трамп также отказался полностью исключить проведение наземной операции американских войск в Иране, отметив, однако, что не хотел бы, чтобы в такой операции возникла необходимость. Он также отменил свое решение о взимании из проходящих через Ормузский пролив судов 20% стоимости перевозимых ими товаров и грузов. Американский президент заявил, что вместо этого за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашение в сфере торговли и инвестиций. Продолжает действовать американская блокада портов Ирана. На фоне новой эскалации в Персидском заливе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с жестким заявлением по поводу возможных новых ударов Ирана по израильской территории. Ранее Нетаньяху не раз давал понять, что он не согласен с решением приостановить американо-израильскую операцию против Ирана «Эпическая ярость», поскольку она не достигла всех поставленных перед ней целей и категорически отказывался отдать приказ о выводе израильских войск из южных районов Ливана, где они ведут бои с боевиками, признанной в США и ЕС террористической проиранской группировки «Хизбалла». На этот раз Нетаньяху прямо обратился к Тегерану. «Мы готовы к любому развитию событий, и я хочу сказать лишь одно. Нет, я лучше обращусь напрямую к руководству Ирана. Не рассчитывайте, что в случае нападения на нас все закончится тихо. Не рассчитывайте, что все повторится по прежнему сценарию. Этого не будет. Наш ответ будет мощным. Это будет уже другой сценарий, гораздо более жесткий и гораздо более сильный. Прошли те времена, когда по нам можно было безнаказанно наносить удары. Любой, кто нападет на нас, получит ответный удар многократно большей силы. Так мы поступили с иранской осью зла, и так будем поступать с каждым, кто попытается причинить нам вред. Именно так мы действуем». Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Как это уже не раз бывало при военных эскалациях в Персидском заливе, даже на фоне переговоров США и Ирана о прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения, цены на нефть на мировых рынках опять подскочили, хотя и не до уровня, достигнутого в первые недели войны, когда обмен ударами был особенно интенсивным. О том, как очередной рост нефтяных котировок сказывается на России, наш экономический обозреватель Максим Блок. Таиланд.
4: Баррель сорта Brent, который неделю назад стоил около $72, 14 июля торговался выше 87. Судоходные компании окончательно перестали понимать, с кем договариваться о проходе судов и в какое окошко вносить оплату за то, чтобы этот проход был безопасным. Ведь самое главное, реквизиты, по которым надо перечислять пресловутые 20% от стоимости грузов, Дональд Трамп в своей социальной сети указать-то и забыл. Так что, если не считать самых отчаянных капитанов, все остальные взяли паузу. На первый взгляд, все это может показаться очередным подарком американского президента, ну или иранских союзников России, не суть важно, загрустившим было российским нефтяникам, не теряющему оптимизма министру финансов Российской Федерации Антону Силанову, а вслед за ними и всей российской экономике. Однако, между началом марта и серединой июля есть весьма существенная разница. К середине июля Россия превратилась в импортера нефтепродуктов и судорожно пытается нарастить этот импорт для того, чтобы погасить развивающийся в стране топливный кризис. И в этих обстоятельствах рост нефтяных цен и дефицит сырья обостряет конкуренцию между импортерами бензина, дизеля и авиационного керосина и самым непосредственным образом влияет на их цену. Так что, если говорить о бюджете, то значительную часть нефтяных сверхдоходов, если они еще будут, придется потратить на компенсацию в разнице цен между мировым и внутренним российским рынком. Кроме того, назвать Россию надежным поставщиком в условиях вполне успешной охоты украинских беспилотников на танкеры российского теневого флота довольно сложно. Даже если сейчас риски плыть через Армузский пролив перевешивают риски вывоза нефти из российских портов на Балтике или в Черном море, то все идет к тому, что они станут равноценными. Так или иначе, но дисконт на российскую нефть к сорту Brent пока не уменьшается. Так что в сухом остатке для россиян очередное обострение в Персидском заливе означает лишь усугубление топливного кризиса, который и так уже оказывает влияние на всю экономику.
0: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Пока в Армузском проливе, а также в Персидском и Оманском заливах торговые суда подвергаются обстрелам, вооруженные силы Украины постоянно атакуют российские суда в акваториях Черного и особенно в последнее время Азовского морей. Меньше чем за 10 последних дней там были поражены более 100 судов. Азовское море – важный экспортный маршрут для снабжения аннексированного Крыма, а также для вывоза сельскохозяйственной продукции, включая зерно, украденное на оккупированной территории Украины. Израильский военный эксперт Давид Шарп считает эти удары очень эффективными.
5: Эта операция, вкратце, она очень успешна. Речь идет о многочисленных малых судах, которые в буквальном смысле избиваются сегодня день за днем. Не считал их лично пальцами, 116 или там нет, но есть видеоподтверждения сплошные, идут потоком. Если в срочном порядке в России не найдут противоядие, а пока нет причин считать, как они найдут противоядие, то вся эта структура хождения через Азовское море, она по сути рухнет. Здесь успех большой очевиден. Очевидно, бессилие России, важнейшее направление российское, выбывает из игры прямо на глазах. Придется им искать альтернативы. Это обойтись без Азовского моря, возить что можно по земле возить по территории Украины, собственно. Это вообще огромный риск. И риск уничтожения тех же бензовозов и поездов. Проблемы и очень большие налицо.
0: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. Министерство сельского хозяйства России утверждает, что, цитата, «ситуация в Азовском море не повлияет на обеспечение внутреннего рынка страны продовольствием и ее экспортные возможности». Конец цитаты. Одновременно в связи с ударами в Азовском море ведутся поиски альтернативных маршрутов. Время свободы. В России все больше признаков того, что Кремль готовит новую мобилизацию для решения поставленной перед армией задачи полной оккупации территории Донбасса. Напомню, что недавно в Пензе проводились облавы на военнообязанных, а потом выяснилось, что некоторые из задержанных подписали контракты с Министерством обороны России. Широко разошлось видео, на котором жены задержанных спрашивают, добровольно ли они это сделали.
6: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
7: Не надо плакать.
8: Вы избиваете их, мы знаем, что вы избили их.
9: Вы не те, стали ли за отцов, вы уроды, мрази.
0: А на этой неделе появилось видео, на котором в Ростове-на-Дону под предлогом поиска наркотиков сотрудники сразу нескольких силовых структур проводят облаву в одном из общественных пространств и задерживают людей.
7: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители здесь как бы, в таком формате. Сегодня все проходит, кого-то крепят. Кто-то красные береты.
0: Как пишет издание «Новая газета Европа», задержанных во время антинаркотического рейда в Ростове-на-Дону тоже принуждали подписывать контракт с Министерством обороны. Главный редактор издания «Верстка» Иван Джадаев полагает, что Государственная Дума и администрация президента на фоне резкого падения числа желающих заключить контракт с Министерством обороны рассматривают три основных варианта действий – от скрытых облав на мужчин и обмана с вакансиями в армии в тылу до введения военного положения и даже радикального закрытия границ в октябре после выборов в Государственную Думу. Вот что Иван Джадаев рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
9: Три сценария, о которых мы писали, это скорее как бы наша интерпретация слов, потому что, конечно, там не было задачи у Кремля разработать несколько сценариев, просто обсуждения происходят разные, и вот мы их как бы классифицировали на три сценария. Но первый, самый простой, в лоб, это мобилизация, и, как нам сказал один из источников, пачками по несколько десятков тысяч человек. То есть они учли вроде как проблемы прошлой мобилизации и не будут разово пытаться набрать там 100, 200, 300, 400 тысяч человек. Будут делать это от региона к региону, точнее, от федерального округа к федеральному округу точечно, но довольно большими партиями. Уже были сообщения о том, что строятся всякие полигоны и военные базы, в основном возле границ НАТО, но есть и там как ближе к востоку страны, где вроде бы как готовы принять на обучение новобранцев. Это как бы самый такой, наверное, простой сценарий. Есть более хитрый. Он включает в себя ротацию резервистов. Как мы помним, да, у нас был принят закон о включении в резерв для охраны, значит, вот этих объектов в тылу. И вот этих людей, которых довольно много набрали, хотят либо ротировать на часть резервистов, либо на часть мобилизованных, либо просто их вместе как бы к мобилизованным туда направить, приняв какие-то дополнительные для этого законы. Потому что с мобилизованными есть большая проблема, что на самом деле все еще не все из них подписали контракты. И это самая недовольная часть военных, потому что ну, как бы они пошли не за деньги, они не получали вот этих миллионных выплат, и их не обещали, там, как бы их руководство обещало их ротировать, обещало им отпуска, но с этим огромные проблемы. И вот этот второй сценарий ротации, он такой, как бы, более хитрый, скажем так. Ну и самый, наверное, жесткий, да, сценарий, это о котором несколько человек нам сказали, как на уровне слухов, хотя об этом писали некоторые западные медиа, и, возможно, этот сценарий будет реализован как-то частично. Это, вот, ну, грубо говоря, военное положение, закрытие границ, мобилизационная экономика и так далее. И, возможно, это будет реализовано вот не комплексом мер, да, а какими-то частичными мерами. Например, кто-то из коллег вот недавно писал, что МИД хочет разработать законопроект о введении выездных виз. То есть все это возможно. Но я, конечно, подчеркну, что такого рода решение там принимается Путиным, и этот человек там, очевидно, изолирован от реальности и получает какие-то доклады, буквально распечатки Ютуба. Поэтому тут сложно судить, что будет принято, но силовики, очевидно, требуют, потому что они говорят, что мы можем выйти на границы Донецкой и Луганских областей, но нам нужны люди. И вот этот аргумент может сработать. Путин и его окружение не любят принимать какие-то, скажем так, решения в лоб, и они могут заменить условную мобилизацию какими-то точными решениями, типа выездных виз, и вот таким комплексом как-то пытаться набрать. Но разработка, по крайней мере, в администрации президента, такие сценарии разрабатываются.
0: Это был главный редактор издания «Верстка» Иван Джадаев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Совет Европейского Союза объявил, что мужчины призывного возраста будут исключены из программы предоставления убежища гражданам Украины. В пресс-релизе Совета говорится, учитывая меняющиеся потребности Украины в обороне, в дальнейшем временная защита будет предоставляться являться только тем, кто выполняет требования, связанные с воинской обязанностью на территории Украины. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет распространяться на тех, кто уже пользуется временной защитой в ЕС. На практике для получения временной защиты лица, перемещенные из Украины, должны будут доказать выполнение воинской обязанности. Например, это может быть сделано путем предъявления паспорта с выездным штампом, проставленным украинскими властями, подтверждающим, что они покинули Украину на законных основаниях и, следовательно, выполняют свои воинские обязанности. Это также может быть сделано путем предъявления документа в бумажном или электронном формате, подтверждающего освобождение от обязательств по воинской службе или их выполнение. Конец цитаты. По некоторым оценкам, в странах Европейского Союза сейчас временной защитой пользуется более 1 миллиона 100 тысяч мужчин призывного возраста из Украины.
2: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский наградил по случаю отмечаемого сегодня Дня украинской государственности орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени Юлию Свириденко, которая в президентском указе указана как премьер-министр Украины в 2025-2026 годах, а также первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Вчера Верховная Рада Украины утвердила отставку Свириденко и ее правительства, при этом конкретные причины, по которым Зеленский инициировал эту отставку, не назывались, а депутаты президентской партии «Слуга народа» горячо приветствовали на заседании Рады выступление Свириденко, прослужившей премьером без нескольких дней один год. Свириденко же благодарила за поддержку и каких-то претензий президенту и депутатам не высказывала.
11: Я очень хочу, чтобы это выступление прозвучало как слова благодарности всем за вашу поддержку, доверие, ежедневно. Дневную работу. Как бы долго ни продолжалась агрессия, какими бы тяжелыми ни были разрушения, мы должны каждый день просыпаться, восстанавливать порядок, защищать себя и продолжать достойно жить и работать. Для этого нужны конкретные решения, реальные действия, неотложная помощь здесь и сейчас. Вместе с вами мы выстояли и сделали все возможное, часто и невозможное. Мы обеспечивали работу критически важных сфер – энергетики, образования, транспорта, здравоохранения, жилищной политики, поддержку внутренне перемещенных лиц. Я восхищаюсь мужеством, стойкостью и силой украинцев. Благодарю каждого за ежедневный вклад в нашу борьбу и в нашу будущую победу. Хочу выразить особую благодарность всем министрам и профильным комитетам Верховной Рады за то, что вы продолжаете эту работу, несмотря на все вызовы и трудности. Благодарю президента Украины за доверие. Спасибо Верховной Раде за конструктивное сотрудничество. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Именно благодаря вам Украина существует, живет, работает и борется. Украина отстаивает свою независимость, защищает свою свободу и сохраняет свою суверенную государственность. Для нашей правительственной команды было большой честью работать рядом с вами во имя Украины, ради ее людей и ради ее будущего.
12: Поруч з вами на благо України.
0: Это была теперь уже бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По-другому себя вели представители оппозиции. Бывший премьер-министр, ныне лидер оппозиционной партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко с иронией выразила недоумение по поводу того, что в отставку отправлено такое популярное правительство.
13: Я думаю, в этом зале никто не сможет ответить на вопрос. Если у нас такое прекрасное правительство, которому весь зал аплодирует и поет дифирамбы, то почему его убирают?
0: Это была Юлия Тимошенко. Очень жестко высказался бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который заявил, что некоторые члены правительства Юлии Свириденко заслуживают не слушать аплодисменты депутатов Рады, а сидеть на скамье подсудимых.
14: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Если они так хороши, чего же вы им даже год поработать не дали? Я вам отвечу, почему. Потому что я не согласен со словами, которые только что прозвучали в этом зале, когда это правительство благодарили за этот прекрасный год. Вы с нами живете в разных странах. С нами и большинством украинцев. Это правительство, правительство Мингичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрение, которое должны быть на скамье подсудимых, но приходит в этот зал получать аплодисменты.
0: Это был бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. По поводу того, кто станет новым премьер-министром Украины, ясности пока нет. Владимир Зеленский в последние дни провел встречи с несколькими высокопоставленными государственными чиновниками. Наиболее вероятной кандидатурой, которую поддержит Зеленский, называют главу компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого. Но официального подтверждения этой информации к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» не поступало. При этом главным остается вопрос, почему Зеленский вообще захотел менять правительство. По одной из версий, он пошел на этот шаг в рамках подготовки к президентским выборам в Украине, о возможности которых в последнее время говорится все чаще. В Украине сложилась ситуация, при которой президент решает судьбу кабинета министров, но не несет ответственности за его действия, отмечает украинский политический аналитик Виталий Портников. Вот фрагмент комментария по поводу отставки правительства Юлии Свириденко, размещенного в телеграм-канале Виталия Портникова. Привожу его с его разрешения. Многие считают, что отставка правительства связана прежде всего с желанием заменить одного человека – министра обороны Михаила Федорова. В последнее время он приобрел значительную популярность, возможно, потому что общество ищет людей, которые символизируют новый подход к решению сложных вопросов и воплощают собой перемены. Как и любая мифологизированная фигура, Федоров сегодня пользуется огромным вниманием и поддержкой в социальных сетях. Многие пользователи выступают за его сохранение на посту министра, утверждая, что отправить в отставку только министра обороны непросто. Поэтому, по их мнению, чтобы замаскировать желание офиса президента избавиться от популярного чиновника, было принято решение отправить в отставку все правительство. Вместе с тем, остаются совершенно непонятными причины возможной отставки других чиновников, эффективность работы которых еще несколько недель назад практически ни у кого не вызывала вопросов. Например, о вице-премьере по вопросам европейской интеграции Тарасе Утке говорили как о человеке, который обеспечил эффективное продвижение европейской интеграции Украины и способствовал открытию переговорных кластеров, создав условия для начала полноценного переговорного процесса с Европейским Союзом. Теперь же предполагается, что у правительства появится новый вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Почему принимается такое решение? Никто этого не объясняет. Именно в этом заключается главная проблема. Коммуникация между властью и обществом по поводу кадровых решений, касающихся должностей, от которых во многом зависит развитие государства, отсутствует как таковая.
15: Немає як такой.
0: Это был украинский политический аналитик Виталий Портников. Время свободы. Сегодня день памяти российской правозащитницы Натальи Истемировой, которая была похищена 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с огнестрельными ранениями было найдено около административной границы Чечни и Ингушетии. Наталья Истемирова много лет документировала похищение людей, внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В 2021 году Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что российские власти не провели эффективного расследования убийства Истемировой, что является нарушением права на жизнь. О Наталье Истемировой наш последний сегодняшний сюжет.
16: Меня зовут Наталья Истемирова. Я сотрудник правозащитного центра «Мемориал».
17: Истемирова работала правозащитником в Чечне с 2000 года и была, по словам ее коллег, одной из лучших в своем деле. Часто добивалась результата, рассказывает замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина.
18: Она находила информацию, которую не мог найти.

0: нашли с огнестрельными ранениями в Ингушетии. Ее дочери Лане Эстемировой тогда было 15 лет.
1: За несколько дней до ее гибели у меня была идея испечь ей торт, чтобы отпраздновать наши совместные дни рождения, которые нам пришлось провести за 1000 километров друг от друга. Я очень хотела кремом нарисовать цифры 1551, хотя из меня совершенно торты я так не научилась печь с тех пор, и вообще я никудышная пекарь из меня получился. И вместо этого совместного день рождения в итоге меня повезли на мамины похороны.
2: Здравствуйте, приятно вас!
0: Ответственность за убийство Эстемирова ее коллеги возложили на Кадырова, который угрожал Наталье и считал личным врагом. Дело до сих пор не раскрыто, и это характерная черта в подобных историях. Анна Политковская, Станислав Маркелов, Пол Хлебников, вероятно, были убиты за свою работу в Чечне. Список имен можно продолжать. Летом 2015 года в Грозном неизвестные люди разгромили офисы свободной мобильной группы Комитета против пыток. Кадыров обвинил в провоцировании беспорядков самих правозащитников. Государственный телеканал «Грозный» назвал случившееся стихийным пикетом, на котором собравшиеся якобы выражали свой протест против политизации правозащитной деятельности. В марте 2016 года на границе Ингушетии и Чечни около 20 человек в масках напали на микроавтобус, в котором ехали сотрудники Комитета по предотвращению пыток и несколько журналистов из России, Норвегии и Швеции. Всех, кто был в машине, избили палками, а затем микроавтобус сожгли со всеми вещами. В июле 2023-го вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Обоих били ногами, руками и полипропиленовыми трубами, приговаривая: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите». Все эти события до сих пор не расследованы, а виновные не наказаны. Наталья Эстемирова, вспоминая свою работу в Чечне, рассказывала, как жители республики, пострадавшие во время Второй Чеченской войны, впервые обратились в ЕСПЧ и выиграли дело. Тогда Россия еще выполняла решение Страсбурга, но, как правило, просто выплачивая денежные компенсации. Пострадавшим нужно было не это.
3: Им сказали о том, что это государство будет наказано. Оно будет наказано денежным штрафом. Но у людей это тоже не вызывало радости, потому что они хотели самого главного, чтобы были наказаны преступники. Но на лицах их была надежда, потому что они и до сих пор надеются. И теперь, что наконец-то государство должно будет найти тех, кто убивал, тех, кто виновен. И что наконец-то они посмотрят в глаза тем, кто тогда издевался над ними. Вот это было для них главным.
4: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
8: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере, перекоп Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
9: Энергетический кризис в аннексированном Крыму. Его жители рассказывают о

0: перебоях с электричеством и водой. Украина продолжает заявленную операцию влияния на Россию. О чем договорились участники коалиции желающих в Париже? И как на это отреагировали в Москве?
1: Ну, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
2: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
0: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в российских регионах, в пределах границ, признанных ООН. Быть может, на фоне обострения ситуации с электричеством и водой зрители решили об этом уведомить? Не совсем. В поиске по новостям на сайте информационной службы Первого канала по тегу «Крым» задержание, как утверждается, украинских агентов, неутешительный прогноз синоптиков и удар по украинскому военному аэродрому. Если ВСУ де-факто устроили аннексированному полуострову энергетическую блокаду, то российские медиа – блокаду информационную. Что происходит на аннексированном полуострове прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
3: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
4: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и аэродромы. 14 июля без света в очередной раз осталась и часть жителей Севастополя. ВСУ ударили по Балаклавской ТЭС, одной из двух крупнейших электростанций полуострова. На ней установлены турбины «Сименс», везенные в Крым в обход санкций Евросоюза. С 26 июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. На постоянное отключение энергии жалуются местные жители.
5: И вот энергии нет час, два, три. Читаешь в интернете, для вашего города включен режим 3 через 3. Так, что успеть сделать за ближайшие 3 часа? Да, у многих с 14 года остались генераторы, но у них же нужно залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
6: Нет в степи валежника. Генераторы – это выход. Но газа нет, есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
4: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры часть бизнеса в Крыму вынуждена прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер». С 13 июля российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.
7: Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина.
4: Пострадала и туристическая отрасль Крыма. В некоторых мини-отелях отменены до 98% бронирований. Атаки на инфраструктуру аннексированного полуострова активно обсуждают в Z-блогах.
5: Публикуют фото Балаклавской ТЭС в Севастополе после ночной атаки. Примерно так выполнена защита всех энергетических объектов в Крыму, да и в других регионах тоже. И помогает эта защита так же, как выглядит. Поэтому Крым без света. Зато в отчетах, я уверен, все очень красиво. Меры приняты, бюджеты освоены, в армии все есть.
6: Обескураженность и даже раздражение в людях уже чувствуется. А вот самоорганизация, солидарность, так впечатлившие во время русской весны – Такое ощущение, куда-то рассосались.
4: Украина начала самую масштабную кампанию по фактическому отрезанию Крыма от России в конце мая. А 25 июня президент Украины Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию для, цитата, «побуждения окончания войны». По данным Минэкономразвития аннексированного полуострова, Крым – дотационный регион. Основная доля регионального валового продукта распределена между промышленностью, торговлей и операциями с недвижимостью. По данным издания Insider, зависимость Крыма от российского бюджета делает его более устойчивым в военной ситуации, пока полуостров сохраняет коммуникации.
0: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван.
0: Вот, насколько, на ваш взгляд, чувствительны для российских властей проблемы Крыма? Легко предположить, что для Кремля это ключевой такой геополитический триумф за четверть века.
8: Бесспорно, Крым является краеугольным камнем всей вот мировоззренческой конструкции путинской системы последних 15 лет, можно сказать, потому что и до 2014 года поползновения были в отношении Крыма, там наращивала свое присутствие московская партия, и поэтому сейчас то, что происходит с Крымом, оно, конечно, очень символически, в том смысле, что это коллапс всей политики Путина, потому что Крым объявлялся форпостом, Крым объявлялся нашим несокрушимым фундаментом всего и вся, и духовных ценностей, и прочее десятое, но сейчас мы видим, что, по сути говоря, Крым откатывается куда-то в предыдущий век, в прошлый технологический уклад, нет света, бензина, предприятия останавливаются, и Москва ничего не может сделать. Это очень сильно напрягает жителей оккупированного Крыма, потому что изначально-то выдавались такие авансы, что мы вас не бросим, Крым, в общем и целом, обеспечен всем необходимым, защищен, но, как мы видим, ничего подобного не происходит, и я думаю, что дальше ситуация будет коллапсировать, потому что у Москвы просто нет действенных рычагов, чтобы противодействовать этой политике вооруженных сил Украины. Просто не существует в мире, наверное, сейчас методов для того, чтобы противостоять вот этим волнам дроновых атак, да, это, ну, просто невозможно. И поэтому Крым, я думаю, что и дальше будет подвергаться вот этим вот обостренным и ощутимым ударам. А Москве придется рано или поздно или это признать, или каким-то образом все-таки отпускать Крым, потому что в этом случае, я думаю, сам Крым, крымчане взбунтуются, и, в общем, объявит там, я не знаю, присоединение к Украине или что-то такое, потому что если вопрос станет жизни или смерти, все вот эти вот идеи русской весны, воссоединения с материковой частью русского мира, они, естественно, отойдут на второй, третий планы.
0: Более того, я вот начал с такого энергетического коллапса в первую очередь. Нет света, нет топлива, есть проблемы уже с мобильной связью. А вот издание агентства пишет, что в Крыму начали срочный сбор питьевой воды для жителей севера полуострова. Ну, казалось бы, какой уж ресурс еще более как бы важен стратегически, как питьевая вода. Но вот эта тактика не сообщения россиянам плохих новостей о Крыме, с чего мы начали сегодняшний эфир, она вообще рабочая, на ваш взгляд? Долетают ли реальные новости о происходящем до большинства россиян?
8: Ну, так или иначе, люди, которые, конечно, включены в какую-то информационную, общественно-политическую повестку, наскребают информацию, да, в конечном итоге есть Телеграм, иные запрещенные ресурсы, в том числе и ваш замечательный ресурс. Но есть же вот главный потребитель новостей официальных, это Путин. Естественно, Путина, судя по всему, огораживают от такой информации, и он думает, что или все хорошо, или, значит, люди в конечном итоге могут потерпеть, потому что, ну, великая миссия, никуда не денешься, придется затянуть ремни, ну, как вот Матвиенко сказал, что вы там истерите, все нормально, Путин занимается вопросами топлива, как будто от того, что он провел совещание, это топливо появилось в баках и на соответствующих станциях, да. Поэтому я думаю, что Путин, который остается в таком или собственном неведении, да, или его отграждает, он будет исходить из того, что все хорошо, ситуация будет ухудшаться, чем будет приближать и коллапс системы, и, я думаю, просто-напросто разрыв этой территории на какие-то административные, там, политические куски. Ну, просто потому, что каждый регион вынужден будет исходить из того, что необходимо выживать, сохранять спокойствие, сохранять инфраструктуру, коммуникации, ну, вот то, что вы сказали, например, водный кризис, да, ну, ладно, без света можно прожить, а как ты без воды проживешь? Тем более в условиях засушливого лета, ну, это просто нереально. Соответственно, будут какие-то бунты, как-то надо будет реагировать, и регионы просто будут закрываться, и это и есть та самая дезорганизация, и дезинтеграция этого пространства. То есть то, чего Путин боялся больше всего, развал страны, он вот сейчас он становится данностью, потому что за экономическими, социальными требованиями обязательно последует политический. Ну, Советский Союз разваливался, кстати говоря, примерно то же самое, таким же образом. Особенно это проявилось после Чернобыльской катастрофы. Если помните, власти ведь тоже замалчивали очень долго, хотя уже информация просочилась. И это очень болезненно ударило по самоощущению людей, что они кинуты вот в самую такую ответственную минуту. Потому что никто не знал вообще, что происходит в реальности. Люди же прямо сгорали, умирали. Но сейчас, конечно, не Чернобыльская катастрофа, но она имеет такой более долгоиграющий эффект и по психологическому воздействию, я думаю, сравнимо.
0: Причем была сегодня новость, я вот сейчас пытаюсь найти источник, попадалось мне на глаза о том, что вообще региональным властям чуть ли не из Москвы дали указ, что вот, мол, вам топливо, которое мы для вас выделяем, вот вы его распределяете, но вы не занимаетесь самостоятельным поиском дополнительных источников, мы, мол, сами в Москве все это дело решим. То есть как будто бы идет в противовес такой обычной тактике Владимира Путина о том, что если уж есть региональная проблема, то вы там с ней сами как-нибудь и разбирайтесь. Когда нужно, мы вообще-то федеративное государство в первую очередь. Почему, на ваш взгляд, такой происходит процесс именно в условиях этого топлива? Этого топливного кризиса. Почему в этой ситуации расширение полномочий губернаторов, наоборот, не произошло, а только даже появилось ограничение по этому поводу?
8: Вот я думаю, ровным счетом из-за того, что Москва испугалась, что губернаторы или главы регионов, да, где как называются, возьмут эти полномочия и будут выглядеть в глазах населения главными и по факту будут заниматься перераспределением и распределением важнейшего ресурса топлива, и, соответственно, они будут главными, потому что, шутка ли, даже силовики вынуждены будут идти на поклон губернаторам, потому что, ну, они же тоже на чем-то есть, им тоже необходимо заправлять свои баки, да, то есть они будут зависеть критически, поэтому тут же губернатор будет иметь какие-то колоссальные полномочия. А в регионах, где есть нефтедобыча, есть нефтепереработка, так тем более, и эти регионы в основном национальные республики, как мы понимаем, в основном Поволжье, там, например, Ханты-Мансийский автономный округ, вот этого тем более там нельзя допустить. И Москва вот оказывается у такой дилеммы, что делать, казнить нельзя, помиловать, вроде проблемы надо решать, но нет, отдавать лишние полномочия нельзя туда. Поэтому она делает очередной такой бредовый шаг, она забирает эти полномочия и из центра хочет каким-то образом все это контролировать, что невозможно, потому что, ну, управленческий коллапс налицо просто-напросто. Пока там в Москве примут решение, непонятно, значит, там, доедет скорая помощь, карета скорой помощи до смертельно больного или не доедет. Вопрос-то будет стоять именно таким образом. Ну, я знаю, что в некоторых регионах, например, Татарстан, там выделил Кировской области соседней 700 тонн топлива, ну, потому что вот губернатор обратился, просто вот критически необходим. То есть все равно эти связи-то, они будут присутствовать, хочешь, не хочешь, или выживаешь, или, условно говоря, подчиняешься Москве.
0: Ну вот любопытно, сохранится ли этот, как бы, это ограничение на подобные переброски топлива. Но вот войну россиянам все сложнее не замечать, особенно в разгар сезона отпусков. И дело здесь явно не только в Крыму вообще. Любой план по перелету куда-либо может сорвать очередная атака дронов элементарно. Но вот вопрос такой, что это меняет в глазах обывателей, скажем так. Вот помнится, в Курской области претензии к властям возникли не потому, что идет война и регион оказался частично оккупирован, а потому что навалили бюрократии с жилищными сертификатами, ну и прочими пособиями такими вот.
8: Проблема-то действительно большая, потому что многие жители жалуются на то, что нету адекватного оповещения уже. Все смирились с тем, что беспилотники или там ракеты летают, да? Нет адекватного оповещения, раз. Во-вторых, действительно вопрос страховки не выяснен, возмещение ущерба не выяснены. А потом, а кто будет возмещать ущерб, например, малому среднему бизнесу? Интернет не работает. Ну вот, как выясняется, заявили здесь какие-то чиновники Минцифры, что отключаем интернет, когда есть вот эта вот дроновая опасность, поэтому работают лишь форматы 2G и 3G, которые не предусматривают наличие мобильного интернета. Все. Соответственно, ну, система там, коммуникации и прочих взаимодействий, она же связана с интернетом так или иначе, ну или с коммуникацией иного типа. Это тоже не учитывается, это тоже злит людей. Они теряют какой-то доход, бизнес, это власти не собираются компенсировать. Ну и так далее и тому подобное. То есть какие-то есть заявления, ну, оторванные от реальности, от действительности. И самое главное, что снежный ком этих претензий к властям у населения растет. То есть эти претензии власти как-то хотели так переориентировать на Украину, дескать, Украина виноват. Но не может житель, условно говоря, там, в Воронеже предъявить претензии там, Зеленскому. Да? Он же будет предъявлять местным, естественно. Где-то там строят какие-то бомбоубежища, например, как выяснилось, в ненадлежащем состоянии, или их недостаточно, ну и прочие десятки. А на все это нужны ресурсы, у властей этих ресурсов, как известно, нет. Там везде-везде все сокращают. Вот тут Чемизов, например, ну, один из главных, виднейших сподвижников Владимира Путина и гендиректор Ростеха корпорации заявил на совещании у Мишустина, что денег на инвестпроекты нет. Ну, вот, для корпорации нет. Естественно, для рядового обывателя и того хуже. Да? Не то, что денег нет, ему и положено это не выдают. Так что это будет так или иначе нарастать. И самое главное, что власти же не предлагают никаких значит, проектов по там, улучшению, или говорят, там, значит, через месяц все закончится, потерпите, друзья, товарищи. Нет, все играют в молчанку, все кивают в сторону Москвы, что еще больше вызывает тревожность и ощущение безнадеги у населения.
0: Ну, со своей стороны, предположу, что, наверное, жителю Забайкалья какого-нибудь условного еще сложнее во всем винить как бы украинскую сторону, учитывая обилие количества часовых поясов между Забайкальем и границей с Украиной. Но как бы, в любом случае получается, что Украина намерена продолжать операцию влияния на Россию, которую относительно недавно объявил Владимир Зеленский, и Франция не против производства французских же боеприпасов на территории Украины. И, пожалуй, это ключевой такой вот итог саммита коалиции желающих в Париже, который на днях закончился. Он совпал с национальным праздником, днем взятия Бастилии. И подробнее о том, как диффузия духа Анкориджа сменилась развеиванием духа Анкориджа, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
9: В Париже завершился саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал почти 40 стран, в том числе двух новых участников. Главное решение саммита – Франция разрешит Украине производить крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО.
10: Мы завершили оформление лицензионных договоренностей по новым возможностям, что позволит значительно быстрее производить эти системы совместно с нашими украинскими друзьями и на территории Украины.
9: Украина сможет производить французские снаряды для ПВО «Самти». Решение Макрона прозвучало вслед за аналогичным обещанием Трампа. Он дал добро на производство в Украине ракет «Патриот». Кроме того, ВСУ получит высокоточные авиабомбы и крылатые ракеты «Скальп» дальностью около 250 километров. А еще 16 французских истребителей «Рафаль». Правда, в украинском небе они появятся не раньше 28 года. Макрон также объявил о создании баллистической коалиции.
11: Путин перепробовал самые разные способы – давить, убивать, разрушать. Для него баллистика – то средство, с которым нам объективно очень трудно справляться. В Украине уже есть ракета, но это лишь часть всей системы. Вместе можем создать эту систему в течение ближайших 12 месяцев, желательно в массовом производстве. Фрея позволит устранить существующий дефицит, будет недорогой и в конечном итоге даст возможность всей Европе обеспечить себя новой антибаллистикой.
9: Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил о новой фазе войны в Украине и о значительных успехах Киева. Все более очевидным, по его словам, становится и тот факт, что Россия не сможет победить Украину. Однако не все союзники разделяют эту позицию. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе его страны из коалиции.
12: Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, завершит эскалацию.
9: Ранее Радев заблокировал новый пакет санкций Евросоюза.
12: Мы уже заявили о своей позиции, что не допустим санкций, которые наносят вред и представляют угрозу для болгарской экономики.
9: После решения Франции о передаче ракет в Кремле заявили, что следят за действиями коалиции, и тут же перешли к заочным обвинениям.
1: Это коалиция подстрекательной войны, это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны. И тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну.
9: К осуждению действий европейских лидеров присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кажется, что он последний российский чиновник, цепляющийся за так называемый дух Анкориджа.
2: Поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
9: И пока помощник президента Юрий Ушаков, военкоры и политологи констатируют выветривание духа Анкориджа, в России подали заявку на регистрацию этого товарного знака. Под ним планируют производить, как бы в это ни было тяжело поверить, духи.
0: Ну вот Лавров, по всей видимости, отсылает к требованиям Путина, к давним и ему же озвученным, о полном контроле над всеми оккупированными регионами Украины, в которых оказалась российская армия. Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, как вы оцениваете итоги этого саммита? Вот позиция Болгарии – это тревожный сигнал? Или в целом, ну, учитывая расширение списка желающих, скажем так, это скорее есть некоторый консенсус или как минимум надежда на него со стороны Украины по отношению к своим союзникам?
8: Ну, я думаю, что позиция в Болгарии так или иначе была понятна и не была, наверное, такой сенсацией, но все-таки вот здесь вот эту coalition of willing, они уже делают конкретные шаги, потому что уже принято решение о проведении военных маневров, то есть будет слаживание армейских частей, то есть это еще один дополнительный такой серьезный шажок, явно в адрес Москвы, которая там грозится в адрес, например, стран Балтии или Польши, да, то есть это такая демонстрация силы, проекция силы в том числе, ну, также там принято решение, и вот как было озвучено, и по баллистике, и выделяется транш 6, в размере 6 миллиардов евро на покупку комплектующих для беспилотных систем, и как стало известно, до 80% всех потерь российских вооруженных сил как раз приходится от беспилотных систем украинских. То есть это действительно очень сильное, и можно сказать, сейчас стратегическое оружие. Поэтому для Украины важно закрыть небо, нарастить свой ракетный, там, беспилотный потенциал, там докрутить программу производство баллистических ракет, и тогда уже у России не будет того преимущества, которое не было до недавнего времени. Но все-таки, если Украина там сможет закрыть небо над крупными городами, над предприятиями, и разнести, например, производство военное по различным странам Европейского Союза, ну, тогда Москве будет крайне тяжело, потому что она не сможет наносить удары по, естественно, территории европейских стран, которые являются все-таки членами НАТО в основном. Ну, а вот есть страны, такие инфанцирибли, которые, ну, периодически какую-то такую фигу показывают, вернее, есть лидеры этих стран, да, до последнего был, например, лидер Венгрии, Орбан, но он сейчас сошел с дистанции. Ну вот его знамя перехватил премьер-министр Болгарии. Ну, Болгария не самая, в общем, важная страна, пусть она не обижается в экономическом и политическом смыслах. Поэтому я думаю, что европейские политики найдут возможность, чтобы преодолеть, во-первых, вето, который то и дело кто-то накладывает, в том числе вот по этому 21-му пакету санкций, который должен быть очень чувствительным для России, потому что он бьет по покупателям российской нефти, и если они смогут согласовать этот важный комплекс санкций, тогда Россия, в общем, окажется без вот этих вот важных нефтедоходов. А сейчас у России большие проблемы, потому что она пытается нарастить военное производство, а, соответственно, нужно впрыскивать эти деньги. Впрыскивает она деньги через вот эти вот нефтедоллары или, значит, через печатание денег, рублей. Но это тоже до поры до времени может лишь развиваться по той простой причине, что она разгоняет инфляцию. Ну и инфляция, сами понимаете, там разгоняет все остальное на фоне топливного кризиса. Так что этот пакет санкций может оказаться для России очень болезненным.
0: Ну, может, поэтому такая нервная реакция у российских чиновников. Причем вот если господина Пескова спросили о коалиции желающих, и он выдал вот этот свой псевдопацифистский яд по запросу, то у Лаврова очередное разочарование духом Анкориджа вообще случилось во вступительном слове на пресс-конференции, причем по итогам переговоров с чиновником из республики Чад. То есть явно не то, чтобы этот комментарий имел отношение непосредственно к встрече, по поводу которой происходила пресс-конференция. Как вы думаете, вот кому эти вздохи сожаления Лаврова в таком давнем путинском стиле кинули на дули вообще обращены?
8: Ну, прежде всего, конечно, Соединенным Штатам, потому что и Путин периодически об этом говорил, о том, что нас обманули, как вы сказали, кинули, вот мы доверились. Теперь вот у них новая соломинка, за которую они держались, это дух Анкориджа. Никто толком не понимал, что это такое, но вот они постоянно апеллируют, дескать, мы-то договорились. Это, в общем-то, демонстрация безвыходности, бессилие, потому что получается, Москва не самодостаточна, раз она постоянно призывает этот дух Анкориджа, как Шойгу когда-то с Путиным призывали шаманов на Алтай и в Туве, да, духов войны каких-то. Так что это, конечно, еще раз психологически объясняет, что Москва растеряна. У нее нет выхода. И даже вот реакция того же Пескова, что это коалиция подстрекателей войны. Ну, вообще-то понятно, что эта коалиция направлена на, прежде всего, укрепление обороноспособности Украины, Украина защищающаяся страна. Как она может чего-то там подстрекать? Других возможностей нет, и у Москвы, я имею в виду, изменить ситуацию. Тем более, все это происходит на фоне очень интересной статьи в издании The Wall Street Journal, в которой говорится, что Пекин очень сильно озабочен поведением Путина и работает с его окружением для того, чтобы изменить ситуацию, а в случае чего, в общем-то, сделать ставку на какого-то другого человека, условно говоря, да, чтобы сменить главного кремлевского чиновника. Ну, скорее всего, это такой сигнал, но этот сигнал очень важный, потому что до этого Москва взывала к Пекину, вот Москва, Пекин, друзья навек, братья навек. Потом поняли, что в Пекине не очень сильно жалуют эту политику Москвы, перекинулись на дух Анкориджа. Тоже не получается. Так что и справа, и слева, ну, Москва зажата в тиски.
0: Ну, вспоминается недавняя публикация Wall Street Journal о том, что вообще теперь уже Путин скорее младший партнер, такой там джуниор, прям прозвучало слово в заголовке, Си Цзиньпина. Руслан, большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами в прямом эфире, ну, подводя вот итоги коалиции желающих и того, что происходит в Крыму, по крайней мере, такой промежуточный анализ мы сегодня накидали. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр ЗМИНА, а в 2013 стал соучредителем Громадского радио. После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
5: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
6: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
5: А куда потратишь, знаешь?
6: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
5: так,
6: что-то.
5: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
6: Можно, да. Да, можно оставлять.
5: Почитать.
6: Да, обещаю.
5: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
6: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть, работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены. Часто делают это молча, часто делают это ниже радаров. Просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... Россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой... кажется, почти бесконечный процесс, с вопросом об ответственности населения России, и их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
5: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
6: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
5: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
6: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
5: А вина на ком лежит?
6: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля – это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит. Плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
5: Почему, по твоему мнению, они не правы?
6: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
5: Она
6: есть
5: всегда. Даже вне свободы?
6: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
6: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
5: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
3: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
5: Как ты относишься к этой идее?
6: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России, и их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это опять-таки бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
5: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой основатель громадського радио, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра «Змина». Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, знаешь, ну, то есть Макс и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
6: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашают, что они никогда ни при каких обстоятельствах, ни в какой ситуации...
5: Классная фотка твоя, как раз да. Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
6: да,
5: пожалуйста,
6: я помню этого котика. Помню, котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, ну и мы их подкармливали.
5: Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляемых, вдруг взял в руки оружие?
6: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо, и особенно не хочется, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
5: Тебе доводилось убивать?
6: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что, по нам работала артиллерия в основном, а мы должны были вгрызаться в землю.
5: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
6: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
5: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
7: К тому времени мы уже были сутки без воды, физическое состояние личного состава было тяжелым, еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
5: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
6: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
5: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
6: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным. Вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время. Все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, а его, конечно, били после взятия в плен.
5: Ему россияне.
6: Россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
6: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. Я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я как офицер Вооруженных сил Украины не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
5: Прости, то есть... Это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает.
6: Да, да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
5: Не он, не твой подчиненный,
6: нет,
5: а били тебя.
6: Били именно меня, били меня одного за всех. Как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти 3 я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
5: Я просто про это, про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
6: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских. Приказал нам сказать слова России. А потом сказать, желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
5: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
6: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал, ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть такие были угрозы.
5: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
6: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
5: Расскажи, как это работает.
6: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, который работает за счет того, что есть ручка. Она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток. И таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делается делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно, по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно.

украинских властей вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений.

0: Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
1: Хотел узнать, так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, в нем все более тупиковый.
1: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. Победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас вместо того, чтобы писать тексты «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
1: То, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих 2 улиц Константиновки.
2: Этого мы с вами не можем знать.
1: Это не отражается. Слушайте, Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема каналов?
2: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
1: Она сложилась в таком виде?
2: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество – не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, то, что называется английским выражением «grassroots movement». В таком в чистейшем совершенном виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
1: Это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, не процент населения, но процент, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
2: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть важная преамбула. они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или сделал, нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящим, как сказать, настоящим защитником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, едешь на Донбасс, возишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи. Вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Угу. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
1: 7% населения.
2: Да, у них целый жанр. У меня сейчас будет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно описанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство. Они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
1: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
2: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать о обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там, земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сборы на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, так далее, так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зэтников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
1: Ну, сейчас, я думаю, и, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
2: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю 22-го года. Все, ну, да. Те проблемы, на которые они жаловались с 22 года, они все в 26 году остались. Ни одно не решено. Более того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет два года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, которого, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный, а результата никакого. Или Мурадов, да. Который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
1: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
2: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка, это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного длинного разговора.
1: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
2: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
1: Для России, в общем, действительно Западный фронт. Если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свете, если действительно исходить из предпосылок, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионов человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
2: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глаза. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становится все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают маленькие каналы, сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические, они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию, они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте.
1: Ага.
2: И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально-оппозиционной Кремлю партии.
1: Радикально-оппозиционной такой, так скажем, национал-патриотической?
2: Да, да.
1: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Вот в этом сегменте где-то?
2: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и прочей радости. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут странно звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой и попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, то, конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
1: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
2: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже, опять-таки, важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это, я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, и рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. А скорее всего большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показало нам в прошлом году крестный ход русской общины, в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нет. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, что как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильные региональные подразделения. К ним идет огромное количество ветеранов войны. Это видно по Z-каналу, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера. Потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров. Низовые движения оппозиционные Кремлю. А русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
1: Ну и последний вопрос, Иван. У нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России». Насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
2: Я боюсь, что невозможно и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот, ну, да. Единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282 статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами «Верховный главнокомандующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Это тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле, они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говоря, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевные, эмоциональные силы. И так далее.
1: Понимаю.
2: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
1: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
2: Спасибо большое.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Зуму ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
3: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам там Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, выступление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся за это убеждение, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Ну вот как бы этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
1: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрацией президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого обвального развития событий на фронте?
3: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, силу, так сказать, специфическую психическую организацию, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, так сказать, да. 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое. Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот. Скандал с Ксенией Собчак со вскрытием переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот, и, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот, вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее, но ты знал, что ты находишься как бы в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
1: Ничего так, что, себе, я даже не знаю, есть как бы это, этому подтверждение, что это они действительно...
3: Да, это Кураев признал как бы ты сама, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Ну, вот. Так что эта система, которая выстраивалась, я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось, как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году, так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
1: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
3: да, зона контроля, со стороны. Угу. Зона контроля, прикорма, влияние, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
1: Что с ними будет в различных сценариях, ну так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отвод России, отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
3: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там, стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там, на следующий акт. Вот. Тем более, что ну, мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже среди Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот. По поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которые бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот. Значит, там могут как бы быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать, поэтому как бы вот обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот. И это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армии, в армиях сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать. Вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
1: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральноафриканской республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы и представляют ли какую-то организационную силу?
3: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете, да. Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организациями, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набирает, набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная, как бы, передача эмблемы была, да, вот сыну Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц и структур, которые, да, что-то такое сделали в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что, ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности и племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин, внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительную стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Самый яркий пример – это вот геноцид хуту и тутси, да, да, который происходил. Вот. Но там подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто, ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот. Поэтому как бы вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот, либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы у меня вот тут нет особых слов осуждения или чего-то, ну, да, но просто вот такая жизнь, что
1: понятно.
3: Называется.
1: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
3: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия вагнеров, как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров, наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да, но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прям скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран постсоветского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. И вот они их таким образом...
1: Ну да, держат там. Я вас хотел в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою как бы вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением? Или это самостоятельно? Или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
3: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего в Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Угу. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации Крыма.
1: В русской весне, да.
3: Да, да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот, поэтому это люди больше схожи по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот. Но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так
1: понятно.
3: Далее.
1: То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде.
3: Ну, хорошо, это...
1: Да,
3: нацизм, скорее.
1: Да, да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали? Где он сейчас и что с ним происходит на пятом году войны?
3: Классический русский национализм сейчас присутствует у части военкоров, вот в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
1: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
3: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ними соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот. С моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Угу. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты, но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
1: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Зуму. А к нам по Зуму присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
4: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
1: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
4: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, так сказать, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то средства большие, собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались, это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия? Понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела, так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которые называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотаревой есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию. И поэзией, да? Ну, а после 22-го года, собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да. Но, собственно говоря, это говорит о многом. То есть они уже, как бы, вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
5: «Войну гражданства».
4: «От войны империалистической к войне метафизической», потому что как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы, метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
5: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
4: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
5: Ну, она всегда была такая, она была очень православная.
4: Это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
5: да? Я вот помню ее уже очень много лет, да.
4: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которой у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
5: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано, там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
4: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот это знаменитое, как бы, такое «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, не считываемое тогда, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каком-то нонфикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да. Но вот эта, как бы, короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22-го года по 26-й как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какого-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот вот история Мересьева, ну, то есть вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть. Да? Это не неудача абсолютная. Ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо господину Мединскому.
5: Ну, вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство... ну, так скажем, серьезной по гамбургскому счету большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы Лени Рифеншталь. Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Ман, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
4: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще возьмем, вспомним один национализм, испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили, собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да, смерть», да, там «Да, здравствует смерть», я не знаю, как точно это по-испански звучит.
5: «Симу вот, эрте»,
4: да, абсолютно, абсолютно, да, абсолютно. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, и у Ги Дебора он звучал, и он, конечно, у Лимонова был.
5: Да, Лимонова, конечно, да, как же Лимонов-то, да.
4: Он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть», это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка... Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь. Потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры, даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну, и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее. Да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», ну зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю, нынешнюю апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
5: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры, то, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с путинскими высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
4: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новый агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то, ну, союз писателей, комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не...

0: на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь, то есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего, да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что, в том, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно говоря, да? Ну, и завалены, понятно, по полке, завалены
1: продукцией, да.
0: Произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
2: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 15 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. США и Иран продолжают интенсивные боевые действия. Дональд Трамп угрожает бить по иранским энергетическим объектам. По какому сценарию будут действовать российские власти, если Кремль решит провести новую мобилизацию? Исследование издания «Верстка». Страны Европейского Союза договорились предоставлять временную защиту только тем украинским гражданам, которые полностью выполняют требования, связанные с их воинской обязанностью в Украине. Также сегодня...
3: Друзья, это божевиль.
4: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Это правительство Миндичгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрение, которые должны быть на скамье подсудимых.
0: Правительство Украины во главе с Юлией Свириденко отправлено в отставку, несмотря на отсутствие очевидных поводов для этого. Почему Владимир Зеленский решил провести ротацию кабинета министров? Соединенные Штаты и Иран уже несколько дней подряд продолжают обмениваться интенсивными ударами. Ситуация в регионе Персидского залива становится все более напряженной. Президент США Дональд Трамп вчера выступил с угрозой атаковать объекты иранской энергетической инфраструктуры, отчего американская армия до сих пор воздерживалась, поскольку такие удары могут привести к катастрофической экономической ситуации в Иране и непредсказуемым последствиям.

0: Следствием для всего региона. Тем не менее, Трамп дал понять, что готов пойти на этот шаг, если Иран не пойдет на переговоры.
1: Удары по энергетической инфраструктуре я оставлю напоследок, но в конце концов придет черед и энергетических объектов. Сегодня вечером мы нанесем один мощный удар, завтра вечером еще один, и послезавтра вечером снова очень мощный удар. А на следующей неделе ситуация для них станет значительно тяжелее, потому что начнутся удары по электростанциям. Начнутся удары по мостам. Мы выведем из строя все их электростанции и все их мосты, если они не согласятся сесть за стол переговоров.
0: Это был президент США Дональд Трамп. Трамп также отказался полностью исключить проведение наземной операции американских войск в Иране, отметив, однако, что не хотел бы, чтобы в такой операции возникла необходимость. Он также отменил свое решение о взимании из проходящих через Ормузский пролив судов 20% стоимости перевозки возимых ими товаров и грузов. Американский президент заявил, что вместо этого за обеспечение прохода через Ормузский пролив руководители стран Персидского залива заключат с США соглашение в сфере торговли и инвестиций. Продолжает действовать американская блокада портов Ирана. На фоне новой эскалации в Персидском заливе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с жестким заявлением по поводу возможных новых ударов Ирана по израильской территории. Ранее Нетаньяху не раз давал понять, что он не согласен с решением приостановить американо-израильскую операцию против Ирана «Эпическая ярость», поскольку она не достигла всех поставленных перед ней целей и категорически отказывался отдать приказ о выводе израильских войск из южных районов Ливана, где они ведут бои с боевиками, признанной в США и ЕС террористической проиранской группировки «Хизбалла». На этот раз Нетаньяху прямо обратился к Тегерану. «Мы готовы к любому развитию событий, и я хочу сказать лишь одно. Нет, я лучше обращусь напрямую к руководству Ирана. Не рассчитывайте, что в случае нападения на нас все закончится тихо. Не рассчитывайте, что все повторится по прежнему сценарию. Этого не будет. Наш ответ будет мощным. Это будет уже другой сценарий, гораздо более жесткий и гораздо более сильный. Прошли те времена, когда по нам можно было безнаказанно наносить удары. Любой, кто нападет на нас, получит ответный удар многократно большей силы. Так мы поступили с иранской осью зла, и так будем поступать с каждым, кто попытается причинить нам вред. Именно так мы действуем». Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Как это уже не раз бывало при военных эскалациях в Персидском заливе, даже на фоне переговоров США и Ирана о прекращении боевых действий и заключении мирного соглашения, цены на нефть на мировых рынках опять подскочили, хотя и не до уровня, достигнутого в первые недели войны, когда обмен ударами был особенно интенсивным. О том, как очередной рост нефтяных котировок сказывается на России, наш экономический обозреватель Максим Блант.
2: Баррель сорта Brent, который неделю назад стоил около $72, 14 июля торговался выше 87. Судоходные компании окончательно перестали понимать, с кем договариваться о проходе судов и в какое окошко вносить оплату за то, чтобы этот проход был безопасным. Ведь самое главное, реквизиты, по которым надо перечислять пресловутые 20% от стоимости грузов, Дональд Трамп в своей социальной сети указать-то и забыл. Так что, если не считать самых отчаянных капитанов, все остальные взяли паузу. На первый взгляд, все это может показаться очередным подарком американского президента, ну или иранских союзников России, не суть важно, загрустившим было российским нефтяникам, не теряющему оптимизма министру финансов Российской Федерации Антону Силанову, а вслед за ними и всей российской экономике. Однако, между началом марта и серединой июля есть весьма существенная разница. К середине июля Россия превратилась в импортера нефтепродуктов и судорожно пытается нарастить этот импорт для того, чтобы погасить развивающийся в стране топливный кризис. И в этих обстоятельствах рост нефтяных цен и дефицит сырья обостряет конкуренцию между импортерами бензина, дизеля и авиационного керосина и самым непосредственным образом влияет на их цену. Так что, если говорить о бюджете, то значительную часть нефтяных сверхдоходов, если они еще будут, придется потратить на компенсацию в разнице цен между мировым и внутренним российским рынком. Кроме того, назвать Россию надежным поставщиком в условиях вполне успешной охоты украинских беспилотников на танкеры российского теневого флота довольно сложно. Даже если сейчас риски плыть через Армузский пролив перевешивают риски вывоза нефти из российских портов на Балтике или в Черном море, то все идет к тому, что они станут равноценными. Так или иначе, но дисконт на российскую нефть к сорту Brent пока не уменьшается. Так что в сухом остатке для россиян очередное обострение в Персидском заливе означает лишь усугубление топливного кризиса, который и так уже оказывает влияние на всю экономику.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Пока в Армузском проливе, а также в Персидском и Оманском заливах торговые суда подвергаются обстрелам, вооруженные силы Украины постоянно атакуют российские суда в акваториях Черного и особенно в последнее время Азовского морей. Меньше чем за 10 последних дней там были поражены более 100 судов. Азовское море – важный экспортный маршрут для снабжения аннексированного Крыма, а также для вывоза сельскохозяйственной продукции, включая зерно, украденное на оккупированной территории Украины. Израильский военный эксперт Давид Шарп считает эти удары очень эффективными.
3: Эта операция, вкратце, она очень успешна. Речь идет о многочисленных малых судах, которые в буквальном смысле избиваются сегодня день за днем. Не считал их лично пальцами, 116 или там нет, но есть видеоподтверждения сплошные, идут потоком. Если в срочном порядке в России не найдут противоядие, а пока нет причин считать, как они найдут противоядие, то вся эта структура хождения через Азовское море, она по сути рухнет. Здесь успех большой очевиден. Очевидно, бессилие России. Важнейшее направление российское выбывает из игры прямо на глазах. Придется им искать альтернативы. Это обойтись без Азовского моря, возить что можно по земле возить по территории Украины, собственно. Это вообще огромный риск. И риск уничтожения тех же бензовозов и поездов. Проблемы и очень большие налицо.
0: Это было мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа. Министерство сельского хозяйства России утверждает, что, цитата, «ситуация в Азовском море не повлияет на обеспечение внутреннего рынка страны продовольствием и ее экспортные возможности». Конец цитаты. Одновременно в связи с ударами в Азовском море ведутся поиски альтернативных маршрутов. Время свободы. В России все больше признаков того, что Кремль готовит новую мобилизацию для решения поставленной перед армией задачи полной оккупации территории Донбасса. Напомню, что недавно в Пензе проводились облавы на военнообязанных, а потом выяснилось, что некоторые из задержанных подписали контракты с Министерством обороны России. Широко разошлось видео, на котором жены задержанных спрашивают, добровольно ли они это сделали.
4: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
5: Не надо плакать.
6: Вы избиваете их, мы знаем, что вы избили их.
0: А на этой неделе появилось видео, на котором в Ростове-на-Дону под предлогом поиска наркотиков сотрудники сразу нескольких силовых структур проводят облаву в одном из общественных пространств и задерживают людей.
7: Короче, ребят, раздавались браслеты, настолько много людей собралось. Я не знаю, честно, походу мы завтра кассу абсолютно не соберем. Приехали военные, Следственный комитет, Росгвардия, я не знаю, просто вот это все наши участники, все наши зрители. Здесь мы в таком формате сегодня все проходит. Кого-то крепят, кто-то красные береты.
0: Как пишет издание «Новая газета Европа», задержанных во время антинаркотического рейда в Ростове-на-Дону тоже принуждали подписывать контракт с Министерством обороны. Главный редактор издания «Верстка» Иван Жадаев полагает, что Государственная дума и администрация президента на фоне резкого падения числа желающих заключить контракт с Министерством обороны рассматривают три основных варианта действий – от скрытых облав на мужчин и обмана с вакансиями в армии в тылу до введения военного положения и даже радикального закрытия границ в октябре после выборов в Государственную Думу. Вот что Иван Жадаев рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
8: Три сценария, о которых мы писали, это скорее как бы наша интерпретация слов, потому что, конечно, там не было задачи у Кремля разработать несколько сценариев, просто обсуждения происходят разные, и вот мы их как бы классифицировали на три сценария. Но первый, это самый простой, в лоб, это мобилизация, и, как нам сказал один из источников, пачками по несколько десятков тысяч человек. То есть они учли вроде как проблемы прошлой мобилизации и не будут разово пытаться набрать там 100, 200, 300, 400 тысяч человек. Будут делать это от региона к региону, точнее, от федерального округа к федеральному округу точечно, но довольно большими партиями. Уже были сообщения о том, что строятся всякие полигоны и военные базы, в основном возле границ НАТО, но есть и там как ближе к востоку страны, где вроде бы как готовы принять на обучение новобранцев. Это как бы самый такой, наверное, простой сценарий. Есть более хитрый. Он включает в себя ротацию резервистов. Как мы помним, да, у нас был принят закон о включении в резерв для охраны, значит, вот этих объектов в тылу. И вот этих людей, которых довольно много набрали, хотят либо ротировать на часть резервистов, либо на часть мобилизованных, либо просто их вместе как бы к мобилизованным туда направить, приняв какие-то дополнительные для этого законы. Потому что с мобилизованными есть большая проблема, что на самом деле все еще не все из них подписали контракты. И это самая недовольная часть военных, потому что, ну, как бы они пошли не за деньги, они не получали вот этих миллионных выплат, и их не обещали там, как бы их руководство обещало их ротировать, обещало им отпуска, но с этим огромные проблемы. И вот этот второй сценарий ротации, он такой, как бы более хитрый, скажем так. Ну и самый, наверное, жесткий, да, сценарий, это о котором несколько человек нам сказали как на уровне слухов, хотя об этом писали некоторые западные медиа, и, возможно, этот сценарий будет реализован как-то частично. Это, вот, ну, грубо говоря, военное положение, закрытие границ, мобилизационная экономика и так далее. И, возможно, это будет реализовано вот не комплексом мер, да, а какими-то частичными мерами. Например, кто-то из коллег вот недавно писал, что МИД хочет разработать законопроект о введении выездных виз. То есть все это возможно. Но я, конечно, подчеркну, что такого рода решение там принимается Путиным, и этот человек там, очевидно, изолирован от реальности и получает какие-то доклады, буквально распечатки Ютуба. Поэтому тут сложно судить, что будет принято. Но силовики, очевидно, требуют, потому что они говорят, что мы можем выйти на границы Донецкой и Луганских областей, но нам нужны люди. И вот этот аргумент может сработать. Путин и его окружение не любят принимать какие-то, скажем так, решения в лоб, и они могут заменить условно мобилизацию какими-то точными решениями, типа выездных виз, и вот таким комплексом как-то пытаться набрать. Но разработка, по крайней мере, в администрации президента, такие сценарии разрабатываются.
0: Это был главный редактор издания «Верстки» Иван Жадаев, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Между тем, Совет Европейского Союза объявил, что мужчины призывного возраста будут исключены из программы предоставления убежища гражданам Украины. В пресс-релизе Совета говорится, учитывая меняющиеся потребности Украины в обороне, в дальнейшем временная защита будет предоставлена только тем, кто выполняет требования, связанные с воинской обязанностью на территории Украины. Это ограничение будет применяться только к новым заявителям на временную защиту. Оно не будет распространяться на тех, кто уже пользуется временной защитой в ЕС. На практике для получения временной защиты лица, перемещенные из Украины, должны будут доказать выполнение воинской обязанности. Например, это может быть сделано путем предъявления паспорта с выездным штампом, проставленным украинскими властями, подтверждающим, что они покинули Украину на законных основаниях и, следовательно, выполняют свои воинские обязанности. Это также может быть сделано путем предъявления документа в бумажном или электронном формате, подтверждающего освобождение от обязательств по воинской службе или их выполнение. Конец цитаты. По некоторым оценкам, в странах Европейского Союза сейчас временной защитой пользуется более 1 миллиона 100 тысяч мужчин призывного возраста из Украины.
5: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский наградил по случаю отмечаемого сегодня Дня украинской государственности орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени Юлию Свириденко, которая в президентском указе указана как премьер-министр Украины в 2025-2026 годах, а также первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля. Вчера Верховная Рада Украины утвердила отставку Свириденко и ее правительства, при этом конкретные причины, по которым Зеленский инициировал эту отставку, не назывались, а депутаты президентской партии «Слуга народа» горячо приветствовали на заседании Рады выступление Свириденко, прослужившей премьером без нескольких дней один год. Свириденко же благодарила за поддержку и каких-то претензий президенту и депутатам не высказывала.
10: Я очень хочу, чтобы это выступление прозвучало как слова благодарности всем за вашу поддержку, доверие, ежедневно. Дневную работу. Как бы долго ни продолжалась агрессия, какими бы тяжелыми ни были разрушения, мы должны каждый день просыпаться, восстанавливать порядок, защищать себя и продолжать достойно жить и работать. Для этого нужны конкретные решения, реальные действия, неотложная помощь здесь и сейчас. Вместе с вами мы выстояли и сделали все возможное, часто и невозможное. Мы обеспечивали работу критически важных сфер – энергетики, образования, транспорта, здравоохранения, жилищной политики, поддержку внутренне перемещенных лиц. Я восхищаюсь мужеством, стойкостью и силой украинцев. Благодарю каждого за ежедневный вклад в нашу борьбу и в нашу будущую победу. Хочу выразить особую благодарность всем министрам и профильным комитетам Верховной Рады за то, что вы продолжаете эту работу, несмотря на все вызовы и трудности. Благодарю президента Украины за доверие. Спасибо Верховной Раде за конструктивное сотрудничество. Спасибо нашим защитникам и защитницам. Именно благодаря вам Украина существует, живет, работает и борется. Украина отстаивает свою независимость, защищает свою свободу и сохраняет свою суверенную государственность. Для нашей правительственной команды было большой честью работать рядом с вами во имя Украины, ради ее людей и ради ее будущего.
11: Поруч з вами на благо України.
0: Это была теперь уже бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По-другому себя вели представители оппозиции. Бывший премьер-министр, ныне лидер оппозиционной партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко с иронией выразила недоумение по поводу того, что в отставку отправлено такое популярное правительство.
12: Я думаю, в этом зале никто не сможет ответить на вопрос. Если у нас такое прекрасное правительство, которому весь зал аплодирует и поет дифирамбы, то почему его убирают?
0: Это была Юлия Тимошенко. Очень жестко высказался бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который заявил, что некоторые члены правительства Юлии Свириденко заслуживают не слушать аплодисменты депутатов Рады, а сидеть на скамье подсудимых.
13: Друзья, это безумие. Если вы хлопаете, чего вы их в отставку отправляете? Можете мне объяснить? Если они так хороши, чего же вы им даже год поработать не дали? Я вам отвечу, почему. Потому что я не согласен со словами, которые только что прозвучали в этом зале, когда это правительство благодарили за этот прекрасный год. Вы с нами живете в разных странах. С нами и большинством украинцев. Это правительство Мінгічгейта, правительство вице-премьера, в котором должно быть предъявлено подозрения, которые должны быть на скамье подсудимых, но приходят в этот зал получать аплодисменты.
0: Это был бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. По поводу того, кто станет новым премьер-министром Украины, ясности пока нет. Владимир Зеленский в последние дни провел встречи с несколькими высокопоставленными государственными чиновниками. Наиболее вероятной кандидатурой, которую поддержит Зеленский, называют главу компании «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого. Но официального подтверждения этой информации к моменту записи этого выпуска дайджеста «Время свободы» не поступало. При этом главным остается вопрос, почему Зеленский вообще захотел менять правительство. По одной из версий, он пошел на этот шаг в рамках подготовки к президентским выборам в Украине, о возможности которых в последнее время говорится все чаще. В Украине сложилась ситуация, при которой президент решает судьбу кабинета министров, но не несет ответственности за его действия, отмечает украинский политический аналитик Виталий Портников. – Вот фрагмент комментария по поводу отставки правительства Юлии Свириденко, размещенного в телеграм-канале Виталия Портникова. Привожу его с его разрешения.
14: Багато кто уважает, что...
0: Многие считают, что отставка правительства связана прежде всего с желанием заменить одного человека, министра обороны Михаила Федорова. В последнее время он приобрел значительную популярность, возможно, потому что общество ищет людей, которые символизируют новый подход к решению сложных вопросов и воплощают собой перемены. Как и любая мифологизированная фигура, Федоров сегодня пользуется огромным вниманием и поддержкой в социальных сетях. Многие пользователи выступают за его сохранение на посту министра, утверждая, что отправить в отставку только министра обороны непросто. Поэтому, по их мнению, чтобы замаскировать желание офиса президента избавиться от популярного чиновника, было принято решение отправить в отставку все правительство. Вместе с тем, остаются совершенно непонятными причины возможной отставки других чиновников, эффективность работы которых еще несколько недель назад практически ни у кого не вызывала вопросов. Например, о вице-премьере по вопросам европейской интеграции Тарасе Утке говорили как о человеке, который обеспечил эффективное продвижение европейской интеграции Украины и способствовал открытию переговорных кластеров, создав условия для начала полноценного переговорного процесса с Европейским Союзом. Теперь же предполагается, что у правительства появится новый вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Почему принимается такое решение? Никто этого не объясняет. Именно в этом заключается главная проблема. Коммуникация между властью и обществом по поводу кадровых решений, касающихся должностей, от которых во многом зависит развитие государства, отсутствует как таковая.
14: Немає як такой.
0: Это был украинский политический аналитик Виталий Портников. Время свободы. Сегодня день памяти российской правозащитницы Натальи Истемировой, которая была похищена 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с огнестрельными ранениями было найдено около административной границы Чечни и Ингушетии. Наталья Истемирова много лет документировала похищение людей, внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В 2021 году Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что российские власти не провели эффективного расследования убийства Истемировой, что является нарушением права на жизнь. О Наталье Истемировой наш последний сегодняшний сюжет.
15: Меня зовут Наталья Истемирова. Я сотрудник правозащитного центра «Мемориал».
16: Истемирова работала правозащитником в Чечне с 2000 года и была, по словам ее коллег, одной из лучших в своем деле. Часто добивалась результата, рассказывает замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина.
17: Она находила информацию, которую не мог найти никто. Она эту информацию передавала правильным людям. Она могла вытащить человека из подвала. Она могла договориться с силовиками, договаривалась. Она решала каждый день множество проблем самых разных людей, нуждавшихся в помощи. И делала это успешно, как никто.
16: Одной из главных тем, которой занималась Истемирова, были насильственные исчезновения в Чечне. Она общалась с пострадавшими и их родственниками, а за несколько дней до своей гибели рассказала о похищении и внесудебной казни Резвана Альбекова. Глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам коллег Истемировой, пришел в ярость. 15 июля 2009 года правозащитницу похитили. Вечером того же дня тело Натальи нашли с огнестрельными ранениями в Ингушетии. Ее дочери Лане Истемировой тогда было 15 лет.
18: За несколько дней до ее гибели у меня была идея испечь ей торт, чтобы отпраздновать наши совместные дни рождения, которые нам пришлось провести за 1000 километров друг от друга. Я очень хотела кремом нарисовать цифры 1551, хотя из меня совершенно торты я так не научилась печь с тех пор, и вообще я никудышная пекарь из меня получился. И вместо этого совместного день рождения в итоге меня повезли на мамины похороны.
16: Ответственность за убийство Истемирова ее коллеги возложили на Кадырова, который угрожал Наталье и считал личным врагом. Дело до сих пор не раскрыто, и это характерная черта в подобных историях. Анна Политковская, Станислав Маркелов, Пол Хлебников, вероятно, были убиты за свою работу в Чечне. Список имен можно продолжать. Летом 2015 года в Грозном неизвестные люди разгромили офисы свободной мобильной группы Комитета против пыток. Кадыров обвинил в провоцировании беспорядков самих правозащитников. Государственный телеканал «Грозный» назвал случившееся стихийным пикетом, на котором собравшиеся якобы выражали свой протест против политизации правозащитной деятельности. В марте 2016 года на границе Ингушетии и Чечни около 20 человек в масках напали на микроавтобус, в котором ехали сотрудники Комитета по предотвращению пыток и несколько журналистов из России, Норвегии и Швеции. Всех, кто был в машине, избили палками, а затем микроавтобус сожгли со всеми вещами. В июле 2023-го вооруженные люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Обоих били ногами, руками и полипропиленовыми трубами, приговаривая: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите». Все эти события до сих пор не расследованы, а виновные не наказаны. Наталья Стемирова, вспоминая свою работу в Чечне, рассказывала, как жители республики, пострадавшие во время Второй Чеченской войны, впервые обратились в ЕСПЧ и выиграли дело. Тогда Россия еще выполняла решение Страсбурга, но, как правило, просто выплачивая денежные компенсации. Пострадавшим нужно было не это.
19: Им сказали о том, что это государство будет наказано. Оно будет наказано денежным штрафом. Но у людей это тоже не вызывало радости, потому что... они хотели самого главного, чтобы были наказаны преступники. Но на лицах их была надежда, потому что они и до сих пор надеются. И теперь, что наконец-то государство должно будет найти тех, кто убивал, тех, кто виновен. И что наконец-то они посмотрят в глаза тем, кто тогда издевался над ними. Вот это было для них главным.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
20: Студия подкастов «Радио Свобода».
21: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
22: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
23: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
22: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
23: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александра Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства наказания и ввел санкции против 8 россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Под ограничения попали 3 начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, 2 судей, прокурор и старший следователь. Среди них Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых осужденных в России за антивоенные высказывания. В список также включен Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир. В ЕС заявили, что решение российских властей о выходе из конвенции по предупреждению пыток ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
1: О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении России преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные исчезновения часто сопровождаются другими преступлениями, такими как незаконная перевозка, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, сексуальное насилие, рабство и убийство. Судьба украинской журналистки Виктории Рощиной является свидетельством разрушительной реальности преднамеренного и систематического использования России насильственных исчезновений. В 2023 году российские военные похитили Рощину, когда она отправилась делать репортаж об оккупации Запорожской области, где она жила на момент исчезновения. В течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
0: Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
2: В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешков». Района. Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
3: Мэр Херсона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
0: О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. Импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновениям подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
4: Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолируют от общества, поскольку считают, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протестов.
0: А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
4: Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит, нет адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей, в отношении них не возбуждаются уголовные дела. Они просто лишены свободы без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских граждан.
0: А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин «политически реконструированные дела» или «политически реконструированные процессы»? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
4: Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании. То есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна – усиление власти или ее сохранение.
0: А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали или которые вы наблюдали?
4: Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности. И это может быть кто угодно. Такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела отчетливо видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации. А в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
0: А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
4: Это происходит везде на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины. Но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там. А задержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик и всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% всех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Ну, то есть на границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный таможенный контроль и переходят границу. Но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава. Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
4: Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию. Даже родственникам этих людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало. Это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находятся вот в этом статусе инкоммуникада. Без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о гражданах. Ситуация очень сложная. Еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
0: А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
4: Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе из тех, которые были в статусе инкоммуникада без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же обвинение в том, что они берут заложников. Это страшное международное преступление. И такие обмены докажут, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Это практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
0: А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нет информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
4: В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек. Числа этих людей. Это 1900 люди, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишены свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
0: Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
4: Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили. Они получают команду собраться и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
0: Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении? Или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
4: Это, безусловно, военное преступление. 8-я статья Римского статута, один из пунктов этой статьи – незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы. Поскольку Россия не использует процедуру интернирования гражданского населения, эта процедура описана в Женевской конвенции, и она не применяется. Но интернирование, например, предполагает возможность для человека обжаловать решение о его направлении в специальный лагерь за территорией места его проживания. У украинцев никогда не было возможности обжаловать решение об их незаконном задержании. То есть, еще раз, абсолютно определенно, Россия совершает военные преступления в отношении этих людей.
0: А вот как Украина может действовать в дальнейшем? Вы, конечно, говорили о санкциях, но ведь если речь идет о необходимости обжаловать в суде подобное преступление, что может сделать Украина для того, чтобы доказать, вот, что совершается это военное преступление?
4: Доказательств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели, это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы. Они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения России конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это международный судебный орган, который рассматривает обращение одной стороны против другой стороны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение международный суд ООН возможно.
0: А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
4: Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению, по преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. Он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Ну и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
0: Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: положительные тенденции в отношении людей.
1: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Говорит Радио «Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
11: Энергетический кризис в аннексированном Крыму. Его жители рассказывают о перебоях с электричеством и водой. Украина продолжает заявленную операцию влияния на Россию. О чем договорились участники коалиции желающих в Париже? И как на это отреагировали в Москве?
12: Ну, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
13: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
14: Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в российских регионах, в пределах границ, признанных ООН. Быть может, на фоне обострения ситуации с электричеством и водой зрители решили об этом уведомить? Не совсем. В поиске по новостям на сайте информационной службы Первого канала по тегу «Крым» задержание, как утверждается, украинских агентов, неутешительный прогноз синоптиков и удар по украинскому военному аэродрому. Если ВСУ де-факто устроили аннексированному полуострову энергетическую блокаду, то российские медиа – блокаду информационную. Что происходит на аннексированном полуострове прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
10: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
15: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и

0: Аэродромы. 14 июля без света в очередной раз осталась и часть жителей Севастополя. ВСУ ударили по Балаклавской ТЭС, одной из двух крупнейших электростанций полуострова. На ней установлены турбины «Сименс», везенные в Крым в обход санкций Евросоюза. С 26 июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. На постоянное отключение энергии жалуются местные жители.
1: И вот энергии нет час, два, три. Читаешь в интернете, для вашего города включен режим 3 через 3. Так, что успеть сделать за ближайшие 3 часа? Да, у многих с 14 года остались генераторы, но у них же нужно залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
2: Нет в степи валежника. Генераторы – это выход. Но газа нет, есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
0: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры часть бизнеса в Крыму вынуждена прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер». С 13 июля российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.
3: Везем гуманитарную помощь из Ялты в северные районы Крыма. Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина.
0: Пострадала и туристическая отрасль Крыма. В некоторых мини-отелях отменены до 98% бронирований. Атаки на инфраструктуру аннексированного полуострова активно обсуждают в Z-блогах.
1: Публикуют фото Балаклавской ТЭС в Севастополе после ночной атаки. Примерно так выполнена защита всех энергетических объектов в Крыму, да и в других регионах тоже. И помогает эта защита так же, как выглядит. Поэтому Крым без света. Зато в отчетах, я уверен, все очень красиво. Меры приняты, бюджеты освоены, в армии все есть.
2: Обескураженность и даже раздражение в людях уже чувствуется. А вот самоорганизация, солидарность, так впечатлившие во время русской весны, такое ощущение, куда-то рассосались.
0: Украина начала самую масштабную кампанию по фактическому отрезанию Крыма от России в конце мая. А 25 июня президент Украины Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию. Для, цитата, «побуждения окончания войны». По данным Минэкономразвития аннексированного полуострова, Крым – дотационный регион. Основная доля регионального валового продукта распределена между промышленностью, торговлей и операциями с недвижимостью. По данным издание «Инсайдер», зависимость Крыма от российского бюджета делает его более устойчивым в военной ситуации, пока полуостров сохраняет коммуникации.
4: А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсен. Руслан, здравствуйте.
5: Здравствуйте вам.
4: Вот, насколько, на ваш взгляд, чувствительны для российских властей проблемы Крыма? Легко предположить, что для Кремля это ключевой такой геополитический триумф за четверть века.
5: Бесспорно, Крым является краеугольным камнем всей вот мировоззренческой конструкции путинской системы последних там, 15 лет, можно сказать, потому что и до 2014 года поползновения были в отношении Крыма, там наращивала свое присутствие московская партия, и поэтому сейчас то, что происходит с Крымом, оно, конечно, очень символически в том смысле, что это коллапс всей политики Путина, потому что Крым объявлялся форпостом, Крым объявлялся нашим несокрушимым фундаментом всего и вся, и духовных ценностей, и прочее десятое, но сейчас мы видим, что, по сути говоря, Крым откатывается куда-то в предыдущий век, в прошлый технологический уклад, нет света, бензина, предприятия останавливаются, и Москва ничего не может сделать. Это очень сильно напрягает жителей оккупированного Крыма, потому что изначально-то выдавались такие авансы, что мы вас не бросим. Крым, в общем и целом, обеспечен всем необходимым, защищен. Но, как мы видим, ничего подобного не происходит, и я думаю, что дальше ситуация будет коллапсировать, потому что у Москвы просто нет действенных рычагов, чтобы противодействовать этой политике вооруженных сил Украины. Просто не существует в мире, наверное, сейчас методов для того, чтобы противостоять вот этим волнам дроновых атак, да, это, ну, просто невозможно. И поэтому Крым, я думаю, что и дальше будет подвергаться, ну, вот этим вот обостренным и ощутимым ударам. А Москве придется рано или поздно или это признать, или каким-то образом все-таки отпускать Крым, потому что в этом случае, я думаю, сам Крым, крымчане взбунтуются и, в общем, объявят там, я не знаю, присоединение к Украине или что-то такое, потому что если вопрос станет жизни или смерти, все вот эти вот идеи русской весны, воссоединения с материковой частью русского мира, они, естественно, отойдут на второй, третий планы.
4: Более того, я вот начал с такого энергетического коллапса в первую очередь. Нет света, нет топлива, есть проблемы уже с мобильной связью. А вот издание агентства пишет, что в Крыму начали срочный сбор питьевой воды для жителей севера полуострова. Ну, казалось бы, какой уж ресурс еще более как бы важен стратегически, как питьевая вода. Но вот эта тактика не сообщения россиянам плохих новостей о Крыме, с чего мы начали сегодняшний эфир, она вообще рабочая, на ваш взгляд? Долетают ли реальные новости о происходящем до большинства россиян?
5: Ну, так или иначе, люди, которые, конечно, включены в какую-то информационную, общественно-политическую повестку, наскребают информацию, да, в конечном итоге есть Телеграм, иные запрещенные ресурсы, в том числе и ваш замечательный ресурс. Но есть же вот главный потребитель новостей официальных, это Путин. Естественно, Путина, судя по всему, огораживают от такой информации, и он думает, что или все хорошо, или, значит, люди в конечном итоге могут потерпеть, потому что, ну, великая миссия, никуда не денешься, придется затянуть ремни. Ну, как вот Матвиенко сказала, что вы там истерите, все нормально, Путин занимается вопросами топлива. Как будто от того, что он провел совещание, это топливо появилось в баках и на соответствующих станциях, да. Поэтому я думаю, что Путин, который остается в таком или собственном неведении, да, или его отграждает, он будет исходить из того, что все хорошо, ситуация будет ухудшаться, чем будет приближать и коллапс системы, и, я думаю, просто-напросто разрыв этой территории на какие-то административные, там, политические куски. Ну, просто потому, что каждый регион вынужден будет исходить из того, что необходимо выживать, сохранять спокойствие, сохранять инфраструктуру, коммуникации, ну, вот то, что вы сказали, например, водный кризис, да, ну, ладно, без света можно прожить, а как ты без воды проживешь? Тем более в условиях засушливого лета, ну, это просто нереально. Соответственно, будут какие-то бунты, как-то надо будет реагировать, и регионы просто будут закрываться, и это и есть та самая дезорганизация и дезинтеграция этого пространства. То есть то, чего Путин боялся больше всего, развал страны, он вот сейчас он становится данностью, потому что за экономическими, социальными требованиями обязательно последует политический. Ну, Советский Союз разваливался, кстати говоря, примерно то же самое, таким же образом. Особенно это проявилось после Чернобыльской катастрофы. Если помните, власти ведь тоже замалчивали очень долго, хотя уже информация просочилась. И это очень болезненно ударило по самоощущению людей, что они кинуты вот в самую такую ответственную минуту. Потому что никто не знал вообще, что происходит в реальности. Люди же прямо сгорали, умирали. Но сейчас, конечно, не Чернобыльская катастрофа, но она имеет такой более долгоиграющий эффект и по психологическому воздействию, я думаю, сравнимо.
4: В чем была сегодня новость, я вот сейчас пытаюсь найти источник, попадалось мне на глаза о том, что вообще региональным властям чуть ли не из Москвы дали указ, что вот, мол, вам топливо, которое мы для вас выделяем, вот вы его распределяете, но вы не занимаетесь самостоятельным поиском дополнительных источников, мы, мол, сами в Москве все это дело решим, то есть как будто бы идет в противовес такой обычной тактике Владимира Путина о том, что если уж есть региональная проблема, то вы там с ней сами как-нибудь и разбирайтесь, когда нужно, мы вообще-то федеративное государство в первую очередь. Почему, на ваш взгляд, такой происходит процесс именно в условиях этого топлива? Этого топливного кризиса. Почему в этой ситуации расширение полномочий губернаторов, наоборот, не произошло, а только даже появилось ограничение по этому поводу?
5: Вот я думаю, ровным счетом из-за того, что Москва испугалась, что губернаторы или главы регионов, да, где как называются, возьмут эти полномочия и будут выглядеть в глазах населения главными и по факту будут заниматься перераспределением и распределением важнейшего ресурса топлива, и, соответственно, они будут главными, потому что, шутка ли, даже силовики вынуждены будут идти на поклон губернаторам, потому что, ну, они же тоже на чем-то есть, им тоже необходимо заправлять свои баки, да, то есть они будут зависеть критически, поэтому тут же губернатор будет иметь какие-то колоссальные полномочия, а в регионах, где есть нефтедобыча, есть нефтепереработка, так тем более, и эти регионы в основном национальные республики, как мы понимаем, в основном Поволжье, там, например, Ханты-Мансийский автономный округ, вот этого тем более там нельзя допустить. И Москва вот оказывается у такой дилеммы, что делать, казнить нельзя, помиловать, вроде проблемы надо решать, но нет, отдавать лишние полномочия нельзя туда. Поэтому она делает очередной такой бредовый шаг, она забирает эти полномочия и из центра хочет каким-то образом все это контролировать, что невозможно, потому что, ну, управленческий коллапс налицо просто-напросто. Пока там в Москве примут решение, непонятно, значит, там, доедет скорая помощь, карета скорой помощи до смертельно больного или не доедет. Вопрос-то будет стоять именно таким образом. Ну, я знаю, что в некоторых регионах, например, Татарстан, там выделил Кировской области соседней 700 тонн топлива, ну, потому что вот губернатор обратился, просто вот критически необходим. То есть все равно эти связи-то, они будут присутствовать, хочешь, не хочешь, или выживаешь, или, условно говоря, подчиняешься Москве.
4: Ну вот любопытно, сохранится ли этот, как бы, это ограничение на подобные переброски топлива. Но вот войну россиянам все сложнее не замечать, особенно в разгар сезона отпусков. И дело здесь явно не только в Крыму вообще. Любой план по перелету куда-либо может сорвать очередная атака дронов элементарно. Но вот вопрос такой, что это меняет в глазах обывателей, скажем так. Вот помнится, в Курской области претензии к властям возникли не потому, что идет война и регион оказался частично оккупирован, а потому что навалили бюрократии с жилищными сертификатами, ну и прочими пособиями такими вот.
5: Проблема-то действительно большая, потому что многие жители жалуются на то, что нету адекватного оповещения, уже все смирились с тем, что беспилотники или там ракеты летают, да, нету адекватного оповещения, раз. Во-вторых, действительно вопрос страховки не выяснен, возмещение ущерба не выяснены. А потом, а кто будет возмещать ущерб, например, малому среднему бизнесу? Интернет не работает. Ну вот, как выясняется, заявили здесь какие-то чиновники Минцифры, что отключаем интернет, когда есть вот эта вот дроновая опасность, поэтому работают лишь форматы 2G и 3G, которые не предусматривают наличие мобильного интернета. Все. Соответственно, ну, система там коммуникации и прочих взаимодействий, она же связана с интернетом так или иначе, ну или с коммуникацией иного типа. Это тоже не учитывается, это тоже злит людей. Они теряют какой-то доход, бизнес, это власти не собираются компенсировать, ну и так далее и тому подобное. То есть какие-то есть заявления, ну, оторванные от реальности, от действительности. И самое главное, что снежный ком этих претензий к властям у населения растет. То есть эти претензии власти как-то хотели так переориентировать на Украину, дескать, Украина виноват. Но не может житель, условно говоря, там, в Воронеже предъявить претензии там Зеленскому. Да? Он же будет предъявлять местным, естественно. Где-то там строят какие-то бомбоубежища, например, как выяснилось, в ненадлежащем состоянии, или их недостаточно, ну и прочие десятки. А на все это нужны ресурсы, у властей этих ресурсов, как известно, нет. Там везде-везде все сокращают. Вот тут Чемизов, например, ну, один из главных, виднейших сподвижников Владимира Путина и гендиректор Ростеха корпорации заявил на совещании у Мишустина, что денег на инвестпроекты нет. Ну вот, для корпорации нет. Естественно, для рядового обывателя и того хуже. Да? Не то, что денег нет, ему и положено это не выдают. Так что это будет так или иначе нарастать. И самое главное, что власти же не предлагают никаких, значит, проектов по там улучшению, или говорят там, значит, через месяц все закончится, потерпите, друзья, товарищи. Нет, все играют в молчанку, все кивают в сторону Москвы, что еще больше вызывает тревожность и ощущение безнадеги у населения.
4: Ну и со своей стороны предположу, что, наверное, жителю Забайкалья какого-нибудь условного еще сложнее во всем винить как бы украинскую сторону, учитывая обилие количества часовых поясов между Забайкальем и границей с Украиной. Но как бы в любом случае получается, что Украина намерена продолжать операцию влияния на Россию, которую относительно недавно объявил Владимир Зеленский, и Франция не против производства французских же боеприпасов на территории Украины. И, пожалуй, это ключевой такой вот итог саммита коалиции желающих в Париже, который на днях закончился. Он совпал с национальным праздником, днем взятия Бастилии. И подробнее о том, как диффузия духа Анкориджа сменилась развиванием духа Анкориджа, расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
1: В Париже завершился саммит коалиции желающих. Президент Франции Эммануэль Макрон собрал почти 40 стран, в том числе 2 новых участников. Главное решение саммита – Франция разрешит Украине производить крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и ракеты-перехватчики для систем ПВО.
0: Мы завершили оформление лицензионных договоренностей по новым возможностям, что позволит значительно быстрее производить эти системы совместно с нашими украинскими друзьями и на территории Украины.
1: Украина сможет производить французские снаряды для ПВО «Самти». Решение Макрона прозвучало вслед за аналогичным обещанием Трампа. Он дал добро на производство в Украине ракет «Патриот». Кроме того, ВСУ получит высокоточные авиабомбы и крылатые ракеты «Скальп» дальностью около 250 километров. А еще 16 французских истребителей «Рафаль». Правда, в украинском небе они появятся не раньше 28 года. Макрон также объявил о создании баллистической коалиции.
6: Путин перепробовал самые разные способы – давить, убивать, разрушать. Для него баллистика – то средство, с которым нам объективно очень трудно справляться. В Украине уже есть ракета, но это лишь часть всей системы. Вместе можем создать эту систему в течение ближайших 12 месяцев, желательно в массовом производстве. Фрея позволит устранить существующий дефицит, будет недорогой и в конечном итоге даст возможность всей Европе обеспечить себя новой антибаллистикой.
1: Канцлер Германии Фридрих Мерц в свою очередь заявил о новой фазе войны в Украине и о значительных успехах Киева. Все более очевидным, по его словам, становится и тот факт, что Россия не сможет победить Украину. Однако не все союзники разделяют эту позицию. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о выходе его страны из коалиции.
7: Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в сильной дипломатической миссии, которая, наконец, завершит эскалацию.
1: Ранее Радев заблокировал новый пакет санкций Евросоюза.
7: Мы уже заявили о своей позиции, что не допустим санкций, которые наносят вред и представляют угрозу для болгарской экономики.
1: После решения Франции о передаче ракет в Кремле заявили, что следят за действиями коалиции, и тут же перешли к заочным обвинениям.
8: Это коалиция подстрекательной войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны. И тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войн.
1: К осуждению действий европейских лидеров присоединился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кажется, что он последний российский чиновник, цепляющийся за так называемый дух Анкориджа.
9: Поделились с нашими коллегами оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Но президент Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
1: И пока помощник президента Юрий Ушаков, военкоры и политологи констатируют выветривание духа Анкориджа, в России подали заявку на регистрацию этого товарного знака. Под ним планируют производить, как бы в это ни было тяжело поверить, духи.
4: Ну вот Лавров, по всей видимости, отсылает к требованиям Путина, к давним им уже озвученным, о полном контроле над всеми оккупированными регионами Украины, в которых оказалась российская армия. Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным. Руслан, как вы оцениваете итоги этого саммита? Вот позиция Болгарии – это тревожный сигнал? Или в целом, ну, учитывая расширение списка желающих, скажем так, это скорее есть некоторый консенсус или как минимум надежда на него со стороны Украины по отношению к своим союзникам?
5: Ну, я думаю, что позиция Болгарии так или иначе была понятна и не была, наверное, такой сенсацией, но все-таки вот здесь вот эту coalition of willing, они уже делают конкретные шаги, потому что уже принято решение о проведении военных маневров, то есть будет слаживание армейских частей, то есть это еще один дополнительный такой серьезный шажок, явно в адрес Москвы, которая там грозится в адрес, например, стран Балтии или Польши, да, то есть это такая демонстрация силы, проекция силы в том числе, ну, также там принято решение, и вот как было озвучено и по баллистике, и выделяется транш 6, в размере 6 миллиардов евро на покупку комплектующих для беспилотных систем. И как стало известно, до 80% всех потерь российских вооруженных сил как раз приходится от беспилотных систем украинских. То есть это действительно очень сильное, и можно сказать, сейчас стратегическое оружие. Поэтому для Украины важно закрыть небо, нарастить свой ракетный, там, беспилотный потенциал, там, докрутить программу производства баллистических ракет, и тогда уже у России не будет того преимущества, которое не было недавнего времени. Но все-таки, если Украина там сможет закрыть небо над крупными городами, над предприятиями, и разнести, например, производство военное по различным странам Европейского Союза, ну, тогда Москве будет крайне тяжело, потому что она не сможет наносить удары по, естественно, территории европейских стран, которые являются все-таки членами НАТО в основном. Ну, а вот есть страны, такие инфанцерибли, которые, ну, периодически какую-то такую фигу показывают, вернее, есть лидеры этих стран, да, до последнего был, например, лидер Венгрии, Орбан, но он сейчас сошел с дистанции. Ну вот его знамя перехватил премьер-министр Болгарии. Ну, Болгария не самая, в общем, важная страна, пусть она не обижается в экономическом и политическом смыслах. Поэтому я думаю, что европейские политики найдут возможность, чтобы преодолеть, во-первых, вето, которое то и дело кто-то накладывает, в том числе вот по этому 21-му пакету санкций, который должен быть очень чувствительным для России, потому что он бьет по покупателям российской нефти, и если они смогут согласовать этот важный комплекс санкций, тогда Россия, в общем, окажется без вот этих вот важных нефтедоходов. А сейчас у России большие проблемы, потому что она пытается нарастить военное производство, а, соответственно, нужно впрыскивать эти деньги. Впрыскивает она деньги через вот эти вот нефтедоллары или, значит, через печатание денег, рублей. Но это тоже до поры до времени может лишь развиваться по той простой причине, что она разгоняет инфляцию. Ну и инфляция, сами понимаете, там разгоняет все остальное на фоне топливного кризиса. Так что этот пакет санкций может оказаться для России очень болезненным.
4: Ну, понимаешь, поэтому такая нервная реакция у российских чиновников. Причем вот если господина Пескова спросили о коалиции желающих, и он выдал вот этот свой псевдопацифистский яд по запросу, то у Лаврова очередное разочарование духом Анкориджа вообще случилось во вступительном слове на пресс-конференции, причем по итогам переговоров с чиновником из Республики Чад. То есть явно не то, чтобы этот комментарий имел отношение непосредственно к встрече, по поводу которой происходила пресс-конференция. Как вы думаете, вот кому эти вздохи сожаления Лаврова в таком давнем путинском стиле кинули на дули вообще обращены?
5: Ну, прежде всего, конечно, Соединенным Штатам, потому что и Путин периодически об этом говорил, о том, что нас обманули, как вы сказали, кинули, вот мы доверились. Теперь вот у них новая соломинка, за которую они держались, это дух Анкориджа. Никто толком не понимал, что это такое, но вот они постоянно апеллируют, дескать, мы-то договорились. Это, в общем-то, демонстрация безвыходности, бессилие, потому что получается, Москва не самодостаточна, раз она постоянно призывает этот дух Анкориджа, как Шойгу когда-то с Путиным призывали шаманов на Алтай и в Туве, да, духов войны каких-то. Так что это, конечно, еще раз психологически объясняет, что Москва растеряна. У нее нет выхода. И даже вот реакция того же Пескова, что это коалиция подстрекателей войны. Ну, вообще-то понятно, что эта коалиция направлена на, прежде всего, укрепление обороноспособности Украины, Украина защищающаяся страна. как она может чего-то там подстрекать. Других возможностей нет, и у Москвы, я имею в виду, изменить ситуацию. Тем более все это происходит на фоне очень интересных статей в издании The Wall Street Journal, в которой говорится, что Пекин очень сильно озабочен поведением Путина и работает с его окружением для того, чтобы изменить ситуацию, а в случае чего, в общем-то, сделать ставку на какого-то другого человека, условно говоря, да, чтобы сменить главного кремлевского чиновника. Ну, скорее всего, это такой сигнал, но этот сигнал очень важный, потому что до этого Москва взывала к Пекину, вот Москва, Пекин, друзья навек, братья навек. Потом поняли, что в Пекине не очень сильно жалуют эту политику Москвы, перекинулись на дух Анкориджа, тоже не получается. Так что и справа, и слева, ну, Москва зажата в тиски.
4: Ну, вспоминается недавняя публикация Wall Street Journal о том, что вообще теперь уже Путин скорее младший партнер, такой там джуниор, прям прозвучало слово в заголовке, Си Цзиньпина. Руслан, большое спасибо за этот разговор. Политолог Руслан Айсин был сегодня с нами в прямом эфире, ну, подводя вот итоги коалиции желающих и того, что происходит в Крыму, по крайней мере, такой промежуточный анализ мы сегодня накидали. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью украинского правозащитника и журналиста Максима Буткевича, ведущей телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской. Максим Буткевич – украинский журналист и правозащитник. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт и был взят российскими военными в плен. Больше 2 лет провел в России в неволе. Российские государственные СМИ называли его нацистом и командиром карательного отряда. С 2008 года Буткевич помогал беженцам и мигрантам, оказавшимся в Украине, и вел мониторинг проявления ксенофобии и расизма, а затем стал работать в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Восточной Европе. В 2012 году он основал правозащитный центр «Змина», а в 2013 стал соучредителем «Громадского радио». После российского вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году Буткевич координировал ресурсный центр помощи вынужденным переселенцам. В июне 2022 года стало известно о том, что Буткевич попал в плен. Его впоследствии приговорили к 13 годам колонии. Это произошло в марте 2023. Суд в самопровозглашенной Луганской Народной Республике признал журналиста виновным в стрельбе из гранатомета по жилому дому в Северодонецке. СМИ, однако, сообщали, что Буткевич в момент обстрела находился в Киеве. Сам он заявил, что оговорил себя под пытками. Правозащитная организация Amnesty International сочла, что обвинения против Буткевича были сфабрикованы в связи с желанием российских властей отомстить ему за гражданскую позицию и правозащитную деятельность. Журналист был освобожден в октябре 2024 года в ходе очередного обмена военнопленными между Украиной и Россией. После освобождения Буткевич рассказал о пыточных условиях содержания в российском плену и прямом насилии, которое применяли как к нему лично, так и к другим украинским пленным. В 2025-м Буткевичу вручили премию Вацлава Гавела. Ее присуждают ежегодно Парламентская ассамблея Совета Европы за заслуги в сфере борьбы за права человека. В первой части интервью журналистки «Настоящего времени» Ирине Ромалийской Максим Буткевич рассказывает о пытках и насилии в российском плену, о хороших русских и ответственности россиян за войну.
5: Совсем недавно получил премию Вацлава Гавела. Ты физически ее уже получил? Я почитала, ну, по крайней мере, Википедия говорит, что это 60 тысяч евро. Получил?
6: 60 тысяч евро, нет, еще не получил. Но они не физически, они на счет переводятся.
5: А куда потратишь, знаешь?
6: Я об этом сейчас думаю. Конечно, хочется потратить на то, что имеет смысл, и на то, что имеет отношение к защите прав человека. Да, я сейчас думаю. Если бы мне дали прекрасную идею, мне не хочется просто взять и потратить на
5: так,
6: что-то.
5: Так, идеи можно оставлять в комментариях.
6: Можно, да. Да, можно оставлять.
5: Почитать.
6: Да, обещаю.
5: Слушай, а ты вот ездишь постоянно по различным правозащитным мероприятиям, по конференциям. Вот недавно был на парламентской ассамблее Совета Европы. И так или иначе ты встречаешься с россиянами, которые выехали из России, которые оппозиционны к режиму. Какие у вас отношения?
6: С разными людьми разные, надо сказать. Ну, во-первых, есть целый ряд российских коллег и друзей, и подруг, которые так или иначе имели отношение к правозащитному движению, имеют до сих пор. И когда меня иногда спрашивают, а бывает и такое, есть ли хорошие русские, не в смысле профессиональные хорошие русские, которые профессиональная оппозиция, а вообще хорошие россияне, то есть как бы хорошие люди, есть ли среди россиян. Для меня этот вопрос смысла не имеет. В том числе потому, что когда я был в плену, когда уже разрешили передачи и переписку, они были возможны в первую очередь благодаря людям в России, которые это делали, которые обеспечивали эту возможность. Эти люди есть, и такие люди есть. Есть те, кто работают не за страх, а за совесть, работают не в смысле за деньги, а в смысле действуют, пытаясь защищать права человека и помогать тем, чьи права нарушены, часто делают это молча, часто делают это ниже радаров, просто упорно, сцепив зубы, выполняют ту работу, которую надо выполнять, просто исходя из своих убеждений, что это кто-то должен делать. Понятно, что с такими людьми я могу только восхищаться. И есть люди, которые... россияне по происхождению, которые разбираются, а это какой-то такой... кажется, почти бесконечный процесс с вопросом об ответственности населения России, их в том числе за то, что произошло, за полномасштабное вторжение России в Украину, за войну против Украины, и вопрос о вине. Конечно, это очень тяжелые вопросы.
5: И... Ты нашел ответ для себя на вопрос о вине и об ответственности?
6: Ответственность, она есть. Она не обязательно будет облечена или может быть облечена в юридические рамки. Но это еще Карл Ясперс, немецкий философ, который, собственно, после Второй мировой прочитал цикл лекций о вине Германии. Он указывал на то, что есть и юридическая ответственность, есть ответственность скорее этическая, есть метафизическая.
5: Ответственность ты имеешь в виду на ком?
6: Я имею в виду ответственность на тех, кто либо делали что-то, что способствовало вот этой агрессивной войне, либо не сделали совершенно ничего, чтобы ее предотвратить, остановить или помочь тем, кто стали потерпевшими от нее.
5: А вина на ком лежит?
6: Я думаю, что это вот в меру ответственности. Ну, в первую очередь на тех, кто это инициировал и поддерживал, в том числе активно. Но, конечно, в одном из своих произведений Ханна Арендт, другая авторка, которая очень много внимания уделяла этому вопросу, она писала, что если государство действует от имени своих граждан, то вы разделяете, будучи гражданином, ответственность за действия этого государства. Хотите вы того или нет? Если вы так не считаете, ну, у вас единственный способ уйти из этой ответственности, из этого поля – это избавиться от гражданства. То есть, ну, это, опять же, про меру ответственности, да. Возвращаясь к твоему вопросу, мне, конечно, сейчас легче всего найти общий язык с теми россиянами, которые не просто понимают, что произошло 24 февраля 2022 года, что произошло в феврале 2014 года, чей Крым, и понимают, что Россия пытается возродить себя как империя, которая она всегда и была. Потому что Россия без Украины – это не империя, это Московское царство. Ну, плюс Сибирь, условно. Что так или иначе сложилось исторически, что Россия тяготеет к имперской форме. И если речь вести о неимперской России, то речь идет о том, чтобы изменить сам формат существования России как таковой. То есть те, кто с этим согласны, или кто сами так говорят, с ними мне, конечно, легче всего. Тяжелее всего мне найти общий язык с теми россиянами. Я сейчас не беру про путинцев, с ними вообще нет никакого общего языка, тут по определению. Кто говорят, что царь плохой и бояре плохие, а народ хороший. Что вся ответственность лежит на преступном режиме, а народ на самом деле не хочет войны. И надо просто поменять тех, кто рулит, плохих на хороших, и тогда все будет хорошо. С такими у меня с общим языком складывается не очень.
5: Почему, по твоему мнению, они не правы?
6: Ну, потому что путинский режим – это не что-то, что появилось с Марса. Это порождение и ответ на определенный запрос, как минимум, значительной части российского общества. И мы видим, что сейчас в российском обществе уже давно разбужены и, очевидно, действующие активные такие хтонические силы, которые находятся в очевидной гармонии с агрессивными империалистическими действиями российского руководства. А остальная часть, она просто пассивна. Большая, не все. Но большая часть просто пассивна. Она не считает себя в ответе за ужасы, происходящие и творимые Россией в Украине. В том числе потому, что считают, что раз у них нет свободы, то у них нет и ответственности. Но ответственность есть всегда.
5: Она
6: есть
5: всегда. Даже вне свободы?
6: Я думаю, что определенное поле свободы все-таки есть. И, скажем так, не соглашаться, свобода не соглашаться, она остается. В каких формах это несогласие проявляется, это уже другой вопрос.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Российский Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, точно, ты знаешь, вы знакомы лично, кстати?
6: Лично, кажется, не знакомы, но очень, ну, конечно, я его знаю, да.
5: Он в свое время записал такое обращение к президентам России и Украины. Мы послушаем этот фрагмент. И в этом фрагменте он просит обменять российских политзаключенных на украинцев, которые осуждены по украинскому законодательству, по госизмене, коллаборационизму и так далее и тому подобное.
3: Я прошу президентов России и Украины, Украины и России, господа президенты, ваши переговоры будут идти, переговоры ваших делегаций будут идти. Пожалуйста, отдайте друг другу гражданских лиц, сидящих в Украине сторонников русского мира, в обмен на сидящих в российских тюрьмах и лагерях противников войны.
5: Как ты относишься к этой идее?
6: Ну, как бывший осужденный Российской Федерацией, конечно, я не могу не испытывать симпатии к людям, которые за свою антивоенную позицию, тем более за свои антивоенные действия, были осуждены в России. Но если речь идет о конкретно этом призыве, честно говоря, он для меня прозвучал несколько странно. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, все-таки, хотим мы того или нет, но государство в первую очередь должно заботиться о своих гражданах. И сейчас немало украинских граждан, слишком много, по любым меркам, находится в заключении под контролем России или на оккупированных территориях, или в самой России. И их надо, конечно, вызволять. Проблема с обменами в том, что менять можно военнопленных. Гражданские лица вообще не должны находиться с оккупированных территорий в заключении. Их нельзя осуждать за то, что они граждане своего государства и их соответствующую позицию. А если мы начнем менять на украинских граждан, то фактически мы можем этим открыть ящик Пандоры, потому что все население оккупированных Россией территорий будет фактически таким почти бесконечным обменным фондом. Это раз. Два, странный призыв менять украинских граждан на российских. То есть я не совсем понимаю, как это вообще может выглядеть. Плюс к этому в Украине есть такая государственная инициатива, программа, которая называется «Хочу к своим». Она довольно противоречивые отзывы вызвала у многих правозащитников и правозащитниц. Но, тем не менее, есть инициатива украинского государства, что если осужденные за коллаборационизм, за государственную измену, за сотрудничество с Россией украинцы и украинки хотят попасть в Россию, они записываются в соответствующую базу и их могут выдавать. И это, кстати, происходило, судя по всему, уже. Но очень странный вот призыв обменять к Украине и России, чтобы Украина позаботилась о российских политзаключенных. А о скольких? Потому что их количество растет. Ну, допустим, сейчас, даже если на минуту согласиться на это предложение господина Муратова, сейчас поменять вот всех российских политзаключенных на всех, кто сидят в Украине за сотрудничество с врагом. Появятся новые политзаключенные. В России маховик репрессий только набирает обороты. И это бесконечный конвейер. Фактически это опять-таки бесконечный обменный фонд. Украина должна вызволять своих граждан, безусловно, будь то военнопленных, будь то гражданских, которые находятся в заключении. Но предложение менять украинцев на россиян, оно несколько странно для меня.
5: Давай перейдем к твоей несвободе. Но для начала хочу сказать, что ты в Украине известный правозащитник, пацифист, как ты говоришь, анархист. Мне кажется, что мы с тобой основатель громадського радіо, где сооснователь, где, собственно, я работала, основатель правозащитного центра «Змина». Мне кажется, мы с тобой раньше даже периодически спорили, потому что мне казалось, что ты чересчур добрый. Ну, знаешь, ну, то есть Макс и правозащита для меня это было, ну, практически равнозначные вещи. Так вот, как ты, человек с такими взглядами, решил взять оружие в руки?
6: Ну, пацифистом я себя сам никогда не называл, потому что здесь у нас начинается путаница понятий. Есть люди, которые называют себя пацифистами, провозглашают, что они никогда ни при каких обстоятельствах, ни в какой ситуации...
5: Классная фотка твоя как раз.
6: Да.
5: Человек с оружием в руках и с котиком. Прости,
6: да,
5: пожалуйста,
6: я помню этого котика. Помню. Котик с характером, кстати говоря, такой. Да, это под Киевом была сделана фотография на нашем первом боевом задании, когда мы освобождали территорию Киевской области от оккупантов. И было очень много собак и котов, оставленных хозяевами, ну и мы их подкармливали.
5: Как они... Макс, который заботится о собаках, котах, имеет такую улыбку, такие глаза, заботится обо всех, как-либо ущемляемых, вдруг взял в руки оружие?
6: Ну, во-первых, потому что это тоже форма заботы. Как ни странно это прозвучит, потому что я прекрасно понимал, что никакой правозащиты не будет. Если Россия победит, правозащиты просто не будет, ей придет конец. Нам удалось достигнуть достаточно многого все-таки за годы и годы там, адвокации, протестов, образования. У нас все очень неплохо, и особенно не хочется, давайте так уже, особенно в сравнении с подавляющим большинством других стран бывшего Советского Союза. Свобода мирных собраний, свобода высказываний, защита от дискриминации. По целому ряду положений у нас, в принципе, политическая свобода. То, что у нас были представители самых разных идеологических сил. Активизм гражданский. Этого всего просто бы не стало, если бы Россия взяла верх. И ни о какой правозащите, конечно, речи бы не шло. Ущемляемым стал бы весь украинский народ. А на самом деле... Уже было понятно с самого начала, что речь идет об уничтожении Украины как таковой. Но если меня называли правозащитником, то есть человеком, который защищает права человека, то надо было защищать права человека. Единственным доступным способом это делать в тот момент было взять в руки оружие.
5: Тебе доводилось убивать?
6: Я не был в ситуациях, где у меня, как это говорится, был прямой огневой контакт взаимный. То есть по нам стреляли, а мы не стреляли. Потому что... По нам работала артиллерия в основном, а мы должны были вгрызаться в землю.
5: Ну, а ты думал, ты был готов морально убить?
6: Да. Я думал об этом, думал неоднократно. Я понимал, что для меня это представляет определенную проблему. И я понимал, что я с этой проблемой буду разбираться после уже совершения этого необходимого действия.
5: Меня впечатлила история. Тебя взяли в плен. И на одном из первых видео, которое опубликовали российские пропагандисты, ты, собственно, рассказываешь эту историю, потом ты ее повторяешь в своих интервью о том, что вы попали, фактически в окружение, и кто вас вывез оттуда, вывел точнее.
7: К тому времени мы уже были сутки без воды, физическое состояние личного состава было тяжелым, еды не было дольше. В этот момент с нами на связь вышел один из двух разведчиков, которые привели нас предыдущим вечером на эту позицию, предыдущим днем, и сообщил, что мы находимся в смыкающемся кольце окружения. Нам надо как можно быстрее, оставив все не критически необходимое, выйти на точку встречи с ним, предварительно забрав ту группу, которая осталась в лесу. И в этот момент этот разведчик сообщил, что мы полностью окружены, что он находится в плену, что мы сейчас на прицеле. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя.
5: То есть фактически вас вывел в плен ваш побратим, украинский военный. Ты знаешь, что с ним сейчас?
6: Последняя информация, которая у меня была на, по-моему, весну этого года или лето, он все еще был в плену.
5: А что ты чувствуешь по отношению к нему?
6: Я бы очень хотел, чтобы он вышел как можно быстрее из плена. Я этого желаю абсолютно всем нашим пленным, вне зависимости от того, какого склада это люди и так далее. Ничего личного, как ни странно, возможно, это прозвучит. У меня было дискомфортное несколько чувств, потому что мы с ним потом находились в одной камере некоторое время, все вместе. Он совершенно очевидно не видел проблемы в том, что он сделал. Но там был еще один момент. Кроме применения к нему физической силы, а его, конечно, били после взятия в плен.
5: Ему россияне.
6: Сказали, россияне, да. Ему они же сказали, что если он нас выведет в плен, то он спасет нам этим жизни. Потому что к тому моменту действительно весь этот район уже был взят в кольцо. И они начали дозачистку. И он говорил, что он, в общем, нам спас жизнь. И, возможно, это правда. Возможно, это правда.
4: В Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич отвечает на вопросы Ирины Ромалийской.
5: Расскажи о том, как тебя впервые сильно избили.
6: Это было еще по дороге в Луганск. На второй день после взятия в плен, на следующий день, один из российских офицеров, очевидно, командир, потому что его приказания выполнялись остальными беспрекословно, он все время пытался спровоцировать пленных на какое-то неосторожное высказывание, эмоциональную реакцию, на что-то еще, унижал их, оскорблял. И был момент, когда он зашел в помещение, где мы содержались. Когда он заходил, мы должны были стоять на коленях с руками, заведенными за спину. Я был единственным офицером из всех, кто там были. И я был командиром большей части из парней, которые были там. Он зашел с каким-то спецназовцем российским и сказал мне, что я должен пожелать, что тот идет сейчас на задание убивать, мол, моих побратимов, и что я должен пожелать ему доброй охоты. По-моему, он собирался это записывать на видео. Я сказал, что я не могу этого сделать. На вопрос, почему, сказал, что я, как офицер Вооруженных сил Украины, не могу пожелать спецназу России доброй охоты в этой ситуации. Он вернулся уже с деревянной палкой и сказал, что мы сейчас будем учить историю Украины. Он достал мобильный телефон из кармана и начал зачитывать текст, который был по содержанию очень похож на выступление Владимира Путина, собственно, российскую версию истории Украины. О том, в составе каких областей сначала Украина вошла в состав России. О том, фактически, что, мол, Россия сформировала современную Украину в своих собственных границах. И он, прочитав абзац, 2-3 предложения, показывал пальцем настоящего какого-нибудь из перед ним на коленях военнопленного.
5: Прости, то есть... Это все стоят на коленях, он стоит перед ними и зачитывает.
6: Да, да. Так это и выглядело. Держит в руках деревянную палку. И военнопленный должен был повторить слово в слово, не запинаясь, прочитанный только что отрывок. Если кто-то запинался, допускал паузу, путал местами или забывал географические названия, я получал удар этой деревянной палкой по плечу.
5: Не он, не твой подчиненный,
6: нет,
5: а били тебя.
6: Били именно меня, били меня одного за всех. Как офицера, как командира. И да, в какой-то момент я стал понимать, что он мне поломает просто руку, поломает плечо. Он сказал, что не поломает. Оказался прав. Стало понятно, что он это делает не в первый раз. Он очень точно знал, куда бить. Рука отекла, потом стала багрового цвета, такая раздувшаяся колодка. И недели почти три я с трудом мог ей пользоваться. Это было первый раз. Потом я начал терять сознание от боли. Но он прекратил избиение уже. Я какое-то время держался. Я понимал, что если я потеряю сознание, он переключится на кого-то еще. А лучше пусть, думал я, побьют одного, чем двоих. И потом нас начали готовить к погрузке на грузовики.
5: Я просто, про вот этот случай меня впечатлила фраза в одном из твоих интервью, что ты говоришь, путиновская версия истории Украины осталась навсегда у меня физически на теле.
6: На коже, да, у меня остался шрам на этом месте. Это фактически записанная путинская версия истории Украины. И потом он все-таки записал с нами видео. Он достал телефон, начал запись при других военнослужащих российских. Приказал нам сказать слова России. А потом сказать, желаем спецназу России доброй охоты, извините, что не пожелали утром.
5: Очень были болезненно. Угрозы сексуального характера?
6: Да, были угрозы сексуального характера. Скажи. Во время того же первого допроса по уголовному делу, как раз, кстати, после удара по печени, а это действительно был такой с оттяжкой поставленный боксерский удар, ну и тактическая перчатка с набалдашниками, для тех, кто не знает. Это перехватывает дыхание, это слезы выступают на глазах, это очень больно. И тут один из допрашивающих наклонился ко мне и сказал на ухо, если ты сейчас заплачешь, я тебе, переводя с нецензурного на цензурный, засуну в рот половой член. Я даже в той ситуации, я помню, что я слегка опешил просто от того, что у человека в голове вообще. А после этого, через какое-то время, он начал рассказывать своему коллеге, явно в расчете на то, что я слышу, как он вчера или позавчера в этом самом кабинете анально изнасиловал дубинкой с электрошокером двух иностранных бойцов украинской армии, бойцов иностранного происхождения. И не видел ли тот таких примеров ранее? Его собеседник ответил, что нет. Этот сказал, ну, если сегодня, в общем, тебе повезет, то с этим ты увидишь. Ну, то есть, такие были угрозы.
5: А какой из самой страшной пытки ты слышал? Или свидетелем, который...
6: Из распространенных пыток, конечно, все утверждают, что самое страшное – это электрический ток. Это либо тапик, либо машинка для дистанционного подрыва мин, которая тоже работает электрическим разрядом. И что это боль, особенно если человека при этом, например, поливают водой.
5: Расскажи, как это работает.
6: Чаще всего используется тапик. Это военный полевой телефон, который работает за счет того, что есть ручка. Она крутится, там внутри такая динамо-машинка фактически, которая вырабатывает электрический ток. И таким образом провода, подсоединенные к другому телефону, обеспечивают связь. Но провода можно подсоединить не к телефону, а к большим пальцам рук и ног, к гениталиям, к ноздрям, к ушам, засунуть в анальный проход. И, собственно, вот это вот и делалось, во всяком случае, тогда на системной основе, регулярно по отношению к довольно широкому кругу людей. И эта боль описывалась мне. Я, к счастью, через это не проходил. Меня только пугали, ставили передо мной его, но не использовали. Эта боль описывается как та, которую выдержать практически невозможно. Ну и сексуальное насилие, изнасилование предметами, дубинками, пустыми бутылками.
5: Это распространенная практика.
6: Во всяком случае, я слышал об этом неоднократно от людей, больше одного или двух раз.
4: Украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич в первой части интервью ведущей «Настоящего времени» Ирине Ромалийской отвечал на вопросы о том, что происходило с ним в российском плену и как вели суд по его делу в так называемой Луганской Народной Республике, где он оказался после того, как был взят в плен. Продолжение этого рассказа, а также о том, что журналист и правозащитник думают о политике украинских властей, вы вскоре услышите в нашем эфире. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит «Радио «Свобода»», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления и

0: тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Указ Горбачева о снятии партийного контроля с прессы и телевидения. Подготовил и ведет передачу из Нью-Йорка Петр Вайль. Эфир 4 августа 90-го года.
3: Поверх барьеров. Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
4: Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Недавно был опубликован подписанный Горбачевым президентский указ об отмене партийного контроля над средствами массовой информации, включая радио и телевидение. В указе, в частности, говорится, что процесс широкой демократизации требует кардинальных изменений в работе телевидения и радио, и отныне ни одна партия, ни одно общественное движение не могут претендовать на монопольное использование эфира. Прокомментировать этот документ вызвался участник нашей сегодняшней передачи Сергей Довлатов.
5: Шаг, предпринятый Горбачевым, а президентский указ при нынешней расстановке сил едва ли мог быть выработан против его воли и желания, с одной стороны, кажется вынужденным, запоздалым и всеми давно ожидавшимся, а с другой стороны, решительным, мужественным и даже, я бы сказал, почти самоотверженным. Как говорится, парадокс. Но вот смотрите. Совершенно очевидно, что радио и телевидение, при всех отдельных удачах ленинградской, скажем, телестудии, явно отставало по своим возможностям от прессы. Газеты уже года полтора публикуют все, что считают нужным, а в последние месяцы даже у меня не осталось к ним претензий в этом смысле. А на радио и на телевидении, как нам становится известно, до сих пор вылетали какие-то программы, кого-то пытались уволить. Что же касается моего родного Ленинграда, то там потребовалась почти военная операция, чтобы дать, наконец, высказаться депутату Иванову. Короче, в работе этих средств массовой информации чувствовалась слабеющая, но все еще твердая рука. В конце концов, на фоне раскрепощенной прессы, а я считаю вполне раскрепощенными и те издания, которые мне лично не нравятся, вроде «Литературной России», например. На этом фоне радио и телевидение стали казаться, есть такое выражение, морально устаревшими. Так что указ Горбачева никого вроде бы не удивил. С другой стороны, все мы знаем, что эта самая раскрепощенная пресса – второе по тяжести обвинение после развала экономики, предъявляемое реформистам, консерваторами, с которыми Горбачев все еще вынужден считаться. В списке их злодеяний реформаторов, даже засилие рок-музыки и валютной проституции уступают свободной прессе. А теперь, значит, к этому прибавится радио, то есть

Свободное слово в ничем не ограниченном пространстве, эфир есть эфир, и телевидение, которое в своей визуальной, зримой убедительности не может сравниться ни с каким другим источником информации. А теперь припомните, как несколько месяцев назад популярнейшая газета «Аргументы и факты» напечатала результаты опроса общественного мнения, не очень благоприятные для Горбачева. И какой тогда был скандал, даже, кажется, с ударами по столу кулаками. В наши дни такие рейтинги публикуются постоянно, и Горбачев стал как-то по-другому на них реагировать. И все-таки обида, я думаю, в его сердце жива. И тем не менее он росчерком пера присоединяет к числу своих потенциальных критиков два могучих средства массовой информации с их необозримой аудиторией. Надо еще иметь в виду и то, что советский народ по традиции свято верит в печатное слово. Это читающий народ. И вообще не случайно само слово «читатель» как-то почетнее звучит у нас на родине, чем «зритель» или «слушатель». И недаром можно с гордостью сказать о себе «я человек начитанный», но никто и никогда про себя не скажет «я человек наслышанный» или тем более «навиданный». Слова «по радио передавали» или «по телевидению показывали» звучат в Союзе менее убедительно, чем слова «в газете напечатано». Но так будет не всегда, я думаю. В Америке, например, десятки, сотни миллионов радиоточек, если можно так выразиться, просто потому, что здесь десятки, сотни миллионов автомобилей, а читать за рулем газету или смотреть телевизор не совсем удобно. Так что во всех машинах играет радио, но я никогда, решительно никогда не слышал, чтобы у человека в доме было включено радио, разве что оно стоит постоянно на какой-нибудь джазовой или рок-волне. Если же что-то произошло, и вам нужна срочная информация, то вы не к радио бросаетесь и не в газетный киоск бежите, а включаете телевизор. И радио, и телевидение гораздо оперативнее газет, но телевидение имеет в сравнении с радио одно колоссальное преимущество – зрительный образ. Одно дело, когда вам хорошо поставленным голосом сообщают о событиях, например, в Пакистане, и совсем другое дело, когда вы видите на экране, что там происходит. Должен сказать, что, как всегда, по прочтении отечественных указов, мне не сразу становится ясно, кому теперь будет принадлежать радио и телевидение, и каким образом можно будет тем или иным заинтересованным лицам получить доступ к миллионам зрителей и слушателей. Тем не менее, в указе говорится, что любая партия, общественная организация или местный орган власти имеют право открыть собственные теле- и радиостанции при наличии достаточных для этого средств. Неясно, может ли кооператив и тем более частное лицо открыть собственную студию, оснащенную теле- и радиоаппаратурой, но со временем, я думаю, и этот вопрос будет решен. Помню, в Америке я долгое время не мог сориентироваться на этот счет. Встречаю как-то раз знакомого старика из второй эмиграции, человека зажиточного и помогавшего, между прочим, новым эмигрантам материально. И вот разговорились мы на 108-й улице, и я, наконец, осмелился спросить, почему он такой богатый. Старик отвечает: «Это все канал. Я канал купил». Я в то время был сообразительный и сразу же подумал: «Молодец, старик. На вид такой простой, а между тем купил канал на телевидении и занимается, в общем-то, искусством». Выяснилось, что старик приобрел несколько лет назад кусок самого натурального канала, водного, так сказать, пространства. Построил на берегу небольшую уютную гостиницу, и с тех пор она приносит ему хороший доход. Я принял все это к сведению и через некоторое время повстречал чуть ли не на том же самом месте другого своего знакомого из нашей эмиграции и спросил его, чем он занимается. Тот ответил, что купил вместе с друзьями волну. Я тут же сообразил, что речь идет о каком-то пляже с аттракционами. Но выяснилось, что на этот раз мой знакомый приобрел волну на американском радио и готовится приступить к вещанию на русском языке. Он даже сделал попытку переманить меня к себе на службу, но к этому времени я уже писал для радио «Свобода», взвесил все «за» и «против» и остался, как вы можете убедиться, на прежнем месте.

0: волнах Радио Свобода, передача из Нью-Йорка. Продолжаем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Известный московский литературовед и культурфилософ Михаил Эпштейн, находящийся сейчас в Америке, где он ведет преподавательскую и исследовательскую работу, не раз уже выступал в нашей студии со своими эссе. Одно из них я предлагаю сейчас вниманию слушателей. Называется оно «Береза и медведь». Итак, у микрофона Михаил Эпштейн.
1: Береза и медведь. Береза — растительный тотем России, светлейшая из деревьев, так же белоствольна, как Москва белокаменна. Ей пристало расти на равнине, продуваемой ветром и проскоженной светом. И по корневому смыслу слова «береза» — то, что брежет, как бы не полностью вызревая в твердую древесность, но отблеском, рассеянным сиянием, являясь взору, блуждающее, призрачное порождение земли. Прочие деревья темны, коричневые стволами, воспроизводя цвет родимого основания почвы. Они как бы продолженные корни, до конца принявшие землистый цвет. Само обозначение коричневое — от коры. Береза — свет, не покрытый грубой корой вещества. Не веруя обманчивому миру, под грубую корою вещества, я осязал нетленную порфиру и узнавал сияние божества. Владимир Соловьев. Вот с каким прозрением в световую сущность природы можно сравнить видение березы. Едва выставая из земли, она сразу окрашивается в белое. В противоположность савану, облекающему мертвых для схоронения в землю, она есть символ воскресения, исхождения солнца из могильной тьмы. Свет из тьмы над черной глыбой вознестись не могли бы лики роз твоих, если в сумрачное лоно не впивался погруженный темный корень их. Владимир Соловьев вспоминает здесь розу, исконно иранский, перешедший затем в античную и всю европейскую культуру растительный символ солнца. В России солнце означается иным, менее жгучим и сладострастным, более бледным и рассеянным светом. Береза — это русская мистика белизны, неяркой, крапчатой, как бы чуть замутненной и застенчивой, как солнце в крапинках облаков, занавешенное фатой, стыдливо убранное, заневестившееся солнце, дева, а не жена, береза, а не роза. Это дерево, источающее свет, также любимо в России, как свет земли и свет металла, снег и серебро. Всеми оттенками своего звучания береза переливается серебром, едва ли не более драгоценным для русского языка и народной поэзии по числу образов, эпитетов, чем золото. Золото ближе к розе, огню пылающему, серебро к березе, свету рассеянному. И листвой своей береза легка, дрожлива, светло-мерцательна, как будто погружена в раствор серебристой амальгамы с ее зеркальным эффектом. По бликам на березе можно следить даже колыхание солнца в воде, отражение отражения. Так чувствительна ее световая природа. И недаром еще березы почти не растут чащами, чаще рощами. Чаще еловые, сосновые, сумрачные, там в полдень вечер, а среди берез день дольше застаивается, чем в округе. Березы ровно и прямо, чуть отдельно стоят, не застилая, но пропуская вышний свет, и как снег его отражая и умножая. Будто там в вышине плещутся мириады крохотных зеркалец. Итак, земная чернь, испустившая сияние. То видение света, брежущего сквозь кору вещества, которое пронесено Владимиром Соловьевым через всю его поэзию и философию, как идея вечной женственности, осветленности материальной ночи, это брежущее видение дано в березе. И она-то как раз является традиционным для обрядового и песенного фольклора образом женского начала, продолженным и в литературе. Фет, Бунин, Есенин. Но суть не только в этом застенчивом, будто из-за стены, проникающем и кротком свете. В березе есть сочетание той прямоты ствола и опущенности кроны, которая создает слитный образ строгости и смирения, гордого сердца и потупленной головы, характерный для осанки и духовного сложения русской женщины. «Я потупленную голову, сердце гордое ношу», — Матрёна Тимофеевна у Некрасова. Невероятная прямота взлета, стройность стана и задумчивый наклон головы. Нет, не ива кустарнику подобная, это скорее китайский символ. И потому, что над быстротечностью вод склонилась, и главное потому, что формы ствола лишена, падает, не поднявшись, над обрывом вниз стелится. Это дальневосточная идея — быть горизонтальным земле, стелиться по ней, распластываясь и расползаясь, как у Лао-цзы. Русскому сердцу дорого падение с высоты, смирение гордого сердца, вознесение над землей, но склонение перед небом. Это соединение крутизны и кручины нагляднее всего в березе, в соотнесенности ее летящего стана и опущенной головы. Да и много еще видится в ней, как воплощенная идея. И сладка береза соком своим, и плачет им горюче, и горит легко, вспыхивая в огне, как страстная порывистая душа, знакомая нам по гордо смиренным образам русской литературы. Татьяна, Катерина, Соня, Настасья, Наташа, Катюша. Именно растительность живее всего символизирует женское начало в народе, тогда как мужское начало выражено животными символами. Это и понятно. Растение в почве растет из вековой основы и прочно, незыблемо в ней укоренено. Идея постоянства, верности, неиссякаемой длительности. Зверь, напротив, рыскает по земле, в отрыве от всякой привязи, свободный житель пространства и неутомимый бурав его. Что дереву корень, то зверю пасть, и не тянет готовое, а голодный устремляется к вечно ускользающей добыче. Тут стихия, движение, настигание, пронзание, овладение. Почему же из всех зверей именно медведь из Кони и до ныне является национальным нашим тотемом, вплоть до Олимпиады, представившей его, дабы привлечь и обольстить приезжих в виде добродушного, улыбчивого медвежонка? В медведе поражает прежде всего плотская массивность и нерасчлененность. Лапы его малы в сравнении с размерами тела. Хвост куцый, шея почти отсутствует, сплошной косматый комок. Лев, тигр, прочие крупные хищники, хоть и не меньше, не слабее медведя, но кажутся хрупче, изящнее его. Лапы выделены и выделаны, голова вылеплена великолепно, массивно-каменно, как у льва, или пружинисто-эластично, как у тигра. Медведь, как бы сама земля в ее сплошности, округлости, нерасчлененности. И цветом он в землю, в бурость ее, а косматостью своей в растительный ее покров. Если для всего тела земли искать сжатого подобия, то лучше медведя не вообразишь. Это, пожалуй, самое хтоническое, землеродное из всех существ, бродящих по лицу земли. Глубже всего вдается в плоть ее. И то, что почти на полгода бурый медведь зарывается в свою берлогу, придавая зимней спячке, свидетельствует о его внутренней приобщенности к недрам земли. Он словно бы не отлепился еще от нее, не родился окончательно, и как детеныш ищет возвращения в чрево матери, жаждет тесного пеленания и утробного сна. Величайший парадокс состоит в том, что если береза, по растительной сути своей прикрепленная к земле, из нее брезжит, рождается в свете, то медведь, существо надземное и свободное, любит в землю залегать, подобно зерну, прорастающему с приходом весны. Медведь подчинен круговращению времен года, он самое сезонное из животных, и это обнажает его дремучую природу, сходство с чащей и лесом. Он – растение среди животных. Это сказывается и в лени его, и в самой силе, имеющей как бы характер прорастания, неподвижной, неповоротливой, дремотной, напирающей и подламывающей, но не расчленяющей, не пронзающей, как у льва или тигра. Медведь ком, глыба, круча, все земляные уподобления. И, подобно растению, он восходит, колосится весной и летом, а к земле залегает, словно семя, в свою ямку, берлогу, чтобы в сладкой анестезии пережить морозы и с весенним теплом снова взойти, позже первых цветов, где-то между подснежником и ландышем. Много можно было бы найти символических соответствий, каждый из которых вроде бы ничего не объясняет, но все вместе. Исконная крепость российского человека земле — это медвежья повадка залегания на всю зиму. Печь, на которой лежат и греются во сне, протрачивая жизнь, и дремучий уют медвежьей берлоги с ее утробной теснотой, теплотой, косматостью, пуховиками. Печной обряд российской лени — и стремление к дровому лакомству, воровские замашки, похитить плоды чужого труженичества. Медведь — тот, кто мед ест, питается от пчелиных трудов. Сонливость и силище. Лежебока — сладкоежка, но хозяин леса. Глыба, с ревом от земли оторвавшаяся и на ней царящая, но время от времени западающая опять в начальную ложбинку. Почвенность, как врожденный инстинкт земнородного существа. Весь парадокс национального характера в этой перевернутости женских и мужских растительных и животных начал. Женское светло, и почти не чуя земли, не стесняясь корой, изначально от самого корня светится, лучится, в солнце облечено. Вспомним, жена, облеченная в солнце. Мужское — чему надлежит, от земли открепясь, жить движением и светом? Наоборот, користа, бура, космата, в землю обратно растет, в чрево ее для сна и забытья стремится, лакомится половой пыльцой растений, и весь растительный цикл с почвой переживает. Растительный способ существования на этой земле ближе к небесному, чем животный. Быть может, и назначение этой земли — быть и брежить вечной непроявленности, в длительности как таковой, а разнузданный порыв животной воли тотчас вызывает обратные силы оцепенения и залегания. Растительное начало в России одухотворено светом терпения и прямотой вознесения, тогда как животное отягощено ленью и користостью растения. Вот одна из загадок, опрокидывающая традиционную лестницу и разделение жизненных форм.
0: На волнах Радио Свобода передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Нью-йоркское издательство «Кнопф» выпустило в свет том писем Теннесси Уильямса под названием «Пятичасовой ангел». О происхождении этого необычного заглавия и об адресате писем рассказывает Марина Ефимова.
2: В июне 1948 года известный английский актер Джон Гилгуд устроил у себя большой прием. Дом был полон театральных знаменитостей – Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Ноэл Коуарт. Среди приглашенных была новая актриса театра Гилгуда, русская девушка из эмигрантской семьи Мария Бритнева. Другим гостем был молодой, еще неизвестный в Лондоне американский драматург, чьи первые пьесы «Стеклянный зверинец» и «Трамвай желания» с успехом прошли на Бродвее. «Я увидела на диване маленького человека», — вспоминает Мария. «Он забился в угол, и никто с ним не разговаривал. У него были разные носки, один синий, другой красный, и такие печальные глаза. Когда я присела рядом, он повернулся ко мне и спросил: „Кто вас воспитал?“ Это было первое, что я от него услышала. Он всегда задавал неожиданные вопросы. Оказалось, что нас обоих воспитали бабушки. Я была первым русским человеком, которого он встретил. До этого он только читал русских. Мы заговорили о Чехове. Я понятия не имела, с кем разговариваю. Так началась наша дружба». Новый знакомый Марии Бритневой, как уже ясно, был Теннесси Уильямс, один из самых выдающихся драматургов Америки. Их дружба продолжалась 35 лет, вплоть до самой смерти писателя в 83-м году. Мария жила в Англии, вышла замуж за британского лорда и стала леди Сент-Джаст. Уильямс жил в Америке со своим многолетним компаньоном Фрэнком Мерло и много путешествовал. Они виделись нечасто, но каждая встреча доставляла наслаждение обоим. Чарльз Боуден, продюсер пьесы Уильямса «Ночь игуаны», сказал в одном из своих интервью: «Когда Мария приезжала, Теннесси вдруг становился обворожительным, остроумным. Он начинал снова общаться с друзьями, которых без нее забывал, предпочитая им случайных знакомых. Она вносила в его неустроенную жизнь ощущение устойчивости, чуть ли не семьи. Она каким-то образом вызывала к жизни лучшее, что в нем было». Конец цитаты. Все вспоминают, как много было смеха, когда эти двое сходились. Они наделяли друзей прозвищами. Гилгуд был старик. Писательницу Карстен Маккаллерс они прозвали «Котлетой», потому что ее щеки были похожи на две телячьи отбивные. Дал Уильямс прозвище и Марии. Это случилось при печальных обстоятельствах, когда умерла ее бабушка, и Мария горевала об утрате. «Какие были ее последние слова?» – спросил Теннесси. «Я убегала утром на репетицию и зашла к ней попрощаться. «Когда ты вернешься, мой ангел?» – спросила бабушка. И я сказала: «В 5 часов». А когда я вернулась, бабушки уже не было в живых. С тех пор Уильямс называл Марию «Five O'Clock Angel» – «Пятичасовой ангел». И именно так называется выпущенная Марией Бритневой Сент-Джаст книга «Пятичасовой ангел» – собрание писем Теннесси Уильямса, которую опубликовало недавно нью-йоркское издательство «Кнопфа». «Меня ужасали и книги, написанные о нем, и та репутация, которая создалась у него при жизни», — говорит Мария Сент-Джаст. Она имеет в виду представление о Теннесси Уильямсе как о мрачном ипохондрике, подверженном тяжелым депрессиям, алкоголике и мизантропии. «Я хочу показать людям настоящего Теннесси, нежного, любящего, доброго, неправдоподобно чувствительного. Он всегда думал о тех, у кого были наименьшие шансы в жизни. Он всегда был на стороне побежденного и проигравшего». В одном из писем к Марии он написал: «Я заметил особенную потребность в понимании, в нежности и в то же время особенную стойкость среди тех, кто попал в ловушку обстоятельств. Во многих смыслах он и сам был в такой ловушке». «Теннесси не был хорош собой», — рассказывает Мария Сент-Джаст. «Он был неуклюж. Если можно было обо что-то споткнуться, он непременно спотыкался. Но у него были глаза как рентген, и они сразу ухватывали главный нерв ситуации. Теннесси понимал мельчайшие движения человеческого сердца, малейший порыв, незаметнейший отказ, легчайшую приязнь. Его чувствительность была супергипертрофированной. Однажды при мне журналист спросил его, как бы он определил понятие счастья. И он ответил: как бесчувственность, наверное». Мария, с ее, по определению Уильямса, бешеным татарским темпераментом, стала прототипом Мэгги, героини пьесы «Кошка на горячей железной крыше». Дружба Марии и Теннесси Уильямса выдержала испытание славой. Его пьесы шли в театрах всего мира. «Трамвай желания» получил Пулитцеровскую премию. Теннесси Уильямс стал всемирно знаменит. Он считался величайшим из живых американских драматургов. Их дружба выдержала испытание горем. Они пережили вместе тяжелый и неудачный роман Марии с Джеймсом Лафлином, богатым американским продюсером, и смерть Фрэнка Мерла, человека, с которым Теннесси Уильямс прожил многие годы. В предисловии книги «Пятичасовой ангел» писатель и сценарист Элия Казан написал, что Мария была единственным человеком, на которого Теннесси Уильямс полагался и чему инстинкту доверял абсолютно. После смерти Фрэнка Мерла Теннесси Уильямс так по-настоящему и не пришел в себя. Он начал пить, часто менял компаньонов, среди которых были люди его недостойные. Начались литературные неудачи. Его пьесы не ставили, рецензии были плохими, писать становилось все труднее. «Жизнь, жизнь, жизнь», — написал он в одном из последних писем к Марии. «Не похоже ли то, что я сейчас скажу, на дурное подражание Чехову? Жизнь так смертельно печальна, надо быть сумасшедшим, чтобы ее терпеть».

0: На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». В передаче из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» принимали участие Сергей Довлатов, Михаил Эпштейн, Марина Ефимова. Передачу подготовил и вел Петр Вайль.
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Русофобия. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 2 августа 1989 года.

0: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона ведущий программы «Русская идея» Борис Парамонов. Сегодня мы хотим возвратиться к теме, уже обсуждавшейся в наших передачах, о книге Игоря Шафаревича «Русофобия». Вернуться к этому разговору необходимо уже потому, что это сочинение напечатано сейчас в Советском Союзе, в журнале «Наш современник». Напечатано сокращениями, но основная концепция сохранена и донесена, а также многочисленные частности и подробности. Сегодняшнюю передачу мы построим так. Сначала вспомним то, что мы уже говорили о книге Шафаревича в нашей майской передаче, с некоторыми сокращениями, относящимися к пересказу самой книги. В таком пересказе нет необходимости, коли вещь напечатана в Советском Союзе. А затем я подключу к разговору профессора Дартмутского колледжа Льва Владимировича Лосева. Но сначала включаем старую запись.
1: Несколько предварительных слов о самом авторе. Игорь Ростиславович Шафаревич – выдающийся советский математик, член-корреспондент Академии наук СССР. Широкой публике он известен в качестве давнего и убежденного диссидента-правозащитника. Еще в 1971 году Шафаревич вошел в Комитет прав человека СССР, первую независимую общественную организацию страны. Тремя статьями Шафаревич участвовал в знаменитом коллективном сборнике «Из-под глыб», подготовленном под редакцией Александра Солженицына. А в 1977 году, сперва по-русски, а затем и в переводе на многие иностранные языки, выходит главная историческая работа Игоря Шафаревича – книга «Социализм как явление мировой истории». В книге сформулирована и разработана крайне интересная концепция социализма как социально-исторически реализуемого инстинкта смерти. Проводится мысль о том, что бессознательная, а то и осознанная цель социализма – уничтожение человечества и жизни на Земле. Безусловно, этой книгой, как бы ни относиться к ее выводам и оценкам, Игорь Шафаревич обеспечил себе место в истории русской общественной мысли. Перу Шафаревича принадлежит еще ряд статей, в разное время опубликованных в русской эмигрантской прессе. Недавно его имя стало появляться и под советскими печатными материалами. Он публиковался в журнале «Искусство кино» и в еженедельнике «Московские новости». И вот новая его книга, названная уже «Русофобия».
0: С чего, как я считаю, нужно начинать любой разговор об этой книге? Будем говорить не о выводах Шафаревича, а о его предпосылках. Мне кажется, что эти предпосылки неверны. И поэтому все построение покривилось, того и глядишь, рухнет. Но давайте по порядку. Что прежде всего бросается в глаза читателю Шафаревича как явное расхождение с фактами? Самое первое, он непомерно преувеличил роль и значение, я бы сказал, значимость тех эмигрантских и самоздатских авторов, с которыми он полемизирует. Ни Янов, ни Померанц, ни покойный Амальрик, при всех их возможных достоинствах, не могут претендовать на роль концептуально мыслящих теоретиков, тем более идеологов, определяющих политику Запада в отношении России. Шафаревич их ставит на уровень, скажем, Бжезинского, действительно что-то, если не решающего, то подсказывающего. Но выводить на этот уровень, скажем, Янова – это несомненная аберрация восприятия. Подобные ошибки делал благородный, но, увы, безумный Дон Кихот. И второе об авторах, по мнению Шафаревича, теоретически обосновывающих русофобию. У них есть одно, так сказать, негативное достоинство, которым по определению не обладает Шафаревич, и которое позволяет им видеть то, чего он сам не видит. Это, скажем так, прохладное отношение к России, неослепленность любовью, способствующая зоркости взгляда. Как говорил Бердяев, ненависть тоже может быть методом гнозиса. Безусловно, чисто научная аргументация в построениях того же Янова подчас приближается к нулю. Но зато у него, у них, есть нечто иное. Интуиция, подсказывающая, что в русском сознании как таковом наличествуют опасные тенденции, что это сознание несовременное, несекуляризованное, наполненное опасными предрассудками. Приведу один, на мой взгляд, очень выразительный пример того, как сам Шафаревич не видит такой опасности, а наоборот, усматривает вершину там, где на самом деле яма. Он пишет.
1: Тезис о том, что революция в России была предопределена всем течением русской истории, надо было бы проверить на вопросе о происхождении русского социализма. так как без этого ингредиента столь радикальное изменение всего общественного и духовного уклада жизни было бы невозможно. Социализм, по-видимому, не имел никаких корней в русской традиции вплоть до XIX века. В России не было авторов типа Мора и Кампанеллы. Радикальное сектантство, которое в Западной Европе было питательной почвой социалистических идей, в России играло гораздо меньшую роль, и лишь в исключительно редких случаях в еретических учениях встречаются взгляды, которые можно было бы считать предшественниками социалистических концепций, например, пожелание общности имущества. Тем более это относится к попыткам воплотить такие взгляды в жизнь. Ничего хоть отдаленно напоминающего Мюнстерскую коммуну в России не было. Другой источник, в котором можно было бы искать зародыши социалистических идей, народные социальные утопии, тоже не дает ничего, на что могла бы опереться социалистическая традиция. Они поражают своей мягкостью, отсутствием воинственной агрессивности. Это осуждение зла, противопоставление правды кривде, мечты о царстве правды, призывы к братству всех людей во Христе, провозглашение любви высшим законом мира.
0: Одну фактическую неточность можно здесь сразу же заметить. Академик Алексеев в свое время проделал исследование, выяснившее существование славянских источников утопии Мора. Но не будем за это цепляться, тем более, что понятия «славянство» и «Россия» не тождественны. Важно другое. Перечисляя высокие достоинства русского народного сознания, Шафаревич не замечает, что они в другом повороте могут оказаться недостатками, а то и пороками. Укреплению тоталитарного социализма в России способствовала не в малой степени как раз вот эта самая социальная мечтательность, порывающаяся осуществить на Земле самые высокие, небесные, так сказать, идеалы. Вот в этом смысле мы и говорим о несекуляризованности русского сознания как об источнике опасности. Это не светское, не прагматическое, не трезвое, в два слова, сознание. Оно способно попадать в ловушки. Такой ловушкой и стал в наше время для России социализм.

Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Русская идея», посвященной сегодня анализу книги Шафаревича «Русофобия». Как мы уже отмечали, Шафаревич говорит о демократии как о чуждом, неорганичном русскому народу политическом идеале, и проповедь такого идеала для России считает чем-то вроде подрывной деятельности. На каком основании вправе мы задать вопрос? Ответ не совсем ясен, но можно понять Шафаревича в том смысле, что демократическое устройство общества разлагает его качественную определенность, его необходимые иерархические структуры. Это очень старый аргумент романтических консерваторов, от Константина Леонтьева до Томаса Манна, периода размышления политичного, или Бердяева, периода философии неравенства. Тут опять-таки надо подумать, где причина и где следствие. Демократическое нивелирование общества – это объективный процесс, порожденный не внедрением в жизнь демократического проекта, а условиями развития самого общества, например, технической революцией, которая отнюдь не вчера началась. А в наше время этот процесс зашел так уже далеко, что привел к созданию так называемого массового общества, в котором, скажем, наследник английской короны – фигура куда как менее значительная, чем обозреватель ежедневной газеты, а на мнение и оценки последнего влияют настроения ливерпульского водителя такси. Понятия об иерархии, о социальных качествах сместились в современном мире. Люди стали социально взаимозаменяемы. Подчеркиваю, социально, а не метафизически, ибо в духовно-индивидуальных глубинах двух одинаковых людей не найти. Но в таком обществе демократия может быть единственным способом социальной организации, потому что альтернатива тут открывается только одна – тоталитаризм. Говоря о книге Шафаревича, нам важно понять, что парадоксальные, скажем так, выводы, к которым он приходит, связаны в первую очередь вот с этим ретроспективно-утопическим представлением о возможности найти в современной жизни какие-то органические начала и на них строить общество. Шафаревич негодует на померанца, сказавшего, что в странах с избыточным крестьянским населением голодают, а не голодают там, где нет крестьян. Шафаревич обижается потому, что крестьянин – это органическое качество, которое нельзя разрушать, если вы не хотите, чтобы из жизни окончательно ушли какие-то живые краски. Но ведь прав-то померанц, американский фермер, который кормит полмира, в том числе и Советский Союз, это не крестьянин в смысле Шафаревича. Спрашивается, что сейчас нужнее России – хлеб в избытке или этнографическая красота? Вообще, понятие органического строения общества, столь любезное Шафаревичу, это опасное понятие, именно в его социальном применении. Общество нельзя понимать по аналогии с природой. Это природа органична, а в человеческом обществе действуют какие-то иные факторы. Шафаревич правильно говорит, что нельзя смотреть на общество как на механизм, который можно сконструировать, собрать или разобрать по замыслу механика. Это верно, но верно и другое. Свести социальные закономерности к природным тоже невозможно. Русский философ Борис Николаевич Чечерин говорил, что в обществе существует, должен существовать элемент неорганический, и этот элемент есть свобода. В своем пристрастии к органическим структурам Шафаревич лишает социальное бытие вот этого элемента. И в свете этого совсем по-другому, нежели у Шафаревича, следует понимать проблему, которую он назвал проблемой малого народа. Напоминаю, это у него не национальное, а интеллектуальное меньшинство. Но как бы там ни было, для Шафаревича само понятие меньшинства – это какое-то нехорошее, недолженствующее быть понятие. Это у него всегда носитель вот этого механического начала, в противопоставлении органическому началу большинства жизненной толщи. Шафаревич прошел мимо того обстоятельства, что с понятием меньшинства связывается не только представление об отщепенстве, но и представление о творческой инициативе, нестандартности, новизне, наконец. В том-то и дело, что в обществе, построенном на органических началах, ничего нового быть не может, как нет ничего нового в природе, только круговорот, циклическое движение. Органические общества, скажем так, это застойные общества. Игорь Ростиславович Шафаревич – верующий христианин. Вот пусть он по этому поводу и вспомнит хотя бы
о христианских апостолах, отнюдь не составлявших большинства в начале новой эры. Я надеюсь, что после всего сказанного не стоит уже возвращаться к той части книги Шафаревича, где он говорит непосредственно о евреях как сегодняшнем носителе идеи и практики вот этого малого народа. Дело не в том, как Шафаревич относится к евреям. Дело в том, что общей конструкцией своего исследования он подвел читателя к выводу, явно автором не предусматривавшемуся. Евреи оказываются не орудием разложения человечества, а той самой солью земли, о которой говорится в Библии, то есть творческой элитой, прокладывающей новые пути в истории. Повторяю, это получается, если сохранить конструкцию Шафаревича, но поменять не знаки. А то, что такая замена иногда напрашивается, я как раз и старался показать. Конструкция Шафаревича очень жесткая, не предусматривающая вариантов и альтернатив, не учитывающая живую сложность исторического бытия. Я хочу закончить небольшим примером, ясно показывающим, как в схемы Шафаревича можно при желании затолкать прямо противоположное содержание. Он пишет об английских пуританах как об одном из действовавших в истории малых народов, подчеркивает их отчужденность от окружающей жизни, сознание ими своей избранности и так далее. Вывод он отсюда тот делает, что целью пуритан было разрушение существующего хозяйственного строя, то есть что они были вредными, так сказать, людьми, как всякий малый народ. На самом-то деле, и это прекрасно знает Шафаревич, в пуританизме был создан новый, более совершенный хозяйственный строй – капитализм, свободное предпринимательство. Об этом написана классическая книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». После книги Вебера трудно отрицать, что в пуританизме ожил дух древнего иудаизма. Протестантизм вообще весьма близок к иудаизму. Но вот что интересно – аналог этого пуританизма был в России. Это знаменитые наши раскольники, староверы, среди которых как раз и возникли первые русские крупные капиталистические антрепризы. Если следовать логике Шафаревича, то этих самых староверов-раскольников следовало бы назвать евреями, а ведь это были наиболее этнически чистые русские люди.

0: Продолжаем передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». Мы обсуждаем книгу Игоря Шафаревича «Русофобия». А сейчас в нашей программе выступит профессор Дартмутского колледжа Лев Владимирович Лосев. А его текст читает постоянный участник наших передач, диктор Ян Рунов.
1: 18 июля этого года газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала интервью с главным цензором Советского Союза Владимиром Болдыревым. Болдырев – счастливый цензор. Ему в самом деле есть чем похвастаться. Он лично сократил печально известный список запретных тем вдвое. Теперь в нем остаются в основном военные тайны, которые и так читающей публике никогда не были интересны. Если идеологическая цензура еще осторожничает с какими-то текстами, то претензии надо предъявлять не к главлиту, а к тем внутренним цензорам, что никак не могут покинуть сознание некоторых редакторов и авторов. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» спросил Болдырева, а можно ли в СССР напечатать «Майн Кампф» — «Мою борьбу», книгу Адольфа Гитлера, переиздаваемую и изучаемую во всем мире как образец патологического политического мышления. Тут Болдырев слегка заколебался. «Со временем напечатаем», — сказал он, — «но надо переждать некоторое время, переварить то, что публикуется сейчас. Было бы ошибкой перекормить общество информацией». Очевидно, даже Болдырев, человек по службе, занимающийся перестроечной печатью, не способен уследить за стремительным процессом разрушения цензурных барьеров. Пространное эссе члена-корреспондента Академии наук математика Игоря Ростиславовича Шафаревича, в сокращении напечатанное журналом «Наш современник», написано в развитие и обоснование идеи, которая составляет идеологическое ядро гитлеризма. Евреи представляют собой не просто этническую или религиозную общность, а нечто вроде тайной организации. Они из-под тишка активно уничтожают экономику, культуру, самое здоровье нации, в которую внедряются. Конечно, Шафаревич открещивается от биологического юдофобства. Он пытается выстроить некую как бы научную концепцию, согласно которой за порчу нравов, равно как и губительные социальные катаклизмы, в истории каждой нации ответственность несет всегда возникающая группа реформистски настроенных радикалов. Монтескье, Вольтер, энциклопедисты во Франции, например. Из писаний всеми забытого Агюстена Кошена Шафаревич заимствует название для этой зловредной группировки «малый народ». Термины «политические» — «радикалы», «либералы» или «социальный» — «интеллигенция» — Шафаревича не устраивают. «Малый народ» подходит к его рассуждениям куда лучше, потому что, видите ли, Шафаревич не антисемит, а просто так уж совпало, что в России 20 века эта разрушительная группировка в подавляющем большинстве состоит из представителей нацменьшинства — евреев. Так что термин «малый народ» обладает как раз удобной двусмысленностью. Надо сказать, что никакими статистическими выкладками математик себя не утруждает. Равно как и попыткой дать критерий национальной идентификации. Евреи для него определяются не языком, культурой или религией, а по всей очевидности генетикой. И еврейское засилье он не доказывает, а просто чувствует. По правде сказать, хотелось бы удержаться от иронической интонации, обсуждая книжку Шафаревича, но уж очень комично некультурен уровень рассуждений автора. Я не относился к числу поклонников и трактата Шафаревича о социализме, в котором автор объединяет в один класс Египет фараонов, Ацтекскую империю и брежневское общество зрелого социализма. Но сочинение Шафаревича о социализме можно было прочесть и как метафору мертвящей общественной атмосферы, стагнации, неизбежно порождаемой античеловеческим учением. В этом смысле в нем была значительная, я бы сказал, поэтическая ценность. Если в социализме Шафаревича главной была поэтика, читателю предлагалось переживание печальной советской действительности, то в русофобии имплицируется прагматика, положение в стране катастрофическое, виноват малый народ. Если хочешь спасти отчизну, то... Так что к сравнению с «Майн Кампф» я отношусь вполне серьезно. Значительная часть трактата посвящена полемике с сочинениями Янова, Шрагина, Померанца, которые для Шафаревича и составляют верхушку страшного русофобского айсберга. Уже о самой подборке авторов можно сказать, что она некорректна. Нельзя валить в одну кучу поэтические излияния Померанца, аргументированные статьи Шрагина и квазинаучные опусы Янова. Недобросовестность, или, если угодно, некультурность Шафаревича состоит в том, что объединяющим этих авторов фактором для него является их еврейское происхождение. И тут его козырной аргумент против малого народа. Аргумент этот ничего не стоит, если вспомнить список авторов аналогичного происхождения, которые выступают с прямо противоположных Янову, Шрагину, Померанцу позиций. Скажем, для начала Дора Штурман, Наум Каржавин, Юрий Фельштинский. Да хотя бы и пишущий эти строки. Не может быть, что так хорошо начитанному в эмигрантской периодике Шафаревичу все эти имена незнакомы. Но признать, что есть лица еврейского происхождения, составляющие малый народ, а есть в не меньшем числе лица того же происхождения, к малому народу не относящиеся, это уж будет разрушение концепции. И Шафаревич предпочитает известную позицию «если факты против меня, тем хуже для фактов». Имя Шафаревича в сознании людей моего поколения вошло как бы осененное другим именем. Солженицын напечатал первый очерк Шафаревича в своем сборнике «Из-под глыб». Поэтому закономерно будет, не будет в этом обиды для великого русского писателя, если я закончу эту заметку сравнением взглядов Шафаревича и взглядов Солженицына на роль евреев в новейшей русской истории. В романе Солженицына «Октябрь 16-го», второй узел эпопеи «Красное колесо», взгляды Шафаревича излагает прапорщик Чернега. Правда, надо сказать, Чернега выражается языком куда более живым и колоритным, чем Шафаревич. «Это народ такой особенный, сцепленный, пролащивый. Это не зря, что они Христа распяли», — говорит Чернега. На это другой герой романа по имени Саня Ложеницын отвечает. «А думаешь, мы бы не распяли? Если бы он не из Назарета, а из Суздаля пришел, к нам первым, мы б, русские, его не распяли?» Саня Ложеницын не только объясняет трагически двусмысленное положение евреев в русской истории. Тут он во многом повторяет размышления на эту тему Николая Лескова и Владимира Соловьева. Но и, что не менее важно, настойчиво проводит мысль о том, что духовное оздоровление нации лежит не в том, что отыскать врага внешнего или внутреннего, а в самоочищении, в покаянии. «Боже, как мы могли истоптать лучшую часть своего племени!» Совсем на днях в интервью журналу «Тайм» Солженицын сказал: «Антисемитизм невозможен в подлинно художественном произведении. Ни один подлинный художник не может относиться предубежденно и несправедливо к целому народу. Это грозит разрушением художественной целостности произведения». Относящийся предубежденно и несправедливо к целому народу Шафаревич, конечно, никогда и не претендовал на то, чтобы его считали художником. Но до недавних пор он мог рассчитывать на то, что его будут считать культурным и ответственным человеком.
0: Таково мнение одного из читателей книги Игоря Шафаревича «Русофобия». Должен сказать, что мне лично не показалось, что главное у Шафаревича этот антисемитский мотив, в том смысле, что это не формообразующий элемент его книги. Таковым элементом является концепция малого народа, инициативного меньшинства, способствующего разложению традиционных основ того или иного культурно-исторического сообщества. Но таким меньшинством совсем не обязательно должны быть евреи, я уже говорил об этом. Я старался показать, что подобные движения часто выступают как фактор прогресса, что человеческое общество не может оставаться органическим образованием, выпасть из исторической эволюции, фактором, ферментом, который выступает этот, по терминологии Шафаревича, «малый народ». Этот феномен действительно существует, только оценку ему сплошь и рядом приходится давать не отрицательную, как делает Шафаревич, а положительную. В таком подходе к проблеме, поднятой Шафаревичем, антисемитизм действительно не главная тема. Тем не менее, идентификация нынешнего советского малого народа как евреев по преимуществу и приписывание этой группе русофобии, русоненавистничества, дает веское основание назвать книгу Шафаревича антисемитской. Он должен считаться с возможностью именно такого прочтения его книги. И если Шафаревич хочет носить клеймо антисемита, никто ему помешать в этом не в силах. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка. Это был выпуск историко-культурной программы «Радио Свобода. Русская идея». В передаче принимали участие профессор Дартмутского колледжа Лев Лосев и диктор Ян Рунов. Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.
2: Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов Антониони, Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию,

0: мнение в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
1: Энергетический кризис в аннексированном Крыму. Его жители рассказывают о перебоях с электричеством и водой. Украина продолжает заявленную операцию влияния на Россию. О чем договорились участники коалиции желающих в Париже? И как на это отреагировали в Москве?
2: Ну, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны.
3: Мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024 года.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И, уважаемые зрители, как вы думаете, что зрители Первого канала российского узнали за последнюю неделю из новостей о ситуации с энергетическим кризисом в аннексированном Крыму? Если вы уверены, что ничего, то вы очень даже близки к истине. В выпуске от 8 июля, неделю назад, ведущей хватило 8 секунд, чтобы объяснить, Владимир Путин в курсе. Ведь на его совещании с правительством, цитата, речь в частности зашла о субсидиях региону для закупки топлива. Как будто речь сугубо про проблемы с топливом, как и в российских регионах, в пределах границ, признанных ООН. Быть может, на фоне обострения ситуации с электричеством и водой зрители решили об этом уведомить? Не совсем. В поиске по новостям на сайте информационной службы Первого канала по тегу «Крым» задержание, как утверждается, украинских агентов, неутешительный прогноз синоптиков и удар по украинскому военному аэродрому. Если ВСУ де-факто устроили аннексированному полуострову энергетическую блокаду, то российские медиа – блокаду информационную. Что происходит на аннексированном полуострове прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
0: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально.
4: Украинские дроны продолжают атаковать аннексированный Крым. Последние несколько месяцев жители полуострова регулярно сталкиваются с перебоями электроэнергии и дефицитом топлива. В ночь на 15 июля была обесточена Керчь. Некоторые районы на севере полуострова живут без света уже больше недели. ВСУ также атакуют российские корабли в Черном море, сухопутные маршруты снабжения, военные командные центры и аэродромы. 14 июля без света в очередной раз осталась и часть жителей Севастополя. ВСУ ударили по Балаклавской ТЭС, одной из двух крупнейших электростанций полуострова. На ней установлены турбины «Сименс», везенные в Крым в обход санкций Евросоюза. С 26 июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. На постоянное отключение энергии жалуются местные жители.
5: И вот энергии нет час, два, три. Читаешь в интернете, для вашего города включен режим 3 через 3. Так, что успеть сделать за ближайшие 3 часа? Да, у многих с 2014 года остались генераторы, но у них же нужно залить горючее. А где его взять, если на АЗС в канистры не наливают? Так что маячит впереди темнота.
6: Нет в степи валежника. Генераторы — это выход. Но газа нет, есть бензин по 300 рублей. Вот только как это все подтянуть людям, никаких средств не хватит. А куда пропали генераторы 2015 года?
4: Из-за регулярных ударов по электростанциям, портам и другим объектам логистики и инфраструктуры часть бизнеса в Крыму вынужденно прекратила работу. Так остановился завод «Крымский Титан», градообразующий для Армянска, крупнейший мясокомбинат «Дружба народов» и самый большой тепличный комбинат «Белогорский», пишет издание «Инсайдер». С 13 июля российский Красный Крест выдает в Крыму гуманитарную помощь, продуктовые наборы и питьевую воду. Об организации помощи также сообщают волонтеры.